0: Он им пока еще ничего не опубликовано, но по другим и воробьинам, и попугаям, там, трагонам и разным другим группам, как бы, работы есть.
1: Сергей, а мы напомним, что вороны относятся к отряду воробьиных.
0: Да, да, конечно.
1: Вам это очевидно, а для, уверяю вас, для многих радиослушателей это сокровенная истина, внезапно открывшаяся. Извините,
0: я так подозреваю, что это такая обычная птица, что ученые на нее не особо обращают внимания, кроме как поведенцев.
1: Ну вот, да, вот тут
0: пытается, да, найти какие-нибудь редкие исчезающие виды, вот, чтобы с ними работать, а обычные виды, как правило, от ученых ускользают. Как тот же домовый воробей или серая ворона, которую можно увидеть каждый день. Но мы немножко отвлеклись. Вот.
1: Да.
0: Если вот как бы вернуться к тропическим птицам, не все, кстати, из них выглядят яркими и броскими. Те же попугаи, среди которых есть совершенно такие однотонные, зеленые, совершенно неяркие птицы. Но оказалось, что среди этой зеленой окраски существуют определенные паттерны, которые в ультрафиолете осветятся совершенно другим цветом.
1: То есть окраска все равно попугайная в ультрафиолете,
0: да,
1: яркая.
0: Да, получается все равно яркая, мы ее не видим, а птицы видят. Причем то, что мы можем оценить, допустим, разницу, как окрашен самец и самка, ну вот нашим взглядом примерно такая же разница существует, если посмотреть, так скажем, вооруженным взглядом. То есть самцы в ультрафиолете окрашены намного более ярко, чем самки. То есть это тоже несет какую-то информацию для тех особей, с которыми эти птицы общаются. Если немножко отвлечься от попугаев, а, допустим, вернуться к нашим синицам, которых тоже смотрели, самая обыкновенная лазоревка выглядит желтенькая, серая, там немножко голубой, да, а при свечение ультрафиолетом, выделяется на голове такая зона, можно шапочкой ее назвать, которая просто горит, как яркая неоновая вывеска. И если кто-то видел, как, допустим, самец лазоревки поет, то есть он как бы распушается и распушает вот эту шапочку. То есть она еще и как бы визуально увеличивается.
1: Он как реклама моргает.
0: Как, да? Реклама, да. И чем у него лучше состояние, тем эта шапочка светит ярче. То есть это как бы такой знак, такой визуальный, самки, партнерши, что самец находится в хорошем состоянии и что он будет хорошим партнером для выведения потомства. Если как бы свечение более тусклое и птица себя более, так скажем, скромно ведет, там меньше поет, у нее меньше территориальных конфликтов, это такой знак самки, что это, ну, менее качественный партнер и, может быть, лучше поискать другого.
1: Вот. Сергей, ну, тут получается тот же самый принцип, что и в любой другой, да, окраски такой демонстративный. Да, это вступает в свое действие эффект полового отбора. То есть самки предпочитают наиболее таких вот ярких самцов, которые им говорят, точно совершенно сигнализируют, что они здоровы и хороши собой. И, соответственно, это закрепляется у потомков, вот этот выбор, да, естественным образом. И девушки, которые родились от этой пары, тем более будут выбирать ярких самцов, а самцы тем более будут ярко расцветать, да, во время брачного пения или там брачного сезона, или брачных танцев, брачных ритуалов. Вот тут такой как бы все время усиливающийся эффект получается, да, до тех пор, пока он не войдет в клинч с естественным отбором, нужно говорить, да, об этом. Вот, ну
0: да,
1: вот,
0: конечно,
1: естественный,
0: да,
1: отбор-то, по идее, у вот этих мелких воробьиных птиц, вы же о воробьиных говорили, да, мелких вот сейчас?
0: Да, конечно, это мелкие воробьиные, да, птицы, да.
1: Ну, у них есть естественные враги, которые это все, и это, видимо, только пернатые враги, да, которые это видят. Этот же самец, который моргает своей неоновой, так сказать, вывеской, шапочкой на голове, да, он хорошо заметен и может стать жертвой нападения хищника. Потому что вот этот ультрафиолет, он заметен не только самке, но и врагу, вероятно.
0: Скорее всего, так, но есть исследования, показывающие, что такое зрение присутствует не у всех птиц. То есть как бы мы не можем пока утверждать о том, что все птицы видят в ультрафиолете. Да?
1: То есть это адресный, что ли, может быть, такой вот?
0: Это может
1: так,
0: быть
1: реклама адресная, да.
0: Действительно, это может быть адресная, потому что есть исследования, которые анализировали тонкое строение глаз, да, то есть как бы смотрели, как устроены

0: у одних видов они более дифференцированы. Вот, допустим, у человека всего три типа колбочек, у некоторых млекопитающих еще и меньше. Допустим, собаки совершенно по-другому видят, как мы.
1: Ну
0: вот,
1: да.
0: Да, вот. А у птиц четыре вида колбочек, то есть дополнительная еще одна. И по строению там в самой колбочке находится масляное пятно, которое бывает вообще еще шести типов, отличающихся по концентрации каротиноидов. То есть это как бы такой своеобразный фильтр, который, пропуская свет, проходящий через этот фильтр, он разлагает спектр еще сильнее. То есть как бы помимо того, что еще дополнительная колбочка, еще и шесть разных вариантов, как эта колбочка устроена. То есть представить, как этот мир выглядит для птицы с такими степенями свободы, для нас еще сложнее. И у разных видов шесть вариантов этой масляной капли, которая находится в самой колбочке, они разные. У некоторых они совершенно простые, и то есть можно предполагать, что они хуже видят в ультрафиолете. То есть по каким-то причинам им не надо. В частности, морские птицы, адаптированные для того, чтобы как бы хорошо видеть под водой, а там совершенно другое преломление среды, совершенно другой свет, да, то есть как бы им это совершенно не надо. Или ночные птицы, для которых важны уже не колбочки, а палочки, допустим, у тех же сов, да, и у них почти отсутствуют колбочки.
1: Они же мочу смотрят.
0: Но у них какое-то количество, конечно, присутствует.
1: И этого хватает.
0: Но этого хватает, да. Но у них еще дополнительно же такая своеобразная оболочка, которая внутри глаза еще отражает свет. То есть как бы попавший свет, он как бы усиливается внутри глаза. Условно говоря, как в комнате с зеркалами посветить фонариком. То есть как бы фонарик светит, понятно, какая у него мощность, но в комнате с зеркалами его мощность многократно усиливается.
1: Понятно.
0: Поэтому тут очень много
1: нюансов, да,
0: и еще не так много все-таки видов птиц посмотрено, да, то есть как бы по каким-то все хорошо известно, но еще огромное количество видов, до которых ученые просто не добрались.
1: Руки и глаза ученых не добрались. Сергей, спасибо вам большое, мы должны заканчивать нашу программу. Я хотел бы как раз пожелать вам, чтобы вы добрались, наконец, до тех птиц, до которых не добрались, и рассказали нам все-таки, как они воспринимают этот мир, а главное, как мы можем в этом празднике жизни поучаствовать. Почему нам это важно и нам интересно, ведь огромное количество техники мы могли бы, наверное, по этому принципу конструировать, и это, безусловно, был бы шаг вперед, как и все бионические, скажем, исследования давали толчок вперед нашей инженерной науке прежде всего. Спасибо вам большое, Сергей. Так, дорогие радиослушатели, в эфире была программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Я говорил с Сергеем Волковым, кандидатом наук, орнитологом, и говорили мы с ним о том, как выглядят птицы в ультрафиолете и зачем им вообще ультрафиолетовое зрение, что они там наблюдают. Спасибо за внимание. До свидания. Слушайте нас на Радио России.
2: О животных с Иваном Затевахиным.

0: зрителя. Просьба не искать смысл в данном рекламном ролике. Лучше ищите дешевые билеты на Aviasales.
1: Aviasales. Сервис для покупки дешевых авиабилетов.
2: В мире, где дети хоронят своих родителей, война нарушает естественный порядок вещей и заставляет родителей хоронить своих детей. Геродот.
3: Всем привет, это проект «Деконструкция». Сегодня мы обсуждаем фильм «Тамирис», и у нас в гостях историк и писатель Клим Жуков. Привет, Клим.
4: Привет, Кристина. Рад тебя видеть. Ты прямо как «Тамирис», даже, может быть, лучше немножко. А может быть, даже сильно лучше.
3: Умеешь ты комплименты делать?
4: Да.
2: В 2019 году вышел художественный фильм режиссера Акана Сатаева «Тамирис». Картина рассказывает о царице массагетов Тамирис и Кире II Великом, персидском царе из династии Ахеменидов. Фильм основан на рассказанной Геродотом истории о гибели Кира во время войны с массагетами, которыми командовала царица. В 2020 году фильм получил большую премию за жанр модерн на французском фестивале «Ле Транш».
3: Давай, наверное, начнем издалека. За два столетия до завоевательных походов Александра Македонского в Средней Азии процветают племена кочевников. Расскажи про племена саков и массагетов в VI веке до нашей эры. И что тогда из себя представляли города Бактрия-Хорезм, и какое вообще влияние тогда оказывала Персидская империя?
4: Первое, что нужно знать о саках и массагетах, а заодно и о фильме «Тамирис», оно, кажется, 2019 года, это то, что саки и массагеты – это те же самые скифы, то есть индоиранские племена, родственники современных иранцев, персов, таджиков и так далее. А в кино снимаются одни казахи, то есть совершенно 100% явные тюрки, которые выглядят как тюрки, разговаривают как тюрки, имеют всякие разные бороды, усы, прически как тюрки. То есть это вообще не саки и не массагеты. Даже рядом нет. Потому что, слава богу, мы имеем очень большой пласт иконографии, который нам показывают тех же самых саков, массагетов и прочее. Они, во-первых, бритые, то есть у них усы. Бород у них, как правило, нет. А там же все в фильме это вот это обязательно с бородками, какие-то длинные, волосатые все, потому что ну, так кочевник должен выглядеть в представлении обывателя. Нет, это неправильно, это не просто чудовищный мискаст. Это как если бы Христофора Колумба, которого мы недавно обсуждали, играл бы негр. В принципе, теперь это популярно, но, на мой взгляд, не самый лучший вариант, когда у тебя вообще 100% персонажей, которые есть, другой даже не национальности, а вообще группы народности, другой, это тюрки, казахи, которые там появились вообще очень поздно на данной местности. А должны быть индоиранцы. У них имена-то какие у всех? Там всякие сиявуши, дарьяуши и все остальное. Тамирис это однозначно совершенно два корня индоиранских. И оно, конечно, звучало не как Тамирис. Это Тамирис-то грекофицированное произношение имени. Там какой-нибудь там, сейчас точно боюсь не точно воспроизвести, Таймариша какая-нибудь она была, скорее всего. Какая-нибудь там славная красотой или великолепное богатством, что-нибудь такое. Сейчас боюсь соврать, не буду специально на этом останавливаться. По поводу саков и массагетов. Каковы этнонимы неоднократно употребляются в кино? Тут есть один нюанс. Первое, и это важно. Мы их всех знаем в передаче испорченного телефона, в смысле названия. То есть это такой Рабинович напел о том, как напел Рабинович. То есть мы не Битлз слушаем, а напев Рабиновича, который он услышал от другого Рабиновича, как в известном анекдоте. Потому что мы про них знаем от греков. Как они сами себя называли, мы не в курсе. От греков, причем, которые писали через много-много лет после описываемых событий.
3: Первое упоминание, по-моему, через 100 лет, да?
4: Это Геродот, да. Это в 5 веке. Это первое упоминание, которое мы знаем о данных племенах. Мы не очень понимаем, как они сами себя называли, и насколько вот эти вот этнонимы, которые мы знаем в греческом переложении, соотносятся с реальностью, во-первых, и с археологическими культурами, во-вторых, потому что вообще-то кочевники на данной территории, на данной исполинской территории, которая простирается, на секундочку, от Венгрии, от Панонии до Китая, это великий наш проводник культур, идей и новшеств всяких разных, это степной пояс. Вот там кочевники кочевали вообще всегда, когда там, как только там люди появились, там уже были кочевники. Там сначала они пешком медленно кочевали, потом на какой-то момент где-то в районе Оренбурга люди изобрели спицованное колесо. Это были наши далекие очень сильно прадедушки индоевропейцы, которые, видимо, именно из этих мест и начали свою экспансию, которая в итоге покрыла там 75% Евразии. Повторюсь, от северокитайских степей до Исландии. Это все потомки одних и тех же людей. И там до северной и даже центральной Индии. Это все наши далекие индоевропейские прапрапрапредки, которые знали такие типично русские слова, как, например, мед, который звучит всего лишь как медос. Вот настолько это древнее слово, которое уходит в глубокий бронзовый век вообще. А может быть, еще и раньше. Или квас, например, тоже это очень древнее слово, которое прямо вот тогда, во времена Тамири, смогли употреблять и в смысле слова, и в смысле напитка. Как и мед, собственно. Это люди, которые... Это прямые родственники тех людей, которые принесли в Индию ведическую культуру, которые сочинили одну из древнейших книг в истории человечества, Ригведу. Это эти огнепоклонники природные, которые были прямыми родственниками, вполне естественно, тем самым персам, империя которых в это время как раз складывается в виде такой первой великой индоевропейской универсальной державы при Кире Великом, Кире Втором Великом. Это те же самые люди, это те же самые индоиранская ветвь индоевропейцев. То есть они родственники, они говорили на схожем языке, они понимали, я уверен, друг друга практически без переводчика в то время. Потому что культура очень близкая, языки близкие. Ну и по поводу конкретно вот этих саков и массагетов у нас нет точного понимания вообще, что это было, когда они появляются. Потому что понятно, что когда мы говорим про 6 век до нашей эры, это однозначно уже конные кочевники, которые отлично знают именно конную езду на лошади, потому что изначально лошадей не седлали, не умели, ездили только исключительно в повозочках, в тележках, а потом и в колесницах. И только потом научились залезть сверху на лошадь и на ней ехать. Лошади поменялись очень сильно, это же совершенно уникальная история, потому что лошадь была одомашнена два раза в Евразии. Лошадь сначала одомашнила некая исчезнувшая народность, потом она исчезла, ушла с данных среднеазиатских мест. Лошади одичали повторно, и вот, например, лошади Пржевальского, как теперь мы знаем точно из исследований генетики, это потомки когда-то одомашненных лошадей, которые повторно одичали. И потом их снова приручили. И, судя по всему, вот эти индо-иранские кочевники уж с 3-го тысячелетия до нашей эры там точно совершенно присутствовали. Но вот когда выделяются из этой общей массы немых для нас совершенно археологических культур, то есть археология есть, слов каких-то письменных про это мы не знаем вообще. Когда выделяются вот эти самые племена, которые сами себя называли бы и считали, например, саками или, например, массагетами. Бог его знает. Мы просто об этом не знаем ничего, потому что источники слишком мутные. Мы можем точно определить по вполне конкретно описанному ареалу расселения, к каким археологическим культурам они относились. Это да. Но археологическая культура далеко не всегда, к сожалению, этнична на 100%. То есть вот эта археологическая культура, она относится к одному племени или к сотне племен. Просто они жили рядом и какие-то удобные материальные новшества передавали друг другу. То есть нельзя сказать, что вот, например, эта конкретно кантиандрониковская культура относится только, например, к сакам. Мы этого сказать не можем. И опять же, кто такие саки? Они находились на стадии, это можно более-менее точно предполагать, на стадии ранней государственной. То есть они умели создавать вождество. То есть когда у тебя есть некий вождь, вокруг которого концентрируются степные какие-то богатыри со своими семьями. Но кто сказал, что это не могло быть в составе разных племен? То есть это да, понятно, это все индо, это мы уже определили. Все это индоиранцы, но может быть они не вполне родственны друг другу. Может они отличаются друг от друга, как русские от поляков, например. Ведь мы же не можем сказать, что мы идентичны полякам на 100%. Хотя, конечно, мы несомненно родственники, причем очень близкие. Ну вот условный степной поляк не мог ли влиться в условного степного русского какого-нибудь 8 века до нашей эры? Вместе со своей семьей, друзьями, родственниками, там, братьями, сестрами, сватьями и так далее. Это вполне могло быть. И мы не можем говорить, что саки это была отдельная какая-то народность, масагеты отдельная народность, нет ни в коем случае. Все это аберрация передачи письменных источников другого, тоже, правда, родственного, греки тоже индоевропейцы, народа, который, глядя через уже века и тысячи километров, описывал те или иные народы, те или иные события, реконструируя действительность так, как им казалось правильным. Ну вот, например, Геродот, который описал как раз историю Тамирис, сразу подчеркиваю, в легендарном ключе, но мы к этому еще вернемся, которого потом, вплоть до знаменитого Иордана, который в 6 веке уже нашей эры, через тысячу лет после Тамирис, описывал в своей работе «Гетика», по-простому она называется «Гетика», на латыни называется она «De Origines», не помню точно, как он этих гетов-то называл, ну, неважно, короче говоря, о происхождении гетов. Он пересказывает нам все того же Геродота, однозначно опираясь на его историю. Конечно, со своими какими-то сведениями, которые он то ли придумал, то ли почерпнул где-то. И, словом, это испорченный телефон, очень сильно многоэтапный, и мы не можем на 100%, даже не на 100%, на 10% однозначно доверять сведениям этих источников как объективной реальности. Она предельно необъективна, предельно субъективна, и через очень многие точки аберрации до нас дошла. Ну и, конечно, еще один субъективный моментик. Мы, как русские люди, 99% из нас не читают ни на латыни, ни на древнегреческом. Мы читаем переводы, где мы, например, читаем слово «даха». Ну вот в фильме эти самые «даха», союз племен, из трех племен, которые жили между Каспием и Аральским морем, вот они там присутствуют у нас, да? Присутствуют. Но ведь это «даха». Блин, они не говорили «даха». Даже греки, которые этих «даха» просто видели, они их передавали по-гречески как «даой». «Ой» — это приставка множественного числа. То есть, если бы мы точно перевели на русский, точнее, не перевели, а транскрибировали на русский этот этноним, получилось бы «да-и». Ну, «и» — наша приставка множественного числа, и самоназвание «да». Потому что «хэ» там, видимо, не читалось. Совсем никак, это было некое придыхание, да, и, или там, да, ой, в исполнении крайне музыкальных греков. Вот эти вот, а нам в фильме говорят, даки просто, вот даки. И, пожалуйста, латинские авторы, тот же, кстати, Иордан, нам говорят о том, что даки, которые жили в Румынии, которых прямо синонимизируют с гетами, то есть даки и геты, это и есть эти самые дахи. Потому что ж похоже. Ну, эти дахи, эти даки, ну...
3: Почти никакой разницы.
4: Ну, там хэ-кэ, какая разница-то, господи. А происхождение этих вот румынских даков, которых во втором веке нашей эры римляне завоевали, ну, это огромный вопрос, кто они были. Ну, и Иордан нам, конечно, говорит, что почему... Вот, а, там же у нас не просто даки, дахи, даки. Там город Томы есть в Румынии. Томы. На что похоже? Тамирис. Это же она все основала. Все сходится. Ну, Йордан не знал археологии, он не знал, что город Томы основали греческие колонисты эпохи Великой Греческой колонизации еще в 7 веке до нашей эры, за 100 лет до Тамирис. Так, Бактрия и Хорезм. Бактрия и Хорезм, кстати, к тому времени, о котором мы будем говорить, то есть к 40-30 годам 6 века до нашей эры, они уже были включены в состав державы Ахеменидов. Это были их подданные. Бактрия – это территория... Вообще уникальный это бактрийско-маргианский археологический регион, о котором мы, кстати говоря, очень подробно рассуждали с тобой совсем недавно, когда были в Узбекистане в экспедиции, снимали многосерийный документальный фильм «Великие империи Средней Азии». Но об этом мы отдельно еще вспомним. Так вот, это одна из древнейших цивилизованных территорий на планете Земля. То есть там, где вообще зарождается цивилизация. Мы их знаем, этих мест, буквально несколько. Это, естественно, Междуречье, Тигр и Ефрат, Месопотамия, Шумеры и так далее, Египет, Индия, цивилизация долины Инда и Китай. Но там есть пятый регион, о котором долгое время вообще ничего не было известно. Это Бактрия, это треугольник Узбекистана, Туркменистана и Афганистана. Это Бактрия. Рядом был Хорезм, который, видимо, да не видимо, а почти на 100% был заселен все теми же самыми индоиранцами, правда, уже оседлыми. Есть 5 века замечательные документы в Элефантинском архиве, это остров Элефантин в Египте, где описываются вот эти самые места и описываются имена, какие имели место быть в данном регионе, там типа Сиявуша, например. То есть это совершенно однозначно персидское имя, Сиявуш. Ну, понятно, индоиранское имя. Там были там какой-нибудь Дарьяуш и прочее. То есть там вариантов практически никаких. Это все...
3: Все с окончанием уши.
4: Не только, конечно, какой-нибудь Артабан, Аспаркам чуть не сказал. Ну, короче говоря, такого рода имена индоевропейского корня без вариантов. И вот они, да, они к тому времени давным-давно осели на землю и представляли из себя нормальное оседлое очень цивилизованное население, для которых кочевники это была всегда огромная проблема. Потому что кочевник в те далекие времена античности, средних веков, да и даже нового времени, вплоть до 18 века, для всех оседлых людей кочевник это огромная проблема. Потому что они очень мобильны, невероятно мобильны. Они как викинги на море, точно так же, как лошади в степи. То есть они к тебе приезжают торговать. А у них есть что взять, потому что они по этому степному поясу от Китая до Индии и дальше перемещаются, перемещают товары, и они очень нужны. То есть, когда приближается кочевая орда, ты думаешь, они к тебе вообще торговать едут? Или может быть,
3: отобрать.
4: Отбирать, ну, сейчас что-нибудь будут.
3: Отобрали, убежали.
4: Но они посмотрят, что там у тебя со стенами все в порядке, что-то там как-то много каких-то военных солдат, как-то все боязно, будут торговать. А посмотрят, что у вас тут можно что-то взять, потому что сопротивляться вы не можете. И они возьмут. И они в любую секунду в этой степи растворятся. И пойди их там догони. Они-то там живут. Они там супермобильны. Они там у себя дома. И у них этот дом это 1000 километров. А для оседлого жителя какая там 1000? 100 километров. Он не пройдет. Потому что он не знает, где брать воду. Он не знает, как жить в степи. Поэтому кочевник это всегда огромная проблема. Он может у тебя просто все забрать. И мы знаем, как оседлые государства, даже очень развитые, регулярно просто растворялись, падали, исчезали под ударами кочевников. Которые могли всегда, если что, отступить к себе в степи, перегруппироваться и снова кого-нибудь хлопнуть. Вот саки, о которых мы говорим, например, они в куда более позднее время, 2-1 век до нашей эры, они проникают вот туда, где находятся греко-индийские царства, наследники империи Селевкидов, наследники Александра Македонского, наследники смешанной эллино-индийской культуры, они разрушают эти государства. Бактрия, например, так пала. Потом туда пришли кушаны. Те же самые...
3: Знакомые слова.
4: Те же самые скифы, только крайне восточные. Те, кого китайцы называли юэджами. И они начинают оттеснять саков из Афганистана дальше в Индию. И дальше эти самые саки, когда уже на границе средних веков и античности появляется индийская империя Гупта, которую двигали родственники тех же самых индоевропейцев, индорийцев, которые основали первые индийские государства, они начинают выгонять саков и убивают последнего сакского царя. Саки разбегаются из Индии. И как ты думаешь, куда они в том числе? Они бегут в Юго-Восточную Азию, в Индокитай, доходят до Индонезии. И теперь что в Таиланде, что в Камбодже, что где-нибудь там на Бали или на Яве существует летосчисление эпохи Шака, то есть Сака. Потому что те самые саки принесли с собой развитую культуру индийскую и культурно очередной раз оплодотворили регион, который находится вообще на другом конце географии, на каких-то островах, черт знает где. Но вот так этот мир был связан при этом. Правда, удивительно?
3: Удивительно. А вот скажи, как можно историку серьезно изучать биографию Тамирис, поскольку ты сам говоришь, что это сломанный телефон, и действительно прошло очень много времени, и даже сам Геродот, который описал ее жизнь и биографию, делает спустя 100 лет.
4: А никак. Мы можем сказать про Тамирис,
3: что она была.
4: Да. Это то, что мы можем определить как главный позитивный ответ философии. Например, у меня на экзамене, я на экзамене спрашиваю у студента что-нибудь, скажем, что ты можешь сказать про скифов. Студент ни черта не знает про скифов, но он может выкрутиться, сказав мне, скифы были. И это будет абсолютно правильное философское утверждение, от которого мы сможем на экзамене начать конструктивный диалог, который очень, может быть, даже двойкой не окончится. Ну, точнее, когда я еще когда-то преподавал, мог. Ну, понятно, да, о чем речь. Поэтому Тамирис была, ты совершенно права. Все, точка, больше мы про нее не знаем ничего. Потому что то, что мы знаем из Геродота и позднейших перепевов на основании Геродота, это такие легенды Невского проспекта, которые отстоят на тысячи километров и минимум один век.
3: А вот смотри, по-моему, Геродот тоже описывал войну с Киром II, Тамирис, как они воевали. И якобы она ему действительно отрубила голову, потому что он взял в плен ее сына во время якобы какой-то попойки. А потом также я читала, что после этого Александр Македонский был на захоронении Кира II и видел сам лично, где он захоронен.
4: Это как раз яркое указание того, что Геродот очень сильно ошибался. Точнее, даже не ошибался, он же честно говорил, Геродот, как честный человек, что я пишу свою историю, вообще-то, про очень многие народы и про многие века. Все я проверить не могу. Я дословно передаю то, что слышал.
3: Вот это вам, тогда не история, а просто фантазия.
4: Вот вам источник. Почему? Он же слышал, он не соврал, он ничего не придумал. Он говорит, вот я говорю вам так, источник такой-то мне сказал. Пообщайтесь с ним, возможно, он врет. Я вот все проверить не в состоянии. Физически невозможно в самом деле. И как раз яркое указание на то, что судьба Киры была несколько иной, это то, что его тело, его останки в Пасаргадах, в столице, скажем так, одной, наверное, из столиц великой персидской державы Ахеменидов, Александр Македонский видел лично. Он видел его мавзолей, он и сейчас сохранился. И он видел, что там вот есть Кир, который умер явно совершенно у себя дома. И голова у него была на месте.
3: А как он умер, неизвестно.
4: Опять же, уже эллинизированный персидский уже историк 3 века, Берос, или Берош, наверное, правильнее было бы его произнести, он писал, что да, он в самом деле воевал с массагетами, и в самом деле то ли был ранен, то ли погиб прямо на войне с массагетами, и его отвезли то ли, опять же, умирать домой, то ли уже тело отвезли домой. Но, опять же, Тамирис это была или не Тамирис. Персы вообще про это ничего не знают. Хотя персы писали очень много. Они по каждому поводу высекали очередную бехистунскую надпись исполинских размеров в камне. Не какой-то там бумаге, а прямо сразу на скале, чтобы все видели через 1000, 2000, 3000 лет, что такой-то хороший царь сделал. Или там не сделал, например. Но ничего не написано по этому поводу. У Кира вообще какой-то очень подозрительно скромный человек. Потому что после того, как Александр Македонский уничтожил фактически персидскую державу, ее Хартленд и пошел дальше, какие-то олухи, немедленно полезли и попытались разграбить мавзолей Кира. Их потом Александр отловил и казнил. Так вот, в мавзолее Кира почти ничего не было. Там думали, что там тонны золота с ним похоронены. Ничего подобного. И надпись-то на мавзолее какая? Здесь лежит Кир Великий-Ахеменид. Ну, это если на русский перевести так. То есть больше ничего не написано.
3: Хорошо, тогда получается, фильм про Томирис мы можем смотреть как некую былину или сказку.
4: Это фантазии на тему. Конкретно фантазии на тему, потому что даже Геродота переврали сценаристы вообще как хотели. В угоду каким-то своим представлениям о драматичности, кинематографичности или что там еще. Словом, там художественное, ну, я бы сказал, в кавычках художественное, очень сильно давлеет над исторической правдой. Даже, повторяюсь, в передаче Геродота, какой, как мы уже выяснили, далеко не всегда про столь далекие местности и времена был объективен. Если вы снимаете по Геродоту, то есть что Томирис воевала с Киром Великим, и она потом надругалась над его телом, мстя таким образом за своего сына, правда, в кино почему-то еще и за мужа. Так вот, извольте вы по Геродоту снимать. Вот у вас основа Геродот. Как у нас там снимали, например, фильм «Викинг» по повести временных лет. Так вы возьмите повесть временных лет и снимите там так, как там написано. Не самые тупые люди писали. И Геродот не самый тупой мужик вообще-то на белом свете. Отец истории, на секундочку, проявите уважение, снимите по Геродоту. Что вы придумаете? Геродот прямо писал, что муж у нее... То ли он ее умер, ее муж, царь, собственно говоря, вождь некоего массагетского племени.
3: Еще, по-моему, он был гулящий, он писал, да? Он любил разгульный образ жизни.
4: А кто же из этих воинов и не любил?
3: Мы видим в фильме очень благородного.
4: Да, конечно. Так вот, и по наследству Томирис досталась власть регента при юном сыне. Значит, вот так вот выглядело. У нее есть сын, который должен стать царем, и она при нем осуществляет функции некого управления. Так это нам описал Геродот. Потом, в самом деле, он по юности, по глупости попался в ловушку, расставленную персидскими военачальниками, его взяли в плен. Он там покончил жизнь самоубийством, судя по всему. А Томирис потом Киру отомстила. Вот то, что написал нам Геродот, а не то, что вы придумываете. Ей там приделали какую-то историю совершенно завиральную про то, что у нее отца убили при помощи какого-то харизмийского заговора, черт возьми. А она скрывалась у савроматов, предки сарматов. Они так докладывают в то время, если вообще такое племя имело место с таким названием, это далеко не факт. Эти самые савроматы проживали у нас под Оренбургом, опять же, в это время. Это она так нормально. С Амур-Дарьи до Оренбурга сбежала. Спасибо, что не до Челябинска.
3: Это сколько примерно километров?
4: Много.
3: Много.
4: Вот, нормально так она ломанула туда и поселилась у савроматов.
3: Томирис была, бежала много.
4: Много-много бегала, очень много бегала. Все, точка. Поразительная на самом деле какая-то история. Так вот, взяли бы и сняли, как Геродот написал. Ну, зачем так? Ну, я уж молчу о том, что это не могут быть казахи. Мы, кажется, уже об этом упоминали.
3: А вот смотри, очень много историков, которые пытаются доказать, что амазонки все-таки существовали. И мы видим некий сюжет в фильме, как она попадает вроде... амазонкам.
4: Бабскому спецназу.
3: Да-да-да.
4: Савроматскому бабскому спецназу.
3: При том, что там есть мужчины, но несмотря на это, только женщины нападают население, всех грабят вокруг, убивают. И действительно, многие историки пытаются доказать тем же самым курганом Чертамлык.
4: Да, Чертамлыкский курган, скифский, знаменитый.
3: Где были захоронены женщины с копьями, стрелами. Ну,
4: там не женщины, а там всякие были захоронены. То есть,
3: в том числе
4: одна женщина в очень богатом убранстве. Да. Это все потому, что греки описали нам про этих скифов, саков, массагетов и так далее. В основном именно греки, они были, и причем не просто греки, а афиняне. Они были поражены буквально тем, что вот этих людей, у женщин какие-то огромные права. почти такие же, как у мужчины. Она вообще ничем не отличается, такой же член племени. Более того, как докладывают знающие, видевшие люди, они видели женщин прямо на коне с луком. То есть она что это такое? Она как мужик с боевым оружием на коне на боевом ездит. Все, точно. Это у них, оказывается, женщины на войну ходят. А дальше новость, как это говорят, завирусилась. Завирусил ее Гомер, который описывал то, как Ахилл убил царицу амазонок Пантасилею под Троей, разбив, так сказать, амазонок, которых она привела с собой. Идея завирусилась, и она вот превратилась в такого рода легенды и мифы о том, что какие-то были вот эти вот женские коллективы, которые воевали наравне с мужчинами, чего, конечно, не было. Потому что в археологии мы видим ровно одно, что есть некоторое количество, отличное от нуля, это не массовое явление, это просто некоторое количество, отличное от нуля, женских богатых захоронений, куда в похоронный комплекс включается оружие боевое. Там, меч, топор, копье, лук, что-то такое, короче говоря. То есть атрибуты явно мужские.
3: Ну смотри, атрибуты, которые кладут в захоронение, они должны якобы пригодиться после смерти. И ими должны пользоваться. Нет, обычно, мне кажется, оружие кладут мужчинам.
4: Так тут вот что должен сказать. У этих кочевников это самое главное. Женщина играла огромные... у нее была огромная функциональная нагрузка. Чисто в экономической жизни племени, в основе основ. Чем живут кочевники? Скотоводством. Это совершенно очевидно, что женщина, должна уметь ездить на лошади, потому что он тоже кочевник, они все обязаны уметь ездить на лошади, они на ней фактически рождаются. И так как ей рано или поздно придется пасти скот, потому что, например, все мужики уехали на войну, в очередной набег, или вернулись не все, а половина. То есть кто-то, кто работать-то будет? Ну, женщина будет работать. Кем? Пастухом. Пастухом она может работать только на лошади, но окей, мы уже выяснили, она умеет. Но как она будет отгонять от стада волков, которые порвут любое количество овец, лошадей, неважно.
3: Криками.
4: Только при помощи лука. Она обязана уметь стрелять из лука. Но если ты уже ездишь на лошади и умеешь стрелять из лука, и у тебя он есть свой и конь, и лук, ты уже боевая единица. Вот натурально. Как раз этим кочевая культура и прекрасна, что там буквально каждый взрослый мужчина и даже иногда женщина – это боевая единица. И вот опять же мужики все уехали в набег, взрослые. И кто остался управлять селением, кочевьем? Старшая женщина. И там какие-то малолетки у нее, ну, которых не взяли на войну. И вдруг соседи совершают набег на это самое кочевье. Такие же точно кочевники, которые решили, что что-то вы там жирно живете, нужно ваших всех лошадей забрать себе. Кто будет возглавлять оборону? Старший? А старшая женщина? Ну вот она просто элементарно старшая, потому что она знатного рода, родственница вождя. И она по возрасту старшая. Возраст, статус, все, она села на лошадь, она обязана защищать собственный дом. И таким образом она может попасть в замес. Мы знаем, не так давно нашли какую-то очередную скифскую женщину с луком. У нее совершенно, ее явно совершенно убили. То есть у нее боевые повреждения, у нее несколько стрел не застрял, ее расстреляли из луков. То есть она участвовала в боевом столкновении. И вот когда такую женщину хоронят, знатную, заметьте, это важно, ей кладут атрибуты знатности. Золото, брюлики там и так, всякие украшения, это не годится для того, чтобы показать знатность. Она исполняла мужские функции по обороне племени, например. Значит, у нее будут мужские атрибуты. Лук, топор, меч, копье. Боевой конь. Вот с ней положили. Это не значит, что она военно обязанный, говоря по нашим реалиям. Это значит, что у нее статус был такой. Если мы найдем сейчас все доказанные вот эти вот кочевнические индоарийские захоронения женщин с боевым оружием, то мы обнаружим ужасную вещь. Они все очень богатые. То есть это явно совершенно не просто так какие-то кочевницы. Это все представители знатных кочевнических родов. Во-первых, а во-вторых, их очень мало. Просто нечеловечески мало. А это значит, что археология воспрещает нам восприятие каких-то отдельных женских фратрий, которые занимались военным делом. Это невозможно по одной простой причине, потому что женщина, помимо того, что она может пасти скот, она может пасти скот наравне с мужчинами, может делать кое-что, чего мужчина делать не может. Догадайтесь, что? Рожать. И если, как там в фильме показали, вот эта вот ахинея, там, когда 30 здоровых половозрелых самок занимаются вольной борьбой и грабят каких-то оседлых харизмейцев, скажите, а кто за них будет рожать? То есть, значит, что у вас просто 30...
3: Мужчины.
4: Да, конечно, как Шварценеггер. У них не было такого количества Шварценеггеров в известном фильме. Так вот, у вас 30 девок, просто изъяты из племени, и они не могут более выполнять свою репродуктивную функцию на постоянной основе. А это значит, что у вас не будет потомства никакого, ни женского пола, ни мужского пола. И у вас, я не скажу племя, но род после этого точно угаснет. То есть все на этом. Все состарятся, умрут или их убьют на войне. Что, как ты понимаешь, в степной этой зоне было делом, ну, примерно таким же легким, как у нас насморк подхватить. А где смена? Кто ее вам вырастет и выкормит? Это женщины должны делать.
3: Да ладно, раньше рожали на сеновале, родила, положила ребенка, пошла там.
4: Да, но она же должна для этого совершить некоторые телодвижения. То есть сначала этого ребенка завести, для чего нужно быть дома некоторое время, выносить, для чего при этом нельзя ездить на лошади совершенно определенно, и всякие резкие телодвижения совершать, а потом родить. То есть вот как минимум на это время женщина исключена из занятий вольной борьбой, а также тактической и политической подготовкой. То есть не может быть женского этой вот фратрии, где только женщины необычные, не такие, как все. Это можно себе представить вот в таком виде, исходя или из каких-то романтических представлений античных греков, или... когда мы не критически воспринимаем это, исходя из нашей городской культуры. Когда не надо пасти скот, не надо рожать по 15 детей, чтобы просто род не угас. Когда женщина сама ходит на работу и может, например, пойти в какой-нибудь кружок заняться мордобоем в собственное удовольствие. И вот таки думаешь, зараза, ведь такое же уже в 6 веке до нашей эры могло быть. Вот девки вот не такие, как все, понимаешь, вот они собрались... и организовали себе бабское войско. Вот это я понимаю здорово.
3: А ты знаешь, когда я готовилась, я читала разные статьи историков и археологов. И как раз я читала про скифов, и какой-то там историк на полном серьезе доказывает, что были женщины-воительницы. И для того, чтобы им выйти замуж, им действительно нужно было принести в дом либо один, либо три черепа врага.
4: Это вот опять же все это...
3: Просто мне стало смешно, потому что это показано в фильме, но я подумала, выдумка чистой воды.
4: Ну так это же есть некритическое восприятие источников. Что я говорю, это греки завирусили, которые просто не понимали вообще, с чем они имеют дело. И они увидели, у женщины есть права, она просто может говорить при мужчине, чего в Афинах вообще нельзя было. Там женщина была строго друг человека, без каких-либо прав. Если она, конечно, не проститутка, то есть не гетера. То есть существо, исключенное из семьи, рода, фратрии собственной. Все, это отрезанный ломоть. Но какое-то время может ярко и необычно себя проявлять, если ей, конечно, повезет. Нормальная женщина у греков так вести себя просто не могла. А эти, смотри, скот пасут, на лошади ездят, с луком ходят. Ну, явно что-то не то. Давайте-ка придумаем, что там такое то. Греки в этом отношении, кстати, были те еще шовинисты. Например, они были убеждены в том, что их соседи с запада – этруски, чудовищно развращенные люди, просто чудовищно. То есть, видимо, когда говорили «этруск», это было примерно то же самое, что сейчас сказать «гомосексуалист». Ну, короче говоря, очень сексуально распущенный кто-то. Почему? А потому что у этрусков женщины имели право сидеть вместе с мужиками на пирах. Точнее, даже хуже, не сидеть, а возлежать. И прямо там уже глушить вино и общаться. Для нормального афинянина это было за пределами понимания вообще. И поэтому про этрусков-то сочиняли, и про скифов тоже так же насочиняли. А так как у нас вся культура европоцентричная, а эта европоцентричность прямо проистекает из великой греческой культуры, все хорошее, и в том числе все сказки, которые греки сочиняли, мы принимаем за чистую монету и пытаемся подвести под них какое-то основание. Вы на археологию посмотрите. Я же говорю, археология предоставляет нам массовый материал, а скифов, слава богу, ну и родственников скифов, изучают уже не один век. На этом массовом материале мы не увидим следов даже каких-то специальных женских коллективов, которые занимаются военным делом. Их просто физически не существует. Повторяюсь, эти тысячи раскопанных захоронений – это достаточная статистическая выборка для того, чтобы иметь математическое ожидание положительного объективного результата, очень сильно отличное от нуля. То есть, скорее всего, это так оно и было. И дальнейшие раскопки только подтвердят предыдущую статистику по этому вопросу.
3: А что касаемо раскопок, не помню, какой курган был. Там, значит, вокруг они нашли черепа лошадей и еще воинов с копьями. Я так понимаю, что вот эта сцена, когда мы видим Тамирис на похоронах мужа и сына, там пытаются принести в жертву как раз лошадь.
4: И приносят, более того, удачно.
3: Да, и еще двух людей. Но двух людей она отпускает, говорит, не нужно. А лошадь они убивают все-таки. Я правильно понимаю то, что они во время похорон какого-то знатного человека еще могли умертвить воинов или прислугу?
4: Это чтобы... пленных, скорее всего.
3: Пленных?
4: Да.
3: Потому что... это получается для защиты кургана они их?
4: Ну, это мы не можем сказать, какая была этимология у такого рода действий. То есть в чем был смысл? Потому что это же бесписьменная культура. Они про себя ничего не написали. Можно гадать. Может быть, для защиты кургана, может быть, это просто будет дружина или рабы этого самого господина в загробном мире. Бог его знает, все что угодно, можно только интерпретировать вполне объективные археологические данные. У кочевников почти невозможно рабовладение. Они могут изловить кучу рабов и отогнать их на ближайший невольничий рынок к другим оседлым людям и их там продать. Но сами кочевники рабов почти не используют. Потому что раб... Ну, понятно, это взрослый, сильный человек. А в степи взрослый, сильный человек сядет на твою лошадь и с половины твоего стада ускачет. А где ты его еще применишь? Его можно применять в основном только на скотоводческих каких-то заданиях. Поэтому кто попался в плен, с ним что нужно сделать? Или ты его инкорпорируешь в свое племя, то есть говоришь, смотри, а мы тоже прикольные, вот тебе скажем, вот жена, если хочешь, конечно, будешь с нами, ты доблестный воин, мы тебя очень уважаем. Один вариант. Второй вариант, если это совершенно ничтожная личность, вот его могли превратить в раба, ему, например, подрезали ахиллово сухожилие, чтобы он ходить не мог, и заставляли выполнять самую грязную работу, которую только можно придумать, но опять же, это единичный случай. Или принести в жертву, а вот принести в жертву – это хорошо. Потому что, во-первых, ты так не уронишь чести пленника, потому что, когда тебя в жертву приносят, это не урон чести вообще. Это, наоборот, даже может быть какая-то хорошая судьба, потому что ты вместе с жертвенным огнем попадешь к предкам гораздо быстрее, чем если там будешь по степи где-то шарахаться. Вот судьба твоя такая. И при этом это очень, очень приятно твоим собственным духом предков и уважаемому покойнику. Поэтому, да, эти парни могли и приносили людей в жертвы в том числе. Хотя, конечно, это, судя по всему, вот такое массовое жертвоприношение, это атрибут каких-то очень знатных, выдающихся людей.
3: Ну, понятное дело, ради простого бедного человека не стали бы его убивать.
4: Да. Но когда Тамирис говорит, нет, а вы уходите, я говорю, ну что вы, господи, почему только двое? Мало двое. Давайте подождем, поймаем еще 22, и вот их тогда зарежем всех тут вместе.
3: Я еще не поняла, зачем он там себе живот режет ножичком.
4: Я тоже не очень понял, что имеется в виду.
3: А вот, исходя из археологии, что можно сказать по поводу холодного оружия, которое показано в фильме, насколько оно точно? И про батальные сцены я тебя хотела узнать. Можно ли как-то их объективно оценить, насколько они достоверны? И можно ли их вообще судить, поскольку никаких источников не осталось?
4: Первое, про холодное оружие. Оно похоже на правду. Тут можно похвалить. То, что у них там эти мечи, они у них какие-то, правда, одинаковые все до ужаса. А их там была масса типов на самом деле. Там подлиннее, покороче, такие-сякие. Но вот это похоже на правду в самом деле. Луки, вот стрелы, это ужас просто какой-то. Потому что там, когда перед главной баталией с Киром Великим, какой-то местный Калашников показывает ей, вот посмотрите, там новые железные стальные стрелы, которые пробивают доспехи. И показывают, в общем, чем-то похожие на вот эти вот скифские стрелы, стрелы трехлопастные. Но они вот такого размера. Такое ощущение, что тут речь идет про каких-нибудь киданий раннего средневековья или про монголов, у которых в самом деле иногда были очень массивные наконечники. Потому что у них были очень мощные луки, которые могли такой наконечник тяжеленный отправить в полет. А скифские стрелы все, ну зайдите в любой музей. Они вот размером с фалангу мизинца, вот такие вот. Вот, чуть больше, чуть меньше. Они размером современную пулю, натурально. Да, они трехлопастные. Это прям очень характерная фишка для этих степных индоевропейцев. Но они маленькие и очень легкие, потому что у них были луки. Далеко не монгольского и тюркского средневекового типа. Они были слабее. Ну вот батальные сцены. Да, да, еще, конечно, важно. Лошади. Блин. Вы вроде как в Казахстане живете. У вас там степь. И у вас там есть степные лошади, вот эти вот монгольские волосатые мопеды. А там все ездят на таких здоровенных, меренных, просто караул размером с динозавра. Такого рода лошадь могла быть у вождя, потому что он может просто позволить себе ее прокормить и обеспечить. Сама по себе такая лошадь в степи просто не выживет. И даже появиться не сможет, это плод большой селекции. У них у всех по всем по археологическим данным, по изобразительным данным, вот человек сидит на лошади, и у него брюхо коня кончается вот тут вот. Вот. И вот ноги свисают чуть не до земли, потому что эти лошади были роста 1.30 м вообще-то.
3: Такие маленькие.
4: Это по современным понятиям пони. И то это плод тысячелетней селекции, потому что лошади, которые были до того, почему на них не ездили, а запрягали их в колеснице? Потому что лошадь не выдержит веса человека.
3: Если я думала, есть. Еще меньше.
4: Они были еще меньше, да.
3: Еще меньше.
4: Они были вот 1.20 м, до такого доходило. Они были небольшие, и человек на них просто, они бы не выдержали человека. Поэтому их лучше было запрягать там 2-4 штуки в повозку, а повозку она утащит, не вопрос. Кстати, ассирийцы на какой-то момент, на начало своего знакомства с колесничным делом, туда запрягали не лошадей, а ослов. И у них была не кавалерия, а ишакалерия. Слышишь, как это выглядело наступление ранней ассирийской армии, когда вот колесницы, тысячи колесниц и ослы, все оглушительные ревя. Идут в атаку. Вот это было круто по-настоящему. Батальные сцены ужасны. Потому что все кочевники, сколько вообще их ни, и сколько бы их не было, вплоть до раннего нового времени, когда с ними контактировала, например, Российская империя. И как они воевали? Они воевали из лука, в первую очередь, дистанционно. То есть это пока не кончатся стрелы. За это время или ишак сдохнет, или я, или падишах. То есть кто-нибудь побежит к тому времени. То есть они до последнего не переходили в рукопашную вообще. То есть маневрировать и издалека закидывать стрелами. Ну, потому что подъехать близко и резаться в рукопашную, это просто тупо опасно очень. Нет, там все чуть что это достали свои огромные мечи вот такого размера и поскакали с кем-то рубаться. Вы понимаете, что рубаться эффективно на лошади, прям эффективно, можно только при помощи чего-то очень длинного. Это значит, что они использовали копья в первую очередь. Вот копья, да. А вот этот вот кинжал короткий, это оружие последнего шанса, потому что это не меч. Как только металлургия достигает такого уровня, что можно выковать нормально,

0: Они вообще даже не стреляют ни разу, у них вообще луков не показано. Это нонсенс. Просто нонсенс. У каждого кочевника индо-иранского корня обязательно был лук всегда. Это его главный инструмент выживания в степи. Это конь и лук. Вот конь есть, лука почему-то, блин, нет. И вот они, потом они с Киром Великим воюют. Тоже мне это, ух. Они прям скачут. Кое-кто постреливает. А потом они опять вот схватили свои эти предметы холодного оружия ближнего боя. И давай сражаться. Причем при первом удобном случае нужно соскочить с лошади и начать это пешее кунг-фу.
1: Так там оно и было в некоторых сценах.
0: Так это, я же говорю, это то, что показано в кино. Это недостоверно запредельно, потому что кочевник, который вынужден показывать пешее кунг-фу, это как спецназовец, который с кем-то разбирается на кулачках. Это значит, что он продолбал уже свою винтовку, автомат, пистолет, гранату, нож, саперную лопатку, у него ничего не осталось, кроме кулаков. Кочевник, который остался пешком, ну это как гусар пешком, это жалкое зрелище. Жалко этого кочевника очень, потому что, ну, ты, извините, обосрался. То есть ты плохо подготовлен тактически, ты потерял лошадь или сам с каким-то фигом спрыгнул. Зачем? Ты же на лошади мобилен, ты можешь убежать в любую секунду, а пешком ты никуда не убежишь. Да, ну и там, конечно, Кира Великого защищают бессмертные какие-то.
1: Которые даже попасть не могут стрелой.
0: Они никуда, во-первых, они могут попасть, а во-вторых, их просто какие-то казахи ногами распинывают. Сами они одеты в халаты какие-то, ну, выглядит, мягко говоря, очень странно, конечно, просто исключительно странно. Отсутствие доспеха вообще у всех. Я, конечно, понимаю, что у них доспехи были не шибко распространены, судя по археологии, опять же. Но они ж были. Просто тупо были. Их там нет. Поэтому батальные сцены ужасающие. Просто все. Это люди снимали, которые просто не понимают даже примерно. И не пытались даже разобраться о том, как вообще происходило это в степи.
1: А вначале же, когда им нужно было подготовить оружие, изготовить новые доспехи, там они были, пластинчатые. А потом уже в батальной сцене они куда-то исчезли.
0: Да, они один панцирь нам показали, причем который мал человеку, которому его пытаются примерить, и он почему-то без спины. То есть пузо есть, спины нет, боков нет, все. Что это было, я вообще не знаю. Я уж молчу о том, что там очень большие чешуи. То есть вот доспех чешуйчатый. Там чешуи прям здоровенные, я бы сказал, что это какой-нибудь 11 век нашей эры. Потому что скифские чешуйчатые панцири, я прошу прощения, там чешуйки настолько маленькие, там их уходили на полный доспех, на дяденьку размером 1,70 м ростом, там 1000 штук уходило этих пластин, например, а то и больше. Потому что посмотрите в любом музее. И они там представлены в количестве в изрядном из захоронений. Посмотрите, как выглядит скифский чешуйчатый доспех. Там чешуйка 1,5 на 1,5 сантиметра размером, а там нам что показали?
1: Я хотела спросить насчет религии. В фильме Тамирис постоянно снятся некие сны, вещи, которые предсказывают там убийство отца. Потом, перед тем, как они собираются воевать с Киром вторым, тоже ей снится какой-то некий грифон, какое-то чудище. Скажи вообще, насколько мусагеты были религиозные? И откуда к ним пришел зороастризм? И можно ли назвать зороастризм первой традиционной религией?
0: Я бы сказал, что начать с конца, да? Зороастризм – это никакая не традиционная религия, это религия откровения, то есть нетрадиционная религия, которая пришла на смену именно традиционной религии. И зороастризм-то, ну или, как, наверное, правильнее будет сказать, авестизм, потому что Авеста – это, собственно, священная книга, а Зороастр – всего лишь пророк. Вот, ну, неважно, авестизм, зороастризм – это, конечно, атрибут Персидской империи. То есть это цивилизованных, оседлых жителей, которые живут в сверхразвитом нормальном государстве, где требуется совершенно специфическая форма религии, которая будет объединять всех людей, а они были религиозны тогда вообще все, это к началу этого вопроса, не было ни религиозного человека в античности. Они других способов рефлексии над действительностью просто не знали, кроме религиозно-магического.

0: Поэтому вторая часть вопроса, когда зороастризм проник сакам и массагетам, ответ никогда. Пока они были кочевниками, они не имели возможности строить себе стационарные алтари. Но при этом они на 100% были крайне родственны простому персидскому вот этому податному низшему слою населения в смысле своих ранних именно традиционных религиозных воззрений. Потому что что такое зороастризм? Зороастризм – это религия изначально знати и какой-то верхушки городской прослойки. А все остальные, они были кем? Да, они были, несомненно, родственны зороастрийцам. То есть они были все теми же огнепоклонниками, такими стихийными, природными, как поголовно все, не только индоиранцы, но и индоевропейцы. Потому что все эти свастики, солнцевороты, солнечные, культ солнца, культ колеса, как отражение этого самого солнца на земле, и круговорота солнца вокруг земли, вот колесо, это же прямо идеальная метафора. Откуда потом происходит колесо сансары, в куда более развитой индийской философии. И они были такими, знаешь, зороастрийцами до зороастризма. Потому что откуда успех проповеди Зороастра, который, кстати, непонятно вообще когда жил. То ли в 9 веке до нашей эры, то ли в 6 веке, бог его знает, мы до сих пор не имеем точных сведений по этому поводу, то ли в 7. А потому что его проповедь, она идеально попала на уже имеющуюся культовую основу. Потому что религия, мы же считаем, что такое религия. Вот, например, Евангелие, какой-нибудь там псалтырь, псалом и прочее. То есть то, что описывает систему религии, это и есть религия в обывательском нашем понимании. То есть говоришь христианская религия, говоришь Евангелие, все понятно, правда? Говоришь зороастризм, ну ладно, кто знает про существование такой книги. Говоришь Авеста, ну тоже все вроде понятно, так вот ничего подобного. Авеста ли, Евангелие ли, неважно. Это, если говорить театральным языком, мне эта аналогия очень нравится. Это либретто пьесы. Но пьеса делается не из одного либретто. При помощи либретто нам ставят спектакль. И вот спектакль-то и является религией. Потому что и Авеста, и Евангелие без регулярно повторяющегося каждодневного ритуала, это мертвая религия, это не религия уже как таковая, а только ее следы. А вот спектакль-то, судя по всему, то есть то, как конкретно нужно молиться, поклоняться богам, какие ритуалы совершать, они были задолго до Зороастра. Причем примерно в той же самой форме, какую проповедовал сам Зороастр. Он новую философию принес, которая могла быть только в оседлом развитом обществе. А у кочевников такой философии быть не могло. У них вообще не могло быть философии. Они жили куда ближе к земле, что называется. Но религиозные воззрения при этом были очень похожи. Они были родственны, как минимум. То есть они все происходили из одного корня. Я почему об этом так уверенно говорю?
1: Потому что я тогда жил.
0: Потому что мы же не знаем точно, в самом деле, какие именно были религиозные воззрения у саков и массагетов. Но, учитывая, что вот эти вот корни древних индоевропейских религиозных ритуалов, религиозных воззрений, божеств, космогонии, они разнеслись в очень похожем виде, не скажу неизменном, но в очень похожем, от Индии до Исландии, и прожили до 11 века нашей эры. И мы видим однозначные параллели между Ригведой и Авестой, между исландскими сагами и описаниями германцев Тацита. Мы, когда говорим имена этих древних богов, мы говорим Дьяус Питар, отец неба индийский. И мы отчетливо понимаем, что то же самое, что Зевс и Юпитер. Даже слова одни и те же, потому что Дьяус Питар, верховный бог этих изначальных ведийских племен, который, кстати, этот Дьяус Питар, вот он-то точно был у массагетов, как у кочевников, они небо поклоняются, кочевники буквально все. Неважно, тюркоязычные или какие еще. Так вот, Дьяус Питар, пройдя тысячи километров и тысячи лет, дойдя до Греции, превратился, у него одно слово Питар отпало, и остался Дзеус. Дьяус, Дзеус, из него получился Зевс. И потом они прошли еще сколько-то сотни там тысяч километров, дошли до Италии, и италики, те же самые индоевропейцы, называли Дьяус Питар, сокращенно Дью Питар, из которого получился Юпитер. всего лишь. И легенда космогоническая, например, исландских викингов, она напрямую совпадает с космогонической, то есть легендой об основании мира у северных индийцев Ригведы. Они просто идентичны. Имена немножко другие, но они идентичны. Поэтому вот эта вся индоевропейская общность, она имела религию одного корня. И поэтому, да, я уверен, что эти самые саки и масагеты были такие стихийные зороастрийцы до Зороастра. С очень похожим вообще воззрением на действительность, повторяюсь, естественно, без сложной, развитой зороастрийской философии. Для каковой философии нужны философы, то есть люди, которые не задействованы в материальном производстве, а у кочевников таких быть не может, они все работают.
1: И последний вопрос. Смотри, условной столицей масагетов называют Чирик-Рабат.
0: Чирик-Рабат, да.
1: Который находится на границе между Казахстаном и Узбекистаном.
0: Он в Казахстане, близко от границы с Узбекистаном, скажем так.
1: А скажи, в археологическом плане это поселение отличается ли от других городищ примерно того же периода, той же эпохи?
0: Это очень сложный вопрос, потому что чем-то оно, конечно, отличается, потому что нет ни одного одинакового городища вообще. Оно интересно тем, что оно, видимо, переезжало с места на место, как это часто бывает у кочевников. И при этом оно интересно ровно тем, что это город кочевников. Мы же привыкли, что кочевник кочует, ему город-то не нужен. Ну, то есть он там, вот у него лошадь, кибитка, одна палка, два струна, я хозяин, вся страна, вот это все. Зачем ему город? Более того, мы же знаем, как кочевники несколько свысока, а может быть даже очень свысока относились ко всем оседлым жителям, которые живут в городах, потому что они слабые. Но кочевнику город все-таки нужен, потому что на зиму нужно приезжать куда-то и концентрировать скот в одном месте, чтобы, просто потому что трудно пасти его зимой. Поэтому нужно собираться в одном месте, общаться с соседями, жениться, праздновать праздники, кушать баран, плов, джиз, шашлык, то есть что-нибудь такое, да, и прекрасно себя чувствовать. Добычу свозить куда-то, где этой добычей можно поменяться. Поэтому известен феномен именно кочевой урбанистики. Чирик-Рабат в этом отношении, судя по всему, является одним из примеров такого рода кочевой урбанистики. Возникает он, судя по археологии, аж в 14 веке до нашей эры. То есть лет так получается за сколько? За 800 до Тамирис. О как! Потом он растет, расцветает, делается больше, ну потом в конце концов, как и все в этой вселенной, исчезает. Вот теперь его археологи с удовольствием его роют.
1: Мне кажется, все-таки у этого фильма есть свои плюсы с точки зрения визуала, я не говорю материальной культуры и ее историчности, а с точки зрения картинки и визуальной части фильма мне, допустим, очень понравилось. Я даже удивилась, что это не снимали в Голливуде, потому что картинка, мне кажется, голливудская довольно-таки.
0: Во-первых, нужно похвалить местами материальную культуру, потому что кое-что там у них в качестве таких находок светлых есть. Во-первых, мы уж про мечи говорили, да? То есть они похожи очень на правду. Хотя, повторюсь, далеко не в том разнообразии, в каком должны были бы быть. Да, так вот. Металлическая фурнитура в виде всех этих золотых оленей, леопардов, львов, пантер, короче, кошачьих каких-то, просто золотых бляшечек, которые в обилии положены на костюм, особенно у знатных людей, а не в фильме положены у знатных людей на костюм. Чем более знатный, тем больше всех этих золотых аксессуаров. Костюм при этом сам не очень далеко, мягко говоря. То есть он вроде как по архитектуре похож на правду, но опять какие-то вот эти вот такие вот стежки кожаными шнурками. Это вот наши киношники почему-то не могут. Если это древность, то люди были идиоты и шить не умели. Они шили не хуже нас. Может быть, даже лучше.
1: Даже лучше, я бы сказала.
0: Имея в виду, что у нас есть швейная машинка, они руками шили, дай бог, каждому до сих пор. Оно вон в кургане лежит, как новенькое. Если, конечно, условия археологизации позволяют сохраниться органике. Шапки эти в виде длинных колпаков высоких, похоже очень на правду. Есть там в материальной культуре, несомненно, есть свои плюсы. Мне очень, правда, не понравились их селения, но опять какое-то очень странное все, откровенно. На Чирик-Рабат-то не похоже, да. При этом какие-то очень богатые навесы из раскрашенной ткани. Представляете, сколько стоит эта раскрашенная ткань, под которой сидит Тамирис со своим мужем и женится. У нее столбы, раскрашенная ткань. Это же денег безумно стоит.
1: Может, они прибежали, отобрали,
0: они убежали, бы сначала в эту ткань потратили на собственную одежду. То есть они были бы вот в этой вот красивой ткани. В первую очередь. Потом они бы отобрали бы еще и тент. Если бы решили, что ему, им он очень нужен. Да. Так вот, есть очень хорошие моменты, которые мне понравились. Потом это, конечно, не совсем про материальную культуру. Ритуал захоронения показан неплохо. Они прям взяли андроновский сруб, андроновской археологической культуры, там, с лошадью, с оленьими рогами положенные, с декоративными, естественно. Сруб, где уважаемые покойники лежат, все очень сильно достоверно показано. Вот этот момент мне как раз понравился исключительно. Кроме того, что Тамирис вдруг внезапно двух пленных отпустил. Да как же так? Их, я говорю, мало, почему два? Тут же целый царь лежит. Вообще-то. И его наследник. Там у каждого по 22 должно быть минимум зарезано рядом. При любой возможности.
1: Но это, получается, захоронение должно быть площадью больше, да, и вокруг
0: кургана? Нет, это как раз все правильно. Как раз вокруг кургана должны были быть жертвы, принесенные в жертву. Ну или как-то так. Повторяюсь, там вариантов-то на самом деле было много. Это хорошо. Картинка. Мне сценарий не понравился. Он плоский, как блин, там очень много непонятного, а какие-то харизмийцы почему-то подговорили кого-то зарезать папу Тамирис, чего даже у Геродота не было. Вот, а как что-то на это намекало вообще, хоть что-нибудь, откуда этот заговор-то взялся, почему? Ну это же ваше кино, вы намекните. То есть это недоэкспозиция ужасная, я этого не люблю и не могу это простить просто, потому что от экспозиции зависит наше сопереживание. Я не могу сопереживать ейному папе, а значит, и ей в полной мере. Просто потому, что я не понимаю, а зачем его собрались убивать. Он был хороший, его собрались убивать, потому что завидовали. Он был плохой, всех задрал, и поэтому его собрались убивать. Почему все массагеты вдруг хором продались этим убийцам? А потом, когда появилась Тамирис, и такая вся необычная, зарезала сразу двух человек, здоровенных мужиков, вообще в одну калитку. Тут же сказали, ой, мы виноваты, все, мы опять тебя слушаемся. Это вот, это как? Кир Великий, который там просто появляется, как картонный силуэт. То есть, вот я Кир Великий, я, может быть, не очень плохой, но я в целом довольно гнусный, давайте убьем этого массагета. А с женой договоримся как-нибудь. Ну, давайте убьем,
1: это
0: все.
1: Это смешной момент.
0: А почему он его собрался убивать? Где, в чем стратегия-то какая-то? Это настолько плоско прописано, что я не смог досмотреть фильм с первого раза. Я его смотрел аж в два приема. То есть мне за такого рода извивами сюжета следить неприятно. Сюжет слабый, а съемки хорошие. Очень симпатичные актеры просто, исключительно харизматичные, симпатичные. Тамирис, вот я говорю, немного до тебя не дотягивает.
1: Ой, блин.
0: Вот, чуть-чуть. Но уже постарались, молодцы. Сиквел нужно с тобой будет снимать, конечно. Тебя как раз научат на лошади скакать. Ты фенотипически похожа вот на них, на всех.
1: Из копья стрелять.
0: Из копья стрелять, точно, луком колоть.
1: Еще по голове бить этим
0: вот
1: жилом.
0: Если вдруг кто-то захочет именно при помощи видеоряда и какого-то звукового текста ознакомиться с данной эпохой и данной территорией, у нас совсем скоро выйдет наш, где мы с тобой работали вместе, 10, кажется, серийный документальный фильм «Великие империи Средней Азии».
1: Потрясающе красивый фильм получился.
0: Да. Где... И об этом регионе будет изрядно сказано, в частности про Кира Великого, про Персию мы там тоже говорили, но там не будет сказано про Тамирис ничего. Почему? Потому что задача была про великие империи Средней Азии, а ни саки, ни массагеты, ни скифы не смогли создать никакой империи, и тем более великой. Поэтому они у нас некоторым кочевым фоном там идут, мы про них упоминаем, рассказываем много об их вкладе вообще во всю культуру региона, но конкретно про каких-то правителей у нас там не будет ни слова. Однако, как я уже говорил, историю, артефакты из музеев, съемки на раскопках, просто натуру великолепную вы увидите, несомненно.
1: Спасибо тебе большое, Клим, за разбор.
0: И тебе спасибо.
1: Приходи еще.
0: А, зовите, приду.
1: Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Мы снова с вами вместе, чему мы всегда очень рады. Особенно в этот год. Я буду весь год говорить о том, что у нас юбилейный 2019 год, год 90-летия Московского планетария. И все, что мы в этот год делаем, ну, во-первых, мы делаем, как всегда, для вас, для наших посетителей, но еще и вот честь этого события. Старейший планетарий нашей страны и один из старейших в мире, Московский планетарий, жив, развивается и смотрит в будущее, несмотря на то, что исполнилось нам 90 лет. И спасибо большое. Несмотря на все сложности в его истории, очень яркой, увлекательной и разнообразной, и драматической, трагической и великолепной, вот он все-таки выжил. И в честь этого события у нас выходит книжка, посвященная Московскому планетарию. Я думаю, что через какое-то время она появится в нашем магазине. Вы, если захотите, сможете ее приобрести. Нам это будет очень приятно. Ну, а сегодня у нас в гостях Александр Анатольевич Лутавинов, профессор Российской академии наук, заместитель директора Института космических исследований Российской академии наук, доктор физико-математических наук, член редколлегии нашего замечательного журнала «Земля и Вселенная», друг планетария, тщательный ученый. Вам слово, пожалуйста. Поприветствуем нашего гостя. Я уже не буду называть тему. Тема у нас висит, и я думаю, что это будет прям настоящий фейерверк. Ждем.
2: Спасибо большое за представление. Очень замечательно, что планетарию действительно в этом году исполняется 90 лет. Это серьезный возраст, но планетарий, как вы видите, молод, красив и хорош собою. А еще этот год, я не знаю, многие, наверное, из вас знают, 150 лет назад Дмитрий Иванович Менделеев придумал, собственно говоря, свою таблицу. И впервые ее опубликовал, как раз где-то это было, в смысле, доложил на собрание Российского физического общества тогда. По-моему, было 6 марта, если мне память не изменяет. То есть этот год еще знаменательный, он признан и ЮНЕСКО, и ООН годом периодической системы элементов. И почему это важно? В контексте даже того доклада, который, того рассказа, который я сегодня постараюсь вам так, значит, представить, то, что нейтронные звезды, они имеют самое непосредственное отношение к тем самым химическим элементам, к тяжелым химическим элементам, которые есть в этой системе, периодической таблице Менделеева. И именно благодаря нейтронным звездам, собственно говоря, все это и рождается. Сейчас я потихонечку постараюсь об этом вам рассказать. Значит, немножко сначала давайте... Так, я попал. Вот, хорошо. Значит, какие у нас есть четыре взаимодействия в природе, мы знаем. То есть мы все знаем электромагнитные взаимодействия в природе, мы знаем сильное, ну, в смысле, сначала было, потом было придумано слабое так называемое взаимодействие с участием лептонов, когда вот у вас происходит так называемый процесс бета-распада и влетает электрон. Люди долго думали над тем, как же их объединить, и потом получилось электрослабое так называемое взаимодействие, написали уравнение. Есть так называемые сильные ядерные взаимодействия, это когда уже на уровне ядер происходит. То есть тоже долгое время не могли объединить их, и потом появились уравнения, которые позволяют описать одними и теми же уравнениями и как электромагнитное, так сильное и слабое взаимодействие. И остается четвертый вид взаимодействия. То есть то самое, которое мы... как сказать, начинаем ощущать еще как-то до рождения, собственно говоря, ту самую гравитацию, которая на всех действует. И мы прекрасно знаем, что гравитационные законы, законы Ньютона, они хорошо описывают, или законы уже, можно потом говорить, уже и общая теория относительности, они прекрасно описывают то, что мы наблюдаем на больших масштабах. Но когда мы переходим к масштабам тех самых там, слабых или сильных взаимодействий, когда мы переходим на размер атома, вот здесь уже начинаются проблемы. И, собственно говоря, основная такая большая задача такая общечеловеческая — это написать там единую теорию поля, собственно говоря, когда объединить все четыре взаимодействия, которые бы описывались единым уравнением. Но это пока сделать не удается, потому что пока не создана теория так называемой квантовой гравитации. Вот. Это дело будущего, но тем не менее за последние несколько лет произошли достаточно знаменательные события. Был введен в строй так называемый гравитационный интерферометр, который позволил впервые зарегистрировать гравитационные лучи сначала от слияния черных дыр, а потом уже от нейтронных звезд. И вот, собственно говоря, об этом мы и поговорим. Что такое гравитационные волны? То есть, по сути своей, они следуют чисто математически из уравнений Эйнштейна, из общей теории относительности этого уравнения, и, по сути, представляют собой некое такое периодическое изменение метрики пространства-времени. То есть фактически вот здесь вот вы видите вот на этой картиночке, так вот она, видите, она хотя бы как бы стационарная, но в то же время как бы дрожит. Ну, это не совсем, конечно, корректно, но визуально это можно представить себе, что у вас во времени меняется относительно расстояние между точками пространства. Как это можно сделать? Как можно организовать гравитационные волны? Это можно сделать с помощью движения массивных тел. Но при этом массивное тело должно двигаться не просто само по себе, там, оно должно двигаться с ускорением. И именно тогда можно, ну, согласно теории Эйнштейна, вы можете создать те условия, когда будут рождаться гравитационные волны. То есть это напрямую зависит от массы объекта и от того, с каким ускорением оно движется. Казалось бы, где нужно искать такие объекты во Вселенной? Такими объектами во Вселенной, по идее, должны будут стать это массивные тела. Это в первую очередь, наверное, черные дыры, о чем шла, было предположено, и нейтронные звезды, потому что они весят там, ну, черные дыры совсем массивные, это там десятки масс Солнца могут быть, нейтронные звезды чуть полегче, но тоже как бы несколько масс Солнца. И как же можно организовать, чтобы они двигались с переменным еще и ускорением вдобавок? Не просто ускорением, еще и с переменным ускорением. А достаточно просто. Их надо поставить в двойную систему, чтобы два этих объекта вращались друг вокруг друга. Если они будут вращаться друг вокруг друга, у вас появляется переменный знак ускорения, появляется массивная такая система, которая должна излучать гравитационные волны. Вот такая вот как бы простая как бы ситуация, которая понятна теоретикам и понятна всем. А дальше возникает вопрос, какова же интенсивность этих волн? А оказывается, интенсивность этих волн чрезвычайно маленькая. И то, что вот там мы топаем по земле ногами, или я даже так руками машу, вот эти возмущения, которые создаются, шумовые, вот, которые я вот создаю волны, они существенно больше, чем то, что может прийти к нам из космоса от вот таких вот процессов, когда значит, нейтронные звезды или черные дыры вращаются между собой. То есть их чрезвычайно сложно зарегистрировать. То есть люди об этом знали, люди об этом предполагали. Но даже еще вот, по-моему, лет 10 назад я ездил на конференцию, где обсуждались вот, собственно, вот эти возможности регистрации гравитационных волн. И тогда там большинство людей, в принципе, не верило о том, что в ближайшем будущем это будет зарегистрировано, потому что тот шум, те шумы, которые ну, есть естественные на Земле, они превышали чувствительность приборов, которые были на тот момент придуманы, как тех инструментов, которые были, ну, приблизительно в миллион раз. Ну, то есть как бы, каких-то больших шансов на продвижение здесь не было. Но, тем не менее, оказывается, что чудеса случаются. Вернее, это не то, что чудеса, а результаты планомерной работы и гения человеческого. И, собственно говоря, вот сейчас мы к чему пришли. А теперь давайте вернемся немножко в историю. Конец 60-х годов, начало 70-х годов – такое, наверное, самое яркое время в развитии космоса, в развитии внеатмосферной астрономии. Ну, полетел первый спутник, полетел Гагарин, значит, американцы высадились на Луне. На Луне в 72-м году отправляется в межпланетное путешествие, в межзвездное путешествие зонд «Пионер-10», на борту которого такая пластинка. Вот у меня, ну, тут много людей, я думаю, наверное, знают. А вот что тут, знаете, что вот это нарисовано, эта звездочка означает? Расстояние, но не до массивных объектов. До пульсаров, да. Действительно, то есть это положение в галактике 14 на тот момент известных пульсаров. И здесь зашифровано расстояние в двоичном коде и зашифрован их период. То есть это уже тогда, собственно говоря, люди подумали, что их потому что пульсары были открыты в 67-м году, сейчас я покажу, как эти, собственно, нейтронные звезды, а уже в 72-м году они были придуманы, как с помощью них можно указать точное местоположение, где находится наша Солнечная система. Вот Солнечная система находится здесь, а дальше от третьей планеты полетел спутник, собственно, о чем идет речь. В принципе, то есть вот это свойство пульсаров, я так чуть забегая вперед скажу, можно, мы изучаем их на небе далеко, их можно использовать, как говорилось раньше, в народном хозяйстве, конце, если там вопросов, потом могу рассказать, как это сделать прямо на земле, использовать пульсары в народном хозяйстве. Так вот, значит, в это время в Кембридже проходит строительство нового радиотелескопа, такого большого, вот он похож на виноградник здесь, 4 акр площадь, цель изучения мерцания космических радиоисточников, руководителем является Энтони Хьюиш, и есть вот у него аспирант такая Джоселин Белл, вот здесь она на фотографии. И, значит, вот 28 ноября 1967 года она обнаруживает вот такую, ну, идет запись временного ряда, и обнаруживает вот такой вот сигнал. Период 1,34 секунды. Сигнал никуда не девается, никакие там попытки его почистить, убрать там не удаются, это, значит, реальный сигнал. Первые попытки объяснения, естественно, помехи земного происхождения, сигналы самолетов-спутников, тогда уже спутники летали. Это быстро достаточно отметается, это, в общем-то, ничего не работает. Совершенно реально рассматривают, что это сигналы внеземных цивилизаций, попытки распознать код. И вот этот первый объект, который был зарегистрирован, он так в рабочем порядке даже назывался у них LGM-1, типа Little Green Man 1. То есть это маленькие зеленые человечки, так вот он назывался действительно. Вот. Ну, в общем-то, фантастика потом была достаточно быстро отметена, и было предположено, что источниками излучения являются небесные тела, предположительно нейтронные звезды, которые очень быстро вращаются. Значит, выходит уже в феврале, значит, статья в Nature об этом открытии, и через 5 лет, Энтони Хьюиш вот, получает Нобелевскую премию один, без Джоселин Белл. Это самая загадочная история, которая вот уже 50 лет обсуждается, и каждый раз этот вопрос поднимается. Как так произошло, что она не получила Нобелевскую премию? Таким образом были открыты нейтронные звезды. Что в нейтронных звездах удивительного? То есть я сейчас чуть-чуть дальше еще покажу уже формальные характеристики. Как можно себе ее представить? Представьте себе Солнце. Вот Солнце, у него 700 тысяч километров, да, размер. Дальше вы его возьмете и просто резко сожмете до размеров 10 километров. И если оно у вас вращается с периодом, скажем, 27 дней, ну, как вот у нас Солнце вращается, то, вспоминая как того же самого фигуриста, который крутится медленно, когда руки так, и как сжимает быстро, вы просто можете легко пересчитать, что у вас такая штука, такой объект 10-километровый, будет вращаться с периодами секунды или даже миллисекунды. То есть Земля вращается с периодом 24 часа, а объект массовый, как масса Солнца, вращается за секунды или миллисекунды, делает свой оборот. Ну, просто можно себе представить. То же самое там с магнитным полем. Мы все знаем, что у Земли есть такое магнитное поле, да, вот как такие, ну, дипольные, будем так говорить. Такая же самая ситуация у звезд. Дипольное поле, там оно достаточно слабенькое, там порядка 1 Гаусса. Но если вы опять по той же самой предположите, что оно, в общем, у вас все это сжалось сильно, то у вас, собственно говоря, поток, который магнитного поля есть, он никуда не девается. То есть, ну, то же самое, как и тут у вас сохраняется момент вращения, у вас должен сохраниться, так то же самое у вас сохраняется и магнитное. То есть можно представить как огромную такую голову, на которой такие достаточно редкие волосы. А если вы зажмете до горошинки, у вас получится маленькая голова, но очень-очень волосатая. Вот, то же самое здесь. А количество волос вот это, собственно говоря, определяет вам напряженность магнитного поля. И у вас магнитное поле получается там 1000 миллиардов гаусс. А такое, вот если вы представите такую маленькую-маленькую, но очень волосатую голову, то вот эта плотность волос такая, что она уже, вы тут сразу до горошинки-то не достанете, там надо достаточно большие усилия приложить. То есть магнитное поле начинает сдерживать внешнее вещество. Вот получается такая удивительная конструкция, вот она здесь вращается. То есть у вас есть вот такой объект радиусом 10 километров, у которого есть такая вот мощная магнитосфера, и есть два выделенных направления, откуда можно сорганизовать излучение. И в результате этого что мы можем получить? А в результате этого получается ситуация такая, что если вы по чечению попадаете на луч зрения, откуда вот это ваш луч зрения попадает на вот эти два зеленых конуса, то вы будете видеть периодический сигнал. То есть у вас как маяк, такая штука вращается, и вы видите просто пульсации. Собственно, откуда вот это все и берется. Это быстро вращающаяся нейтронная звезда с таким мощным магнитным полем. Вот как это просто достаточно объясняется, как можно сделать вот эти сигналы маленьких зеленых человечков. Это вот я так на пальцах объяснил, как создать нейтронную звезду. Вот здесь, в этой табличке, суммировано вообще, в принципе, как заканчивается жизнь звезд. Все звезды, они как люди, там рождаются, живут и умирают. Единственный параметр, который определяет, как они долго и красиво будут жить, это их масса. Если у вас звезда маленькая, там, скажем, массы, там, порядка массы Солнца, там, или там, две массы Солнца, она будет жить долго, тускло, 9 там, миллиардов лет, 8-10 миллиардов лет, и в конечном итоге потихонечку превратится в белый карлик. Белый карлик — это для того, чтобы понимать, что это, опять же, Солнце сжать до размеров Земли. Вот будет такая приблизительная ситуация, будет белый карлик. А если звезда массивная, то она будет жить коротко, там, десятки миллионов лет. А после этого она взорвется сверхновой, и в результате сверхновой у вас может образоваться либо нейтронная звезда, ну, во-первых, звезда может разлететься вся, а в результате может образоваться либо нейтронная звезда, либо черная дыра. Вот нейтронная звезда, она имеет приблизительно такие параметры. То есть радиус там 10-15, может быть, километров, и масса это где-то там, ну, полторы массы Солнца. Вот этого никто до конца еще не... Ну, вернее, мы массы умеем очень здорово мерить, но мы не знаем, какой у них предел. У белого карлика, например, есть предел, так называемый, 1,4 массы Солнца. Вот больше этого белый карлик быть не может, потому что тот самый, внутри есть такой вырожденный электронный газ, который не дает ему дальше схлопнуться. Если масса больше, то он схлопывается и взрывается, как сверхновый. Такого быть не может. Такая же точная ситуация с нейтронными звездами. Но в отличие от белого карлика, где физики хорошо понимают внутренность, строение вот этого, собственно говоря, объекта, и как устроено там все, и можно посчитать этот предел 1,4 массы Солнца, так называемый предел Чандрасекара, то как устроено все внутри нейтронной звезды, люди не знают. И поэтому в зависимости от разных теоретических предположений предельная масса вот этой нейтронной звезды варьируется от 2 до 3 масс Солнца. То есть больше быть она тоже не может, также она схлопывается в черную дыру, взрывается. Вот такой расклад. В общем, все на небе, все звезды на небе, они приходят к одному из этих вот финальных аккордов, которые происходят. Ну вот здесь это нарисовано более... как бы сказать, детально суммировано, вот видно, что вот от массы, в зависимости от массы начальной звезды, вы приходите к каким-то разным объектам. Черная дыра, нейтронная звезда или белый карлик. А вот что самое интересное, перед самым взрывом вот, массивной звезды, она выглядит как луковица. Вы знаете, сначала горит водород, да? Вот в Солнце горит водород у нас сейчас. Потом, когда водород закончится, начнет гореть, оно немножко подожмется, начнет гореть гелий. То есть следующий этап. И так далее. Вот если звезда маленькая, там, скажем, массы Солнца, то все заканчивается на этапе горения гелия, а гелий горит и получается углерод. Углерод, немножко кислорода, может быть, немножко азота. Вот такая структура, потому что не хватает температуры, давления, чтобы зажечь более тяжелые элементы. Поэтому белый карлик, который в результате этого всего получается, он фактически это большой-большой углерод. И можно так сказать, что это самые большие бриллианты во Вселенной. То есть это вот углеродные звезды, там, которые с примесью там, кислорода, и азот. Вот такие они есть. А в массивной звезде у вас давление в центре, температуры настолько большие, там в десятки раз больше, что, в принципе, вы можете поджечь все и дальше. Вы можете поджечь углерод, из которого получить неон магний, можно дальше зажечь кислород, чтобы получить кремний серу, и потом, значит, уже от кремния с помощью там, последовательной реакции захвата гелия вы можете дойти до железа. Вот железо, на этом как бы все заканчивается. Потому что у железа самая-самая сильная связь между нуклонами. Нуклоны — это либо нейтроны, либо протоны. Они называются нуклонами. Вот у них самая сильная связь между собой. Так называемая энергия связи нуклон самая большая. Поэтому во время термоядерных реакций внутри звезд вы можете дожечь все до железа. Ну, там, до группы железа. Там можно немножко никеля сделать, кобальтовый рядом. Все. А дальше у вас уже энергия связи падает. И для того, чтобы создать элементы более тяжелые, вам нужна другая физика, совершенно другие хитрые штуки. Так вот, перед самым взрывом, значит, звезда выглядит как вот такая вот, ну, луковица. Тут где-то продолжаются процессы горения потихоньку, а в середине находится, значит, железо. И вот, чтобы это продемонстрировать, как все это выглядит в космосе, вот, значит, наверху, это вот то же самое, как сказал вам, луковица, да? Вот видите, в центре вот это железное ядро, которое медленно вращается, ну и в конечном итоге вот наступает коллапс этого ядра, с внешней оболочки вот слетают, вот как на этой картинке это видно, и в центре остается чрезвычайно быстро вращающийся компактный объект размером порядка 10 километров. А снаружи вот эта вся красота, она выглядит вот таким образом. То есть у вас в центре остается какой-то яркий объект, вот здесь он сейчас снова, картинка, ну, кино пройдет, который взрывается вспышкой сверхновых, и сверхновые внешние оболочки сбрасываются, и когда они идут сквозь межзвездную среду, они, естественно, сталкиваются, идут такие ударные волны, возникают очень красивые вот эти структуры, филаменты, и именно вот во время таких вспышек сверхновых могут рождаться и новые элементы, в том числе и очень тяжелые. Вот. Так где же, что же, откуда мы знаем все это, откуда все это у нас на небе есть? Где это все искать? А искать это можно в остатках вспышек сверхновых. Вот тут для примера показано 2 объекта. Если посмотрите вот на первый, видите, тут время бежит, да? Там 2000 год, 2-й, 4-й, 7-й. Видно, что оно расширяется, оно движется. Вот это реальная картинка. Видно, как происходили наблюдения, вот расширяется вот все, то, что взорвалось там около 300 там, лет назад, оно вот мы видим, как в космосе распространяется. А вот в центре видно такая беленькая точечка? Вот это и есть нейтронная звезда. Вот в центре вот этого вот этой остатка вспышки сверхновой находится нейтронная звезда. Ее просто видно, ее можно измерить. А вот эта картинка, наверное, она более известная, может быть, это так называемая карбовидная туманность, очень известная картинка. Вот про нее точно совершенно известно, что эта вспышка была сверхновой в созвездии Тельца в 1054 году, потому что ее видели китайские астрономы. Они просто видели звезду, поэтому очень мы здорово про нее все знаем. И на основе именно карбовидной туманности многие теории и были и выдвинуты, и потом подтверждены, и многие исследования были сделаны. Вот здесь я точно не скажу, где-то в этом месте приблизительно тоже находится нейтронная звезда. Если здесь мы пульсации не видим, видимо, мы под другим углом находимся по отношению к этой, в Кассиопее нейтронной звезды, то в центре карбовидной туманности находится нейтронная звезда, которая вращается с периодом 33 миллисекунды. Это мы совершенно четко видим, просто меряем. И она очень яркая. Ну и фактически для людей, которые работают с рентгеновской астрономией, она является как бы стандартной свечой, мы по ней калибруемся, потому что она практически постоянное излучение, у нее очень хорошо промерены свойства, и можно калиброваться не только с помощью инструментов, но и там временные определенные характеристики тоже исследовать, там, например, там, так называемое пульсарное время там делать, потому что у них очень высокая стабильность у этих пульсаров, то есть на масштабах там десятков лет, они выходят на стабильность, сравнимую со стабильностью атомных часов. То есть 10-15, 10-16, это вот насколько стабильный сигнал получается. Это вот такие удивительные звезды. Вот, и мы их просто в реальности видим, можем все это мерить. Ну вот, как бы финализируя, если я возьму нейтронную звезду и положу ее на Москву, то вот она займет приблизительно вот расстояние до третьего транспортного кольца, будет весить как масса Солнца, вот такой радиус, и фактически из себя будет представлять одно гигантское такое ядро, вот представьте ядро, в которое вот такое количество элементов, 1057, я уж не знаю, как это назвать там, но вот такое гигантское ядро, в котором плотно-плотно упакованы нейтроны. И в центре плотность может достигать вот таких величин. То есть, если это перевести на такой человеческий вид, то вот этот мой любезно поставленный бокал с водой, ну не бокал, а кувшин с водой, будет весить, ну так скажем, 400 миллиардов тонн примерно, для того, чтобы понимать, что вот эти цифры означают. То есть это плотности больше, чем ядерные плотности. То есть понятно, что на Земле таких условий создать нельзя нигде. И таких магнитных полей, и таких плотностей, и таких температур, которые там есть. И исследуя вот эти объекты там, в космосе, мы можем понимать многие вещи, физику, которые недоступны нам на Земле, и проверять там теоретические вещи, которые особенно сделаны, например, в физике высоких энергий, вот в ускорителях, то, что люди пытаются сталкивать, там, понимать, как устроена материя при таких плотностях, чисто теоретически или пытаясь достигнуть, наблюдая вот эти объекты. Вот, вот такая, значит, у нас ситуация. Хорошо, вот мы теперь знаем все про нейтронные звезды. А как же дальше быть-то? Вернемся к нашим гравитационным волнам. Если есть она одна нейтронная звезда, как я показывал, она вот пульсирует, излучает, мы видим ее как пульсар замечательный, можем мерить, все хорошо, использовать ее потом даже в народном хозяйстве. А если поместить такую нейтронную звезду в двойную систему, ну, с ее собратом, ну, скажем, с обычной, с другой тоже нейтронной звездой, что получится? А получится вот что. Значит, вот, есть такой пульсар, он называется пульсар Халс и Тейлор по имени двух людей, которые его исследовали. Ну, это просто координаты, на это не надо обращать внимания. Он был там обнаружен... Настало... Ну, то, что я предполагал, не должна была быть. Сейчас прошу прощения, почему-то настало... Мы же проверяли, работала она. Сейчас, одну секундочку. Просто... Кино тяжелое немножко, оно должно было работать. И оно работало на тестовом. А сейчас почему-то не пошло. Сейчас, я прошу прощения. Сейчас попробуем еще раз запустить ее. Может быть, все заработает. Да, вроде бы перестал тормозить. Вот, значит, есть пульсар. Он был обнаружен там в 70-каком-то году. Я сейчас не помню. Вот. И оказалось, что он не просто одиночный пульсар на небе, а он находится в двойной системе с другой нейтронной звездой, которая не является пульсаром, у которой орбитальный период составляет всего лишь 7,7 часа. При этом двойная система, она не круглая, а она эксцентричная. Вот здесь они так схематически нарисованы, две звезды, которые вот, ну, тут и были измерены их массы, вот где-то порядка 1,4 массы Солнца, которые вот движутся вокруг некого общего центра масс, периодически сближаясь вот на такое расстояние там, 75 тысяч километров и удаляясь на 300 тысяч километров. И вот Тейлор своему аспиранту Халси попросил, значит, провести наблюдение этого объекта. А почему? Потому что из уравнений, опять же, тех самых Эйнштейна следует, что если у вас есть два объекта, как я вам говорил, помните, в начале, которые массивные, которые вращаются друг вокруг друга, то, согласно вот этой формуле, они будут излучать, терять энергию. А что такое потеря энергии? Значит, они должны сближаться. И, в принципе, согласно теории Эйнштейна, предсказывается, что у вас сближение должно быть 3,5 метра в год, или на 76 миллисекунд в год у вас должен изменяться период. Вот эта кривая красненькая, которая это предсказывает. И Тейлор сказал Халси, а ну-ка давай-ка мерей. И вот он мерил. И вот он начал с 74 года мерить, вот желтенькие это точки. И вот до 93 года они мерили, в этот день, в этот год им дали Нобелевскую премию за косвенное открытие гравитационных волн. Потом был большой промежуток времени, почему-то они не наблюдали, не знаю, праздновали или что-то еще, но потом там в 2000-х годах продолжили, и как вы видели на вот этой картинке, все снова легло на ту же самую кривую. То есть это было первое такое, ну, как бы почти прямое, но косвенное в то же время существование, подтверждение теории Эйнштейна о том, что гравитационные волны существуют. Именно мы все правильно понимаем физику, как, откуда они рождаются, как они делаются. То есть в 1993 году это было дано за открытие, вот, собственно говоря, вот этого существования гравитационных волн. Тем не менее, желание-то увидеть впрямую, задетектировать гравитационные волны, оно всегда оставалось. И люди еще и в 60-е годы об этом думали, и в 70-е. Разные техники были, предлагались. Но, как я вам говорил, еще даже там, буквально 10 лет назад, люди, конечно, говорили, что мы, может быть, скоро зарегистрируем гравитационные волны, но казалось, что путь будет до этого очень далекий. Потому что, я говорил, вот эта интенсивность их волн, она очень маленькая. А вот в 62-м году нашими соотечественники Владиславом Ивановичем Пустовой и Михаилом Герценштейном была предложена очень оригинальная идея того, как можно зарегистрировать эти гравитационные волны. То есть, если вы возьмете лазер, тогда лазеры были открыты уже, и поставите зеркала вот так, таким поставите одно зеркало, которое здесь разделяет волновой фронт, который может идти напрямую и отражаться сюда, и здесь поставите зеркала, и как бы, они будут возвращать этот сигнал сюда, и потом в детектор. Вот такую конструкцию соберете. То, по идее, если у вас приходит гравитационная волна, она по очереди трясет по-разному, трясет вот это зеркало и вот это зеркало, они перпендикулярно расположены. И, по идее, в такой конструкции вы должны увидеть вот на этом детекторе так называемую интерферометрическую картинку. То есть она у вас начнет дрожать, такие вот волны. Ну, в школьном курсе, по-моему, там была, или там в институте, я сейчас уж не помню, нарисована такая красивая картинка, где вот такие вот волнышки разбегались, интерферометрические. Идея очень такая красивая, и, может быть, даже физически она простая, но чрезвычайно сложная для реализации. Лет 20, по-моему, американцы строили именно установку, улучшали. И вот в настоящий момент в двух городах, под Ливингстоном и в Ханфорде, в Соединенных Штатах, построена установка LIGO. Это два вот этих плеча длиной по 4 километра, в конце которых стоят вот эти, собственно говоря, зеркала, стоит лазер, который работает. И идея такая, что у вас должны быть очень-очень хорошо отполированные зеркала, очень-очень высокая точность здесь, для того, чтобы, внимание, зарегистрировать смещение зеркала при прохождении гравитационной волны в десятки миллионов раз меньше, чем размер атома. Вот так. То есть вот такой сигнал нужно поймать. На фоне того, что у вас вокруг поезда, самолеты, люди топают, тараканы бегают, которые тоже шумят, кстати. Ну, Владислав Иванович вот рассказывал такую историю, не знаю, насколько правда, нет, байка. Потому что есть такой же похожий аппарат, стоит в Италии, чуть поменьше, с плечами 3 километра, называется Вирго. И он там на несколько месяцев вышел из строя по той причине, что вот в эту трубу, там же вакуум откачан, внутри этой трубы 4 километра, там должен быть абсолютный вакуум фактически, чтобы луч лазерный мог пробежать расстояние там эквивалентно, если 4 километра, то нужно набежать там сотню тысяч километров для того, чтобы сигнал набраться. То есть он должен почти идеально отражаться. Так вот, туда попал таракан, где-то там его то ли разорвало, то ли что с ним там произошло, я не знаю. И вот он фанил. Пока этого вот таракана не убрали оттуда, опять же, не знаю, Это вот рассказал Владислав Иванович. Байка или нет? Вот. Но, тем не менее, Вирга не работала. Вот такая история. То есть это чрезвычайно сложная технология. Это отдельная лекция должна быть. Там можно, у нас в Московском университете замечательные люди, которые делают для них вот тут подвес вот этих нитей, там сапфировые могут быть, там кварцевые, это все хруст этой нитки, это уже все плохо, это уже все убивает. Вот. То есть, тем не менее, я не буду сейчас на этом останавливаться, потому что это там отдельно, можно очень долго красиво рассказывать. Есть такие установки, они расположены в мире вот таким образом. То есть вот Лайга в Ханфорде, в Ливингстоне, и вот в Италии Вирга. Ну, синенькая это как бы наземные телескопы и как бы космические телескопы, которые нам нужны для чего? Для того, чтобы каким-то образом, если вдруг мы зарегистрируем гравитационный сигнал, отождествить его с каким-то объектом, который излучает электромагнитное излучение, привычное нам, оптику, рентген там, или еще что-то. И вот, да, как же определяется, что там столкнулось? На самом деле это отдельная тоже там песня, такая очень сложная. Определяется это ведь как? То есть насчитано десятки тысяч так называемых темплейтов, то есть, ну, как это по-русски, темплейт? Шаблонов, точно, спасибо. Вот, шаблонов. Как, например, будет выглядеть столкновение двух черных дыр с массой, там, 20 масс Солнца, да? Вот оно будет так выглядеть. Если они вот так развернуты, как будет выглядеть так? Если масса, там, 2,19 масс Солнца? Если нейтронная звезда, черная дыра так вращается, сяк вращается? Насчитано десятки тысяч шаблонов. Как это, вот сигнал, как мы должны увидеть. А дальше вот это реальный сигнал, который зарегистрирован, видите, вот в Ханфорде или вот там в Луизиане, вот в Ливингстоне. Вот эта красненькая штука. И на него потом накладывается, подбирается темплейт. Фактически вы пытаетесь аппроксимировать, уже зная ваши вот априорные знания, как это должно быть из физики, как вы представляете, вы пытаетесь вашу эту кривую, которую вы получили, ну, вот аппроксимировать наилучшим образом. И отсюда можно вывести уже параметры того, что там столкнулось. Это там очень сложная задача, потому что вот этот сигнал он такой здесь очень-очень красивый нарисован. Сигнал он такой здесь очень-очень красивый нарисован. На самом деле этот сигнал на фоне

Чем больше масса, как это, так сказать, я уже потихонечку приближаюсь к концу, почему это важно? Помните, я вначале сказал, что мы можем родить внутри звезд элементы там, до железа? Можем. А что дальше-то делать? А дальше проблема возникает, потому что у вас они плотнее всего связаны. Для того, чтобы вам создать элемент, который тяжелее железа, вам каким-то образом нужно в него натолкать протоны и нейтроны дополнительные. Натолкать в него протоны проблематично. Тут не работает система. А можно туда постараться захватить нейтрон. Ну, нейтрон нейтральный, его, в принципе, можно присоединить. Но тут есть такая проблема, что вы знаете, что нейтрон нестабилен. Он разваливается. Там через 12 минут, по-моему, я сейчас не помню точно сколько, 12, там в разных условиях может быть свободный нейтрон, не свободный, там где-то 12-15 минут, он разваливается. Так вот, для того, чтобы вам создать стабильный тяжелый элемент, например, вот тут на этой картинке, из железа стабильного получить стабильный изотоп кобальта, который, казалось бы, всего лишь имеет на один протон больше, то есть вам достаточно просто протон туда добавить, казалось бы, и все. Но ситуация гораздо более сложная. Вам нужно по дороге сначала захватить три нейтрона, успеть до тех пор, пока один из них развалится. Вот, то есть провести так называемый нейтронный захват. Где это можно сделать? Это можно сделать там, где у вас много-много нейтронов вокруг. А где много-много нейтронов? Нейтронов много-много в нейтронной звезде. И вот отсюда, собственно, вынута идея о том, что именно благодаря слиянию нейтронных звезд, именно благодаря нейтронным звездам, собственно говоря, и происходит синтез всех тяжелых элементов больше, чем тяжелее, чем железо. Да, это можно сделать во время вспышек сверхновых звезд, потому что тоже там есть моменты, когда образуется достаточно много нейтронов. Но то количество вспышек сверхновых звезд, которые мы регистрируем на небе, тот темп, который вспышек, и то обилие элементов, которые мы тоже измеряем в космическом пространстве, одно с другим не бьется, их слишком мало. Вот сверхновых мало для того, чтобы объяснить там наблюдаемое количество тяжелых элементов. Поэтому здесь, собственно, необходимы вот эти самые нейтронные звезды. И вот фактически, слияние нейтронных звезд — это есть, собственно говоря, фабрики золота во Вселенной. Почему? Как я вам говорил. То есть вот я показал, как можно получить кобальт, а если процесс продолжить дальше, то есть из кобальта можно дальше и дальше все получать элементы, вплоть до урана и вплоть до золота. И согласно, ну, в общем, собственно, вот оценкам, которые были сделаны на основании вот этой вспышки слияния нейтронных звезд, которую мы увидели, вот здесь она схематично показана. То есть у вас вот сливаются нейтронные звезды, они вот в момент слияния, они начинают, видели, картинка начинает деформироваться. Часть вещества из-за приливного разрушения начинает оттекать в стороны, наружу, часть внутри деформируется. И у вас в момент слияния получается такая структура, что у вас есть чрезвычайно плотный диск, состоящий фактически из одних нейтронов, который улетает так немножко в сторону. И в момент столкновения у вас образуется вот в этом месте, вот где они полюсами сталкиваются, образуется еще один выброс, который движется перпендикулярно в этом направлении. Ну, я не буду вдаваться в глубокие там физические элементы, которые здесь происходят, но здесь количество нейтронов чуть меньше, чем вот здесь получается, потому что здесь там условия некоторые складываются, что там еще нейтрино очень много вылетает. И в этом месте, вот в этом месте, это называется так называемая голубая килоновая, вот которая сюда летит, вы, в принципе, можете организовать процессы и родить вещества вплоть до серебра или ксенона. Вот они как тут нарисованы. А вот здесь, где нейтронов там 80-90%, вот, собственно, как раз именно здесь и можно сорганизовать все процессы, которые позволят вам произвести золото и уран. То есть, как наши коллеги американцы, они умеют все это красиво подавать. Они вот, когда это были все пресс-конференции на эту тему, они одновременно во всем мире проходили 16 октября 2017 года. Это была такая закрытая ситуация. Потом вот одновременно там, в десятках стран, в Москве тоже было две у нас, вот это все рассказывали. Они так красиво и преподносили, что вот это фактически это фабрика серебра, а это фабрика золота здесь. Так вот, согласно оценкам, вот во время этой вспышки произведено было, там, может быть, 100 масс земли золота. Не килограмм, не тонн, а 100 масс земли. Ну, это оценки, конечно, они модельно зависимые. Кто-то говорит, там всего лишь, может быть, пару десятков. Ну, тоже много. Вот я не знаю, как эту цифру назвать. Это в долларах сколько вот это все стоит. Вот я у них взял с сайта, честно скажу. Я и не могу назвать эту цифру. Я не знаю, как ее назвать. Вот такое количество долей. Вот. То есть выглядит это приблизительно так. Вот картинка красивая, когда у вас летит сюда часть вещества, сюда. Вот. И вот так уже приближаясь к последним слайдам, если суммировать, что мы там увидели. Мы там увидели, значит, слияние двух нейтронных звезд. Вот приблизительно сколько там родилось золота,

0: И вот оценка, что там 30 масс еще и Земли родилось урана. Вот. Ну, надо дальше проверять. И две вещи. Я тут написал две формулы. Не пугайтесь, они достаточно простые. Я специально сегодня в докладе не использовал никаких формул, ничего такого страшного, чтобы это было более популярно. Вот из того, что мы практически одновременно зарегистрировали на расстоянии 130 миллионов световых лет, мы зарегистрировали гамма-сигнал и гравитационно-волновой сигнал, можно получить просто оценку, какая же скорость гравитации. То есть, да, согласно теории Эйнштейна, должна быть как скорость света, но вживую никто не видел. То есть, а вот впервые вживую было померено, что вот это отношение разницы, потенциальной разницы скоростей света, скоростей распространения волн к скорости электромагнитной, скорости света, оно вот 10-15, 10-16. То есть практически они совпадают. Это раз. И второй — это так называемый принцип эквивалентности. Как это на пальцах можно объяснить? На пальцах можно объяснить так, что если вы... Представьте себе, что вы едете в лифте, да? У вас нет гравитации никакой, ну, в космосе где-то вообще убрали там Землю, там и все. И вас с ускорением, вас просто в ускорением движетесь в лифте. Вы будете чувствовать, как вот вы движетесь, да, в лифте. Вот, вот будете чувствовать это ускорение, что вас вот прижимает к полу лифта каким-то образом. Дальше нет Земли, когда вы движетесь ускорением. И если вы просто с тем же самым же, ну, с тем же самым ускорением стоите на Земле, на вас гравитация действует, у вас будет такое же самое ощущение. Вы его, в принципе, не отличите, так вот на пальцах объяснить. А тут очень важно было, а так ли, мы знаем фотоны, как летают, мы знаем фотоны переносят свет. Есть потенциальные гравитоны, которые как бы переносят гравитационные волны. Только вопрос, они как-то похожи друг на друга или они все-таки какие-то уникальные, разные частицы? Так вот, оказалось, что, в принципе, можно было там, ну, из определенных физических вещей оценить, что влияние гравитационных полей, там, скажем, нашей галактики на движение фотонов и на движение вот этих потенциальных гравитонов, оно вот отличается там где-то в 10-7, 10-6. То есть они практически эквивалентны. Вот с такой точностью. Это приблизительно где-то на два порядка лучше, чем до этого люди приблизительно считали. Ну, я про это там говорить не буду, что там уже мы там ограничены на уровне состояния нейтронных звезд и так далее и тому подобное. Вопрос, что получилось в конце, это интересный вопрос, потому что, скорее всего, там, наверное, получилась черная дыра. Потому что, как я сказал, мы 4 дня туда смотрели с помощью обсерватории «Интеграл». То есть данные шли в прямом эфире, там, прям вот они сбрасывались там в Швейцарию, к нам сюда, там, во Францию. Мы сидели, у нас несколько групп было, и мы вот там обменивались информацией. Ну, не видим мы там ничего. По идее, если мы ожидали, если получилась нейтронная звезда, так называемый магнитар с очень сильным полем, по идее, мы должны были бы увидеть его остаточное излучение. Но мы не видим. Скорее всего, наверное, получилась сильно маломассивная черная дыра там, в районе 3 масс Солнца, что тоже очень необычно. То есть это вопрос еще такой, ну, приблизительно мы так считаем, но дальше нужно еще дальше наблюдать ее, смотреть, думать на эту тему. Ну и вот уже так совсем завершает, как это можно в виде кино представить себе, как это все происходило в космосе, когда-то далеко от нас, на расстоянии 130 миллионов световых лет. Вот они, две звезды, видите, трясется пространство-время, гравитационные волны возникают, вот они сливаются, и вот происходит вспышка. И вот здесь летит вещество, вот это красное килоновое, сюда вот летит голубая килоновая, где это, и вот издалека это выглядит приблизительно так же, вот здесь это уже начинает рождаться радио и гамма-излучение, рентгеновское излучение. И вы знаете, что в 2017 году, в сентябре, была присуждена Нобелевская премия за открытие гравитационных волн. Тогда еще о слиянии нейтронных звезд не говорили. Первая пресс-конференция на эту тему состоялась 16 октября. А о том, что Нобелевская премия присуждена вот этим трем замечательным людям, было объявлено в сентябре. Но все практически уверены, что информация о том, что зарегистрировано первое слияние нейтронных звезд, что это действительно подтверждается, что система работает. Потому что было много сомнений. Я же показывал, это очень сложная система, зарегистрировать эти гравитационные волны. Там очень много шумов, там до сих пор идут дискуссии о параметрах вот черных дыр, которые получаются. Там много-много вопросов. И тогда тоже было, насколько это правильный сигнал выделяется. Но вот эта регистрация первого слияния нейтронных звезд, вот этот фейерверк нейтронных звезд, который был зарегистрирован, и то, что мы видели это в других диапазонах длин волн, и в гамме, и в оптике, вот это все, это было вот тем самым свидетельством той каплей, или не каплей, или той огромной бутылкой, которая, собственно, переполнила чашу, и почему именно этим замечательным людям и была дана Нобелевская премия за открытие гравитационных волн. Все, спасибо за внимание.
1: У нас время вопросов. Пожалуйста, задавайте вопрос в микрофон. У нас идет видеозапись.
2: В таблице вариантов развития событий судьбы звезд, вот про черную, где вот была черная дыра, И внутреннее строение черной дыры – это горизонт событий R9. Как это понимать?
0: Сейчас. Нет, внутренней стороны там нет. Это сейчас я понял, о чем идет речь. Сейчас я вернусь. Это не R9, RG. Это гравитационный радиус. RG. Да. То есть, смотрите, внутреннее строение, то есть я здесь специально написал, что здесь у нас вырожденный электронный газ, здесь вырожденный нейтронный газ, который сдерживает это все. Ну а тут мы ничего не знаем, мы просто знаем, что есть горизонт событий, который там вот обзывается как RG. Все. Все. Ну давайте. Ну, смотря какое, компактное или протяженное. Ну, самые массивные объекты во Вселенной, гравитационно связанные, это скопление галактик. Вот они где-то там 10-14, 10-15 масс Солнца. Это самый массивный. Единый объект, ну, это сверхмассивные черные дыры, которые находятся в центре галактик. В центре нашей галактики находится сверхмассивная черная дыра. Она весит примерно 4 миллиона масс Солнца. Но она маленькая. А есть, ну, там... Причем это четко померено совершенно там по движению звезд. То есть просто люди там порядка там, 10 лет смотрели на звездочки возле центра галактики, которые находятся, и следили за их движением. Вот просто так вот промерили их, и просто по орбитам из третьего закона Кеплера там все это было понятно, какая масса там находится. Сейчас измерения продолжаются вот, для уточнения. То есть это там 4 миллиона масс Солнца. Вот. А в центрах там других галактик мы просто видим на небе массу объектов, очень ярких в рентгене. И это светит там галактики, которые находятся от нас на расстоянии миллиардов там, световых лет, и, собственно говоря, в центрах них находятся, как считается, объекты сверхмассивной черной дыры с массами там, миллиарды масс Солнца. Вот если говорить про компактные. А эти скопления, это где-то 10-14, самые массивные.
3: Вопрос. Чем отличаются квазары и блазары между собой?
0: Квазары — это, знаете, да, это квазизвездный объект. То есть люди, когда смотрели на небо, они увидели какие-то протяженные объекты, ну, давно достаточно, когда на заре, и видели какие-то объекты, которые были похожи на звездочки. Но при этом звездочки не являлись какими-то хитрыми свойствами. Стали их называть квазистар. Поэтому они называются квазары. А блазар — это, собственно говоря, тот самый сверхмассивная черная дыра, о которой я говорил. Там какая ситуация? У вас есть сверхмассивная черная дыра в центре галактики, да? На нее падает вещество, которое есть в этой галактике. За счет этого она, собственно говоря, и светит. Дальше возникает вопрос, под каким углом вы на нее смотрите. То есть если вы смотрите так, ну, что вы саму черную дыру увидите, это там, ну, определенного типа там называется активное ядро галактики. Бывает, когда у вас ну, диск есть вокруг галактики, или там пылевой тор, да? Вы, это ситуация такая, что она вас перекрывает часть света и блокирует, да? Это называется так поглощенное активное ядро галактики. А светит она за счет сверхмассивной дыры, за счет того, что у нее падает вещество. И во время этого падения вещества оно как бы высвечивается, возникает ситуация, когда в две стороны, там вот у меня на картинке были, выбрасывают такие струи, джеты. Так вот, если у вас вот этот джет, который идет, он светит на вас ярко вам в глаз, вот он называется блазаром в этой ситуации. Он просто очень яркий. Это просто чисто морфология.
3: А как вообще из черной дыры может какая-то материя выходить?
0: Она не из нее выходит. У вас есть черная дыра. Сама она по себе ничего излучить не может, и, ну, по силу причин. Как мы регистрируем эти черные дыры? Мы их регистрируем потому, что у вас рядом есть, ну, если в двойной системе будем говорить, есть черная дыра и есть звезда. Вот они вращаются, и под действием гравитации вещество отсюда начинает перетекать потихонечку, падать на черную дыру, вращаться, образовывать аккреционный диск. И вот он светится, мы его, собственно говоря, видим, аккреционный диск. В галактиках там другая ситуация, там просто, ну, вещество самой галактики таким же образом, только на огромных масштабах, падает на эту черную дыру, и мы видим, как оно светится, в диск. Но у вас все так вот достаточно быстро вращается, и у вас есть магнитные поля. Слабые, сильные там, в том числе и в диске. И у вас, если долго крутить, у вас получаются вот такие завихренные магнитные поле. И у вас в какой-то момент, когда вещества очень много падает на черную дыру, оно начинает просто оттекать. Оно не самой черной дыры, а из окрестностей вдоль вот этих магнитных полей. И у вас получается магнитных трубок вот таких вот, как вихревых. И у вас получается просто два таких выброса. И не сама черная дыра, а просто за счет такого вращения и давления излучения, которое идет от падения вещества на черную дыру, у вас просто под этим давлением выбрасывается такая струя.
3: Спасибо. Вопрос. Вы сказали, что при столкновении нейтронных звезд получается уран.
0: Ну, а в том числе можно родить элементы вплоть до урана.
3: А что тяжелее можно?
0: А тяжелее же хендмейд.
3: А, спасибо.
0: Ну, может быть, там горят какие-то клочки плутония могут быть. Такого не 239-го, а там 240-го, по-моему, что ли. Но вот остальное уже хендмейд. И там очень интересно дальше, там действительно вот часть этих элементов делается с помощью, ну, на реакторах, с помощью нейтронного захвата, то есть то же самое, что я здесь показывал. Но в какой-то момент это все тоже заканчивает работать, и вот последние элементы, которые там со 114-го, по-моему, элемента, там до Аганессона последнего, 117-го, они были сделаны с помощью бомбардировок мишени из определенного элементов, другими специальными элементами, там возникает реакция и так далее, и тому подобное. А вот там девушка.
4: Вот. У меня вот один вопрос вам был. Вы не подскажете, вот вы сказали о магнитарах.
0: Да.
4: Да, магнитар — это у нас получается как разновидность нейтронной звезды, да?
0: Да, с очень сильным магнитным полем. Очень сильным, да.
4: А вот не могли бы вы объяснить вот разницу? Может, это тоже имеет значение массы нейтронной звезды, массы двух нейтронных звезд, вот разницу между тем, как образуется магнитар и черная дыра, вот как вы предполагаете, что, скорее всего, могла бы образоваться. Есть какие-то критерии? То есть...
0: Ну, смотри, да, магнитар — это, как считается сейчас, что это нейтронная звезда, у которой магнитное поле там, 10 в 14, 10 в 15 гаусс. Если обычно нейтронные звезды 10 в 12, там, то это уже под 10 в 15 такие очень сильные магнитные поля. Как их образовать, там это отдельная сложная конструкция, как они, теория, как они излучают, но можно это сделать. Как вот касательно слияния здесь могло бы было бы быть? Смотрите, масса нейтронной звезды, вот которую там, она где-то 1,4 масса Солнца, примерно, как здесь были, согласно опять же этим оценкам. То есть если вы их слили 1,4, у вас там получилось 2,8. В принципе, 2,8 масса Солнца, некоторые уравнения состояния теоретически допускают, что нейтронная звезда при таких уравнениях может существовать. Но другие уравнения не допускают. То есть это некая такая вот граница, уже где нейтронные звезды заканчиваются и уже должны переходить к черным дырам. Так вот, если бы, ну, опять согласно нашим представлениям, может быть, они не верны, надо там дальше что-то додумывать. Если бы получился магнитар, то есть, в принципе, вы слили, то у него должно было бы остаться достаточно мощное гамма-излучение, которое мы, по идее, должны были бы увидеть. Но мы, вот говорю, 5 дней смотрели туда, вообще ничего нет, просто такое. Пустой участок неба, все. И из-за того, что это вот пограничная такая вот ситуация там, между вот краем там, существования нейтронных звезд и черными дырами, ну, наверное, это, скорее всего, черная дыра получилась. То есть в какой-то момент, видимо, существовала такая, ну, там, доли какие-то секунды, вот так называемая очень массивная нейтронная звезда, такая нестабильная, пока вот это все утрясалось, которая потом быстро сколлапсировала в черную дыру. Ну, это вот текущая точка зрения.
5: Здравствуйте, спасибо большое за вашу лекцию. У меня вопрос следующий. А какой диапазон длин волн у гравитационных волн? И можно ли вообще это сказать, такое вот определение к ним применить?
0: Можно, конечно. Они совершенно разные. Это зависит... Я помню, здесь нет такого слайда, к сожалению. Такое... Да. Диапазон длин волн очень разный. Здесь вот вы видели там герцы. Там, ну, длинные волны, наверное, сами можете перевести. Это там десятки герц, это такой обычный. Да, вот, то есть это слияние компактных объектов. А дальше есть вопрос, там, например, когда у вас там, ну, были еще так называемые первичные гравитационные волны, которые во время большого взрыва родились, там совсем другие частоты, мы уходим там в область таких более высоких частот. И для того, чтобы их регистрировать, сейчас есть такой проект, называется ЛИЗА. Это космический интерферометр. И он долгое время был, то есть это когда вы запускаете 3, по-моему, спутника, которые летают где-то в космосе, в них там подвешены некие тестовые грузики в таком вот, еще же должно быть еще аккуратно, чтобы ни к чему не касаться, как-то они там подвешены. И вот у вас, если проходит гравитационная волна в космосе, то у нас сначала грузик потрясет в одном спутнике, потом в другом спутнике, потом в третьем. Вот этот проект, он такой, достаточно давно уже был предложен, но техническая реализация, она, ну, как это все делать, народ не очень понимал, и к нему так довольно скептически относился. А за последние там вот пару-тройку лет прошло два события. Во-первых, они это европейский проект такой, там американцы, по-моему, тоже участвуют. Они что сделали? Они по правильному пути идут. Они сразу не делают планов громадье, что мы там, не знаю, к 50-му году освоим Луну и на Марсе сады посадим. Они идут, как некоторые у нас любят говорить, да, идут шаг за шагом. То есть запускают так называемый тестовый, например, аппарат малого размера, ну, Pathfinder. То есть они сделали Pathfinder для этой Лизы, запустили. На одном борту они там вот эту ситуацию такую вот воссоздали и там вот поигрались, как они могут технически этот вопрос решить. Это было так, ну, то есть технологии отработали. Это был первый звоночек. Второй звоночек — то, что есть гравитационные волны открылись. Это дало такой мощный пинок этому все дело, что они сейчас это будут, там, по-моему, к 35-му году должны вот эту обсерваторию запустить, и там уже перейдут другие частоты, как раз вот смотреть там на других масштабах. То есть, там. Вот. А что касается вот конкретно вот этой конструкции, они, значит, это было вот в августе месяце, они, то есть, запустили. Там это называется у них раны, то есть, ну, запуски. Это был второй ран, так называемый, научный, вот, который был в 2017 году. Потом ее остановили на модернизацию, потому что они там очень много всяких технических вот, говорю, тонкостей, про которые там, можно очень долго рассказывать. Там, например, там у вас это зеркало, которое стоит, там должно быть каким-то супер-пупер слоем покрыто, потому что уже того, что в нее лазер стучится, уже этого шума элементов достаточно, чтобы забить сигнал. Там. То есть, это, я говорю, ну, потому что сигнал нужно померить разницу, это там, ну, в миллион раз меньше, чем размер атома. А вот, там у них вот в Ханфорде, по-моему, были какие-то проблемы, у него чувствительность чуть была похуже. Только вы мощность лазера подкручиваете посильнее, чтобы чувствительность увеличить, у вас начинается сразу там куча проблем. И они вот с 2017 года вот, до настоящего времени модернизировали эти установки для того, чтобы повысить чувствительность. Там, чуть-чуть подкручивали мощность лазера, там, меняли что-то. И вот они обещали еще в феврале запустить, но сейчас пока не запустили, только, по-моему, в инженерном режиме. И вот где-то с 1 марта, по-моему, со 2 марта в инженерном моде, да, они должны запустить вот следующий ран. Они увеличили чувствительность там, ну, приблизительно, ну, если так вот шарик брать, то объем Вселенной где-то мы должны увидеть там раз в 8 побольше, по-моему, подальше. Ну, то есть в 2 раза по расстоянию, но в кубе будет восьмерка. Ну, вот, должны увидеть больше объектов. И мы очень ждем этого всего дела. Где-то, по-моему, в конце марта уже должны быть такие научные раны вот, по поводу вот этого дела. То есть это очень сильно развивающаяся такая вещь.
5: Просто к чему я задала этот вопрос? Помните, у вас было картинки, там два изображения с Лайга, одно изображение сверху и наверху, вот линии, сигнала ничего нет. Просто, насколько я знаю, они работают в разных диапазонах Лайга и Вирга. Немножко то, что Вирга не увидел...
0: Они немножко частоты отличаются. Ну, частоты те же самые примерно, это вот звуковые, будем говорить, частоты. Но у Вирга чувствительность хуже. У него чувствительность хуже. У него, во-первых, 3 километра, а не 4 километра. И, во-вторых, там, ну, технологии, я не знаю точно деталей, но у нее хуже чувствительность. Если, например, Лайга, тут еще как раз вот в чем все дело, что это 130 миллионов световых лет, да? А чувствительность у Вирга, по-моему, ограничилась то ли 80-ю, то есть они до такого предела по их чувствительности были, то ли там что-то в таком духе было. Поэтому тут вот какая-то... Ну, тем не менее, картиночку вот видели с локализацией. Они вот на это упирают всегда, говорят, что вот если взять длинный банан, а если добавить Вирга, то банан становится там размером там, 30 градусов. Вот. То есть у него просто чувствительность хуже, но они сейчас вроде тоже апгрейдили. Но, тем не менее, она все равно хуже остается, чем у американских.
5: Спасибо большое. Пожалуйста.
0: И, да, еще добавить сейчас. Есть еще в Японии установка, но она, по-моему, еще меньшего размера, они тоже очень хотят подключиться. И американцы в свое время предлагали нам построить, у них осталось, по-моему, типа, ну, ZIPA вот от этих двух установок, ну, такой же комплект. И они предлагали, много достаточно лет назад, предлагали где-то в России построить такой же вот гравитационный интерферометр, потому что нужно просто покрытие по разным, ну, сторонам света, по разным кускам, ну, Земли, для того, чтобы лучше все это локализовывать. Но это стоило каких-то денег, ну и, как всегда, партии и правительство сказали, что на науку денег нет. Вот. Сейчас они, по-моему, индусам это продали, все, типа индусы делают. Ну, мне так кажется. По-моему, они договорились с ними. Да.
6: Да. А скажите, пожалуйста, вот вещество, выбрасываемое в космос при слиянии, оно уходит со скоростью больше третьей космической? Или остается...
0: Относительно чего? Третьей космической?
6: Относительно получившегося объекта. Остается ли все это золото?
0: Оно улетает с релятивистской скоростью. Я думаю, что это скорость больше, чем скорость. То есть там скорость, там на картинке было нарисовано, там где-то 2-3 десятых скорости света. То есть оно летит с релятивистскими скоростями заведомо больше, чем это все.
6: Спасибо.
0: Оно, естественно, разлетается, и потом каким-то образом это все перемешивается в пространстве, образуется, наверное, потом протозвездное, протопланетное облако и так далее. И тому подобное. В конце концов, это один из путей, как, ну, скорее всего, сформировалась и Земля, там, и вот эти элементы, которые на Земле есть.
7: Такой вопрос. Аня, подскажите, какая механика образования двойных систем, состоящих из нейтронных звезд? Потому что если нейтронная звезда образуется в процессе взрыва сверхновой, то это довольно-таки большой взрыв, который, в идее, должен соседа выпихнуть куда-нибудь подальше. А они тут остаются как бы вместе.
0: Справедливо говорите. То есть на самом деле есть просто разные сценарии, при котором действительно вот этим киком, ну, вот этим взрывом выбрасывается нейтронная звезда из двойной системы, но есть сценарий, при которых она остается. То есть это все зависит от того, как у вас происходит взрыв. То есть это модельно. То есть это, вот, и, это ничего страшного, у вас двойная система. Ну а как, смотрите, у вас есть двойные системы, мы же видим с черными дырами, с нейтронными звездами, да? То есть обычная звезда и есть нейтронная звезда, так? Есть такие системы, мы их наблюдаем, просто видим, ну, вживую, глазами, как говорится. Значит, она каким-то образом родилась. То есть кто-то там, одна звезда проэволюционировала, взорвалась как сверхновая, но при этом она не улетела никуда, у нее не получилась дополнительная скорость. Так и это может произойти таким образом. Может развалиться система, может не развалиться. То есть это нормально.
7: Спасибо.
0: А вот я, вот то, что 50-100 секунд. Нет, 100 секунд, я же показывал вот картинку, вот сейчас вам покажу, смотрите. Вот последний момент, когда вот само слияние происходит, вот секунды. Вот это вот, собственно говоря, весь сигнал, который регистрировался, там порядка 100 секунд, но вот здесь чуть поменьше показано. То есть это вот все. А потому что массы разные. Ну, вы имеете в виду кротовые норы, что ли, или что-то? Белые дыры, которые наружу. Ну, теоретически там, ну, теоретики любят там всякие писать. В глаза их никто не видел. Создать кротовую нору достаточно сложно, она нестабильная. То есть теоретически вы формулы можете писать там какие-то. Но это... В общем, никто этого не видел, и там и вопросов, и по теории достаточно много. Просто... сама физика сложная, и, например, та же самая кротовая нора на момент создания, ну, или, условно, белая дыра, она страшно нестабильная, и вот как этот преодолеть, непонятно. Ну, как иногда теоретики говорят, предположим, что она существует, ну, и дальше пошло. То есть я к этому так скептически пока отношусь.
7: А скажите, пожалуйста, вот Пушкинская радиосерватория, она еще действует, там какие-то исследования ведутся?
0: Действует, значит, Пушкинская радиообсерватория, да, помню, там есть три телескопа, вроде ничего нового не было. То есть есть 22-метровый телескоп, который тарелка. Она в основном в последнее время, как я понимаю, работала на прием данных с радиоастрона. То есть там скоростной канал связи был. Есть БСА, большая антенна такая, вот, которая как, ну, как на виноградник похожа, много-много так натянута. Она у них самая продуктивная. Они там чуть ли не единственные, там уникальные в мире на каких-то длинных волн. Они могут смотреть именно вот пульсары как раз.
7: Там какие-то еще интересные, неисследованные темы остались в этой области, вот электромагнитное изучение именно.
0: В смысле, в радио?
7: Да.
0: Ну, в радио есть, конечно, то есть это там обширная область вообще исследований, но есть, во-первых, радиоинтерферометрия, да, будем так говорить, то, что вот есть иноземная радиоинтерферометрия, есть то, что вот летал радиоастрон, там, это космическое, с большими базами, соответственно, чем больше база, тем вы лучше можете разрешить объект. Вот. Есть миллиметровая. Ну, то есть то же самое, только на более коротких длинных волн. Это вообще чрезвычайно интересно и важно. Это в Чили, в пустыне Атакама, на высоте 5000 километров, там абсолютно сухая погода, прекрасно. Ну, то есть там дождь, там, может, не знаю, раз в 100 лет приходит, а может, не приходит. Вот, там стоят тарелки такие размером от 12 до 16 метров, там штук 70, по-моему. Это называется «Альма». Интерферометр, который работает в миллиметровом диапазоне, чрезвычайно важный, чрезвычайно интересный, там масса задач есть для этого всего. То есть там есть задачи, которые можно решить.
7: Спасибо.
0: Пожалуйста.
8: Да, вот у меня такой вопрос. При слиянии двух нейтронных звезд в процентном отношении количество выброшенного вещества и оставшегося в новом компактном объекте, оно совпадает с таким же соотношением при взрыве сверхновой? То есть, или...
0: Нет.
8: не совпадает?
0: Нет.
8: А какое здесь процентное соотношение?
0: Там сейчас пока я даже вам цифры покажу по оценкам. То есть там где-то несколько сотых масс Солнца выбрасывается. Вот смотри, видите, вот эжекта, да? Вот на английском языке, ну, я думаю, понятно. Uh-huh. Вот голубое эжекта – это выброс. Вот голубая эжекта, да, это вот где-то вот 1/100-2/100 массы Солнца. В красной где-то 0.04 массы Солнца. Вот, а осталось вот где-то 2.7.
8: То есть большая часть остается в компактном
0: виде. Да, ну вот в этом раскладе, да.
9: Угу. Хорошо, спасибо.
0: Оседает на Земле. Ну, не скажу, сколько природные ресурсы здесь прирастают, ибо то, что природные ресурсы нам, они есть на Земле, откуда они уже ниоткуда не прирастут. Ну, не хочется о таком катастрофическом элементе говорить, что в нас какой-нибудь астероид врежется, сильно богатый золотом. Лучше мы как-нибудь обойдемся своими ресурсами. Вот, все-таки. Вот. А там можно посчитать, сколько вы можете произвести там тяжелых элементов. Там есть такая просто ситуация, перед самым-самым взрывом сверхновой у вас есть железо, да, вот тут, до чего мы догорели, вот это центральное ядро. А дальше там, ну, из-за некоторых физических условий, это железо, так называется, есть процесс фотодиссоциации. И оно разваливается на несколько атомов гелия и кучу нейтронов. Вот именно из-за этих нейтронов потом происходит рождение более тяжелых элементов во время вспышки сверхновой. Но вот согласно всем расчетам, этого недостаточно для того, чтобы объяснить то, что мы наблюдаем. Поэтому нужны нейтронные звезды. А уж на Земле что получилось, то получилось. Не, ну разлагаться там нечему. Вот. То есть, если она одна, нейтронная звезда, то есть вот она у вас получилась, да, она сначала очень горячая там, и вот она одиночная крутится. Там дальше зависит от разных вещей, от разных параметров. Например, если там сильное магнитное поле, она вот может стать как пульсар, я показывал. Ну вот пульсар, он там потихонечку замедляется, теряет энергию вращения. Ну это там может длиться там, ну если она ни с чем не столкнется, ничего с ней не произойдет, ну будет, условно говоря, бесконечно, да, это будет все, в общем, длиться. Ничего с ней не произойдет, с этой звездой. Дальше, например, если у вас это есть нейтронная звезда в двойной системе, да, например, и на нее попытаться там валить вещество, то если у нее она достаточно массивная оказалась, и вы вдруг неожиданно перейдете предел, вот когда у вас нейтронный, ну, выраженный нейтронный газ ее удерживает, вы можете в этом месте создать, ну, там, условно говоря, вспышку какой-то очередной, там, типа киллоновой или сверхновой, как назвать, когда она вас сколлапсирует в черную дыру. Ну, то есть вы превысите некую массу. Если двойная, ну, вот они могут слиться, там, сольются. Там. Ну, а так, в принципе, ничего им не запрещает жить себе спокойно, там, ну, не знаю, миллиарды лет там. Но они остывают, в принципе, там мы по некоторым объектам даже видим. В чем еще такая вещь? То есть она очень маленькая, 10 километров. Поэтому, когда, в принципе, предположили, что существуют нейтронные звезды, когда нейтроны открыли, там, ну, были идеи, что могут существовать звезды, которые из нейтронов состоят, там, теоретики написали. И про эту идею достаточно быстро не то, что забыли, а как бы к ней так скептически относились, потому что, ну, представьте себе, размер 10 километров оптическим телескопом, но вы его не увидите. У него там такая температура, ну, вы звезду там видите, там, ну, не то, что с трудом, но которая яркая и большая, а у вас там температура небольшая, и ее сложно увидеть. Но, тем не менее, ряд объектов таких виден. То есть вот они как бы одиночные, их мало, таких вот остывающих нейтронных звезд, они очень близкие. И мы их можем там в рентгене видеть, как они потихоньку остывают, там, температуру мерят. Ну, вот и все. То есть поэтому можно там физику какую-то получать, там как это устроена кора, там все, внутри магнитные поля бродят. Не, ну как бы она будет жить вечно. Если с ней ничего не делать, она будет жить вечно, по идее. То есть если ее, ну, чем-то на нее кидать много вещества, там, да, то есть можно создать черную дыру, тогда она, ну, в черную дыру превратится. А если так, ну, будет себе там летать и все. В хозяйстве. Ну, ситуация... Ну, давайте сейчас я это в конце... Давайте вы...
10: У меня вот какой вопрос. В хорошо известном, наверное, всем многим присутствующем романе Ивана Ефремова «Туманы Андромеды» была такая железная звезда. Я так понимаю, что она в то время в науке занимала место черных дыр и нейтронных звезд, потому что сейчас... Они уже изучены и известны, а когда Ефремов писал, базируясь на знаниях того времени, середины 20 века, еще этих понятий не было. Вот он и вынужден был придумать железную звезду.
0: Может быть, я не знаю, честно скажу. Я не помню там детали каких-то. Ну, может быть, он железный, это...
10: Ну, вот как раз железное ядро, как у них.
0: Ну, может быть, из этих соображений. Ну, фантасты много чего могут придумать. Вот. Да, ну, если середина 20 века, в принципе, уже существование нейтрона было известно, поэтому, ну, что, можно было что-нибудь, наверное, такого напридумывать. Вот, значит, а теперь возвращаясь вот к народному хозяйству. Как я сказал, вот эти пульсары, ну, нейтронные звезды, которые быстро вращаются, у них стабильность периода очень высокая. И мы можем их предсказывать, даже те небольшие изменения, которые есть, для части из них, большой достаточно части, потому что мы умеем их смотреть в радиодиапазоне, их там несколько тысяч, и их вот достаточно регулярно мониторировать, там раз в неделю, раз в две недели там отщелкивают эти объекты. То есть мы очень четко можем предсказать, как у них период идет. Это первое. Второе. У них у всех так называемая их фазовая кривая, ну или тот сигнал, который они посылают, он уникален. Для каждой из них, в принципе, их можно в лицо отличить. Там. Ну, есть, конечно, сильно похожие, там, но, в принципе, они все немножко разные. И дальше у вас возникает ситуация, что у вас на небе есть, там, ну, не знаю, десятки объектов, десятки маяков, которые вы точно знаете частоту, с которой они светят, с какой они мигают. Вот представьте себе, у вас есть маяк, который вы знаете, с какой частотой мигает. И он посылает вам уникальный сигнал. Каждый из них посылает уникальный сигнал. Теперь вы летите в космосе и хотите узнать свое местоположение и вектор скоростей, то есть, собственно говоря, решить навигационную задачу космического аппарата. Ну, и если у вас много объектов есть, то вы знаете их периоды, и вы по эффекту Доплера просто можете... Ну, и вы измеряете на своем борту просто значение периода, и по эффекту Доплера просто понимаете, с какой скоростью вы движетесь. Это первое. То есть все, вектор скоростей вы можете восстановить совершенно спокойно. А второе, у вас есть, опять же, уникальный сигнал, который к вам приходит с какой-то периодичностью. Ну, условно говоря, вот печочек вам приходит такой. Вот. У вас вот есть набор точек, ну, как в пространстве, положение, где вы его можете зарегистрировать. И таких у вас объектов много. То есть, если вы так прессуете заборчик от другого пульсара, так заборчик сигналов прессуете, от третьего так-сяк, то у вас, в конце концов, сойдется единственное место, где будет правильное решение, где у вас находится, собственно, космический аппарат. Ну, я так на пальцах объяснил, у меня где-то там были картинки, я их не стал сюда вставлять. То есть вы используете их для решения навигационной задачи в космосе. То есть и эта задача может решаться автоматически, в принципе, в идеале она может решаться автоматически на борту аппарата. То есть при там, полете в дальний космос, там, к планетам, что-то еще, когда у вас, ну, понятно, чем дальше от Земли, тем сложнее траекторные измерения. То есть вы же там используете разные техники, там, телескопы, интерферметрию, там, еще там, если там... недалеко от Земли, там лазерный дальномер, для того, чтобы понять, где у вас спутник находится и каким-то образом предсказать его движение. А тут вы, ну, с точностью там, порядка, там, может, километра там, или там, пары километров, можете автоматически, аппарат сам знает, где он летит. И это уже достаточно для того, чтобы там, сильно не париться на какой-то, ну, не задумываться в какой-то момент над тем, где он летит. Он сам летит, сам себя знает, сам себя позиционирует. А дальше уже, когда вы подлетаете к, ну, там, не знаю, к какой-то планете, там уже можете уже более тонкий маневр делать с помощью. То есть это, в принципе, для решения задач автономной навигации космических аппаратов можно использовать нейтронные звезды. То самое, как, ну, не совсем автономно, но наши старшие товарищи использовали уже в 72-м году для того, чтобы инопланетянам указать, где мы находимся. Вот так.
9: Спасибо большое еще раз. Спасибо. Много вопросов, но темы, конечно, очень интересные. Надеюсь, что все получили ответы и еще информацию к дальнейшим размышлениям и поиску дополнительных каких-то источников. Мы рады будем всегда вас видеть. Надеемся, спасибо, что еще не один раз вы к нам придете. Спасибо.
0: Хорошо, вам конечно. Все, спасибо. С удовольствием. Спасибо большое.
9: А я хочу сказать, что следующая лекция по расписанию нашему 27 марта. Но благодаря такому счастливому стечению обстоятельств, а именно тому, что Сергей Артурович Язев будет в Москве 14 марта, то мы проводим лекцию для вас 14 марта. Это будет, по-моему, четверг. Как обычно, в 7 часов вечера. Он нам расскажет о том, как мы живем в лучах звезды по имени Солнце. Это его тема коронная. Поэтому приглашаю вас на лекцию Язева, вы все знаете его прекрасно, и надеюсь, что он тоже нам много интересного расскажет. А вот 27 марта мы узнаем о том, наконец, одиноки ли мы во Вселенной. Поэтому и на 27 марта на эту лекцию тоже вас всех приглашаю. Всего доброго, до свидания, до новых встреч. Спасибо.

0: Неизвестная, неизвестная планета.
1: В студии доктор геолого-минералогических наук, профессор магматической петрологии и вулканологии кафедры петрологии геологического факультета МГУ, директор Минералогического музея имени Ферсмана Российской академии наук Павел Плечов. Павел Юрьевич, здравствуйте, добро пожаловать.
2: Ну, здравствуйте.
1: Я могу уже пойти отдыхать после вашего представления.
2: Да, но... я смотрю на лицо, которое, когда выговариваются такие длинные титулы,
1: мне даже неуютно. Вы меня понимаете, да? Как человек, который регулярно сотрудничает со средствами массовой информации, потому что, я думаю, вас уже измучили вулканами, в частности, ну а в общем, я так думаю, не только ими. Друзья мои, я, конечно, уже, получается, анонсировала предмет нашей сегодняшней встречи. Будем говорить о вулканах. Ученые предупреждают, что извержение супервулкана в Соединенных Штатах может произойти быстрее, чем считалось ранее. Новый такой виток. И это будет крупнейшим катаклизмом за всю историю человечества. Речь об вулкане, который называется Йеллоустоун. Это так?
2: Это прекрасная история, и... Я расскажу ее издалека.
1: Давайте.
2: Я был летом в Соединенных Штатах, был съезд вулканологов, конференция IFC, она раз в 4 года бывает. И там я встретил своего приятеля Майкла Поланда, который мы с ним подружились на Аляске, а потом он был на Гавайях в вулканологической обсерватории, и вот его назначили сейчас... директором вулканологической обсерватории, вернее, это называется Scientist in Charge, то есть как бы ответственный за Йеллоустонский вулкан.
1: Ну, вот в этом национальном парке, да. Который находится.
2: Значит, и мы пообщались, все здорово, я его поздравил.
1: На вулкане, дружище, да, на вулкане, в прямом смысле слова.
2: Ну, то есть ответственный за такой серьезный вулкан.
1: Так.
2: А после этого мы немножечко попутешествовали, мы заехали как раз в Йеллоустонский парк, очень здорово, там прекрасная природа, это потрясающее место. Меня больше всего поразили огромные белые грибы, которые растут там, белые, вот то, что вот... У нас обычно такое уже трухлявое, а там ни единого червячка.
1: Вы не забегайте вперед по поводу вот экологичности вокруг, и вот очень
2: нет,
1: любопытно
2: прямо
1: поговорим.
2: Прямо в центре Йеллоустонского парка, да, вот прямо в центре этой кальдеры Йеллоустонской. Вот, и я спокойно вернулся в Москву. И после этого вот как раз вдруг возникла эта замечательная шутка о том, что ученые предсказали, что вот сейчас вот извернется, да, то есть меня причем сорвали чуть ли еще не с самолета каким-то безумным.

0: Проблема в том, что вот вы меня спросите, а я скажу, а я не знаю, потому что она практически не изучена. Мы не знаем, насколько часто она извергается, какой периодичностью.
1: А как это мы не знаем? А это же заметно невооруженным глазом.
0: Нет, то, что она есть, да, а вот когда и что, надо вложить человека годы, многие человека годы, в то, чтобы получить ту информацию, которая получена, например, для Йеллоустона. Потому что Йеллоустон знают все, его все изучают. Там безумное количество труда вложено в то, чтобы получить ту информацию, которую мы легко обсуждаем. А в нашу Камчатку никто этот труд еще не вкладывал. Ну, то есть, да, есть ребята, там, двое-трое, которые на своем энтузиазме, правдами-неправдами туда выбираются, а там только вертолетные... Ну, то есть, до ближайшего пункта вертолетом, дальше пешком, да.
1: Над чем еще работать?
0: Да, понятно, что эффективность... То есть, пройдет лет 150, когда мы узнаем хоть что-нибудь об этой кальдере. А может, она уже готова взрываться.
1: Я как раз вот про супервулкан Тоба хотела сказать. Он давно привлекает внимание геологов и получается, что конкурирует с Йеллоустонским. Ну вот, смотрите, друзья мои, это не для Павла Юрьевича справка, а для вас. Необычен тем, что многие тысячи лет способен оставаться совершенно спокоен в геологическом плане. Затем вдруг выдает извержение особой мощности. Причем циклы регулярно повторяются раз в десятки тысяч лет. 74 тысячи лет назад в результате одного вот из таких извержений в атмосферу попали тысячи кубических километров пород, это триллионы тонн, что привело к резкому снижению численности млекопитающих крупных в тропической зоне. Число людей современного типа упало на порядок. Азиатская популяция исчезла. Ну, действительно, прочитав такое, понимаешь, что там ваш Йеллоустон, ребята?
0: Кстати, в книге рекордов Гиннесса именно Тоба считается крупнейшим. Вот извержение 72-74 тысячи лет назад, это крупнейшее, не Йеллоустон, Тоба.
1: Тогда почему все пляшут вокруг Йеллоустона, а не вокруг
0: Тобы? Потому что Йеллоустон посередине Америки.
1: А, тут политика.
0: Не политика, просто это, знаете, как всех интересует то, что рядом, да, поскольку...
1: Ну, простите меня, в Индонезии тоже люди живут, я вот как-то не могу понять, все-таки политика или
0: нет? Ну, они мало пишут.
1: Они слабо пишут.
0: И на индонезийском языке, я помню, когда вот в Индонезии Мерапи, там было интересное извержение, долго с задержкой извержения, я читал, собственно, новости индонезийской вулканологической службы на индонезийском языке.
1: А как она у них, кстати? Потому что вулканический очень активный регион. Она у них развита, эта служба?
0: Да, она вполне развита, но индонезийцы гордые люди, они пишут по-индонезийски. Поэтому не любой человек осилит. Я читал с помощью Google-переводчика, индонезийский переводил на английский, английский уже читал.
1: А правильно ли будет предположить, где больше денег вкладывается, там и самая сильная сейсмологическая служба, вот вулканические предсказания. В общем, все в этой области. Или тут все от кадров зависит исключительно?
0: Ну, зависит от, я думаю, что несколько факторов. Конечно, деньги немаловажны, то есть на голом энтузиазме далеко не уедешь, потому что все это связано с серьезными методиками, приборами, дорогостоящими космическими аппаратами для мониторинга и так далее. Вот. Но вообще вот опыт нашей вулканологии... У нас нет вулканологической службы, у нас есть энтузиасты, у нас есть...
1: Что это такое энтузиасты? Вот кто поедет с черпаком зачерпывать какие-то там, я не знаю, породы?
0: В том числе, да, я могу вот сказать, что в Северо-Курильске живет такой Леонид Котенко, который, в принципе, ну, бывший военный, он поселился в Северо-Курильске, он каждый день бегает просто мацион на вулканы Бека, отбирать пробы. Но он устроился в Институт вулканологии. Это как бы повод ему, значит, бегать на вулканы Бека каждый день.
1: Дай бог ему здоровья.
0: Вот. То есть вот такие вот люди, да, они, собственно, сейчас и...
1: обеспечивают нашу
0: науку с этой стороны. Денег так... при этом, вы понимаете,
1: не
0: да?
1: Имею...
0: То есть, нет. То есть, но... Значит, есть еще как бы вот такая потенциальная опасность. Япония очень внимательно относится к изучению вулканов, гораздо более внимательно, чем у нас, потому что там вулканы находятся в густонаселенных районах. И действительно, это у них вопрос жизни и смерти. У нас вот извержение, вот контрольный вопрос, когда было последнее извержение на территории России?
1: Хороший вопрос. Может быть, в 2012-м? Нет?
0: Нет.
1: Позже?
0: Да.
1: Ну ладно, вчера.
0: Вчера, сегодня.
1: Вот так.
0: Вот так вот, понимаете, то есть в ненаселенных районах. В Японии, конечно, к этому относятся гораздо внимательнее.
1: Но тем не менее, простите.
0: Директор японской вулканологической службы Сетси Накада, вот когда он был на Камчатке, он очень так завистливо сказал.

0: ой, у вас вулканы так часто извергаются, а у нас редко. Почему? Потому что когда у них извержение вулкана, им сразу добавляют каких-то средств на изучение.
1: И тем не менее, не удалось избежать трагедии, потому что, ну, понятно, что про землетрясение была речь в первую очередь. Первую часть предсказали, а вторую никто не ожидал, которая и сыграла роковую роль.
0: Это когда?
1: Это когда вот Фукусима, и все это случилось.
0: Фукусима – это же землетрясение.
1: Да, я и говорю, но мне кажется, тут связка плотнейшая, но не об этом сегодня речь. Хорошо, я все-таки про 2012-й. Про плоский толбачик.
0: Толбачинский дол лучше это называть.
1: Хорошо, как скажете. Вулкан подарил миру новые минералы меди. Например, меланоталолит, господи, прости меня, пономаревит, толбачит, федотовит и так далее. То есть вулканы могут быть еще и полезными?
0: Ну, вообще, вулканы очень полезны. Опять же, вот в Японии я говорил уже, что вулканологи радуются, но не только вулканологи радуются. Свежий лавовый поток тут же, если он достиг, допустим, берега моря, тут же подъезжают боржи с пилами и пилят на такую плиточку. Значит, часть плиточки они выкладывают, там, дорожки, и получается парк, а часть плиточки сразу на рынок. Представляете, вот, например, толбачик, кубический километр лавы. Сколько плиточки можно было бы сделать из этого кубического километра?
1: У нас бы в Москве, как мэр бы радовался,
0: перекладывай, не хочу. Все стены были бы уже в плиточке, крыши, и даже здесь бы на полу лежали стопками. Вот. То есть, конечно, полезно. Значит, вот с минералами небольшая путаница, потому что большую часть вот минералов сейчас открывает мой очень хороший друг, это Игорь Пеков, Игорь Викторович, член-корреспондент Академии наук. Угу. Вот. Но он открывает их не в продуктах извержения толбачика 2012-го, а в фумаролах, которые образовались после извержения 75-76 года. Это предыдущее извержение.
1: А что ж тогда, вот сколько лежало? Ждало какого-то часа, когда наука достигнет какого-то уровня?
0: Ждало того часа, когда Игорю Викторовичу удалось на Камчатку вытащить.
1: Доберется до места. А оно как лежит, извините меня, и ждет? Вот можете нам
0: оно образуется сейчас. То есть это газы, которые отделяются от магмы.
1: Так.
0: Там достаточно специфические условия, там действительно очень интересная минералогия. И они, собственно, из газов осаждаются эти минералы. Это как возможно интересно. Только вот, собственно, в зоне активного вулканизма. Ну, это можно и ближе гораздо, не обязательно Камчатку. Вот в Неаполе есть такой Сульфатара, например,
1: но,
0: да, вулкан.
1: Смотрите, вы говорите про разные-разные. Получается, да. У вулканов разный набор газов, и получается разное воздействие на экологию планеты и разные подарки в плане минералов,
0: верно,
1: да?
0: Абсолютно верно.
1: А чего зависит? Ну, вот
0: каждый вулкан...
1: Земля-то и есть земля, что там?
0: Да, могу. Вот у меня был такой же подход, когда я занимался вулканами, начал заниматься вулканами. Ну, думаю, ну, сейчас изучу первые 10 вулканов.
1: А потом по накатанной.
0: Да, ну, нет. И все пойму, да, все ясно. Ага. Оказывается, вулканы как люди, у каждого свое лицо, у каждого свой характер. То есть и нельзя вот просто вот, да, я здесь все знаю, да, вот я прихожу на следующий вулкан, он удивит чем-нибудь, да. То есть вот, к сожалению, мы не можем прямо переносить какие-то закономерности, пока не можем, по крайней мере, с одного вулкана на другой. Каждый надо изучать индивидуально.
1: Хорошо, по поводу закономерности, хорошо, вы сами это начали. А вулкан Стромболи в Италии, вы уже упоминали.
0: Прекрасный
1: о нем,
0: вулкан.
1: Да? Да, я вот он один из ваших любимчиков, я помню. А он 2000 лет
0: больше.
1: Семью, а то и 2,5 извергается вот раз в 5-10 минут или в 15. Вот это периодичность. Чем больше перерыв между отдельными мелкими извержениями, тем мощнее следующий салют. Это закономерность только для него? Или вообще, вот как можно провести, ну, хоть какую-то черту?
0: Вот это, кстати, общая закономерность, и она на разных уровнях проявляется. По сути дела, что такое вулканы? Вулканы – это некая попытка Земли высвободить некий поток энергии, освободиться от лишней энергии. Угу. Слишком горячая она внутри, а космос слишком холодный. Вот, собственно, она хочет отдать, погреть космос.
1: Так.
0: Ну и нас заодно. И вопрос в потоках энергии. Да, вот энергия, ну, обычно в вулканической области какой-то постоянный поток энергии более-менее. И он реализуется в том числе в извержениях. Если большое извержение, то происходит разрядка, и нужно некоторое большое время, чтобы накопить следующий заряд, условно говоря. Если мелкие извержения, они могут быть частые.
1: По чуть-чуть.
0: Да, это вообще, это очень распространенное явление в природе. С гейзерами то же самое. Если очень мощное извержение, вот дальше большой перерыв. Дальше
1: такой. Хорошо, еще одна предположительная закономерность для вулканов. Чем выше вулкан, тем опаснее.
0: Нет, абсолютно нет.
1: Нет, тогда объяснить, почему нет. Потому что, смотрите, как я рассуждаю. Вот эти все теории ядерной зимы, что чем выше вулкан, тем больше шансов, что попадут все продукты извержения в стратосферу, и все. И там, а там дождями не вымывается, и хана.
0: Прекрасная логика. То есть, но...
1: Это не моя сейчас.
0: Тогда надо бы и космические аппараты, значит, ракетодромы строить где-нибудь там в Гималаях, да, потому что до космоса-то ближе, в принципе.
1: А почему нет? Подождите, Владимир Владимирович ездит в Сочи встречать людей из президента Турции, Ирана, ближе. Логика существует?
0: Нет, просто есть разные факторы, которые, вот, например, с космодромами выгоднее всего к экваториальной зоне, да, чем ближе, тем... Надо меньше энергии, проще, чтобы запустить аппарат. Тут то же самое, чтобы стратосфера ближе, допустим, наоборот, в полярных областях. То есть там меньше высота стратосферы. Поэтому Ключевской считается в этом плане вулканом неприятным. Любое, даже небольшое извержение, то есть там просто стратосфера ближе.
1: Да.
0: Вот. Но гораздо важнее энергия, которая реализуется. Потому что разница, например, вот стромболианского типа извержения, где вот эти выбросы происходят на сотни метров, да, на первые сотни метров. Ясно, что при такой мощности, даже если бы он был Джомолунгмой, он бы не добросил до стратосферы эти бомбы. И они бы тут же упали обратно. Ну и вообще пепел. А, скажем, уже вулканианское извержение, это уже километры. Плинианское, это уже десятки километров, там 25 километров.
1: Это вы сейчас типы извержения.
0: Это типы извержений, да.
1: А можно так коротко сказать, что значит типы извержения? Ну вот это как у людей расы или у людей гендерные
0: признаки?
1: Ну вот
0: примерно. То есть когда вулканология только начиналась, ну как наука, это середина 19 века, наверное. Хотя у нас, кстати, первый вулканолог был раньше, Крашенинников Степан Петрович, он друг Ломоносова, это 18 век. Вот. Но как наука, в принципе, вот активно она начала развиваться где-то в середине 19 века. И тогда хотели, вот как раз было много людей, как мы с вами, да, вот изучим 10 вулканов, а дальше все под гребенку. И называли, вот, например, извержение Везувия, да, вот 72-го года, поскольку там Плиний погиб, вот его назвали плинианским типом. И дальше похожие на него извержения называют плинианскими.
1: Вон оно что.
0: Стромболи, стромболианские. Ну, вообще, вулканология большей части зародилась в Италии, поэтому
1: ну,
0: там название...
1: Ну, сам Бог велел, как говорится,
0: да,
1: в прямом
0: но, и например, я читал книгу 30-х годов уже или 40-х годов нашего века, так. И этих типов было очень слишком много. Там тип Мерапи, там вот на Камчатке, там тип Ключевского. То есть, по сути дела, вот то, что я говорю, каждый новый вулкан, у него свое лицо,
1: свой
0: можно
1: характер,
0: свой тип называть.
1: Понятно. Павел Юрьевич, мы еще раз уйдем с вами на перерыв, буквально на несколько мгновений. Доктор геолого-минералогических наук, профессор магматической петрологии и вулканологии кафедры петрологии геологического факультета МГУ, директор Минералогического музея имени Ферсмана Российской академии наук Павел Плечев. Павел Юрьевич, прежде чем задать... сакраментальный, я бы сказала, вопрос. А сколько вулканов на Земле? Сначала вы мне объясните, а точнее не мне, а слушателям, чем просто вулкан от супер отличается? Мы же оперируем вот этими понятиями супервулкан, и вы уточняли, это речь о просто вулкане, когда эвакуацию людей описывали, или о супервулкане?
0: Да, ну, терминология, на самом деле, до сих пор, вот она устаканивается, есть разные определения одного и того же. На самом деле, вот определение вулкана очень скучное. Как, даже вот мне не нравится, потому что оно слишком такое. Это отверстие в земле, через которое магма может попадать на поверхность.
1: Ну, как-то то очень прозаично, даже очень, примитивно,
0: да, да, это не гора какая-нибудь, это любое отверстие. Да. Причем это правда, потому что это может быть трещина, например. Просто трещина открылась, как вот в Исландии.
1: Тоже не гора.
0: В Исландии часто бывает. Да, это может быть дырка в земле. То есть любое. То есть, а может быть, это дырка на вершине горы, тогда это называется кратер, да?
1: Да.
0: Вот. Теперь про супервулканы. Значит, супервулканы – это такие вулканические области или вулканы, которые, для которых периодически случаются суперизвержения.
1: Тамбора в 1815-м 800 мегатонн. После Тамбора миллиарды тонн выбросов пепла и СО2.
0: И это вот как раз самое большое из, на памяти. Вот оно было больше 100 кубических километров. И 1816 год без лета, это все очень...
1: Давайте я скажу, что снегопады начались в Нью-Йорке и в Сочи в 1816-м. В 1815-м извержение.
0: А Сочи был в 1816-м?
1: Простите, южнее Сочи. Ну, имеется в виду нынешней географии, чтобы было понятно.
0: Понятно.
1: В Квебеке, еще южнее Сочи, понимаете? В Квебеке тогда же за несколько дней выпало 30 сантиметров свежего снега, а луна на небе часто выглядела то голубоватой, а то и вовсе зеленой.
0: А в Китае были тоже климатические катастрофы. Там было наводнение, что Янцзы и Хуанхэ, там все вот между ними все было залито.
1: Чем? Ну,
0: то есть водой, то есть наводнения были очень большие. То есть не урожаи были по всей планете.
1: Это вот после, вы имеете в виду, ну, после Тамбора?
0: Там Тамбора, да.
1: Ага, я поняла. Хорошо, но все-таки супервулкан это то, что уничтожит все, и спасения от него
0: вот
1: нет.
0: То, что вот говорится, Йеллоустонский тип, угу. Да, это больше 1000 кубических километров. Вот.
1: По выбросу и по энергии имеется?
0: Ну, энергия связана, да, потому что, чтобы выбросить 1000 кубических километров, надо очень много энергии.
1: Слушайте, ну вот под Йеллоустоном, вот так говорят, ну, если только коротко, то я боюсь вас сейчас увести на целую лекцию, а времени мало, какой-то пузырь магматический. Я это вот представляю себе...
0: Магматический очаг.
1: Да, в разрезе. Вот оно жерло, ну, оно не жерло, оно кальдера, да, дыра в земле. Красивая, ребят, посмотрите. И под ней пузырь. Ну, какого же размера должен быть этот очаг или пузырь, чтобы вот быть супервулканом? В размере каком? Америки или что?
0: Нет, но он должен быть больше. Как правило, магматические очаги, они больше, чем отдельные выбросы. То есть нельзя вот опорожнить...
1: За один раз.
0: За один раз. Но и должна накопиться магма, чтобы ага. было достаточно материала. На самом деле, вот... извержение таких вот объемов, это большая загадка. То есть пока мы не знаем до конца, как происходят эти механизмы.
1: И, и от чего зависит
0: вот
1: объем?
0: Потрясающе,
1: да,
0: опять же, на Аляске было извержение Новорапта в 1913 году, когда вдруг, ни с того ни с сего, из маленькой дырочки начала как бы... Это вот то, где долина 10 тысяч дымов была когда-то. Началось извержение, и 13 кубических километров абсолютно такой чистой реолитовой магмы в одночасье, практически там за день или за полтора дня, оттуда излилось. А до этого не было, после этого этого не было.
1: Получается, напор был сильный или дырочка увеличилась в диаметре?
0: Дырочка осталась такой же, да, то есть там как
1: то
0: бы она небольшая.
1: Отверстие не увеличивается, получается, энергия
0: делает свое дело. Да, но при этом, значит, да, при этом... кальдера образовалась в другом месте, не там, где дырочка. Значит, вот дырочка – это Новорапта. Ну, у нее диаметр там 30 метров, условно говоря.
1: Ну,
0: не
1: ничего,
0: очень большой.
1: Так.
0: Вот. А кальдера образовалась на Катмае. Большой вулкан рядом, и у него провалилась вершина. Собственно, какие-то оказались сообщающиеся сосуды. Вот как это соотносится? То есть есть некие модели, но вот полного... представление. Я, по крайней мере, не имею. Если кто-то имеет об этом представление, я был бы счастлив.
1: Друзья мои, чтобы вам напомнить, что такое, допустим, кальдера Йеллоустонского вулкана, это впадина размером 80 на 40 километров. Это вот не 30 метров, о которой только что речь шла. Вот о чем хочу спросить. Помните, в этом году это случилось, в пригороде Неаполя, когда трагедия, когда...
0: Мальчик провалился.
1: На полях, да. Мальчик перескочил через ограждение. Родители побежали за своим 11-летним сыном на глазах у 7-летнего другого ребенка. Все погибли. Правильно ли сделать вывод, что я об экосистеме хочу поговорить, что почва вокруг рыхлая? Вы потом еще говорили, когда на Йеллоустоуне были белые огромные грибы. Что необычного в экосистемах происходит вот в каком-то диаметре вокруг вулкана?
0: Ну, там, во-первых... Там она очень разная, там очень резкие переходы от каких-то вещей, которые непригодны для жизни или пригодны для очень такой своеобразной жизни, там бактерии, которые в горячих источниках живут.
1: Да, знаем такие.
0: До очень буйных, плодородных почв и так далее.
1: Инопланетных, да, пейзажей практически.
0: Да. Ну, я сам чуть не провалился. Я провалился тоже в такую же штуку на Северных Курилах, вот как раз на склоне вулкана Эйбека.
1: А как это вот... Вот объясните, пожалуйста. Ты идешь, у тебя под ногами
0: нет,
1: визуально
0: почва. Смотрите, разница... Значит, сульфатары были, не были?
1: Нет, не было.
0: Значит, это прекрасное место, на самом деле. Вот, там даже кемпинг есть, там можно ночевать прямо внутри кратера. И это там все огорожено, там дорожки. Главное, не сходить с дорожек, потому что действительно это термальное поле. А понятно, что на Ибека ничего там не огорожено. Ну, то есть я шел по термальному полю.
1: Термальное поле – это что?
0: Это поле, где выходит очень много источников горячих. Причем это понятно. Горячий источник – это не просто горячая водичка, это может быть пар. Да, то есть он выше, у него температура выше, чем 100 градусов, у него может быть
1: то
0: температура
1: можно
0: 300
1: обжечься,
0: градусов.
1: Ну, свариться вообще-то да. можно. И что, как это провалились? Вот вы идете...
0: Ну, просто подо мной провалилась почва, потому что газы там промыли что-то. То есть я шел по корочке, и у меня подо мной корочка
1: провалилась. Вам просто повезло, что не глубоко провалились, поэтому и
0: ну, и реакция у меня хорошая.
1: А что, вы за что-то ухватиться?
0: Ну, как Мюнхгаузен, за шиворот. То есть я не знаю, как это произошло. То есть я знаю, что я проваливался, да, и в следующий момент я уже сидел на пригорке рядом и снимал с себя вот кеды быстро. То есть надо очень быстро снять, потому что, ну, чтобы не обжечься. Вот, уже, по-моему, без кед. Да, вот. Ну, то есть это все очень быстро. То есть можно, наверное, восстановить.
1: Слушайте, ну, получается, что один из последних вопросов.
0: Вот, хотя... А там мальчик просто действительно не надо было за ограждение заходить. Да, и вообще да, вот да. главный совет радиослушателям, если что-то огорожено в вулканических областях, то не надо испытывать судьбу. Или уже как бы рассчитываете на худшее.
1: А можно ли предположить, вот при всем том, о чем мы сегодня говорили, что самое опасное хранилище почти что ядерных запасов, не где-то там на военных базах, а вот в жерлах, в кальдерах, получается, это может быть предметом террористической атаки. Что будет, если туда сбросить не ядерную бомбу, а вот просто бомбу в жерло?
0: Что-то очень часто этот вопрос в последнее время обсуждается.
1: Я думаю, я...
0: Нет, ну, во-первых, это не ядерный запасы, а запасы энергии, да, то есть это немножко разное. Но вообще самый большой запас энергии на Солнце.
1: Нет, ну...
0: Можно из Солнца... Что будет, если Солнце сделать сверхновую, допустим, каким-то способом? Ничего хорошего не будет.
1: Нет, просто эти вещи к нам ближе, чем все-таки Солнце. И вот они под рукой, пожалуйста.
0: Значит, я бы сформулировал так. Земля недостаточно устойчивая планета, чтобы экспериментировать с такими вещами.
1: А что такое неустойчивая планета?
0: Ну вот, знаете, есть такая легенда о планете Фаэтон, что если закон Кеплера, да, есть... сейчас уже астрономию восстановили в школе, да? Но закон Кеплера, что каждая следующая планета находится в два раза дальше от Солнца, чем предыдущая, там что-то такое. И вот между Землей и Марсом есть зазор. То есть на том расстоянии, которое... должна быть планета, там нет планеты, но есть пояс астероидов. И вот, как бы, а эти астероиды, вот, например, я как раз стою на той позиции, ну, мы изучаем тоже метеоритное вещество, что это была планета, которая сформировалась, а потом по каким-то причинам, ну, а может быть, несколько планет, да, может
1: разрушила.
0: Быть. Разрушила. Она разрушила за счет там неустойчивости внутренней. С Землей такие штуки вроде бы тоже происходили. Вот сейчас основная версия происхождения Земли, Луны, извините, за счет того, что большая часть Земли под каким-то воздействием отделилась и перешла на орбиту, да, то есть это вот...
1: Вашу идею уловила.
0: Поэтому... Можно, конечно, поэкспериментировать, но можно доэкспериментироваться.
1: Тогда никто не победит. Слушайте, но мне кажется, не такая уж и грустная получилась у нас точка, потому что вот теории, они всегда, я не знаю, они у меня сродни мифам, и поэтому поэтичны. Спасибо вам большое, Павел Юрьевич.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: На прошлой лекции мы уже говорили о времени и в основном обсуждали, как создать механизм, прибор для измерения времени. Но человек всегда пользовался временем даже до того, как изобрел часы. И служило для этого, конечно, движение светил. Именно небесные явления были приспособлены людьми и для отчета времени суток, и для ведения календаря. Это продолжалось многие века. Главным часовым механизмом, конечно, было солнце. Распорядок дня человека и древнего, и современного так или иначе связан с солнечными сутками, с восходом солнца, с его закатом. И сегодня мы еще живем фактически по солнечному времени, хотя организуем его с помощью электронных механизмов, но так или иначе синхронизуем с движением солнца. Для некоторых народов в древности луна служила более важным светилом, чем солнце. Ну, например, жители пустынь не очень любят жаркие солнечные дни, а предпочитают полнолунные ночи, когда при сравнительно низкой температуре, но при ярком освещении луной, можно переходить в наиболее засушливые области пустыни, водить караваны по ней. Так что многие народы и время, и календарь свой основывали на движении луны. Но все-таки солнечные часы преобладали, особенно в средних широтах, скажем, в Европе, и они достигли очень высокой точности благодаря тому, что постоянно совершенствовались механизмы для отчета времени по солнцу. Вот посмотрите, на этой фотографии современные солнечные часы. Довольно сложный механизм, который учитывает не только движение солнца вокруг Земли, суточное, но и годичное изменение положение Земли относительно направления на Солнце, связанное с тем, что ось вращения Земли наклонена к оси земной орбиты. Иногда, ну, как правило, в романах, но, говорят, было и на самом деле, попадая в такие неожиданно дикие условия, попадая на необитаемый остров, люди учились отсчитывать время, вновь проходя вот этот путь от древнего человека к современному, пользуясь солнечными часами. Для этого нужно немного. Просто вертикально воткнутый шест в горизонтальный кусочек земли. Шест это называется гномон. И отбрасывая тень, он показывает нам направление на солнце. Можно заметить положение, когда тень наиболее короткая, а значит солнце достигает своего максимума, верхней кульминационной точки, это полдень. И разграфив дальше положение тени в течение суток, от восхода до заката, фактически создать с нуля на пустом месте такой вот вечно работающий часовой механизм. Солнечные часы имеют самую разную конструкцию, буквально многие сотни разных вариантов солнечных часов до сих пор можно встретить во многих городах Европы. Там солнечные часы любят еще в парках, в садах ставят, на стенах домов. И в основном используются три варианта. Вертикальные, горизонтальные и экваториальные часы. Пожалуй, самый точный механизм – это экваториальные, поскольку движение тени на плоскости, параллельной земному экватору, происходит почти с постоянной скоростью. И разбить циферблат таких часов на деление довольно просто. В ночное время часами служит положение наиболее известных созвездий, ну, точнее, астеризмов на небе. Например, по положению ковша Большой Медведицы опытный человек может с точностью до 15 минут определить время в любой день года. Разумеется, от дня к дню положение в одно и то же время солнечных суток, положение созвездий меняется, потому что кроме вращения суточного, Земля еще испытывает годичное вращение. Такие ночные часы тоже были в употреблении, особенно у погонщиков-верблюдов вот в Аравийском полуострове, у арабских мастеров. И назывались они обычно «ноктурнал», то есть «ночной прибор». И вы видите, что там два циферблата. Один указатель показывает направление на известные звезды, а шкала подвижная, ее положение зависит от дня года, от сезона, потому что кроме одного оборота за сутки, Земля еще делает один оборот в течение года вокруг Солнца, и его положение от этого тоже меняется. Давайте посмотрим в окно на кусочек ночного неба. 21 час по солнечному времени, февраль. Перед нами на юге созвездие Орион. Прошел месяц, 21 час, но на юге уже не Орион, а Малый Пес, например. Потому что за 1/12 года небосвод в одно и то же время солнечных суток повернулся на 1/12 своей окружности. Ну, примерно на 15 градусов. Понятно, почему это происходит. Движение Земли приводит к тому, что в одно и то же время солнечных суток мы на разные участки ночного неба смотрим. В течение года полный круг по небосводу описывает наш луч зрения, синхронизованный с положением Солнца. В течение одних солнечных суток Земля сравнительно немного, не намного перемещается по окружности своей орбиты, примерно на 1 градус, сколько 365 суток в году и 360 градусов в окружности. Собственно, это не случайное совпадение. И значит, за одни сутки небосвод, ночной небосвод, как бы на 1 градус поворачивается относительно направления на Солнце. Вот этот градус здесь немножко утрировано на этой картинке. Тут, конечно, угол больше 1 градуса, но он нам показывает различия между солнечными сутками и звездными сутками. Звездные – это период оборота Земли вокруг своей оси относительно каких-то далеких светил. А солнечные сутки – это оборот Земли относительно направления на Солнце, которое меняется от дня ко дню в течение года. Солнечные сутки в быту используются, звездные – нет. Но для астрономов, которые наблюдают ночные светила, конечно, более важными являются звездные сутки. По истечению них восстанавливается положение светил на небе. Отсчет звездного времени происходит по точке весеннего равноденствия. Она очень важна, потому что ее всегда можно, ее положение восстановить на небе. Это пересечение земного экватора и эклиптики, то есть земной орбиты на небе. Так вот, прямое восхождение точки весеннего равноденствия служит шкалой звездного времени. Именно поэтому прямое восхождение выражают в часовой мере измерения угла, чтобы просто угол точки весеннего равноденствия относительно направления на юг как раз указывал нам точное звездное время. Конечно, сама точка весеннего равноденствия на небе не видна, это фикция, это математическая вещь. Но мы можем какое-то светило выбрать для наблюдения, прямое восхождение которого нам известно. И когда оно пересекает небесный меридиан, то есть направление на юг, мы можем измерить время в этот момент и, зная прямое восхождение этого светила, понять, каков был часовой угол, то есть расстояние от небесного меридиана до точки весеннего равноденствия. Это довольно легко, и это позволяет, по крайней мере, раньше позволяло астрономам поддерживать измерения, создавать шкалу времени для наших бытовых нужд. Итак, 24 часа солнечного времени соответствует 24 часам и примерно 4 минутам звездного времени. То есть звездные часы, минуты и секунды чуть-чуть короче солнечных. 24 часа звездного времени соответствует 23 часам 56 минутам и примерно 4 секундам среднего солнечного времени. Я уже говорил о том, что вращение Земли происходит вокруг оси, наклоненной к оси земной орбиты. Мы со школьных лет знаем, что именно это явление вызывает смену сезонов на Земле. Примерно в течение полугода более обращенным к Солнцу оказывается одно, например, северное полушарие Земли, а в течение второй половины года сильнее обращено к Солнцу южное полушарие Земли. Ну, а в промежуточных состояниях и южное, и северное примерно равномерно освещаются Солнцем. Это весна и осень. На этой любопытной фотографии показаны пути Солнца по небу в течение года. Снимок был сделан специальной фотокамерой, очень простой фотокамерой, камерой обскуры, то есть небольшая такая небольшая коробочка с дырочкой, с фотопленкой на обратной стороне перед дырочкой, где Солнце просто прописывало, в обсерватории эксперимент был проведен, в течение года прописывало пути своего восхода, достижения максимальной высоты на юге и захода за горизонт. Как видим, очень сильно меняется в районе полудня высота Солнца над горизонтом, именно потому что происходит смена сезонов года. Земля то одно полушарие обращает к Солнцу, то другое. А высота Солнца над горизонтом, над небесным экватором, меняется от плюс 23,5 до минус 23,5 градусов. Это как раз наклон земной орбиты. Это вызывает любопытные явления, связанные со сменой дневного и ночного времени. Если вы живете на экваторе, ну вот, например, Мехико, оно почти на экваторе располагается, вы почти не замечаете разницы в длине светового дня в течение года. Но если вы живете в средних широтах, ну, например, в Москве, то это уже заметная разница. А если вы живете за полярным кругом, ну вот Мурманск у нас за северным полярным кругом, то вообще бывают моменты, когда Солнце не заходит за горизонт, это полярный день, либо не восходит из-под горизонта, это полярная ночь. Ну, в Мурманске они продолжаются недолго, а, например, на полюсах, на северном или на южном, день длится полгода, и ночь тоже длится полгода. А это уже очень сильный эффект. Солнечные часы – неплохой механизм, и он долго служил людям. Но, как выяснилось, Солнце, солнечная тень все-таки неравномерно движется. Это плохая часовая стрелка. В чем тут дело? А дело в том, опять же, что вращение Земли вокруг оси и вокруг Солнца происходит в разных плоскостях. Для нас, земных наблюдателей, Солнце в течение года описывает по эклиптике круг, а в течение суток – в основном параллельно экватору Земли. И складываясь, эти два движения дают некоторую неравномерность. Смотрите, в районе точки весеннего равноденствия движение Солнца по эклиптике происходит как бы по гипотенузе треугольника. А нам важно отсчитывать положение прямое восхождение Солнца по экватору. А это катет, который короче гипотенузы, и Солнце в эти моменты весной и осенью как бы притормаживает движение своей отброшенной тени от гномона, потому что движется не в плоскости земного экватора. Проходит четверть года, Солнце достигает точки, ну, например, летнего солнцестояния, и тогда его перемещение по эклиптике, здесь правый рисунок, верхняя его часть, происходит параллельно экватору. И как бы ускоряется движение Солнца в проекции на экватор. Это одна неравномерность, связанная с наклоном земной оси вращения. Вторая неравномерность, связанная с тем, что орбита Земли не круговая. Мы по эллипсу движемся вокруг Солнца, а значит, то ускоряем свое движение, то замедляем. И это тоже вызывает неравномерность в движении Солнца по эклиптике. Вот две эти неравномерности, складываясь, приводит к тому, что солнечные часы то опережают равномерно текущее время, то отстают от него. И немало, примерно на 15 минут максимум в ту и в другую сторону. Вот на этих живых картинках показано, как солнечные часы в течение года сначала отстают, затем опережают, в зависимости от наклона земной оси, в зависимости от эксцентриситета орбиты. И в сумме это дает такую вот трехгорбую кривую, которую принято называть аналеммой. Внизу справа показана форма аналеммы, то есть мгновенные положения Солнца в одно и то же время суток. Нам неудобно по таким вот живым солнечным часам отсчитывать время, поэтому астрономы поддерживают в своих вычислениях как бы равномерно движущееся Солнце, его называют среднее Солнце, которое не испытывает вот таких колебаний в скорости. И именно по этому вычисленному среднему Солнцу идут и синхронизуют свой ход все бытовые часы. А истинное Солнце меняет и высоту относительно экватора, значит, относительно нашего горизонта, и то запаздывает, то опережает среднее солнечное время. И как раз вот эта фигура аналема показывает нам, как это происходит. Ну, если мы отмечаем положение Солнца в истинный полдень, то вот такие вот мгновенные положения, такая восьмерка, будет характерна для Солнца на нашем небосводе. Если, например, в утренние часы мы будем в одно и то же время делать фотографии в направлении на Солнце, то в течение года увидим тоже аналему, ну, как бы лежащую на боку. А такая восьмеркообразная фигура характерна для Земли с ее эксцентриситетом орбиты и с ее наклоном оси. А, скажем, на Марсе аналема имела бы, посмотрите на правый рисунок, уже другой вид. Эксцентриситет орбиты Марса намного больше, чем у Земли, и там он в первую очередь задает форму аналемы, а наклон оси уже не так сильно влияет, поэтому там не восьмерка, а такая грушеобразная фигура в движении Солнца в течение года будет происходить. Вообще говоря, астрономическое время, точнее, многие системы астрономического времени, они весьма сложны и для первого знакомства с астрономией не необходимы. Вот тут я перечислил лишь некоторые системы времени, по которым те или иные отсчеты его происходят. Ну, например, для точного вычисления положений светил на небе, астероидов, спутников планет, самих планет, нужно так называемое динамическое время. Причем оно разное бывает, барицентрическое, то есть в центре масс или на поверхности Земли вычисляется. Но для нас в быту достаточно некоторых простейших систем отсчета времени, и мы с ними уже начали знакомиться. Это среднее солнечное время, ну, мгновенное, если речь идет о гномоне и его тени. Но, скажем, жить по среднему солнечному времени для землян было бы не очень удобно, ведь в каждом городе, на каждой географической долготе оно свое. И чтобы как-то не сильно различалось время в соседних городах или соседних населенных пунктах небольших, решено было в конце XIX века разбить всю поверхность Земли на 24 часовых пояса и в каждом из них жить по одному и тому же среднему солнечному времени. А пересекая границы часовых поясов, переводить свои часы на час вперед или на час назад, в зависимости от того, в каком направлении вы переезжаете, едете на восток или на запад. Система очень удобная. И, скажем, на поверхности океанов границы часовых поясов просто провели через каждые 15 градусов прямо по меридианам. Но на суше, естественно, государственные административные границы вынудили людей к тому, чтобы часовые пояса как-то приспособить к очертаниям областей или целых стран. И они уже получили более хитрую форму.

0: покупал, я специально.
1: Картина Мунка понимания у зрителя не нашла, как не были поняты и другие его работы. Прошло около года, прежде чем он нашел новый образ при помощи пастели. Он изобразил на листе картона сцену, гораздо более шокирующую зрителя, чем прежние. Прямо на него смотрело бесполое существо. Его лицо было искажено криком. Или то были очертания человеческого черепа, взывающего к жизни из потустороннего мира. Вскоре этот же образ повторился, использовав масляные краски, темперу и пастель. Мунк изобразил своего странного героя на листе еще большего формата. Крещащих людей художники изображали и раньше, но еще никто не пытался передать на картине само явление крика. Поначалу Мунк назвал свое творение «Крик природы». Фантастический пейзаж принимал активное участие в действии и не являлся вымышленным. Именно здесь, неподалеку от Осло, на старой дороге, огибающей холм под названием Экеберг, художник испытал чувство первобытного страха. На этом пути часто можно было встретить живописцев, отправлявшихся на пленэр. Отсюда открывался прекрасный вид на город. Небо алого цвета, столь поразившее Эдварда Мунка, также не являлось плодом его больного воображения. Ученые утверждали, что в тех местах огненные закаты можно было наблюдать из-за извержения вулкана Кракатау. Но не только художников привлекали эти волнующие душу места. Холм Экеберг имел печальную славу. Здесь случались самоубийства. В год, когда Мунк начал работать над картиной, на том самом холме застрелился один из его близких друзей. Пугающую атмосферу дополняла расположившаяся поблизости скотобойня. Неподалеку находилась женская психиатрическая лечебница, куда была госпитализирована младшая сестра Мунка с диагнозом маниакально-депрессивный психоз. Крик, воспроизведенный Мунком на полотне, мог быть реальным. До художника могли доноситься вопли забиваемых животных и душераздирающие стоны больных женщин. По одной из версий, прообразом центральной фигуры послужила перуанская мумия. Возможно, Мунк видел ее в период своей учебы в Париже. Позиция картины словно делит ее на две части. Одна является собой трехмерный реальный мир с его строгими законами перспективы, другая – зыбкий метафизический мир, изображенный волнообразными, словно перетекающими друг в друга линиями, расположенными в плоскости. Удаляющиеся пешеходы равнодушно прошли мимо. Еще немного, и фигура страдальца, охваченного приступом душевной боли, сольется с пейзажем, растворится в нем. От исчезновения его удерживает лишь горизонталь перил моста. Своим криком Эдвард Мунк возвестил о новом доселе неизвестном направлении в искусстве, получившем название «экспрессионизм». И хотя центром развития экспрессионизма стала Германия, именно картина Мунка «Крик» была признана эталоном всего художественного направления. Мунк так и не смог создать семью. Картины называл своими детьми. Он очень не любил расставаться с ними, считая, что его работы не могут существовать порознь, так как лишь находясь вместе, они обретают особый глубокий смысл. Художник объединил свои картины общим названием «Фриз жизни» – поэма о любви, жизни и смерти. Криком он завершал цикл, заглавием которого было «Любовь». Он рассказал о трагическом движении любовного романа, о его начале, апогее, ревности, гибели любви и отчаянии. На долгие годы «Крик» стал наваждением для художника. Он возвращался к своему сюжету не раз, что-то менял в нем, делал варианты маслом и пастелью, вновь и вновь погружаясь в эмоциональную бездну. За 17 лет, с 1893 по 1910, Эдвард Мунк создал 4 основные версии «Крика». 2 полотна маслом и темперой, и 2 пастели. Он также сделал черно-белую литографию картины, открыв путь к многократному

0: конкретному воспроизведению образа с помощью тиража. Эдвард Мунк скончался в возрасте 80 лет, не дожив года до окончания Второй мировой войны. А истинная слава пришла к его главной работе уже в послевоенное время. Теперь норвежского художника назвали пророком, а его крик – предвестником катаклизмов и угрозы ядерной катастрофы. Сюжет продолжал волновать людей и оставался актуальным в течение последующих десятилетий. В 50-е годы картина стала символом экзистенциализма. В ее герои увидели человека, стоящего над пропастью и осознающего хрупкость своего существования. Прогрессивные доктора-психиатры утверждали, что от душевных болезней можно излечиться, освободившись от страхов через громкий крик. В начале 80-х основатель стиля поп-арт американец Энди Уорхол признался, что минимализм крика очень близок к его собственному стилю. Он продолжил проект, начатый самим Мунком, создал серию печатных копий картины, раскрасив их в яркие кислотные цвета. 12 февраля 1994 года, в день, когда в Норвегии открылись зимние Олимпийские игры, одна из версий крика Эдварда Мунка была похищена из Национальной галереи в Осло. Злоумышленникам понадобилось всего 50 секунд, чтобы взобраться по приставной лестнице, разбить окно, вырезать полотно из рамы и оставить записку «Спасибо за то, что это было так просто». Они потребовали выкуп в $1 миллион. Спустя 3 месяца похитители были найдены, а картина возвращена в музей. Через 10 лет, в 2004 году, несколько мужчин в масках посреди дня ворвались в музей Мунка, и пока один из них держал под прицелом музейных служащих и посетителей, второй снял со стены картины «Крик» и «Мадонна». На сей раз грабителей нашли только через 2 года. Шедевры вернулись в коллекцию, а в музее была установлена особая система охраны. Цена творением Эдварда Мунка высока.
1: Эдвард Мунк, «The Scream».
0: В 2012 году на аукционе Sotheby's одна из пастельных авторских версий «Крика» 1895 года была продана за рекордную сумму в $120 миллионов. Картина Мунка продолжает вдохновлять творцов третьего тысячелетия. В 2013 году норвежская художница Лиз Вульф представила свой проект под названием «Крик природы», призывающий жителей Земли обратить внимание на проблемы экологии. Следуя ее замыслу, люди создавали открытый Мунком образ из предметов, годных к утилизации. Крик Мунка донесся из 19 века в 21-й. И нет сомнений, что его эхо будет продолжать звучать в искусстве еще много-много лет.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Челюсть всего. Кстати, а знаете ли вы, что наши челюсти, как и наши зубы, достались нам от наших рыбовидных предков? Челюсти сформировались из жаберных дуг, а зубы – из чешуи. Древние рыбы скрывают и другие загадки. И о некоторых самых загадочных древних рыбах, пластинокожих, мы сегодня и поговорим.

Добрый день, леди и джентльмены! Сегодня мы продолжаем наш рассказ о рыбах. За моей спиной вы видите древо рыб. Вы видите, насколько они разнообразны и насколько сложны взаимоотношения между рыбами. Знаете, говорить обо всех рыбах – абсолютно бесполезное занятие. Я не успею о них рассказать. Поэтому сегодня речь пойдет лишь об одной очень небольшой группе древних рыб. Это так называемые панцирные рыбы. Впрочем, название «панцирные» на самом деле не совсем правильно. Гораздо лучше называть их пластинокожие, потому что пластины их панциря формировались именно в коже. И первая рыба, о которой я вам сегодня расскажу, называется батриолепис. Только давайте я вам о нем расскажу в более укромной обстановке. Вот он, старина батриолепис. Как видите, это создание больше похоже на черепаху, чем на рыбу. Все его тело было покрыто мощным панцирем. Пожалуй, из всех панцирных рыб батриолепис был самым панцирным. Ведь у него не только большую часть тела покрывали мощные доспехи, но даже его плавники. Вот у меня в руках панцирь плавника батриолеписа. К сожалению, изучать панцирных рыб довольно сложно. Очень редко нам удается обнаружить целые панцири. Ведь чаще всего в руки ученых попадают лишь отдельные пластинки. Вот что чаще всего удается обнаружить. Но, к счастью, про батриолеписа мы знаем довольно много. И можем предположить, как он жил. Ну, судя по его строению, это было придонное животное. Хотя бы взгляните на его глаза, расположенные на верхней части тела. В общем-то, это не удивительно. Если вы наденете мощные доспехи и отправитесь купаться, то вряд ли вы сможете далеко уплыть. Так и батриолепис. Из-за своей мощной брони он перемещался около дна, поедая мелких рачков и других животных со дна. Но несмотря на свое, казалось бы, примитивное строение, батриолепис в свое время был одной из самых успешных рыб. Батриолеписы расселились по всем континентам. И знаете, ведь именно среди родственников батриолеписа нашли абсолютно уникальную рыбу. В Австралии обнаружили находку панцирной рыбы, внутри которой скрывался маленький панцирь детеныша и даже как будто бы остатки пуповины. Получается, что эти австралийские рыбы были способны к живорождению. А это, в свою очередь, означает, что история живорождения продлевается на целые 200 миллионов лет. Получается, живорождение изобрели панцирные рыбы. Ну и та рыба, которая была способна к рождению живых детенышей, получила достойное название «рыба-мать». Ее назвали «Матер Писцис». Рыба-мать, конечно, удивительна, но не зря же девонский период называют веком рыб. Наверное, там были и другие удивительные создания. Что же, продолжаем наше плавание и познакомимся с другими рыбами. Ну вот, мы с вами снова оказались в девонском периоде. Веке рыб. И знаете, название это говорящее. Действительно, мы видим здесь огромное разнообразие рыб. И не только рыб, но и бесчелюстных, о которых был наш предыдущий рассказ. Ну, конечно же, наибольшее внимание привлекает это огромное чудовище – рыба дункалиостей. По самым скромным подсчетам, длина дункалиостея достигала 6 метров, а возможно даже 10 метров. А челюсти этого животного обладали невероятной силой. Ученые провели эксперимент. Оказалось, что они смыкались с той же силой, с какой смыкаются челюсти аллигатора, самого мощного существа на нашей планете. И кроме того, они работали очень быстро. По некоторым подсчетам, они могли смыкаться со скоростью 1/50 доли секунды. В таком случае внутри челюсти формировался вакуум, и рыба могла засосать любую добычу. Ну, а если добыча не помещалась целиком, то уж тут-то вступали в дело зубы, которые могли перемолоть любой панцирь. Есть свидетельство, что дункалиостеи даже нападали на себе подобных. И, кстати, раз уж любимой добычей для дункалиостеев были панцирные рыбы, то надо было что-то делать с панцирем. Ну, сами понимаете,
все твердые части не очень способствуют пищеварению. Скорее всего, Дункалиостей их отрыгивал. И, кстати, ученые находят отдельные пластинки, как будто бы частично уже переработанные желудком. Самое интересное, что эту картину нарисовал наш художник-анималист Василий Алексеевич Ватагин. И Дункалиостей он изобразил неправильно. Но не стоит обвинять Ватагина. Просто на тот момент ученые так себе представляли облик Дункалиостея. А сейчас мы знаем, что выглядит он совершенно иначе. Ну так как же? Сейчас мы это узнаем. Вот как себе представляют облик Дункалиостея палеонтологи. Огромное чудовище размером с микроавтобус, покрытое броней, подобной броне танка, а также с огромными зубными пластинами, способными разрезать все на своем пути. Это было настоящее чудовище своего времени. Оно располагалось на вершине пищевой цепи. Но при этом в скором времени Дункалиостеи исчезли. А также исчезли все панцирные рыбы. Что с ними приключилось? Видимо, они не выдержали конкуренции. Значит, появились и другие рыбы, которые оказались лучше приспособлены. Какие? Давайте посмотрим. Осмотритесь, пожалуйста, внимательно по сторонам. Вы заметили этих скромных непримечательных рыбок? Вам ничто не напоминает их облик? Что? Аку? Так что же, получается, что акулы появились раньше динозавров и живут до наших дней? Или это было не так? Но об этом вы уже узнаете в следующей истории. Наш сегодняшний рассказ подходит к концу. Не забывайте подписываться на канал.

Федор Алексеевич оказался наследником поневоле. Всем рулили двое. Царь Федор и подписывает сам указы, и печати ставит собственноручно. Должны находиться на работе, разбирать дела. Местническая система оказалась своего рода закрытой кастой. Элита, ну, как бы закупорилась. Желаем местничество разрушить. В рифму царь Федор III, поэт Собянин 17 века, он не просто сам себе выбрал жену, он настоял на этом. Семья была в шоке. Царя околдовали. Все понеслось не по тому сценарию.

Добрый день, дорогие друзья, все, кто любит русскую историю. Сегодня у нас особый день, немного даже грустно, потому что сегодня наша заключительная лекция из серии «Рассказы из русской истории 17 века». Это не значит, что наш курс закончился. Дальше посмотрим. Сегодня поставим точку, ну, или многоточие, в русской истории тихого, спокойного, старинного, а на самом деле весьма себе яркого, интересного и бунтажного 17 века. Тема этой лекции родилась спонтанно, ее не было в нашем плане. Мы хотели рассказать об этом человеке вскользь, 5 минут, в рамках рассказа об Алексее Михайловиче Тишайшем. Я стал рыться в документах, смотреть разные фильмы, лекции известных профессоров, академиков, читал книги и понял, что уделить этому человеку 5-10 минут в лекции о ком-то очень несправедливо. Судьба вообще была к нему несправедлива. Он забыт. В современных учебниках истории, ну дай бог, если один абзац. Болезный, тихий, религиозный, уже взошел на трон, будучи глубоко больным, и как-то там доживал. На трон его внесли на носилках и вскоре умер. Все. Таков был сын Алексея Михайловича Тишайшего и старший брат императора Петра Великого, царь Федор III. Ну, давайте о нем сегодня спокойно и поговорим. Эпоха Алексея Михайловича, 30 лет его правления, золотой век самобытного русского стиля старомосковского государства. Уже шли реформы, уже строилась новая армия, полки нового иноземного строя. Было несколько тяжелейших войн на нескольких фронтах. Огромное московское царство росло как на дрожжах. Невероятная пассионарная энергия русского человека, первопроходца, казачества во все стороны расширяла границы московского государства. Но при всем при этом времена-то были тяжелые, неспокойные. Государство постоянно сотрясалось восстаниями, мятежами, бунтами. Недаром век назывался бунтажным, и об этом мы говорили с вами совсем недавно в отдельной лекции. Но вдруг, совершенно неожиданно, в расцвете сил, 50 с небольшим лет, Алексей Михайлович заболел, простыл, как-то там сам себя неудачно лечил, лекарей иноземных не подпускал, простуда, ОРВИ, бронхит, воспаление легких, смерть. И на троне оказывается, нет, это не его сын Петр Алексеевич, как вы подумали, и даже не царевна Софья, а регенша, правительница, о которой вспомнят те, кто получал 5 или 100 баллов на ЕГЭ. Нет, на троне окажется царь Федор, сын Алексея Михайловича от его первой супруги Милославской, Федор III. Вообще, имя Федор несчастливое для русских царей. Вспомним, царь Федор Иоаннович, трагическая фигура, сын Ивана Грозного, правил долго, 14 лет, блаженный на престоле, как его называл Ключевский. Хороший был человек, любил жену, правил не он, собственно, правил больше Борис Годунов, первый министр. Премьер-министр, как бы сказали сейчас. Ну, про Федора Иоанновича хотя бы есть драма Алексея Толстого, царь Федор Иоаннович, спектакли, ну и хоть какая-то память. Федор II, уже сын Бориса Годунова, воспитанный, образованный мальчик, предан и убит собственными подданными сразу после скоропостижной смерти отца. Где фигурирует царь Федор II? В драме Пушкина «Борис Годунов» мельком. А Федор III, Федор Алексеевич, наш с вами герой, не фигурирует нигде. Зашел на престол в 15, умер, не достигнув 21 американского совершеннолетия. Всего 6 лет. Мало? Ну, знаете, мало, много понятий относительно. Михаил Сергеевич Горбачев тоже проправил примерно столько же. 6 лет. Зато, поверьте мне, для тех, кто застал это время, эти 6 лет врезались в память навсегда. При царе Федоре III никаких геополитических катастроф не случилось, но, чего греха таить, кроме узких специалистов, о нем сегодня никто не вспомнит. А выйдем мы с вами на улицу, слушайте, 99,9% даже не смогут вспомнить, кто это такой, какой еще Федор. Сразу же начался Петр I. Ну вот давайте во всем этом разбираться. Федор Алексеевич не готовился быть царем. Предполагалось, что править должен старший сын и наследник Алексей, Алексей Алексеевич. Но тот неожиданно умирает тоже в возрасте лет 15.
И Федор Алексеевич оказался наследником поневоле. Такой же точной ситуации будет потом наш император Александр III, которого тоже не готовили к правлению и который оказался на имперском троне случайно, после скоропостижной смерти блестящего наследника своего старшего брата. Федор родился 30 мая 1661 года. В тот же день, что потом родится спустя 11 лет и Петр Великий. Наследников ему объявили в 14. Здесь проблем не было. Чин объявления был разработан Алексеем Михайловичем, мы помним. Тишайший сам любил составлять чины, был в этом отношении большой формалист. И вот как писали летописцы в кавычках: «Жалуючи государь изволил руками своими главу благородного царевича объятие и целовать». В общем, поцеловал в макушку. Федор, судя по всему, поначалу рос довольно бойким мальчиком. Он любил стрелять и хорошо стрелял из лука, из огнестрельного оружия. У него были свои потешные солдаты, игрушечные сабли, пушки. Он очень любил лошадей, много ездил верхом, разбирался в лошадях, увлекался по-настоящему этим делом. Вообще многое его младший сводный брат воспринял от Федора. Я имею в виду сводного брата Петрушу. Петр I тоже будет любить потешных солдат и военные забавы. И, кстати, старший брат Федор будет все это дело финансировать и поощрять. Петр I, так же, как и Федор, будет очень увлечен фейерверками. А фейерверки — это забава, которую сделал такой модный как раз царь Федор III. Но проблема была одна — слабое здоровье. Тут есть разные мнения историков. Одни говорят о каких-то наследственных болезнях. Вообще, надо сказать, что по линии Милославских царевны их было много. Как раз такие молодцы. А вот с мальчиками что-то ему не везло. И якобы у Федора была цинга. Ну, что такое цинга? Мы имеем довольно отдаленное представление во врачебных понятиях того времени. Что-то, вероятно, тоже связанное с нехваткой витамина С, потому что лечили вполне разумно. Лимоны, цитрусовые, витамины, ягоды. Может быть, не усвоение витамина С какое-то генетическое. Крайне редко дефект. Но, в принципе, врачи того времени называли цингой широкий спектр болезней, поэтому понять, почему Федору Алексеевичу часто становилось плохо, почему у него опухали ноги, и с возрастом эти симптомы усиливались. Кстати сказать, может быть, одна из причин, почему он так любил лошадей, любил ездить верхом, ходить ему на большие расстояния было тяжело. Не знаем. Есть версия, что все это последствия детской травмы. Этот случай описан иностранцем со слов боярина Артамона Матвеева. Как-то зимой царевич, ему было 13, сидел верхом на лошади. Лошадь встала на дыбы, испугалась и сбросила мальчика. Но шел царский поезд. И прямо по мальчишке проехали тяжелые груженные сани, которые раздавили ему грудную клетку. Понятно, рентгена тогда не было. Что там ему переломали, мы не знаем. Переломы такие тогда не лечили. Но начиная с этого момента здоровье царевича Федора все более ухудшалось. А рецидивы вот этой странной цинги усиливались. Лечением царей занимался аптекарский приказ, сплошь состоящий из иностранцев. Это была не только и не столько аптека, где готовились из натуральных трав и животно-растительных ингредиентов разные снадобья. Это было медицинское учреждение, 4-е главное управление Минздрава. Аптекарский приказ был любимым у Алексея Михайловича. Он был адептом, как бы сегодня сказали, нетрадиционной медицины, по тем временам очень традиционной, принимал все время какие-то травы, пил отвары, но вот в нужный момент все-таки не долечился. А Федор как раз относился к аптекарскому приказу как-то так пренебрежительно. По крайней мере, нигде нет указания о том, что он постоянно лечился, как его отец в последние годы. Ну, в общем, мы тут тоже понимаем. 50 лет по тем временам – очень степенный возраст. А у Алексея Михайловича Тишайшего была молодая, совершенно студенческого возраста супруга. Поэтому за здоровьем своим он следил. Нам известно, что из-за опухших ног, когда отпевали отца, Федора несли в церковь на специально изготовленных носилках. Носилки-трон. Он не лежал, он сидел на стуле, а стул уже несли. Поскольку стоять долгую церемонию в церкви царевичу было тяжело. Мы примерно знаем, как выглядел Федор Алексеевич. Наиболее достоверный портрет его вот. Посмотрите. Это
Парсуну. Парсуна что-то среднее между классическим европейским портретом и иконой. Эта Парсуна находилась в Архангельском соборе, где, кстати, Федор и похоронен. Вы можете увидеть его надгробие. Сейчас изображение хранится в Государственном историческом музее. Обратите внимание, юноша без бороды и без усов. Это был, пожалуй, один из немногих русских государей того времени. Но вспомним еще Лжедмитрия. Говорят, в молодости брил бороду сам Алексей Михайлович. Но вот Федор Алексеевич точно и бороду, и усы брил. Впрочем, на некоторых других портретах он изображен либо с небольшими усиками, либо с такой щеголеватой на французский манер бородкой. Однако все эти портреты написаны позже, со слов. Поэтому считать их абсолютно достоверными мы не можем. Царевич Федор был прекрасно образован. Причем-то не в старомосковской традиции, где учили главным образом закону Божию, а именно в европейском смысле этого слова. Главный учитель Симеон Полоцкий, известный просветитель того времени. Помимо богословия, само собой разумеется, церковного пения, у Федора был отличный голос. Он писал стихи, ну, точнее сказать, что-то среднее между стихами и религиозными псалмами. Он изучал иностранные языки, знал достоверно, мы знаем, латынь и польский, возможно, еще древнегреческий. Изучал математику, геометрию, немного военное дело. Процитирую вам стих, авторство которого приписывается царевичу Федору. «Се, что толь добро и красно зрится, яко братья аще сохранится, любовь правая, еже вкупе жити, друг друга чтите». Ну и так далее. Конечно, ни Ямб, ни Хорей, еще не 19 век, ни Пушкин, но вполне уже в рифму. На современном языке звучало бы несложно. «Как хорошо и как приятно, когда все братья между собой живут в согласии». От отца любовь к строгой регламентации была не только у Петра, но и у Федора. Например, зайдя на престол, Федор издал указ, видимо, тема лошадей и организации, связанные с этим дорожного городского движения, была особенно небезразлична Федору Третьему. Поэтому, согласно указу о регламентации дорожного движения в Москве, было решено, что ездить в каретах и санях, запряженных парой, или четверкой лошадей, могут только бояре. А дворяне низших рангов должны запрягать в сани только одну лошадь, ну, либо вообще ездить верхом. Ну, как бы сейчас сказали, указ о борьбе с автомобильными излишествами, бегалками и всяческими кортежами. Также Федор III издал указ, что если дворянин встречает на улице, сидя верхом как раз, какого-то знатного боярина, то не надо ему в соответствии со старой традицией останавливаться, слезать с коня и кланяться в пояс. Достаточно поклониться, сидя верхом, чопорно, по-французски. Царь Федор любил ездить верхом, любил покупать, рассматривать. Вообще был знаток, ценитель лошадей, повторюсь, и для собственных нужд в многочисленных конюшнях царских, говорят, было до 300 замечательных скакунов разных пород, причем некоторых тренировали буквально как в цирке, чтобы они могли показывать разные фокусы. Устраивали специальные представления. Некоторые были, естественно, для селекции. Обучение Федора строилось на западный манер, и, очевидно, он симпатизировал и европейской культуре, польскому платью. Федор сам часто носил польское платье. При нем прекратилась старорусская привычка, которой часто придерживались разные бояре, брить голову на лысо. Это было модно, под Котовского. Все это скрывалось за большими шапками, усы, борода. И Федор стал продвигать на европейский манер волос, чуть-чуть удлиненный. Примерно такая была прическа у Петра I. Вообще говорят, что процарствуя Федор еще лет 15 и оставь себе сына, Запад пришел бы на Русь, западная культура, но пришла бы она отнюдь не из Амстердама, а, скорее всего, откуда-нибудь из Рима, из Вены или, может быть, даже из Варшавы и Кракова. Царь был привязан к своему учителю Симеону Полоцкому, и когда тот скончался, то лично утверждал эпитафию на надгробном камне и, говорят, утвердил чуть ли не с 15-го раза. Все время ему не нравилось, недостаточно душевно написано об его любимом учителе.
Похоронен Семен Полоцкий в Москве на Никольской улице. С той поры столько раз перекладывали брусчатку и асфальт. Конечно, могила Семена Полоцкого, увы, не сохранилась. Правление царя Федора III историки делят на две почти равные части. Первые 3 года и вторые. Первая часть, ну, молодой еще, юноша, к тому же не очень хорошо себя чувствующий. Поэтому правили родственники по линии матери, клан Милославских. Роль царя в значительной мере фиктивная, но он выполнял свои обязанности, ходил на службу в церковь, молился за Россию, награждал. На больше особенно его не хватало. Всем рулили двое. Московский Кромвель, так его называл, Артамон Матвеев, Иван Милославский, двоюродный дядя царя, и Юрий Долгорукий, известный полководец Алексея Михайловича, железный канцлер. Именно он подавлял разинские возмущения, пачками вешал разинцев, считался несгибаемым, жестким. Чем занималось правительство Милославского Долгорукого? Ну, естественно, с одобрения царя Федора эти первые 3 года. Во-первых, эхо разинского возмущения только-только закончился бунт. Царевич Федор сам лично присутствовал во время казни Разина и его брата Фрола. Разина казнили не так, как Пугачева. Ему не сразу по тайному указанию матушки императрицы отрубили голову. Четвертовали, как положено. Страшная казнь. Царевич смотрел. Вот они, враги государства. А плюс шла долгая затянувшаяся война с Турцией, с Османской империей. На тот момент Османская империя крупнейшая военно-политическая сила в Европе. В эти годы плюс-минус османы будут наносить одно поражение за другим Габсбургам, австрийцам. Войска турок будут стоять у стен Вены, и только чудо спасет священную Римскую империю от краха. У нас идет активная военная реформа. Армия старого образца, дворянское ополчение, заменяется профессиональными полками нового строя. Противостояние с Польшей только-только на исходе, а начинается полноценная война с Турцией. Сделаю небольшую историческую справку. Дело в том, что после того, как Польша отказалась от левобережной Украины в пользу России, она потеряла одновременно и правый берег, который оказался как бы вне контроля. На правом берегу находилась не только изначальная столица Богдана Хмельницкого, город Чигирин, район современной Черкасской области. Согласно решению Переяславской рады, оба берега и все владения войска Запорожского перешли под руку московского царя. Но также на правом берегу находились огромные очаковские степи, фактически бесконтрольные. Вот туда вторглись сначала крымчаки, а вслед за ними пришла и турецкая армия. Украина раскалывается фактически на 2 гетманства. Одно выборное, законное, поддерживающее Москву и присягу, данную на Переяславской раде, а второе гетманство, правобережное, так называемое, самопровозглашенное. То есть то, что называют несколько упрощенно наше гетманство и польское. Но на самом деле оно было не особо-таки польское, там была такая серая зона южнее порогов, которую, по сути, никто не контролировал. И мы, и поляки считали, что это некая условная автономия, дополнительное войско Запорожского, такая буферная зона между Крымом и Речью Посполитой, между Крымом и Московским государством. Так вот, поскольку появилось 2 гетманства, законное и самопровозглашенное, то правобережный, польский, гетман Дорошенко, отдается в вассалитет султану. Почему-то на современной Украине его называют борцом за независимость, но на самом деле он присягнул Константинополю. И, соответственно, тут же приглашает турецкие войска, чтобы защитить себя то ли от поляков, то ли от Москвы. Османская империя сначала силами своих крымских вассалов, а потом всей мощью своей армии выдвигается на правый берег и начинается затяжная война турок с Польшей главным образом. При этом турки доходят до Львова, ну а мы первое время в стороне. Разбив поляков и закрепив таким образом правобережную Украину с вассальным гетманством, турки решают двинуться дальше, захватить уже Киев, захватить острова, территории на правом берегу, которые по-прежнему лояльны Москве, в
включая казацкую столицу, город Чигирин. Ну, а потом дальше двинуться на левый берег. Сложилась довольно своеобразная гуманитарная ситуация по обе стороны Днепра. Поскольку турки довольно жестко преследовали, турки и поляки, православное население, то оно массово бежало на левый берег, в нашу сторону. Поэтому левый берег был сравнительно перенаселен по сравнению с правым берегом. Бежали не только простые крестьяне, казаки, бежали и полковники с целыми отрядами. В общем, все шли на сторону Москвы. Тем более, где здесь находился настоящий наш гетман, верный.

которые так и не смогли его взять к этому моменту, решили в генеральное сражение не вступать, тем более зима на носу, и отступить. Что тут интересно? Момент блокады Чигирина. Мнение в Москве. Продолжать ли боевые действия на правой стороне Днепра, в зоне, которой сложно снабжать, сложно пополнять. Долго очень армия Рамадановская искала переправу через Днепр, из-за этого задержалась. Или всем отойти на левый берег и не пытаться удержать Чигирин с окрестностями. Мнение в Москве разделилось. Боевые генералы, в первую очередь сам Рамадановский, ну и Долгоруковы, и другие, говорили, нет, надо биться до последнего, держаться за Чигирин. А вот сам царь Федор Алексеевич говорил, что это нерациональное использование наших сил. Лучше мы закрепимся на левом берегу, подпишем с турками мир и начнем развивать эту огромную территорию. Двигаться лучше в сторону Черноморского побережья, постепенно, там огромные неосвоенные земли. Но голос молодого царя в итоге, как ни странно, как ни удивительно, все-таки перевесили военные. Через год турецкий султан решил, что отступление от крепости, который защищал столь небольшой русский гарнизон, это позор, наносит его репутации жуткий ущерб. Командира турецкой армии Пашу арестовали, посадили в крепость. И к Чигирину было отправлено войско уже в два раза больше, чем во время первого похода, причем войско, укомплектованное лучшими частями османской армии. При этом Турция впервые официально объявляет войну России. Командует войском сам великий визирь, второй человек в империи. На этот раз турки бестолково на стены не лезли, вели осаду по всем правилам, копали траншеи, закладывали мины, обстреливали со всех сторон из артиллерии, крепость держалась. Погибшего русского генерала во главе гарнизона по выбору офицеров, офицеры выбирали себе нового командира, сменил молодой шотландский офицер Патрик Гордон. Его имя потом мы не раз услышим в курсе лекции про Петра I. Кстати сказать, многие детали этой осады мы знаем благодаря сохранившемуся дневнику этого храброго шотландца. Крепость держится, а к Чигирину вновь стремится армия Рамадановского и Самойловича. Однако в этот раз не успели. Турки подорвали стены, пролом, туда бросаются янычары. Гордон вместе с солдатами нового строя сражается весь день у крепостных стен, удерживает ворота, проломы, посылает гонцов к приближающейся армии Рамадановского, просит срочно прислать ему еще ну, хотя бы 1005 добрых солдат. И он выбьет турок из крепости, но Рамадановский, не успевая, приказывает Гордону оставить крепость. Глава гарнизона покинул ее последним. Шотландец поджигал постройки. Кстати сказать, в конце концов взорвался пороховой погреб, и много турок, уже оборвавшихся в крепость, оказались под обломками. В общем, в дневнике Гордон так и записал. Чигирин был оставлен, но не взят. Что, кстати, было правдой. Эту злую крепость великий визирь прикажет сравнять с землей. С той поры Чигирин так никогда и не поднимется. По турецкой армии были французские советники. Франция исторический союзник, геополитический союзник османов. Так вот, французы писали, что никогда доселе они не видели столь яростного и ожесточенного сопротивления. Почему я рассказываю эту историю? Даже после смерти Богдана Хмельницкого на правом берегу Днепра оставались обширные русские территории. И если бы не турки, третья сила, то задолго, за 100 лет до Потемкина правый берег Днепра тоже был бы российским. Это первое. А второе, сохранился литературный памятник. Переписка турецкого султана с чигиринскими казаками. Вообще, письма казаков султану – это такой отдельный литературный жанр. Их известно, наверное, штук 20. Никто не скажет вам доподлинно, какие из них являются литературной мистификацией, а какие на самом деле оригинальные документы. Ну вот переписка чигиринских казаков с султаном, вроде бы оригинальный документ, он найден как раз в архивах одного из потомков командующего русской армией князя Рамадановского. Автор, естественно, неизвестен, народное творчество. И, естественно, зачитать это я вам не смогу. Во-первых, потому что довольно сложный язык. А во-вторых, потому что там используются такие выражения, которые, дорогие друзья, ни интернет, ни тем более телевидение, особенно канал «Культура», никогда не перенесут. Несколько обращений к султану. «Салтан, сын проклятого салтана Турского, товарищ сатаны,
повар Вавилон,

Иерусалимский, Броник Иерусалимский, Винокур Великого и Малого Египта, Свинопас Александрийский и Пес Татарский. Ну, видимо, все географические топонимы, которые знали казаки, все использовались при обращении. Далее переходят непосредственно к эпитетам. Ты проклятый аспид, ты шпынь из карет, проклятого сатаны гонец. Ну и далее, и так далее, и так далее. Не поддадимся таби, питься с тобой будем. Оборона Чигирина, запомните, очень яркий эпизод славной русской военной истории, совместной истории Москвы и верного запорожского казачества, то, о чем надо знать образованному человеку. Вернемся к нашему государю, который правит в Москве. Что стало переломным моментом в его правлении? Вы не поверите, свадьба. О том, как он выбрал свою невесту, и некоторые обстоятельства его женитьбы я расскажу вам подробнее, чуть попозже. Но после свадьбы вокруг царя образуется кружок верных молодых людей, как бы сейчас сказали, соратников прогрессивно мыслящих, главным образом из подлого шляхетства, то есть бедного дворянства. Один только был более-менее знатный, это Василий Голицын, будущий фаворит царевны Софьи, министр иностранных дел, де-факто премьер, известный человек в нашей истории. А все остальные простые дворяне, простые шляхтичи, бывшие ученики Симеона Полоцкого, можно сказать, одноклассники. И вот с этого момента, после свадьбы, царь начинает править сам, в буквальном смысле этого слова. Он забирает себе в покое царские печати, не доверяя их никому, и печати под царскими указами ставит собственноручно. Более того, царь Федор собственноручно подписывает все царские указы. Этого не делал ни его отец, иногда отец что-то подписывал, а иногда указы оглашались от имени государя. Достаточно было только царской печати, которую тоже ставил царь не сам, естественно. Так вот, царь Федор и подписывает сам указы, и печати ставит собственноручно, и лично присутствует на заседаниях Боярской думы. Эту Боярскую думу довольно сильно увеличили в первые годы его правления, почти до 100 человек. Это уже не правительство, это что-то среднее между правительством и Советом Федерации. Такой довольно аморфный орган управления, ну, 100 бояр и думных дьяков. Ну, придут они после обедни, ну, посидят, походят, поговорят, зайдут в приказ, может быть, который им подотчетен, ну, и дальше занимаются своими домашними делами. Царь Федор издает указ, согласно которому все члены Боярской думы после обедни и до вечера должны находиться на работе, разбирать дела, работать. Причем даже в отсутствие царя в Москве работать. Начинается реформа государственного управления. Помимо военной реформы, кстати, именно тогда при царе Федоре наконец появляется один министр обороны. Боярин, который стал одновременно главой трех армейских приказов. Вообще армейских приказов было больше. Лишние царь Федор упраздняет, остается три. И во главе всех трех один начальник. Вот появляется полноценное министерство обороны. Раньше такого не было. Проект реформы государственного управления. Сохранился проект указа о чести. Это роспись 35 степеней с названиями должностей и установлена степень чести, то есть по-русски иерархия чинов для 83 различных типов должностей. Прямой прообраз будущей Петровской табели о рангах. Сохранился проект создания 12 наместничеств на территории Московского царства. Прямой прообраз деления государства на губернии, последующие Петровские и Екатерининские. Большим символическим актом стала реабилитация патриарха Никона. Патриарх был помилован царем Федором по воцарении и по пути в Москву уже от старости скончался. Но тут интересно, царь принимает решение похоронить его в Москве. Кстати сказать, действующий патриарх Иоаким категорически против. Царь преодолевает возражения патриарха, запрашивает мнение Константинополя, опираясь на него, принимает решение похоронить опального Никона в Москве со всеми положенными почестями как действующего патриарха. Царь лично несколько часов присутствует на службе и, говорят, утирает в церкви слезы. Это важный шаг попытки примирения. Немало что из этого выйдет, но стремление царя, тем не менее, весьма показательно. Самое
интересная реформа царя Федора – это финансовая. На протяжении нескольких лет его правления постоянно снижаются налоги. Царь вводит так называемый стрелецкий налог, ну, точнее говоря, восстанавливает старый, отменяя множество других налогов, причем исходит из вполне петровского принципа. Если раньше налоги взимались от количества земли, от пашни, то правительство Федора решает взимать налог на содержание армии, стрелецкие деньги, от количества дворов, так им кажется более справедливым. И налоговое бремя снижается. Вообще время правления Федора – это редчайший период в нашей истории, когда объем выплачиваемых налогов не снижался, а размер налогов уменьшался. Большого дефицита при царе Федоре в казне не было. Налоговая система стала проще, удобнее и эффективнее. Кстати, чтобы ввести этот налог, была проведена первая, ну не в рамках всей страны, в рамках центральной России, государственная перепись населения. Потом система налогообложения по дворам реформирует уже Петр I, введя так называемую подушную подать, то есть делает следующий шаг. Сам себя в указах, собственноручно подписанных, царь Федор III именовал «наша тихость». Ну, с одной стороны, понятно, что это отставшего привычным титулование царя тишайше. Об этом прозвище Алексея Михайловича мы уже рассказывали вам. Но, тем не менее, тихость современники, особенно иностранцы, отмечали его милосердие и благочестивость. Соборное уложение, знаменитый кодекс законов 1649 года, принятый при отце Федора Алексеевича, стал огромным шагом к правовому государству. Он кодифицировал законодательство и сделал его публичным. Соборное уложение было издано 1000 экземпляров, разослано по всей стране. Но это был жестокий перечень законов, вполне в духе европейского уголовного законодательства. Смертная казнь за политические преступления, к политическим относилось все что угодно, вплоть до описки в царском титуле. Отрубание рук ворам-рецидивистам, ну и прочее, прочее, прочее. Современников, конечно, совершенно не удивляло, так было принято во всех соседних странах, но, тем не менее, по-русски это было жестоко. Смягчалась эта жестокость только совершеннейшей необязательностью ее применения. Поэтому за описку в царском титуле, конечно, никого не казнили, но могли подвергнуть гражданской казни, то есть высечь на торговой площади прилюдно. Но эти наказания как раз Федор Алексеевич начнет смягчать. Зачем рубить руки, ноги, пальцы? Воров-рецидивистов, согласно его указу, начнут всего лишь ссылать в Сибирь. Причем куда в Сибирь? Не на каторгу, нет, на пашню. Пусть работают. В тяжелых климатических условиях все-таки стране польза. В 1682 году, накануне смерти, Федор Алексеевич подпишет указ о создании первой государственной, то есть финансируемой из бюджета, как бы сейчас сказали, государственной монастырской богадельни для убогих коллег. И эти богадельни потом Петр I откроет во всех губерниях при множестве монастырей. Федор очень много подписывал указов самостоятельно, без боярской думы. Не было такого, чтобы царь говорил, а бояре приговорили. В большинстве случаев царь решил и точка. Ну и, конечно, главная реформа эпохи Федора III – отмена местничества. Об этом написано как раз в учебниках школьных. Вообще, что такое местничество как явление социальное и откуда оно возникло? Сейчас это понимают исключительно негативно, мол, кто знатнее, тот и правит и получает все должности. Ни за что. Только за знатность и древность своего рода. Ну, на самом деле, это несколько примитивный взгляд на нашу историю и на логику наших предков. А я все время говорю, что не надо предков осуждать. Давайте для начала попытаемся погрузиться в те обстоятельства, понять логику их поступков. Надо просто смотреть под другим углом зрения. Итак, местничество как механизм в старой Московской Руси играл очень важную роль. В чем смысл? Когда московские великие князья, потом цари, активно занялись собирательством земель, к ним на службу повалило много знати. Целыми семьями выезжали не только бояре и сыны боярские, но и князья, потомки Рюриковичей, Гедиминовичей из Литвы и Речи Посполитой.
И вот если бы не принцип местничества, письменно зафиксированной и подтвержденной документально древности того-либо иного рода, знатности и место его в иерархии государственной, то все эти понаехавшие князья и бояре начали бы бесконечно драться между собой, поскольку предки их всех были когда-то суверенными государями. Преклонили голову перед московским великим князем, но не перед кем другим. То есть все равны. Это бесконечные споры, конфликты и дуэли в том сословно-феодальном обществе. В основу местничества, как иерархической лестницы, лежала вовсе не знатность как таковая. Вообще знатность, по сути, обнулялась на момент поступления на службу к московскому великому князю. И с этого момента заслуги начинали считаться заново. Конечно, прошлое принималось во внимание, но важным было не знатность, важен был срок службы конкретного рода московским князьям. Вот с этого момента и считалось, кто знатнее. То есть современным языком род, семья. А что такое род, семья? Это десятки родственников, это сотни вооруженных людей с деньгами, очень часто с землями своими, с движимым, недвижимым имуществом, поступает на службу великому московскому князю, уходя либо от татарского хана, либо от Литвы, либо от поляков, неважно, от кого-то уходя, либо просто жертвуя своей формальной независимостью и суверенитетом. Исходя из, естественно, из практических соображений об этом, я много раз говорил в отдельном курсе лекции «Собиратели земли русской». Кстати, рекомендую вам посмотреть, если вы закончите 17 век и видели все остальное. Короткий курс лекции, 15 всего, от Рюрика до позднего СССР, как собиралась русская земля, как, собственно, из этой крошечной точки на карте, из городка Москов, образовалась самая большая, самая прекрасная страна на планете. Не буду отвлекаться, вернемся к местничеству. Местничество — это система гарантий для тех, кто давно, изначально верно служит государству. Причем эта система гарантий не лично кому-то одному, а всему роду, всему семейству, десяткам, сотням людей. Предположим, есть изменник. Трус, предатель, провинившийся, бежал с поля боя, переметнулся, как курбский, к полякам. Но неважно, один человек предал, нарушил присягу, но ты не можешь выбросить все семейство из родового круга, из номенклатуры, выражаясь современным языком. Ты можешь их несколько понизить, чтобы коллектив, семья, держали круговую поруку ответственность за каждого своего члена. Ну, предположим, воевода такой-то неудачно командовал войсками, бежал с поля боя. Делается запись в специальных разрядных книгах об этом проступке. Я все время пытаюсь привести аналогии с какими-то популярными фильмами. Но вспомните «Игру престолов» с этими бесконечными книгами и гигантскими библиотеками, которые мейстеры ведут по поводу рода каждого из рыцарей, каждого из королей-правителей. Ну, примерно то же самое. Ведутся родовые книги, где записываются подвиги, достижения и проступки. И в зависимости от этих записей, совершил воевода проступок, весь род понижен в местнической иерархии. Или бы повышен, если большое достижение, царь отметил сам. Такая своего рода кадровая политика. Понятно, что в результате этой системы, которая очень хорошо работала в начале и помогала скреплять государство и избегать совершенно избыточных конфликтов между очень знатными семьями, постепенно появилась там сотня семей родов, размножившиеся, представители которых заняли все важные должности, все важные посты в гражданской и военной номенклатуре, в иерархии. Перепрыгнуть их по лестнице стало очень тяжело. Для этого требовался либо прямо царский фавор непосредственно, Борис Годунов там продвигался Иваном Грозным, а потом Федор Иоанновичем, да? Или, ну, какая-то государева радость, там, по случаю праздника годовщины октября, дня рождения Владимира Ильича, ну, мало ли чего, могли быть царские подарки.
какие-то роды и семьи, имеющие отношение к этому празднеству, могли повышаться, либо наоборот, не дай бог, понижаться в этой местнической иерархии. Минус, со временем обнаружившийся, но не сразу, был тоже очень понятный. Местническая система оказалась своего рода закрытой кастой. Прошло несколько поколений, и элита, ну, как бы закупорилась в этой оболочке. И представителям регионального дворянства, толковым, талантливым ребятам, несмотря на личные способности, храбрость, проявленную на поле боя, или смекалистость и оборотистость в гражданской торговой службе, подняться в этой местнической иерархии очень тяжело. Перепрыгнуть для дворянства в целом, и провинциального, и московского, верхний слой стало почти невозможно. И отдельные исключения, Дмитрий Пожарский, например. Пожарский, хотя и из князей, но до смуты они даже воеводами не назначались никогда. Это было такое среднее офицерство, не генералы московской службы. Так вот, Дмитрий Пожарский — это исключение, которое подтверждает правила. И даже после того, как он стал всенародным героем, освободителем Москвы, одним из вождей ополчения и прочее, прочее, прочее, все равно по местническим счетам, основанным на веками занимаемых должностях в иерархии, Пожарский был ниже многих ничем не примечательных бояр. Например, ниже тех же бояр Пушкиных, предков нашего великого поэта. Известны по документам споры, когда бояре Пушкины или Салтыковы жаловались царю на Дмитрия Пожарского, который сидит не на положенном месте, занимает слишком высокую должность, ведет себя как-то неподобающе. И царь, чтобы не было конфликтов внутри элиты, избежать вот этой гражданской поножовщины, должен был лавировать, как-то всех успокаивать. Или объявлять, что сейчас военные действия, поэтому я назначение на генеральские должности делаю без мест, в порядке исключения. Так повелось еще со времен Ивана Грозного, иногда. Либо указывать Пожарскому, что ничем помочь он ему не может. Ты, конечно, князь, особый человек, глава приказов, министр и прочий губернатор, но Салтыковы древнее. В общем, вся эта система велотекущих разборок по поводу назначений, преференций, привилегий, на которые уходила энергия внутривидовой борьбы элиты, все это было хорошо какое-то время и даже полезно, но рано или поздно стало тормозить развитие страны, особенно в военной части. Во время войн с серьезным противником, с турками, с поляками, со шведами, занятие должностей не по принципу профессионализма, а по принципу знатности рода, это сильно мешало. И вот с этим правительство молодого царя Федора решило раз навсегда покончить. Было проведено всенародное обсуждение, как бы сейчас сказали, собраны разные комиссии и комитеты, и все, вплоть до высших церковных иерархов, выскользались за то, что местническая система устарела. Надо с ней покончить, и вместо нее ввести какую-то другую, в большей степени по личным заслугам. То есть местничество нужно обнулить. Обнулили его самым решительным образом. Царь Федор выступил в Боярской думе с речью. Текст ее сохранился. Ну, мы не знаем только, читал ли он ее сам вслух, или, как принято было в те времена, от имени государя речь зачитал в думе какой-то грамотный дьяк. Но чувствуется стиль. Чувствуется, что писал царь свою речь сам. Он, кстати, много документов писал сам, как и его отец, очень любил писать письма, Алексей Михайлович, помним, своею рукою. Итак, кавычки. «Яко сие местничество зело благословенной любви вредительно, мира и братского соединения искоренительно, противу неприятелей общего и пристойного промышленного усердия разрушительно, желаем местничество разрушить». В рифму. Царь Федор III – поэт. Итак, местнические книги были собраны и публично, принародно, при свидетелях сожжены. Жалко, конечно, нам, историкам. Такой бесценный материал исторический. Но для государства оказалось полезно. Кстати сказать, к слову о чести, дуэлях. Вот я когда читаю сочинения всякого рода модных либеральных историков о том, что, ну, Европа, Д'Артаньян,
дуэли, перчатки, рыцарские турниры, прекрасные дамы. Вот откуда пролось свободолюбие европейца и представление о достоинстве человеческом. А у нас там рашка пасконная, страна рабов, страна господ. Одна ордынская татарщина, дикарство до преклонения перед начальством. Нет. Система местничества является на самом деле подтверждением того, что понятие чести было очень даже присущно каждому боярину, боярскому сыну и дворянину. Просто честь это понималась довольно специфично. Это не была честь личная. Это была честь рода, всей семьи. И надо было каждому беречь честь с молоду, как писал потомок бояр Пушкиных Александр Сергеевич. Роняя ее, ты ронял не только честь свою, но честь своей семьи, честь предков своих. Поэтому дуэли приняли в более позднее время, в конце 18-19 веке, особенно жестокий характер. Это не та Франция на шпажках. Там побили, поцарапали, разошлись. У нас стрелялись насмерть, потому что защищал честь рода и предков, и потомков будущих. И вот это понятие русской чести от местнических споров до жесточайших дуэлей 19 века, оно родилось не на пустом месте. Давайте об этом помнить. Ну, несколько слов о социальной политике, внутренней политике царя Федора III. Был большим поклонником живописи, архитектуры, изобразительного искусства. Именно при нем расцвели художественные мастерские и оружейные палаты. Он писал проект создания университета в Москве и много спорил с церковными иерархами по поводу того, должны ли в университете учить на греческом, на латыни, какие изучать иностранные языки. Потом это все подвиснет. Это попытается сделать правительство Голицына, но так и не сделает, в конце концов. В части городского управления Москву тогда постоянно уничтожали пожары. Это страшная напасть была. Красивый, но деревянный город. И вот после очередного пожара, вызванного нарушением, естественно, правил безопасности и страшной скученностью деревянных построек, разного рода самостроев московских, царь Федор неожиданно проявляет себя как городской благоустроитель. Собянин 17 века разворачивает, во-первых, кампанию по сносу всего, что построено незаконно, приказывает снести все прилавки, торговые палатки на Красной площади и в окрестностях, все улицы вымостить. Брусчатки тогда в должном количестве, конечно, не было, а плитки не было совсем, но все улицы московские начать мостить как минимум деревянными мостовыми, а там, где можно, желательно, конечно, и брусчаткой. Даже переулки. Приказывает в огромных количествах готовить камень, причем не только для мощения улиц, но и для строительства вообще. При Федоре необычайный бум переживает каменное строительство. Вы знаете, из одних источников в другие повторяется одна и та же невероятная цифра. Я в эту цифру совершенно не могу поверить, но она повторяется. Что после указа Федора о выделении государственных субсидий, ну, как бы сейчас сказали, льготной ипотеки, на строительство каменных домов в Москве, камень оплачивала казна и в длительную рассрочку предоставляла всем, кто хочет построить каменные палаты. Якобы после этого в столице было построено 10 тысяч каменных зданий за несколько лет. Поверить не могу, но многие историки профессиональные, например, большой специалист, автор книги в серии «ЖЗЛ» о Федоре Алексеевиче Володихине, так и считает. Если у нас Алексей Михайлович Тишайший, а Петр Великий, то между ними Федор Алексеевич должен был бы называться царем-строителем. Кремлевские башни именно тогда обретают свои знаменитые шатровые вот верха, навершия, очень красивые, которыми москвичи с тех пор гордятся. Они вызывали у народа и восхищение. До этого шатер был только на одной башне, на Спасской, а все остальное обычные, обрезанные крепостные башенные строения. Именно при Федоре стены Кремля заделали, отремонтировали, облицевали и очень тщательно и аккуратно выбелили известью до середины 20 века, почти до Второй мировой войны. Следы этой извести ее постоянно подбеливали, были видны, и Кремль наш на многих картинах дореволюционных именно белого цвета, не красно-кирпичного, как сегодня. Да, именно при Федоре
построена первая канализация в Москве. Правда, в Кремле, ну, лиха беда начала. Ну и вообще, обратите внимание, когда вы гуляете по Москве и видите каменные церкви, когда эти церкви построены. Посмотрите внимательно таблички. Это не просто объект культурного наследия 17 века. Это очень часто объект культурного наследия 80-х годов 17 века при царе Федоре. И белокаменные палаты московские, их не так много сохранилось после многочисленных пожаров, перестроек 812 года. Но очень часто эти палаты не просто 17 века, а 80-х годов 17 века. Просто обратите на это внимание. В общем, реновацию провел. Очень похорошела Москва при Федоре III. Ну и, наконец, наш рассказ о этом молодом и недолго правившем государе был бы неполный, если бы мы не посвятили несколько слов его личной жизни. А в ней проявился характер молодого царя. Он не просто сам себе выбрал жену, он настоял на этом. Он женился в абсолютном мезальянсе, то есть его невеста по степени родовитости, а тогда все определялось семьей, родовитостью, но она вообще была никто. Отец смоленский шляхтич с польскими корнями, по-моему, дядя думный дьяк, так она случайно оказалась в Москве. Федор увидел ее на улице, в толпе. Красивое женское лицо. Звали ее Агафья Грушецкая. Попросил своих друзей выяснить, кто, где живет, как. Они узнали, где-то там, в сторону Новодевичьего, дом у нее. Хотел посмотреть ее поближе. Договорились, что он поедет верхом кататься с друзьями, а она, чтобы сидела у окна такое-то время. Вот сидела она у окошка с открытым лицом. Подъехал, посмотрел. Не знаю, может, улыбнулись друг другу. Послал сватов. Семья была в шоке. Милославские говорили, что это заговор, что царя околдовали, что это гнусные поляки, польские шпионы. Ни в коем случае поссорился с Милославскими, отстранил Ивана Милославского, того самого московского Кромвеля, кстати, обращаю внимание на кличку. Наши бояре прекрасно знали международную обстановку, кто есть кто. Никаких смотрин. Петр I был отнюдь не первый, кто женился, даже без формальных выборов невесты. Очень скромная свадьба. Кремль был закрыт для гостей. Царь на своем настоял. Проявил характер. Любовь. Молодая царица была модницей. Она ходила в польском платье, но была неплохо образована. Запомнилась тем, что ввела моду на так называемые польские шапки. Смелость заключалась в чем? Раньше волосы надо было замужней женщине полностью убрать под шапку, чтобы видно не было. А польская шапочка, она такая небольшая, щегольская, там волосы видны. А это по старомосковским меркам вопиющее нарушение обычаев. Ну ничего, вслед за ней по польской моде головные уборы стали носить многие дамы. Она часто появлялась вместе с царем, нарушая формальный старомосковский этикет. К этому тоже все привыкли. Она завела порядок, согласно которому женская половина дворца, то есть царевны, принимали у себя во дворе, как бы сейчас сказали, коммивояжеров с товарами и сами выбирали себе те товары, ткани, платья, которые им нравились. То есть магазин на дому. Раньше это было абсолютно невозможно. Раньше они должны были заказывать не глядя, а там что принесут. Сегодня, когда я вижу вот эту ужасную практику заказывать товара вообще обезличенно на маркетплейсах по экрану телефона, что, конечно, способствует шопоголизации населения. Мне это жутко не нравится, бесит, раздражает. Но удобно, что поделать. Началось это все с польской супруги Федора Алексеевича. Умерла Агафья рано, в 18 лет, родами первенца, который тоже вскоре умер через несколько дней. Царь был потрясен до такой степени, что даже не смог присутствовать на похоронах любимой. Год хранил траур, слабел здоровьем, как будто что-то сломалось. Семья заставила жениться еще раз. Стране нужен наследник. Но супруга не забеременела, наследника не было. А дальше неожиданно резкое ухудшение здоровья. В общем-то, Федор работал до последнего дня, подписывал указы, принимал бояр. Но все понимали вокруг, что царю становится хуже, хуже и хуже. Кто будет царствовать? Сам Федор был лично привязан к младшему брату Петру. Относился к нему очень хорошо. Считают многие специалисты, что на смертном одре
когда все столпились у постели умирающего, якобы Федор и повелел провозгласить царем младшего сводного брата. Ну, а дальше вы знаете, Милославские устроили стрелецкий бунт, и все понеслось не по тому сценарию. Кстати, во время этого бунта кто-то из друзей, сподвижников царя Федора был убит, кого-то потом сослали. Исключением стал лишь один Голицын Василий, фаворит Софьи, который возглавил правительство. Единственный из приближенных к Федору молодых реформаторов. Ну а что было дальше, вы знаете, я об этом подробно рассказывал в цикле «Петровские времена». Подводя итоги сегодняшнего рассказа, вкратце мы пробежались по 6 годам правления Федора Алексеевича. Решайте сами, был ли он безвольный, бессильный, пустой, никчемный, недостойный абзаца в учебнике, или это был все-таки особенный человек. Конечно, он был больной, но он был из числа тех людей, которых называют сильными духом. Все, что он делал, вплоть до работы до последнего дня своей жизни, и подписи указов буквально в постели, все это свидетельствует, что он изо всех сил старался победить болезни, побороть свою телесную немощь. Он все время действовал, как будто преодолевая невзгоды, наперекор судьбе. Такие получились 6 лет его правления. Довольно спокойные. Не было ни репрессий, ни казни, ни каких-то массовых ссылок. Годы эти были совсем не сонные. И надо сказать, что слабый телом, но сильный духом государь Федор III за свои 6 лет, в отличие от 6 лет Горбачева, страну не ослабил, а наоборот укрепил. Ну и самое главное, Петр I, я люблю этого очень талантливого, необычного, сильного государя, но на самом деле он, в общем-то, совсем не первый. Его реформы все возникли не на пустом месте, а стали продолжением тех процессов, которые были запущены и его отцом, и его старшим братом. А старший брат был умным реформатором. Он бороды ножницами боярам не стриг. Он сам побрился и завел моду, когда окружающие его тоже стали бриться, следить за модой, за внешним видом. Он не обрезал длинные старинные московские платья и не заставлял солдат переодеваться из удобных теплых сапог и валенок голландские башмаки в нашу зиму. То он тоже думал, что польское платье удобнее для работы, поэтому ты мог ходить в чем хочешь дома, но, заходя в Кремль, должен был переодеться. Стояли на входе стрельцы, и всех в этих старинных охабнях с длинными рукавами просто разворачивали домой переодеваться. Хочешь предстать перед царем, хочешь работать в приказе, быть близок к правительству, одевайся по-современному. Такие были подходы, мягкие, но при этом последовательные. Так что можно здесь порассуждать о настоящей альтернативе. Что бы было, если бы Федор не умер так скоропостижно в неполные 21 год, а если бы проправил еще лет 15, да даже если бы он не дал наследника, то серьезно бы повзрослел Петр Алексеевич. И он был бы совсем другим государем, принявшим страну у взрослого, умудренного опытом Федора. А может быть, вообще все пошло бы по-другому. Не по голландскому образцу, а по какому-то симбиозу старорусской традиции и европейских методов управления. Кстати сказать, идя по европейскому пути, Петр-то действовал совершенно жесткими азиатскими, ордынскими методами. Он ни с кем не церемонился, ничьих чувств не щадил. Он был человеком в этом отношении предельно жестким, с очень своеобразной моралью, полагавшим, что коли Господь дал ему в руки эту страну и этот народ, то он сам несет ответственность и лучше знает, как, в какие сроки кнутом, железом и добрым словом привести народ к счастью. Получалось по-разному. Время в истории спрессовывается, особенно на долгой дистанции. И то, чем жили наши предки, что их волновало, зачастую укладывается в несколько строк школьного учебника. А иногда и вовсе растворяется в туманной дымке былых времен. Подводя итоги этого заключительного рассказа о 17 веке, еще раз хочу сказать, иногда полезно оглянуться назад, взять старинное увеличительное стекло и пристально посмотреть не только на события, постараться попристальнее посмотреть на людей, на их страсти, их желания, на их жизнь.
Я когда-то много-много лет назад побывал в итальянских Помпеях с очень долгой, интересной экскурсией. Пришел к выводу, которого придерживаюсь. И за последние 2000 лет, ну, по крайней мере, со времен Древнего Рима, человечество совершенно не изменилось. Ничего в человеке не поменялось. Меняются только модели айфонов. А люди остаются теми же самыми. Может быть, иногда только чуть-чуть портит их квартирный вопрос. И многому можно у наших предков поучиться. Мне вообще кажется, что здравого смысла у них было больше, чем у нас. Они как-то больше думали, меньше отвлекались на соцсети, больше успевали. Вот только так, при таком подходе к истории, нам и станет понятнее, откуда пошла наша Земля, кто мы, почему и, наконец, зачем. Вот это, наверное, самый важный для всех нас вопрос. Зачем? Спасибо вам за любовь к русской истории. Ну и Бог даст. До следующих встреч. Всего доброго.

0: Вы слушаете канал Радиосиндиката Кассиопея Стейшн «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Кассиопея Стейшн, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Кассиопея Стейшн Чат или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

0: Всем добрый вечер. Мы рады вас приветствовать в культурно-просветительском центре на нашем канале. Мы продолжаем цикл лекций «Экология беспозвоночных» или, по-другому он называется, «Неурочные беспозвоночные». Вадим Валерьевич, прошу вас.
1: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Сегодня мы будем говорить про организмов, которые пошли в процессе эволюции по пути упрощения. Решили опроститься. На этой черно-белой фотографии перед нами какие-то странные структуры, похожие, не знаю, на семена какие-то. Эти структуры на самом деле формально являются одноклеточными, то есть каждый вот этот кружочек – это одноклеточная, ну, с некоторыми поправками, но одноклеточная структура. Тем не менее, это животные. У вас может возникнуть вопрос, но ведь животные бывают только многоклеточными. Я позволю здесь себе напомнить, у нас были уже разговоры, посвященные, собственно, одноклеточным существам, и обязательно еще будут. Раньше к царству животные относили и некоторых одноклеточных существ тоже. И в некоторых школьных учебниках до сих пор пишут, что там амебы, инфузории относятся к животным. Но я уже неоднократно говорил, что современная биологическая систематика, современная биология считает животных исключительно многоклеточными. То есть никакие одноклеточные организмы к царству животные не относятся. Ну тогда позвольте, а что же я до этого сказал, что перед нами животные? Вообще не похожи на животных эти штуки. Давайте разберемся. Что же это такое? Потому что на самом деле одно дело быть исходно примитивным. И, знаете, интуитивно нам кажется, что вообще эволюция – это движение от простого к сложному. Но в реальности эволюция – это и движение от сложного к простому. И внутри царства животные это замечательно реализовано. Давайте попробуем с этим разобраться. Позволю себе напомнить, что если схематично изобразить эволюционное древо жизни, отображающее местоположение всех, ну, самых крупных типов животных, я единственное приношу извинения, что нарисовано криво и от руки, правда, я старался. Просто мне так нигде в интернете и ни в каком пособии пока не удалось найти такую, казалось бы, несложную схему, которая бы одновременно наглядно и сообразно тем, как мы сейчас представляем себе, изображала эволюционное древо животных. Два слова буквально напомню, что в основании ствола находится тип губки, мы многократно уже про них говорили, если вдруг вы наши беседы про губок не слышали, можно посмотреть, я про губок подробно рассказывал и когда мы говорили просто про губок, и когда про регенерацию говорили, и про жизненные циклы. Следующие по сложности это представители типа стрекающие, те, кого в школьной программе называют кишечно-полостные, ну или кишечно-полостные, можно и так ставить ударение, полипы, медузы. Там же где-то вроде как в основании, ну вернее, точно в основании находятся представители типа грибневики, о которых мы тоже уже говорили, это замечательные организмы, которые немного напоминают медуз, но по строению очень сильно от них отличаются. Хотя есть и общие черты, конечно, они тоже такие жилетелые. Вот грибневики, видимо, это очень рано ответвившаяся в сторону эволюционная ветвь. И вот здесь четвертая в основании эволюционная ветвь – это какие-то загадочные пластинчатые. Вообще сразу могу сказать, что местоположение вот этих самых пластинчатых, оно дискуссионно. То есть с ним ученые пока не до конца поняли. Мы про них обязательно будем сегодня говорить, потому что возможно, что это как раз наоборот упростившиеся организмы. Затем эволюционное древо, царство животное, раздваивается на две большие ветви. В одну сторону уходит ветвь тех, кого называют первично ротой, куда относятся плоские черви, моллюски, кольчатые черви, круглые черви и членистоногие. И в другую уходит эволюционная ветвь вторично ротой, куда относятся иглокожие и хортовые. Почему я сейчас напоминаю эту схему? Потому что мы будем сегодня прыгать по этому древу эволюционному, и хорошо, чтобы нас не укачало, и мы вообще в нем ориентировались. Начнем мы с типа стрекающие. Ну, собственно, это полипы и медузы. Тип стрекающие, латинское название книдария, делится... Ну, в школьной программе для кишечно-полостных рассказывают про обычно три класса: коралловые полипы, гидроидные и сцифоидные. На самом деле классов у них значительно больше теперь, и некоторые из них совсем не похожи ни на полипы, ни на медузы. Ну, давайте вспомним вообще, как выглядят классические представители типа стрекающие. Они могут быть похожи либо на медузу, либо на полип. Ну, важно понимать, что что полипы, что медузы устроены довольно просто. Их пищеварительная система – это просто такая камера, соединенная с внешней средой ртом. Собственно, отличительная черта полипа от медузы состоит в том, что у полипа рот смотрит наверх, у медузы рот смотрит вниз. А в целом по строению они очень похожи. Для них характерна радиальная, то есть лучевая симметрия тела. Это означает, что что через полип, что через медузу, можно провести сразу несколько плоскостей симметрии. Воображаемых плоскостей, каждая из которых делит на тело животного на две зеркально отраженные половинки. Стоит заметить, что вот такая, ну, относительно строгая, тоже с некоторыми поправками, радиальная, то есть лучевая симметрия, ну, от латинского слова radius, луч, она встречается исключительно у стрекающих. А у всех более сложно организованных животных встречается билатеральная или двусторонняя симметрия тела. Ну, у нас с вами, например. То есть билатеральные или двусторонне симметричных животных, их можно разделить воображаемой плоскостью только на две зеркально отраженные друг относительно друга половинки. Вот и все. Мы к этому сегодня еще обязательно вернемся. Что характерно для стрекающих? Практически у всех их представителей есть стрекательные клетки. Их еще называют книдоциты. Что такое стрекательная клетка? Это особая клетка, внутрь которой ввернут жгут с такими стилетами, а сбоку торчит чувствительный волосок. И если обидчик или жертва задевает волосок, то свернутая стрекательная нить выстреливает и вонзается в жертву. Получается такой мини-гарпун. Ну, тут может возникнуть вопрос, чем страшен такой гарпун, он же одноклеточный. Один, нет, не страшен. А вот если тысяча таких гарпунов воткнется даже в человека, будет больно. А учитывая, что у многих стрекающих они еще и яды несут, иногда довольно сильные, то совсем неприятно. Но, наверное, у вас уже стали возникать вопросы. Но а как это все относится к теме нашей сегодняшней встречи? Что это я вдруг рассказываю про стрекающих? Может быть, стоило просто сразу и сказать, что будем сегодня более подробно, чем до этого, говорить про стрекающих. Я думаю, что скоро все станет понятно. Давайте вспомним крупные классы стрекающих. Первый – это сцифозоа, сцифоидные. Но это название происходит от греческого слова «скифос». Ну, это глиняная емкость, которую мы бы сейчас назвали «тарелка». Ну, то есть скифозоа переводится, сцифозоа, прошу прощения, переводится как «животные тарелки». Дело в том, что именно среди класса сцифоидные есть много ярких, больших, красивых медуз. Вот, например, замечательная медуза Aurelia aurita, которую можно встретить у нас в Черном море летом в массе. Она, кстати, совершенно безобидная, ну, если только ее, не знаю, в рот не запихивать. Потому что покровы тела на руках она прожечь своими, пробить своими стрекательными клетками не может. Хотя у нее есть, конечно, они. А на Белом море ее можно встретить. Для представителей класса сцифоидные характерен жизненный цикл с чередованием поколений, то есть взрослые раздельно полые медузы, происходит слияние сперматозоида с яйцеклеткой, получается оплодотворенная яйцеклетка зигота, из нее развивается плавающая личинка планула, она оседает на дно, из нее развивается полип, который затем начинает отпочковывать от себя сначала новые полипы, размножаясь бесполым путем, а затем, переходит к процессу, который называется страбиляция, отпочковывает вверх тормашками стопку медуз. И, собственно, выходят медузы. Да, для многих стрекающих характерен жизненный цикл с чередованием полового и бесполого поколения. Сейчас, я прошу прощения, я включу беззвучный режим. Да, прошу прощения. Так вот, но, впрочем, про жизненные циклы мы отдельно говорили в беседе, посвященной жизненным циклам. Здесь я просто его напоминаю. Другой класс – гидроидные, гидрозоа. Да, и, соответственно, у представителей класса сцифоидные, сцифозоа, доминирует в жизненном цикле как раз стадия медузы. У другого класса гидроидные, гидрозоа, обычно в жизненном цикле доминирует стадия полипа. Медузы у них есть, ну, у большинства представителей. Но они обычно не яркие, небольшие, ну, как вот этот маленький, полупрозрачный, буквально там с 5-рублевую монету размером, ну, чуть больше, но очень зловещий крестовичок при своих скромных размерах, чрезвычайно опасное создание. Жизненный цикл гидроидных подразумевает, что большую часть времени занимает стадия полипа, которая отпочковывает медуз. Медузы некоторое время живут, размножаются, формируются личинки из оплодотворенных яйцеклеток, они садятся на дно и превращаются в полип. Среди гидроидных много колониальных представителей. Ну, собственно, например, вот такой замечательный полип Абелия. Колониальность применительно к этим существам подразумевает, что есть общее тело, от которого отходят отдельные части, похожие каждая на самостоятельный организм. Такие части называются зооиды. И все это еще одето в общую такую оболочку защитную. Причем зооиды могут быть разделены по функциям, которые они выполняют. Про это мы тоже говорили. Есть среди них пресноводные представители, такие как гидра пресноводная, например. Что интересно, гидра в процессе эволюции вообще утратила стадию медузы. Она половые клетки производит непосредственно полип. Есть среди них такие удивительные морские обитатели, как представители отряда сифонофора, куда, например, относится португальский кораблик. Ну, я думаю, известный многим. Напомню, португальский кораблик, как и другие сифонофоры, это не один организм, ну, вернее, один, но состоящий из большого количества тех самых зооидов. Перед нами плавающая колония на самом деле. Ну и еще один класс, который обычно везде всегда упоминают, это класс антозоа, коралловые полипы. Бывают одиночные, как актинии, например, бывают колониальные. Причем колониальные коралловые полипы выделяют обычно то, что обычные люди, не зоологи, называют кораллами, собственно, скелет кораллового полипа, внутри которого, да, общее тело, и торчат наружу зооиды. Формируют коралловые полипы коралловые рифы, которые являются одними из самых богатых экосистем на планете Земля. Вот мы пробежались по типу стрекающие. Не по всему его разнообразию, но я думаю, если вы про них помнили, знали, то вспомнили. Если вы вдруг про них ничего не знали, ну, то хотя бы в общих чертах какие-то появились представления. Но дело в том, что к стрекающим относится, например, еще и класс миксозоа. Я сразу скажу, я не упомянул сейчас такие классы, как там ставрозоа, кубозоа, полиподиозоа. Они все похожи более или менее на нормальных стрекающих, но не так давно к типу стрекающий был отнесен еще один класс, куда входит больше 1000 видов. Класс миксозоа, миксозои. Это внутриклеточные паразиты, причем строение их тел настолько простое, что долгое время их считали

0: и деградировать, это такой путь эволюции?
1: Важно понимать, что эволюция – это, в принципе, не движение из точки А в точку Б. Ну, создатель первой теории эволюции, Жан-Батист Ламарк, который в начале 19 века ее предложил, он как раз предполагал, что эволюция – это движение от более простого к более сложному, потому что вся жизнь, она стремится к совершенству. И, соответственно, вот как в течение жизни человек должен стремиться к совершенству, так и вся жизнь все время усложняется, усложняется, усложняется. Ламарк был замечательным зоологом, но в плане движущих сил теории эволюции, движущих сил эволюции, он очень сильно ошибся. И уже, ну, когда в середине 19 века, в 50-е годы, вышли работы Чарльза Дарвина и Альфреда Уоллеса, которые разработали концепцию естественного отбора как движущей силы эволюции, выживания наиболее приспособленного, стало понятно, что эволюция – это не движение от простого к сложному. Эволюция – это движение от менее приспособленного к более приспособленному. Поэтому заранее предсказать, в какую сторону будет развиваться тот или иной организм, практически невозможно. Можно предположить, зная, как будет изменяться среда обитания, в какую сторону повернет эволюция тех или иных организмов. Но быть уверенными нельзя. Поэтому эволюция – это, я бы сказал, движение во все стороны. Главное, чтобы организм оставался максимально приспособлен к окружающей среде и выигрывал в конкуренции.
0: Дополнение к этому вопросу. Стремление человека к комфорту и общество потребления – это путь паразитизма, упрощения и релакса. Неплохой сценарий, а многие волнуются, типа деградируем.
1: Ну, мне кажется, здесь вообще есть очень такой большой соблазн, с которым нужно быть чрезвычайно осторожным. Сравнивать человеческое поведение с с эволюционными процессами. То есть, безусловно, когда мы говорим, например, про там развитие цивилизаций, мы тоже можем как-то экстраполировать на это эволюционные закономерности. Но тут нужно быть очень-очень осторожным, потому что, знаете, как бывают слова, ложные друзья переводчика, которые в разных языках похожи, но значат совсем другое. Вот так и тут. Чтобы вообще говорить про эволюцию, и чтобы интересно и действительно корректно говорить про эволюцию и как-то экстраполировать это на развитие человеческого общества, надо сначала очень тщательно уточнить терминологию. То есть, если сначала поговорить про эволюцию, уточнить, как бы, что, под какими словами мы что имеем в виду, тогда можно уже переходить к этому. А так можно очень сильно ошибиться, не поняв друг друга.
0: А в какое длительное идеальное время деградировал так трихоплекс, что многие его функции стали избыточными? Что происходило в то время? Что изменилось? Это известно?
1: Нет. Как я уже сказал, трихоплекс – это во всех смыслах загадка. И, наверное, одна из самых поразительных групп животных, вот эти представители типа пластинчатые, куда долгое время относился всего один вид трихоплекс от Геренс. Просто потому что все они выглядят как прилипчивые волосатые пластинки. В том-то и дело, что со всеми остальными организмами, про которые мы сегодня говорили, почему они в процессе эволюции упростились, понятно. Либо перешли к паразитизму, либо перешли к сидячему образу жизни, к образу жизни сидячего фильтратора, либо к образу жизни плавающего планктонного фильтратора, которого просто несет течение. Но трихоплекс – это активно ползающий организм, организм, который активно ищет пищу, активно перемещается. И в каком страшном эволюционном сне его предкам, и главное, вы абсолютно верно задали вопрос, в каких условиях это стало более выгодным? Непонятно. Вот непонятно совсем. Трихоплекс – это действительно очень большая загадка до сих пор.

0: А трихоплодцу в аквариуме лучше живется или хуже живется, чем в океане?
1: Ну, я думаю, что в аквариуме ему живется спокойно, если там ему создаются благоприятные условия. Собственно, как и любому организму, если вы в аквариуме, обитателям аквариума создаете благоприятные условия, им там живется лучше, чем не в аквариуме. Ну, вопрос создания благоприятных условий.
0: А сальпа выглядит как максимально легкая добыча, медленная и беззащитная. Почему их еще не съели всех?
1: Сейчас очень хороший вопрос.
0: А правда, я уже отключил презентацию.
1: Да?
0: Демонстрацию, да,
1: А, не
0: демонстрацию.
1: бог с ним, бог с ним, я на словах скажу, ничего страшного. Смотрите, помните, я сказал, что вот под тип, куда относятся сальпы и асцидии, еще на самом деле еще туда относятся аппендикулярии, но про них мы тут не говорили, говорили, когда просто про хордовых говорили в отдельной беседе. Этот подтип называется личиночно-хордовые или оболочники. Почему оболочники? Потому что они выделяют достаточно плотный такой неклеточный покров вокруг своего тела, который тяжело жевать. У сальп у них плотная оболочка, а внутри тело в основном заполнено водой. Поэтому жевать сложно, питательная ценность близка к нулю. Так что просто их в основном особенно никто не ест.
0: И последние два вопроса. Интересно, как шла эволюция у сакулины? Какая мутация вообще породила способность влиять на самосознание краба?
1: Это действительно очень интересный вопрос. Вообще вопрос того, каким образом паразиты химически контролируют поведение хозяина, могут заставить его поверить, что он другого пола, заставить поверить, что это не паразит, а его собственная кладка яиц. Есть паразиты, которые довольно сильно могут корректировать поведение хозяина, например, там, заставлять улитку ползти не в более тенистые, а в более освещенное место. Они воздействуют химически, но в большинстве случаев не до конца понятен механизм этих воздействий. И на самом деле это та сфера, в которой нам наверняка еще предстоят большие открытия, потому что это, безусловно, интересно. И ну, вообще регуляция одним организмом поведение другого организма может оказаться изучение этой регуляции очень полезным, потому что чем больше мы понимаем про различные биологически активные вещества, тем больше шансов, что что-то из этого мы научимся использовать для своих практических целей.
0: Так, вопрос. Есть ли среди этих упрощенных экстремофилы?
1: Ну, смотрите, тут что считать экстремофилами? Если считать под экстремофилами то, что понимают под экстремофилами у там, бактерий и архей, у прокариотических организмов, то животные в целом к этому вообще... Вообще не то чтобы очень склонны. Ну, наверное, среди животных самыми экстремофилами являются некоторые круглые черви, которые обитают в толще земной коры на глубине там, до 3,5 километров, как, например, Галлицефалобус мефисто. При экстремально низких содержаниях кислорода и при температуре воды там, больше 40 градусов, и причем в очень соленой воде, там, где на глубине 3,5 километра в земной коре еще и радиоактивный фон существенно повышен. Но это скорее для животных все-таки исключение. Наверное, из вот тех, о ком я рассказывал сегодня, это самыми экстремофилами можно назвать гинегую, представители класса миксозои, организма, который является единственным на данный момент известным по-настоящему анаэробным животным, животным, которому вообще никак не нужен кислород. И он даже, если ему дать кислород, он просто не сможет им никак воспользоваться. Ну, пожалуй, вот это вот самый из них экстремофил. Но, говорю, вот в том ключе, чтобы... Обычно термин экстремофил просто применяют к прокариотическим организмам, бактериям и археям. Те, кто может жить там в кипящих источниках, озерах серной кислоты. Животные все-таки к этому не очень склонны. Да как и вообще эукариотические организмы.
0: И последний вопрос не по теме, но по темам наших лекций. А будет ли лекция про многоножек, мухоловки, скалопендры?
1: Обязательно будет отдельная лекция про многоножек, конечно же. Потому что это та ветвь эволюции членистоногих, а долгое время как бы считалось, что многоножки – это один класс, сейчас мы понимаем, что это не один класс, которая всегда как-то незаслуженно обходится вниманием, причем что в школьной программе, что в университетской программе, что в количестве исследователей, которые ими занимаются, мы обязательно о них поговорим.
0: Большое спасибо за эфир. Увидимся через 2 недели, да?
1: Да, да. Ну, спасибо за внимание и до свидания.
0: До свидания.

Доброе утро. Меня зовут Амир Ахтамзян. В Дарреловском музее я занимаюсь трехмерными технологиями. Сканирую музейные предметы, делаю гиды до полной реальности, выкладываю трехмерные модели в интернете на сервисе SketchFab, делаю разные виртуальные экскурсии. С 2016 года в Дарреловском музее мы начали сканировать наши музейные предметы. Экспонаты, чучела различных животных, остеологические объекты, кости. В общем, то, что вы можете увидеть, приходя в музей. После трехмерной оцифровки таких предметов они становятся доступны для просмотра со всех сторон в интернете. В одном из прошлых роликов Елена Сударикова рассказывала про нашу новую выставку «Травмы прошлого». Среди экспонатов этой выставки есть и те, которые не наши, находятся не в наших коллекциях, не в нашем музее. Но мы бы хотели иметь некие цифровые образы, с которыми мы могли в дальнейшем работать, как-то их показывать, делать какие-то виртуальные экскурсии, использовать в видеороликах. В нашей работе мы используем два подхода. Первый – это использование 3D-сканера, а второй – это использование камеры или фотограмметрии. Это перевод изображений, фотографий, сделанных с обычной камеры или с камеры мобильного телефона, в формат трехмерной модели. Существует несколько программ, которые позволяют это сделать. Reality Capture, Agisoft MetaShape. Эти программы мы используем в нашей работе для того, чтобы перевести наборы фотографий, сделанных со всех сторон вокруг предмета, в формат трехмерной модели. Мы начинали сканировать наши трехмерные коллекции при помощи трехмерного сканера. Мы использовали довольно дорогостоящее оборудование Artec Evo, сканер, который называется Artec Evo. Сейчас мы немного поменяли подход к такой работе и начали использовать метод фотограмметрии. Он позволяет делать более качественные текстуры, и у нас довольно много мелких и средних предметов, поскольку сканеры они специализируются на предметах разных габаритов. Наш сканер сканировал преимущественно средние и большие объекты. Вот не так давно мы приступили к сканированию мелких объектов, как раз таких, как небольшие кости. И для нас фотограмметрия – это как раз такой довольно удобный способ получить трехмерные копии вот этих вот музейных предметов небольшого размера. Сегодня я расскажу, как работает эта технология. И, в принципе, эту технологию может повторить любой желающий. Здесь есть несколько нюансов, которые нужно учитывать. Но, в принципе, для создания фотограмметрической модели единственное, что вам понадобится, это камера или мобильный телефон и компьютер с программным обеспечением. Здесь, как вы видите, мы используем специальный lightbox, который позволяет сделать модель равномерно засвеченной, так, чтобы не было теней и чтобы текстуры получились яркими, без провалов в тенях. Также, помимо подсветки, внизу вы видите, это поворотный столик. На него наклеены маркеры, которые помогают более точно распознать изображение. В процессе съемки музейного предмета самое важное, чтобы он попал в объектив камеры со всех сторон, чтобы не было так называемых слепых зон. Соответственно, чем больше получается фотографий, тем точнее получается трехмерная модель. Начинать можно с 70 фотографий, но желательно сделать их как можно больше. 100-200. Часто, если предмет сложносоставной, такой как череп с челюстью, требуется сделать несколько подходов, а конкретно 4 подхода, то есть сфотографировать сверху, потом перевернуть, сделать такой же набор кадров и то же самое проделать с челюстью, то есть получается такие 4 захода со сменой объекта, который сканируется. В процессе работы я также использую вот такие вот напечатанные маркеры. Это просто набор изображений, картинок на клейкой основе. При этом желательно, чтобы клей был не очень такой, не очень сильный, чтобы не причинить ущерба при отклеивании к музейному предмету, потому что музейные предметы представляют как раз большую ценность и не должны быть повреждены в процессе работы. Эти маркеры наклеиваются на части предмета, которые сканируются.
фотографируется. И также они нужны для более удобного сопоставления вот этих вот наборов фрагментов на этапе сборки. Процесс обработки по времени зависит от конфигурации компьютера. Но на компьютере средней конфигурации обычно это около 20-30 минут на фрагмент. Зависит, конечно, от количества фотографий, от сложности самого объекта, сферы, какой-нибудь куб, они будут сканироваться быстро, распознаваться быстро, потому что геометрически они довольно несложные, и, например, в них нет каких-то внутренних поверхностей. Ну, можно сказать, что органические объекты, животные, черепа и такие вот сложные органические объекты, их сканировать сложнее всего. И сейчас, например, есть несколько проблем, которые пока не решает ни одно программное обеспечение или сканирующее оборудование. Это сканирование прозрачных поверхностей. Существует технология матирования, нанесения специального состава, сканирование шерсти, волос и больших или мелких перьев. То есть вот сейчас это такие наиболее проблемные объекты. Больше всего времени уходит на обработку материалов, на чистку облака точек, которые получаются на одном из этапов работы, и направку после получения итоговой модели, меша модели. То есть иногда требуется убрать какие-то дефекты модели, какие-то области можно сгладить, какие-то дорисовать. Это делается в специальном программном обеспечении 3D Code, программа для скульптинга, так называемого 3D скульптинга. То есть вы можете прямо в режиме реального времени при помощи графического планшета или мыши вносить правки в топологию модели. Ну, как вы уже поняли, в принципе, для того, чтобы создавать трехмерные модели, вам не нужно какое-то супердорогое оборудование, достаточно просто телефона, компьютера средней конфигурации. Но если у вас появились какие-то вопросы, задавайте, попробую на них ответить. А сегодня вас разбудил рев гориллы. Покрывали, охватывали всю поверхность предмета, который вы сканируете, который вы фотографируете. Фотограмметрируете. Которую вы фотограмметрируете. Которую вы фотографируете.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Это мяч. Теперь с приложением Яндекс.Пэй его можно купить с кэшбэком или частями в сплит. Просто выберите способ передоплаты на кассе. Покупайте по-своему. Платежные всевозможности в приложении Яндекс.Пэй.
2: На Марсе обнаружено странное облако-призрак. Кроме того, в образцах грунта там найдены признаки жизни. А в США уже готовят людей для полета на Марс. Эти и другие удивительные новости изучения Вселенной, а сегодня конкретно Марса, обсудим прямо сейчас. Это «Неземной подкаст». Я астроном Владимир Сурдин. Если вы хотите помочь распространению научного знания, поставьте под нашим видео лайк. А мы начинаем. Сегодня довольно много новостей, связанных с исследованием Марса. Ну, Марс — это наш любимый объект. Мы ищем там и внеземную жизнь, и, собственно говоря, марсианскую жизнь. Поэтому давайте поговорим о том, что новенького мы узнали о Марсе. Во-первых, довольно любопытную географическую деталь недавно исследовали и поняли ее происхождение. Речь идет вот о чем. Вы знаете, у Марса есть замечательная провинция Форсида. Это такое поднятие, на котором три больших, а четвертый очень большой вулкан, Олимп, высотой 25, чуть больше километров. Но три больших тоже не маленькие. И вот один из них — вулкан Арсия. Это довольно крупное тело. Ну, он на втором месте после высоты Олимпа. Олимп около 26 километров, а Арсия примерно 19 километров высотой. Тоже древняя вулканическая гора с кальдерой. И вот выяснилось за последние годы, что регулярно, один раз в год, марсианский год, рядом с вершиной вулкана Арсия, ну или горы Арсия, возникает такой белый шлейф, белое, яркое, светлое, длинное облако. Возникает ненадолго и довольно быстро пропадает. Причем оно очень быстро вытягивается на расстоянии около 2000 километров всего лишь за 3 часа. Вообще говоря, если поделить 2000 километров на 3 часа, получается почти сверхзвуковая скорость, ну, очень большая скорость. С чем это может быть связано? Довольно быстро земные климатологи, специалисты по атмосфере Земли, нашли аналог нашим земным облакам такой вот длинной формы, которые как флаг развиваются от вершины высокой горы. Начинают у вершины горы и потом тянутся вдаль. А в каком направлении? В направлении, куда дует ветер. Они действительно как вымпел, как флаг, таким направление ветра указывают. Ну, значит, их природа, конечно, как-то связана с ветром. У нас на Земле это рядовое явление, потому что атмосфера Земли богата парами воды. Я уже не раз рассказывал, но в основном на своих публичных лекциях про НЛО, о том, что над вершинами гор часто бывают облака такие вот висячие. Происхождение их нам довольно понятно. Когда богатый парами воды, насыщенный водой воздух наталкивается в своем движении на гору, он взмывает вдоль горы наверх, туда, где атмосфера холодная, и там пары воды превращаются в капельки, то есть пар конденсируется, превращается в капельки воды, то есть фактически в облако. А потом это облако исчезает, когда, перевалив через гору, поток воздуха стекает вниз по склону горы, становится более теплым, капельки опять превращаются в пар, который не видим. И таким образом шапка висит над вершиной горы, над очень красивые фотографии над Фудзиямой. Кстати, над нашим Эльбрусом довольно часто мы такие видим. Но бывает и по-иному. Бывает, ветер настолько сильный, настолько мощный, что, взмыв над горой, он потом продолжает свой полет горизонтально. И вот этот самый облачный шлейф, он как вымпел, тянется от вершины горы довольно далеко. Но это на Земле, где паров воды в атмосфере много. А на Марсе атмосфера очень сухая. Да, там бывают облака. Да, они связаны с парами воды. Но, как правило, это водяной пар, который осаждается на пылинках. Пылинки являются затравкой конденсации. Сам по себе водяной пар недостаточно насыщен, чтобы превращаться в капельки. Но если в атмосфере есть пыль, а пыль в атмосфере Марса — это рядовое явление, то на пылинках даже не капли воды, а прямо кристаллики воды, кристаллики льда иногда образуются. И в зимние периоды мы иногда видим над вершинами гор или северной и южной полярными шапками облачность, которая связана с конденсацией паров воды, иногда даже паров углекислого газа, СО2. Но тут другое. Климатологи сделали модель того, как марсианская атмосфера обтекает эту высокую гору Арсия. И оказалось, что при мощном ветре, а он возникает в определенные периоды года, как правило, весной, когда там пылевые бури мощные бывают. Знаете, с чем связан ветер на Марсе? На Марсе две полярных шапки, северная и южная, как полагается. Они состоят частично из замерзшей воды, а зимой в основном из замерзшего углекислого газа. Он при очень низких температурах тоже снегом выпадает на поверхность планеты. Но когда наступает весна и солнышко немножко пригреет, углекислый газ резко начинает возгоняться, то есть из твердого состояния сразу превращаться в газ. И в районе полюса плотность углекислого газа повышается, давление повышается, и куда ему деться? Он стремительно летит через всю планету на другой полюс, где в этот момент полярная зима началась, где температура опустилась, и он там замерзает в виде снега. И так каждые полгода огромная масса углекислого газа, а из него в основном и состоит атмосфера Марса, перелетает с полюса на полюс. Так что пылевые бури на Марсе — это рядовое явление. И вообще бури, такие вот мощные потоки газа — это рядовое явление. Пыль-то особенно высоко не поднимается, а газ летает на большой высоте. И вот расчеты показали, что когда в гору Арсия врезается мощный ветер, он взмывает довольно высоко. Гора высотой 19 километров, а поток ветра, поток газа, может взмыть до 30-километровой высоты, где очень холодно, и там слабый, еле заметный водяной пар все равно оказывается насыщенным и начинает конденсироваться в капельки воды. Возникает облако, которое дальше вместе с потоком ветра летит от вершины горы Арсия туда на расстоянии почти 2000, ну, точнее говоря, 1800 километров его примерно. Видели такой шлейф, ну, примерно до 2000 слабо видимый, можно проследить. Вот это удивительное такое географическое или климатологическое явление. В каком-то смысле, я бы сказал, знаете, оно что напоминает? Белый след, который мы иногда видим за высоко летящим самолетом. Он тоже, пролетая в холодных слоях тропосферы или даже иногда в стратосфере самолеты поднимаются выше 10 километров, он возмущает окружающий очень малоплотный водяной пар, который на короткое время превращается в капельки воды, и это и есть облачный белый след. А потом быстро рассасывается, опять превращается в пар, ну и белый след исчезает за самолетом. Вот примерно такая же белая полоса за вершиной горы Арсия время от времени наблюдается на Марсе. Когда мощный поток ветра наталкивается на высокую гору Арсия, а гора-то высотой чуть меньше 20 километров, этот поток по инерции взмывает на 45 километров от поверхности Марса. А там температура очень низкая, даже в летнее время ниже 30 градусов. И поэтому даже слабо плотный водяной пар получает возможность конденсироваться мелкие капельки воды даже без участия пылинок, которые обычно создают облака на Марсе. То есть климатическая модель доказала, что это возможно на Марсе. Мы этого не ожидали, но, как видим, точные расчеты показывают, что это облако — это просто водяное, обычное водяное облако, несмотря на крайнюю сухость марсианской атмосферы. Посмотрите на эти снимки Луны. Сложно поверить, но они сняты на телефон. на Xiaomi 15T Pro. У смартфона три камеры с оптикой Leica. Основная, сверхширокая и перископ-телеобъектив. Снимки получаются яркими и четкими даже при слабом освещении. То, что нужен для астрофотографии. Говорят, с развитием нейросетей появились алгоритмы, которые дорисовывают рельеф Луны на фото. Но такие трюки смартфон Xiaomi не использует. У модели 15T Pro перископическая камера с оптическим приближением в 5 раз, которая позволяет добиться настоящего увеличения. А также 10-кратное гибридное приближение и 20-кратное цифровое для максимального погружения в детали. В режиме лунной съемки уже подобраны настройки, чтобы рельеф спутника был четкий, а фотография не засвеченная. Если вы думаете, что это нарисовано, вы можете сделать аналогичный снимок в ручном режиме, доработать его встроенным редактором и получить сравнимый результат. У модели самый яркий дисплей среди смартфонов Xiaomi и тонкие рамки, всего 1,5 мм. Смотреть на экран комфортно даже на солнце, а связь с другими пользователями работает без сети до 1,9 км у старшей версии. Смартфон прочный, поддерживает 90 Вт проводной и 50 Вт беспроводной зарядки с утонченным бесшовным дизайном. Купить смартфон Xiaomi серии 15T выгодно. Вы можете по ссылке в описании. Не откладывайте. Количество ограничено. В последнее время очень активно обсуждается новость о том, что американский марсоход Perseverance обнаружил следы жизни на Марсе. Я детально изучал публикации на эту тему. Но скажу вам откровенно, это геологические следы, минералогические следы. Ничего органического найдено, конечно, не было. Иначе это была бы суперсенсация. Для меня, астронома, довольно трудно понять те тексты, которые мне удалось прочитать на этот счет. Они очень насыщены геологической терминологией, но речь идет о том, что те вещества, который сумел разглядеть Perseverance на краю этого огромного кратера, ну, который когда-то был дном озера, поскольку кратер так и называется, Эзера, ну, то есть озеро, а на краю он нашел вещества, которые могли бы сформироваться при наличии углерода органического происхождения, вот так. То есть найдено неорганическое вещество, никакой органики, никакой жизни, конечно, сейчас не обнаружено. Но все-таки это интересно. Найдены вещества, которые в окислительно-восстановительном процессе могли бы создать то, что мы там нашли. Вот железофосфатные, железосульфитные соединения, углерод органического происхождения, он немножко другой изотопный состав имеет, чем, ну, скажем, углерод в углеродной атмосфере Марса. Может быть, это намек на то, что да, какие-то следы жизни на Марсе найдены. Но когда я прочитал выводы этих работ, то все их авторы говорят одно. Те походные приборы, те сравнительно скромные возможности приборов, которые есть на борту Perseverance, не способны поставить точку в этом исследовании. Нам нужно доставить эти образцы на Землю, и здесь мощными приборами, мощными методами лабораторными, которые у нас есть в стерильных условиях, пытаться решить эту задачу окончательно. Perseverance дал только намек, и он показал необходимость доставки на Землю образцов марсианского грунта, конечно, из самых интересных мест. Ну, я хочу напомнить, что в этом-то и была задача Perseverance. Он не просто лаборатория на колесах. Лаборатория, он довольно слабая, прямо скажем. Это прежде всего сборщик интересного грунта. Он ищет интересные образцы грунта на поверхности Марса, упаковывает их в специальные контейнеры титановые, по паре контейнеров. Один из них оставляет внутри себя, внутри подвижного аппарата, второй контейнер оставляет на марсианском грунте по пути своего следования на тот случай, если следующая экспедиция на Марс прилетит, следующий марсоход соберет эти контейнеры, погрузит их на небольшую ракету, которая стартует на околомарсианскую, до Земли она не может долететь сразу, на околомарсианскую орбиту, переложит эти контейнеры с образцами грунта на другую ракету, и та уже доставит их на Землю. Именно так был задуман многоходовый эксперимент, начало которого положил Perseverance. Он был первой ласточкой. Он до сих пор работает очень хорошо. Он собирает замечательные образцы. Видите, он даже намекает нам на то, что эти образцы связаны с прошлой марсианской жизнью. Окончательного решения мы от него не получим. Надо ждать доставки этих образцов на Землю. Какова перспектива? Не очень хорошая. НАСА сегодня не так хорошо финансируется, как оно рассчитывало несколько лет назад, когда этот эксперимент начинался. И практически сегодня руководство НАСА отказалось окончательно проводить этот эксперимент с доставкой образцов на Землю. Да, они собраны, да, они лежат, ждут своего часа, но у НАСА нет достаточных финансов, достаточных ресурсов, чтобы и ракету, и второй, даже две ракеты к Марсу отправить. Одна из них должна вернуться на Землю, чего никогда еще не было. Марсоход, который соберет эти образцы. В общем, НАСА сдается в этой ситуации и говорит, что надо ждать лучших времен. Сегодня там ситуация ограниченного финансирования. Напротив, китайские ученые, китайские инженеры, а они всегда идут по пятам удачных проектов. И наших, российских, советских, и американских, пытаясь их дублировать, но иногда вырываясь вперед. Например, так по исследованиям Луны китайцы сегодня впереди, хотя они копируют и нашу, и американскую технику, но иногда вырываются вперед в данный момент актуально. Так вот, они обещают закончить эксперименты по доставке марсианского грунта на Землю в течение нескольких ближайших лет. Если это китайцам удастся, спасибо. Они уже знают, что и где надо искать, и какие наиболее интересные марсианские образцы грунта, в которых есть намеки на бывшую, прошлую марсианскую жизнь, доставить на Землю. Будем ждать. С Землей сближается 3i Atlas, небесный объект из другой планетной системы, и комета Сван, которая в десятки раз больше его. Чем объясняются странности этих объектов? И могут ли они быть искусственного происхождения? 18 октября. Обсудим это вместе. Я, астроном Владимир Сурдин. Леонид Еленин, также астроном, специалист по кометам и астероидам. И вас всех тоже приглашаем. Давайте вместе разберемся, что за объекты приближаются к Земле и что они нам несут. Обсудим самую свежую и достоверную информацию. Ну и развеем мифы. Приходите. 18 октября, Москва, киноконцертный зал «Эльдар». Билеты можно купить по ссылке в описании. Жду вас. В некоторых заголовках астрономических новостей о Марсе мы видим слово «тюрьма». В чем дело? Так журналисты представляют себе начало нового эксперимента на Земле, который связан с исследованиями полетов человека на Марс. Оказывается, и в России, и в США регулярно проводятся эксперименты по исследованию человеческой психики, человеческой физиологии в замкнутом пространстве, которое моделирует полет человека на Марс. Вы знаете, до Марса лететь долго, 8, а то и 9 месяцев, в замкнутом пространстве небольшого космического корабля, небольшим экипажем, и надо проверить, сможет ли человек это выдержать и в психологическом смысле, и в физиологическом, и как он будет питаться, как он будет поддерживать жизнедеятельность своего аппарата. Поэтому регулярно и в Институте медико-биологических проблем у нас в Москве, и в американском НАСА проводятся такие эксперименты в замкнутом пространстве. Речь идет о том, что буквально на днях, 19 октября 2025 года начнется новый такой эксперимент по годичному заключению в такую вот тюрьму небольшого экипажа. Ну, конечно, это никакая не тюрьма, а довольно благоустроенная камера, но небольшого объема. площадь 150 квадратных метров, ну, это одна благоустроенная квартира по московским меркам, а там будут заключены несколько человек, ну, вначале четверо, экипаж, в котором будут три мужчины молодых и одна молодая женщина, и они будут делать вид, что летят на Марс. Ну, казалось бы, не все препятствия к этому полету будут промоделированы. Например, невесомости не будет и радиации не будет. Это, в общем-то, два самых важных, самых тяжелых фактора, которые ожидают людей в межпланетном перелете. Но все остальное будет. Будет замкнутое пространство, будет портиться какая-то техника, которую им надо будет срочно восстанавливать, будут задержки в связи. Ну, это не радиосвязь, конечно, они тут, на Земле, но, тем не менее, задержка в переговорах будет такая, как грозит путешественникам на Марс. В общем, много будет не очень приятных событий, которые надо будет преодолеть в течение года. Точнее говоря, расчет ведется на 378 суток. Сразу хочу заметить, что недавний эксперимент у нас тут, в Москве, назывался «Марс-500». И там более 500 суток проводил экипаж из 6 человек в замкнутом пространстве. Так что американский, в общем, как-то не превзойдет их по длительности полета на Марс, но год это тоже, наверное, тяжело. Что за экипаж? Там 3 юноши и 1 девушка. 3 юноши, фактически все они инженеры. Один из них просто инженер, пилот, испытатель, летчик, командир экипажа, военный человек. 2 других – просто инженеры, айтишники, инженеры такого широкого профиля. А девушка фактически тоже инженер, но поскольку она женщина, у нее еще и медицинские есть навыки, и она в данном экипаже будет играть роль врача. Врач нужен всегда при таком длительном полете. Но я посмотрел на их происхождение, этих 4. В общем-то, все они связаны с оборонной промышленностью, либо с армией американской. То есть это хорошо тренированные военные специалисты, скажем так. Ну, мы знаем, что в космос в основном летают военные летчики, испытатели. Ну, это люди, на которых можно положиться, у которых хорошая подготовка и хорошая дисциплина, а она необходима в таких путешествиях. Будем ждать. Это не первый такой изоляционный эксперимент. У американцев был не так давно, вот пару лет назад, более короткий, сейчас будет более длительный. Посмотрим, какие проблемы их там могут выбить из седла. Бывают такие проблемы, да, и здоровье может пошатнуться, хотя все они отобраны. И с психологической точки зрения провести год в замкнутом пространстве, в очень узком коллективе нелегко. Но они готовятся к этому, и я думаю, все будет хорошо, так же, как у нас эксперимент Марс-500, а сейчас новый эксперимент «Сириус» идет в Институте медико-биологических проблем. Все это очень хорошая подготовка к полету на Марс. Но она не идеальная. Идеальной была бы такая же, но в космическом пространстве, где есть невесомость и где есть радиация. К сожалению, это 2 самых неприятных фактора. Как это сделать, если вы на Земле? Ну, конечно, можно было бы радиацию устроить, но почему-то никто на это не решается. Все-таки заранее убивать людей радиацией в таком эксперименте, это было бы бесчеловечно. Но, видимо, придется. Видимо, придется. И к этому сейчас готовятся специалисты. Напомню, уже несколько лет идет работа по созданию окололунной, то есть на орбите вокруг Луны, небольшой орбитальной станции типа МКС. Но более скромный, на который будет экипаж примерно из 3-4 человек. Зачем это нужно? Затем, что это будет, во-первых, изоляция на год, во-вторых, и невесомость, и радиация в полной мере, обычные космические факторы, и третий фактор – удаленность от Земли, чисто психологический. Сегодня на МКС работают на расстоянии 400 километров от Земли, где всегда можно ожидать помощи. А до Луны 400 тысяч километров. И там помощь, если и придет, то не скоро. И надо справляться с какими-то аварийными ситуациями тут на месте своими силами. Вот это будет по-настоящему серьезная подготовка к полету на Марс. Ну а следующим шагом будет сам полет. И люди, конечно, полетят на Марс. И, конечно, они там выйдут на поверхность. И, конечно, они принесут на поверхность Марса свою микрожизнь, микрофлору, микрофауну, которая сопровождает человека и внутри, и снаружи. И это очень сильно беспокоит тех, кто ищет внеземную жизнь. Но об этом мы поговорим чуть позже. Давайте поговорим о том, какие формы жизни вообще могли бы расцветать или хотя бы как-то существовать на поверхности Марса. Ну, казалось бы, там совершенно нечеловеческие условия. Да, нечеловеческие, но кто сказал, что человек – самое надежное существо? Очень много микроорганизмов у нас на Земле живут в таких условиях, где человек бы, конечно, не выжил. На побережье Антарктиды, где абсолютно сухой, холодный климат, или в соленых и кислотных озерах, или на глубине 11 километров Марианской впадине, или высоко в стратосфере, где вообще почти нет давления атмосферного, они там каким-то образом живут. Так вот, пришла такая интересная новость. Какие земные бактерии могли бы жить на Марсе, ну и на Луне? Надо сказать, условия на лунной поверхности не намного хуже, чем на марсианской. Ну, может быть, совсем чуть-чуть. Оказалось, в огромном перечне живых организмов, которые мы имеем на Земле, некоторые могли бы найти себе жизненное пространство и на Луне, и на Марсе. Речь идет о цианобактериях, которые находят себе убежище в порах минералов. Ну, есть камни такие плотные, где никакое живое существо просто не найдет себе жизненное пространство. А есть песчаник какой-нибудь, где довольно много пор, и в этих порах можно найти себе укрытие от колебаний температуры, от укрытия от слишком сухой атмосферы, там может быть повышенная влажность. Но если этот минерал еще и полупрозрачный, ну, как песчаник, то проникают солнечные лучи, то это еще и источник энергии для жизни. Вот в таких пористых минералах, оказывается, наши земные бактерии вполне, ну, не скажу, что расцветают, но поддерживают свою жизнедеятельность. Впервые еще в начале 1960-х годов в Израиле в очень сухих пустынях были найдены такие. Потом их нашли на побережье Антарктиды, где тоже, пожалуй, еще более суровые условия, там холодно. Там абсолютно сухой воздух, он высушивает эти каменные пространства. Тем не менее, там тоже нашлись такие выдерживающие вакуум и высокую жару иногда в наших пустынях, и высокий уровень радиации наши земные бактерии. И их пытались у нас в лабораториях на Земле разводить на аналогах лунного и марсианского грунта. Использовать для этого реально доставленный с Луны грунт или еще не доставленный марсианский было бы сложно, но на Земле есть некоторые фирмы уже, которые, зная химический состав и физические свойства и лунного, и марсианского грунта, делают аналоги их. Правда, очень похожие. Они нужны для испытания космической аппаратуры. Вот в таких аналогах лунного и марсианского грунта оказалось, можно разводить этих микробов, одноклеточные существа, вот цианобактерии, и они вполне выживают, и они делятся, они дают потомство, в общем, вполне себе жизнеспособные организмы. И, честно говоря, это очень сильно беспокоит тех, кто ищет внеземную жизнь на Марсе. А есть предположение, что и на Луне. Луну мы уже испортили. На ней были экспедиции, 6 раз по 2 человека, 12 астронавтов уже по ней не только гуляли, но и оставили следы своей жизнедеятельности в прямом смысле. Там, в мешках, отходы свои сложили и оставили на Луне. И все это там разбегается по лунной поверхности, и, может быть, что-то выживает, находит себе место. Поэтому искать на Луне внеземную жизнь как-то уже поздновато. Правда, биологи не отчаиваются, они говорят, все равно интересно. Все равно полстолетия там наши микробы провели на Луне, и нам интересно посмотреть, как они изменились. Высокий уровень радиации, он дает быстрые мутации. И, может быть, наши микробы там окрепли, стали настоящими лунатиками, уже почти аборигенами лунной поверхности. Хорошо, это мы когда-нибудь исследуем, доставим их на Землю. Но что касается Марса, к счастью, там человек еще не побывал. И там марсианская жизнь. Ну, правда, там побывали наши космические аппараты. И, может быть, в их недрах перелетели с Земли на Марс какие-то микробы, хотя мы предпринимали усилия для дезинфекции, для того, чтобы не допустить перелет с Земли на Марс микробов. Но я думаю, кто-то все-таки добрался туда. Но это не так страшно, как то, что привезет туда живой человек. Поэтому пока люди не добрались до Марса, экзобиологи стремятся как можно быстрее попробовать найти и исследовать настоящую марсианскую жизнь. Сейчас идет борьба, пока еще на уровне финансирования, за эксперименты, которые бы смогли выявить жизнь не только на поверхности, но и под поверхностью Марса, где радиация ослаблена. И буквально вот в ближайшие дни будет принято решение о финансировании нескольких биологических аппаратов, которые отправятся на Марс с целью поисков там жизни, пока еще туда не добрался человек. Пока биологи ищут жизнь на Марсе, геологи и геофизики исследуют марсианские недра. Вообще говоря, это очень трудно сделать. На Марсе одна только попытка была внедрить научный прибор на глубину нескольких метров под марсианский грунт. Это нужно было, чтобы исследовать потоки тепла, ну, температуру, распределение температуры под грунтом, чтобы понять, какие потоки тепла выходят из марсианских недр, из ядра Марса к поверхности. Казалось бы, простой эксперимент. В 2018 году на Марс сел стационарный аппарат, в составе которого был такой, грубо говоря, гвоздь, ну, точнее говоря, пенетратор их называют, который должен был внедриться в марсианский грунт на глубину нескольких метров и туда за собой потащить такую ленту, на которой были термометры, ну, термопары. И они должны были температуру измерять. Чего проще? Но придумано это было не совсем правильно. Лучше было бы, конечно, просверлить скважину и опустить туда прибор. Но это очень сложно. Решили сделать так. Этот самый пенетратор должен был сам себя забить. Это механизм, который очень напоминает механизм в дрели, когда мы сверлим железобетонную стену. Вы знаете, железобетонную стену просверлить дрелью не так просто, поэтому в мощной дрели есть специальный ударный механизм. Ну, многие, особенно мужчины, знают. Включаешь такой молоточек, и он не только крутит сверло, но и бьет по нему. И тогда можно твердую поверхность легко просверлить. Вот примерно так же и придумали. Надо было, чтобы этот пенетратор сам себя таким молоточком внутренним забивал на глубину нескольких метров и ленту с приборами за собой тащил. Чего проще? Оказалось, что не смог. Попробовал забить и остановился на первых десятках сантиметров, дальше не пошло. Оказалось, что на Земле-то его испытывали в яме с песком, а поверхность Марса — это вовсе не песок, это вечная мерзлота, это грунт, скованный льдом, почти как камень, и поэтому провалился.

0: И поэтому внутрь...
1: Мы каждый день в буквальном смысле слова ходим по удивительной старине. Входим в дома, где творилось наше с вами прошлое, ездим по дорогам, имеющим удивительную историю, и подавляющее большинство людей не знает этого, не думает об этом и этого не ощущает. Дома, улицы, дороги, названия в старых городах России полны удивительных тайн, которые открывает нам историческая наука и люди, увлеченные историей нашего Отечества. О тайнах одной из таких московских дорог, Святой дороги, мы поговорим сегодня с историком Ольгой Эдуардовной Голицыной, директором музея «Садовое кольцо». Ольга Эдуардовна, спасибо огромное за то, что вы пришли в студию. Что такое Святая дорога и какие улицы входят в московские современные в нее?
2: Святой дорогой называют Северный Московский луч, который начинается от стен Кремля, Никольской башни. Идет улица Никольская, Большая Лубянка, Сретенка, проспект Мира и дальше Ярославское шоссе до Троицы, Сергиевой Лавры.
3: Троицкой, Сергиевой Лавры.
2: Совершенно верно. Именно поэтому дорога называется Святой, что входили в монастырь на Богомолье, в Троице, Сергиевой Лавры, сходили пешком. Эта дорога помнит ноги многих москвичей, царей, царедворцев, обычных крестьян, святых, военных и многих-многих других, которые
1: людей, сделавших славу нашего искусства. Потому что я знаю, что Федор Михайлович Шаляпин ходил пешком по этой дороге на Моговолье с тем, чтобы отмаливать свои грехи и петь там в хоре. А какое первое историческое событие с этой дорогой связано?
2: По этой дороге Юрий Долгорукий путешествовал довольно-таки часто. По его отрезку, который находится внутри современного Садового кольца, улица Сретенка, Никольская, он приезжал к боярину Кучке, мы помним летописи, собственно, начало Москвы, 1147 год, останавливался на Кучковом поле. Это там, где сейчас пересекается бульварное кольцо со Сретенкой и Большой Лубянкой. Как великий стратег, Юрий Долгорукий быстро оценил преимущество этого места, основал городок Москву на пересечении трех магистралей. От Москвы расходились дороги Владимир-Суздаль, в Киевскую Русь и Великий Новгород. Поэтому столь важен был этот путь, вот здесь Москва и возникла.
1: Скажите мне, пожалуйста, а если мы посмотрим на отдельные часть этой дороги, что ли, на отдельные куски ее. Ведь эта дорога проходила через то место, где стояла Сухарева башня, да?
2: Да, конечно. Да. Но дорога полна примечательностей.
1: Да, вот какие
2: это
1: самые удивительные...
2: Музей.
1: Что бы вы на этой дороге выделили самого удивительного с исторической точки зрения, Ольга Эдуардовна?
2: Вы знаете, я, пожалуй, бы назвала Святую дорогу путь к достижениям нашим научным. Ведь эта дорога совпадает и по направлению движения, и по, скажем так, историческому развитию вектора с развитием отечественного образования, отечественной науки. Вершиной достижения которой, пожалуй, является наше достижение в космической отрасли. Все начиналось в самом начале Святой дороги, на Никольской улице.
3: Никольской улице.
2: Давным-давно, да. Еще во времена Ивана Грозного, в середине XVI века, там возник, ну, скажем так, зачаток, оплот развития будущей науки русской, образования, просвещения, печатный двор. К нам пришли книги
1: оттуда.
2: Остались
1: какие-нибудь здания этого
2: времени? А как же, конечно. У нас там стоит памятник первопечатнику Федорову. А затем почти на этом месте, на основе печатного двора и печатного училища при нем, возник первый русский университет, прообраз. Славяно-греко-латинская академия. Конец 17 века. Времена правления Федора Алексеевича, предшественника Петра Великого, его брата единокровного. Славяно-греко-латинская академия – это 1682-87 год. Она уже как полноценное учреждение стала существовать. Это было учебное заведение, высшее учебное заведение, богословское, которое управлялось совместно государством и церковью и готовило в основном теологов, философов, хотя, надо сказать, уже там преподавали физику. Очень быстро рядом с этим учебным заведением, спустя совсем небольшие годы, возникло первое высшее светское учебное заведение – школа математических и навигационных наук.
1: Значит, все учебные...

0: учебные заведения, ну, так скажем, концентрация интеллектуальных усилий вот этого профиля, она вся оказалась на этой удивительной дороге, что в других местах Москвы этого не было?
1: Нет, было. Там был старт. Угу. Там был дан старт из славяно-греко-латинской академии, из школы математических и навигационных наук. Выросли Петербургский университет, Московский государственный университет, Академия наук и многие другие современные учебные заведения. Но там был такой вот своеобразный старт. И вот этот старт, он увел нас в 60-е годы 20 века в космос. Это вот все-таки апофеоз нашей отечественной науки. Давайте следовать дальше.
0: Давайте
1: вот мы с вами Никольскую прошли, вот мы прошли Сретенку, в конце Сретенки, начало проспекта Мира, Сухарева башня. И дальше движемся по Северному лучу. Кстати, вот вам мистика. Вот тайны науки. Вот этот северный луч, святая дорога, находится под покровительством Водолея. Покровительство науки.
0: Науки, да, да.
1: И просвещение, знаний, да, просвещение, знаний. Вот, пожалуйста, как это интересно. Следующая точка. Двигаемся по проспекту Мира. Пересечение проспекта Мира, третьего транспортного кольца, камер Коллежского вала бывшего, еще одна граница Москвы. Около метро Рижская, памятник спутнику Земли первому. Дальше находился городок космонавтов. Вот здесь, недалеко от ВДНХ. Вот по дороге к ним он и был поставлен. Дальше мы начинаем двигаться по проспекту Мира и доходим до развилки проспект Мира и улица Останкинская. Здесь стоит замечательный монумент покорителям космоса. А вот с ним вообще фантастическая история связана. Ну, вы все его знаете и помните. Уникальный памятник архитектуры, я бы сказала, инженерного искусства. Высотой 100 с лишним метров, 250 тонн, под углом 77 градусов стоит стела из титанового сплава облицованная. Это потрясающая вещь. Это действительно монумент на все века. 3 марта 60-го года вышло постановление Совета министров СССР, который утверждал проект этого памятника. Еще не было полета Гагарина в космос.
0: Вот эти исторические совпадения, мне кажется, что в этом и состоит одна из величайших тайн. И я думаю, что эта дорога первоначально связывала Москву с Троицко-Сергиевой лаврой. Вот таким центром, который был не только ортодоксальным, там, православным центром, но это, как мы знаем, центром интеллектуальным, очень высоким. Ну, очень
1: конечно.
0: Высоким, да. Просто об этом почему-то не принято говорить, но на самом деле это было так. Все это определило вот такую вот совершенно удивительную карту событий и явлений, которые вы сейчас перед нами раскрыли. Огромное вам спасибо. Дорогие телезрители, через несколько минут мы снова вернемся в студию, а пока давайте посмотрим интересный сюжет и узнаем, какие еще тайны окружают нас с вами. Этих тайн, к счастью, много.
2: На фоне Пушкина снимается семейство. Как обаятельный для тех, кто понимает. Всего-навсего две строки из трогательной песни о Куджаве. Как это умел Булат Шалович? Обычная ситуация, несколько простых слов и вся глубина человеческих судеб, их загадки и переплетения. И даже самое грустное озаряется светом или едва заметными полутонами. Фотография. От греческого, как известно, фотосвет, графу пишу. То есть светом пишу, светописью занимаюсь или рисую при помощи света. Чаще всего для сохранения в памяти. Сегодня мы не будем затрагивать тему использования фотографий в науке. Это особого разговора требует. Зачастую проблемного, со сложной техникой связанного, с филигранным умением. А что касается фотографии бытовой, назовем ее так, здесь вроде бы все проще. Она бурно развивалась параллельно с той, что целям познания служила. Усовершенствовался сам фотоаппарат, светочувствительные материалы. Аналоговой технике пришла на смену цифровая. В десятки раз упростился процесс получения снимков. Появился даже какой-то пренебрежительный термин – «мыльницы». Кто только ими не обзавелся. А уж когда в мобильный телефон ухитрился пробраться фотоаппарат, щелканье им направо и налево в какую-то манию превратилось. Во время экскурсий так просто беда. Влюбленный в свой город гид говорит: посмотрите направо, посмотрите налево и пытается что-то рассказать. А мы не смотрим и не слушаем. Мы щелк направо, щелк налево и дальше, к новым объектам, к новым зарубкам в памяти. Побывали, отметились, спешим дальше. А запомнили хоть что-то? Конечно, доказать, пожалуйста. Все доказательства в фотоаппарате. Он не просто запомнит, зафиксирует, задокументирует. И одна только закавыка сделает это вместо нас. Какая разница, пожмет кто-то плечами. Бездумно отдав важную часть жизни, впечатления, фотоаппарату, мы даже не задумываемся, он обокрал нас. Утащил немалую часть эмоциональной составляющей жизни. Причем экскурсии только один, наглядный, но далеко не самый важный аспект. Ведь ныне фотография сопровождает нас повсюду. Мы и неповторимые мгновения стараемся запечатлеть в памяти. И эмоции, и парадоксальный ход мыслей. А под щелк-щелк все это блекнет, бледнеет, минимизируется. Вот какое корявое слово приходит в голову. Не исключено благодаря фотоаппарату. Впрочем, стоп, не увлеклись ли мы? Фотофиксацию факта не стоит подвергать анафеме. Она была, есть и будет. Только осторожнее с ней. До того, что лучше, или после, если иначе не получается, не только затвор нажимайте. Попробуйте осмыслить увиденное, душой прикоснуться, сквозь себя пропустить. Именно такой вывод сделали ученые-психологи одного из университетов в США. И мы советуем следовать их рекомендациям. Безумное фотографирование всего и вся – зона повышенной опасности, эмоциональных потерь. Но вот что интересно. Более полувека назад была написана замечательная книга Константина Георгиевича Паустовского «Золотая роза». По легенде, один парижский мусорщик решил сделать для любимой девушки золотую розу. Он убирал ювелирную мастерскую, просеивал пыль. Много лет прошло, чтобы набралось достаточное количество песчинок для изготовления слитка. И Константин Георгиевич рассуждает: каждая минута, каждое брошенное невзначай слово и взгляд, каждая глубокая или шутливая мысль, каждое незаметное движение сердца, так же, как и летучий пух тополя или огонь звезды в ночной луже, все это крупинки золотой пыли. Из них выковываются золотые розы. Лучшее, что есть в нашей жизни. Массового распространения фотоаппаратов тогда не было. Но Константин Георгиевич предупреждает даже о пагубности чрезмерного увлечения записными книжками. Память, и только память, способна безошибочно сохранить самое ценное, человеческое. Отбросить шелуху ненужного, второстепенного. И тогда привычное заискрится, станет невероятно важным. И в заключение вернемся к тому, с чего начали. Мы будем счастливы благодарение снимку. Пусть жизнь короткая проносится и тает. Навеки вечные мы все теперь в обнимку на фоне Пушкина. И птичка вылетает. Что же это? Заочный спор Паустовского и Акуджавы? Да нет же, конечно. Снимайтесь, снимайте и будьте счастливы. Только помните, это священнодейство. Пусть теряются на фоне Пушкина все наши глупости и мелкие злодейства. И тогда шедевр получится. Пусть всего лишь в масштабах вашего семейного архива, но шедевр. Именно об этом пел Булат Шалвович Акуджава.
0: В третьем веке до нашей эры китайский император Цзиньши Хуан Ди объединил Китай и построил Великую Китайскую стену. Однако при этом он служил и плохую славу тем, что подвергал гонениям и уничтожал людей, занимавшихся науками. Уничтожил он и все книги, практически все книги, написанные учеными. Единственная книга, на которую он не посмел поднять руку, это «Идзин» или «Книга перемен». Эта книга – научный трактат, описывающий все принципы существования человека и Вселенной. Идзин – 4500 лет, и это одна из древнейших книг человечества. Сегодня в книге перемен тайн не меньше, чем 400 лет назад, когда о ней стало известно в Европе. О значении этой книги и ее тайнах мы сегодня поговорим с Артемом Игоревичем Кобзевым, доктором философских наук, заведующим отделом Китая Института востоковедения Российской академии наук. Артем Игоревич, рады вас видеть в студии, как всегда. Добрый день.
3: Спасибо большое.
0: И усаживайтесь, пожалуйста. Действительно ли это самая древняя из известных книг?
3: Ну, это одна из древнейших книг человечества, но дело в том, что, если выражаться точно, опять же, по-научному, да, да. по-большому, по-научному, да. То правильнее называть это произведение каноном.
0: Вот как.
3: Да. Ну, мы условно переводим китайский термин «дзин», который точно переводит, более или менее точно переводится словом «канон», сочетанием «классическая книга» для людей, так сказать, широкого круга читателей. Вот. Но вот точно это канон, то есть смысл этого термина в том, что это и письменный текст, и некий набор правил, объективно присущих мирозданию.
0: Скажите, пожалуйста, Артем Игоревич, а что-нибудь известно об авторстве этой книги?
3: Согласно китайской версии, это вот суперкнига, поэтому, как всякая суперкнига, она богодухновенна. Вот, и поэтому она была получена необычным путем, и ее авторы – это полубожественные существа, идеальные мифические правители древности китайские, которые считаются святомудрыми. Это основатели китайской цивилизации. Вот это вот такие авторы. Ну вот, значит, в традиционной версии первым автором считается император Фуси. Это культурный герой, который подарил человечеству много всего полезного. Вот, в частности, вот эту книгу. А, точнее сказать, не саму книгу, а основу лежащую, определяющий сам современный текст, ядром которого являются, вообще-то говоря, не слова, а знаки. Можно сказать, что это наблюдатель за природой такой первый, который увидел эти знаки, их систематизировал и передал вот в виде показа 8 триграмм следующим поколениям. Они их развили до 64 гексаграмм, и тут уже принял участие в работе над ними такой идеолог, тоже культурный герой, но уже ближе к историческому времени, Вэнь Ван, князь культурный в буквальном переводе. И он, значит, к ним приложил некие тексты, вот расширил список до 64 элементов и приложил такие магические тексты. А потом принял участие Конфуций в этом деле и написал, собственно, комментарии такого уже философского.
0: Это вот они называются крыльями, да?
3: И они называются крыльями, совершенно верно.
2: В землях иньских, то есть в Китае, по мнению некоторых ученых, следует искать истоки древней истории славянства. Их оппоненты датируют начало русской государственности 9 веком новой эры. Странное совпадение. Именно в этот период прекращаются записи в Велесовой книге в славяно-арийских ведах. Самые же ранние ее тексты уходят во времена жизни славян не только в Китае, но и в Семиречье, Пенджабе, Вавилоне, Сирии, Египте. Помотались они по свету. И это один из аргументов тех, кто считает исторические памятники подделкой. Но вот что смущает. Другим народам прощаются не меньшие странствия. Нашим гипотетическим предкам ни за что. Вызывает недоверие фанатичность критиков, тщетно маскирующихся под объективность. Уж до того они дотошны, что успели прямо-таки препарировать проблему со всех сторон. И сам факт находки документов и их утраты подозрительный. И первые публикации какие-то однозначные. Дощечки, на которых велись записи не той толщины. Смущают почему-то эти дощечки. Почему не на воске сделаны записи? Фотографии копий какие-то не такие. Особый вариант кириллицы. А ведь обсуждали ученые-мужи возможность существования докирилловского письма, протокириллицы. И протоглаголицу обсуждали. Не обнаружили следов. Она нет и суда нет. И так далее. Графика, фонетика, синтаксис, этимология, орфография, морфология, словообразование, возможности искажений при переписке. Ну, обо всем, абсолютно обо всем успели высказаться. Разве что запах древних листов забыли разнести в пух и прах. Короче, как говорят опытные криминалисты, плохо, когда нет доказательств. Но еще хуже, если их слишком много. Очень уж старались. Библию вряд ли так тщательно читали нервные исследователи, в которой, кстати, полно противоречий, и они прощаются. Хотя вот уж где их не должно быть. Ведь на каноническое изложение претендуют, на совершенство. А Велесова книга не претендует на роль Библии. Она не что иное, как попытка передать потомкам суть некоторых событий, которые происходили с нашими предками в разные времена. Разные авторы, в основном жрецы, пишут о том, что привело к постепенному захвату Руси нравственно падшей Византией, какую негативную струю вносили в ее историю варварские племена, разорвавшие Великую Римскую империю. И не для избранных писалась Велесова книга, составлялись славяно-арийские веды. Для народа, по существу, перед нами учебник, древний, но на все случаи жизни, и посему не связаны сюжетно его фрагменты. Прослеживается другая связь – дух патриотизма, любви к родине и предкам. Причем не претендует она на истину в последней инстанции, на научную строгость, ведь не знали ее древние авторы, под какими в переносном значении, конечно, микроскопами, будут изучать их оппоненты в грядущем. Любые несоответствия заметят, так что еще раз вспомним Библию, Тору. Как сильно отличаются в них рассказы об одних и тех же событиях, описанные с разных сторон, разных точек зрения, разными авторами. Не потому ли и Велесова книга, и Веды, несмотря на то, что во многих научных работах рассматриваются как подделка, привлекают внимание все большего круга читателей? Тема слишком обширна и достойна отдельного разговора, но... Не аргумент, конечно, но есть генетическая память. И немало ученых – сторонники подлинности древних славянских рукописей. Истории русичей начинают не с 9 века нашей эры, с 9, но до нашей эры, до Рождества Христова. Ищут и находят немало доказательств реального существования потерянного тысячелетия.
0: Эта книга несет в себе некую закодированную, зашифрованную информацию в своем ядре. А что это за тип кодов?
3: Ну, это двоичный код. Вообще говоря, это самый простой двоичный код. Он основные знаки, вот эти черты или линии, они двух видов. То есть целая, просто целая линия горизонтальная и прерванная с разрывом внутри линии. Одна называется Ян, то есть мужская, светлая, сильная, активная, другая инь, то есть женская, пассивная, темная. А, кроме того, вот это очень любопытный момент. В самом тексте эти символы обозначаются не только графически, вот линиями, а и числами, а именно числами 9 и 6. Это довольно любопытно, потому что это говорит о некотором таком синтетическом понимании геометрических или геометризированных символов и чисел уже в древнейшей китайской традиции. Традиционно эта книга считается сама по себе двоякой, то есть ее жанр довольно сложно определить. С одной точки зрения она является религиозной книжкой, гадательной, мантической, а с другой стороны философской, то есть это вот главная философская книжка. Кстати, вот в одном из крыльев эта проблема освещена в самой этой книге. Там говорится буквально следующее, что благородный муж Дзюньцзы, когда он спокоен, недвижим, тогда он к ней относится как к философскому тексту. А когда он движется, он используется ее в гаданиях. Вот такой, значит, такая рефлексия содержится в этой книге. Теперь, значит, вот и, собственно, ученые долгое время и пытались понять, что это в основе своей, вот гадательная книга или философская. Эта книга стала описанием всех мировых процессов, происходящих вот кругообразно, циклически. И вот эти вот 64 фигуры, ну почему они 64, потому что это тоже математически закономерно. Это две черты в шести позициях гексаграмма, поэтому такой западный термин гексаграмма, шесть позиций, и все возможные комбинации. Вот две черты в шести позициях, одна над другой снизу вверх, дают 64 возможных варианта.
2: Великая мысль не тускнеет и не изнашивается веками. Она подобна железнодорожной магистрали, пролегающей через огромные пространства. Но отличие серьезное.
4: Дорога изнашивается и требует ремонта, а великая мысль не стареет. Что неудивительно. Дорогой постоянно пользуются миллионы, а к великой мысли обращаются единицы, да и то. В редких случаях.
0: Артем Ильич, я хотел вот о чем вас спросить. Ведь эти двоичные коды, которые являются основой, вот сердце будем называть его, книги, они ведь удивительным образом связаны с теорией, которая была создана Лейбницем, и вообще связаны именно в двоичных кодах сейчас существует большая часть, работает большая часть вычислительной техники.
3: Когда стали выяснять, что, собственно, научно у китайцев, вдруг открылось, что вот это... этот текст является просто каким-то, значит, чем-то равнозначным открытием Аристотеля, создавшего, в общем, алгоритм западной научной методологии в виде силлогистики, которая потом перешла в начало Евклида и стала основой для, значит, западной математики. То есть вот это одно сопоставляется с другим. И сразу, кстати, стали появляться тексты, в которых одно сравнивалось с другим. Ну, это вопрос, насколько одно, значит, напоминает другое, сложный, научно сложный. Но, тем не менее, вот научная значимость вдруг неожиданно всплыла. Дальше посмотрели вглубь времен, и оказалось, что первый вот это заметил действительно выдающийся европейский философ и мыслитель, и математик, да. Готфрид Лейбниц. Вот, и с ним получилась история, просто похожая, как произошло у него в споре об дифференциальном интегральном исчислении с Ньютоном. То есть он, казалось бы, совершенно независимо изобрел двоичную арифметику в конце 17 века. Да. И считалось, что вот эта двоичная арифметика, между прочим, он ее изобретал не просто так, не как арифметику. Вот это важный момент. Он решал, вообще-то говоря, теологические задачи. Он же автор теодицеи. И он считал, что это божественный промысел ему дает, что это вообще законы мироздания, данные Богом. То есть фактически так же, как с каноном перемен. Да. То есть вот некие божественные, значит, культурные герои, они дали человечеству некий универсальный метод. Он искал универсальный метод. И он его хотел опрокинуть на естественный язык. Вот что интересно. То есть задача была в том, чтобы математическими, алгоритмическими методами исчислять смыслы, а не просто решать формульные математические задачи. И во всяком случае, введение двоичной арифметики, то есть замена наших там 10 символов двумя символами простыми, нулем и единицей в его случае, оно оказалось очень продуктивным, чисто технологически. Лейбниц, когда он узнал из писем своего корреспондента при дворе китайского императора, значит, Жоакина Буве, о том, что вот есть такая книга, есть такая, значит, система вот знаков, он просто восхитился и сказал, что божественный промысел во всех концах ойкумены проявляется. Вот, Бог не оставляет, и китайцев тоже, да. Вот.
0: Но только, я бы сказал, существенно раньше.
3: Существенно раньше, совершенно верно. Он это честно признал.
2: Русичи. Так именовались восточные славяне. Их история в древних книгах от мифологических праотцев до варяга Эрека. Не напоминает ли Рюрика? Даты жизни приблизительно совпадают. Правда, наблюдается некоторая непоследовательность. В предыдущем сюжете излагались ее причины. Народы разных эпох сводятся в одно время. Сильно урезана роль западных и южных славян. Используются литературные названия исторических персонажей. Царь Митридат, к примеру, готский вождь Германарих, вождь антов Мезамир. И все же можно увидеть истоки и проследить дальнейшие события, что в IX веке до новой эры проживал в Семиречии Богумир. Имел двух сыновей и трех дочерей. От них пошли древляне, кривичи, поляне, северяне и русы. Из Семиречия славяне двинулись в Двуречье, земли между реками Тигром и Евфратом.
4: далее в Сирию, попали в плен к вавилонскому царю и были вынуждены служить в его войске. После великого землетрясения вырвались на свободу, двинулись на север, в Скифию, но до этого 5 веков обитали в Карпатах. Потом их пути привели к Днепру. Отбросили хазар, отбились от иранской конницы, завоевали землю.

0: Великим божеством был Триглав, который един в трех лицах. Бога Сварога, Бога Перуна и Бога Свинтовита. Впрочем, здесь мы уже на поле официальной истории, изучаемой в школах. И вот что особенно интересно. Велесова книга была обнаружена офицером Белой армии в одной из брошенных усадеб. С нее успели снять копию. Дощечки уберечь не удалось. Вспомните, шла жесточайшая гражданская война. И кто кинет камень, что не уберегли? Зато задолго до сверхскрупулезного поиска грехов и несоответствий сверхучеными мужами тут же по горячим следам был брошен аргумент. Ну, конечно, гибнет Белая гвардия. Всеобщее разочарование. Для моральной поддержки срочно фальсифицируется подделка. Да только один такой научный аргумент должен вызвать подозрение. Заставить серьезнее относиться к проблеме. Тем более, что масса косвенных фактов говорит, что недюжины веков насчитывает история антов, русов, русичей, славян. А по крайней мере, на тысячелетие больше. На тысячу лет трудной, славной, героической истории. И еще, опять же, не решающий аргумент, но и его нельзя не принять во внимание. Утверждают древние историки, мы не русские, мы не прилагательные к кому-либо или чему-либо, мы русы.
1: Что вы считаете самым главным секретом, самой главной тайной, которая еще осталась для нас в этой книге?
2: Действительно, ее происхождение, вот говоря об настоящих авторах, мы их не знаем, нам известны только вот легенды и такие рационализации китайцев. И тайна эта, между прочим, все углубляется, потому что совсем новые археологические находки показывают, что вообще это все очень древнее, но как это появилось в Китае, мы не знаем. Есть теории, что это вообще принесено откуда-то из других цивилизаций. И второе самое, вот на сегодняшний день, мне кажется, таким сногсшибательным и будоражащим ум, это неожиданное совпадение этой системы с системой генетического кода.
1: Да, вы про это говорите, это фантастика.
2: Это просто фантастика. Ну, потому что мы вдруг обнаружили, что вот тот генетический код, благодаря которому вся жизнь на Земле происходит, он построен из 64 кадонов, да, или триплетов, которые имеют в себе 4 основания. А эти 4 основания, это вот в этой терминологии 4 символа, то есть 4 вот парных сочетания. Вот. И они то же самое дают 64 комбинации. Такое поразительное совпадение. И более того, сама эта книга дает определение вот этого термина «и», то есть ее название. И оно гласит буквально следующее, что это порождение жизни.
1: И, это фантастика, это, абсолютно.
2: И более того, совершенно выламывающееся из всей китайской традиции написания иероглифов построение гексаграмм снизу вверх, а не как пишутся китайские иероглифы всегда сверху вниз, тоже намекает на то, что это уподобляется росту растения.
1: Да. Спасибо вам гигантское, спасибо огромное. Как всегда, очень было интересно. Спасибо. Самое поразительное то, что продукт выдающегося человеческого интеллекта, созданный более 4 веков назад, не перестает притягивать к себе интеллект последующих поколений, продолжает оставаться до конца непонятым и таким образом провоцирует процесс познания мира. Это для меня главная тайна книги «Перемен». Программа «Тайны тайны» и я, ее ведущий Михаил Флинт, прощается с вами. До новых тайн! До новых встреч и всего самого-самого доброго!

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и Rustor. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

0: что есть ЗОЖ с точки зрения медицины? Можете общую концепцию описать и где подробно об этом можно прочитать?
1: Из меня плохая иллюстрация к понятию ЗОЖ, но тем не менее некую теорию я все-таки могу сказать. С современной точки зрения ЗОЖ – это скорее избегание известных факторов риска наиболее распространенных заболеваний, те, которые влияют на продолжительность жизни и на ее качество. Да, то есть, например, точно известно, что курение сокращает продолжительность жизни и ощутимо влияет на ее качество. Та же хроническая обструктивная болезнь легких, которая развивается у курильщиков, преимущественно у курильщиков, она, в общем-то, не позволяет нормально дышать, да, и со временем может стать причиной, в том числе, дыхательной недостаточности и так далее. То есть это известно. То же самое по злоупотреблению алкоголем. Опять же, известен перечень заболеваний, при которых достоверно ухудшается состояние человека, если он злоупотребляет спиртным. То же самое. То есть в ЗОЖ у нас входит отказ от курения и, по возможности, минимальное потребление алкоголя. Отказ тоже подходит, да, то есть это тоже нормально. Дальше, естественно, питание и физическая активность. При этом питанием считается нормальным, да, то есть которое соответствует правилам ЗОЖ. Не обязательно сыроедение, не обязательно чистое веганство, да, не обязательно какие-то экстремальные вещи. Не знаю, там, аткинская диета, предположим, то есть диета Аткинса и так далее. То есть всякие такие вещи, которые, ну, сложно назвать научными и уж точно нельзя назвать здоровыми. С точки зрения, опять же, современной науки, должен быть баланс между веществами, которые поступают в наш организм и дают как бы энергию, да, условно говоря, входящие калории, и той энергией, которую организм тратит на физическую деятельность. Опять же, условно говоря, это исходящие калории. Вот если между ними есть баланс, соответственно, это считается более-менее здоровым питанием. При этом, опять же, рацион должен быть полноценным, в нем должны быть белки, жиры, углеводы. Желательно, чтобы они были и растительного, и животного происхождения. Да, возможно применение растительных диет, но в основном не веганских, а вегетарианских. То есть лакта, ова, песка, вегетарианство с точки зрения науки считается одной из наиболее здоровых диет, да, то есть та, которая не содержит в себе большого количества различных факторов риска. Ну и по большому счету, что еще? Один из самых сложных моментов в ЗОЖ – это избегание стресса. Потому что если вы не пьете, не курите, по утрам бегаете и так далее, но на работе либо вы на кого-то орете постоянно, либо на вас орут, либо у вас приходят регулярно, да, задания со сроком исполнения вчера, ну, это нельзя назвать здоровым образом жизни. То есть вот прям 100%, потому что, опять же, стресс, недосыпание и так далее – это очень важная составляющая рисковая. И, опять же, показано неоднократно, что, скажем, ночная работа, либо работа в сменах, там, сутки через двое, там, или сутки через трое, или еще что-то, это достаточно выраженный фактор риска для очень большого числа заболеваний, в том числе для сахарного диабета второго типа, в том числе для некоторых кардиологических патологий и так далее. В общем, с современной точки зрения ЗОЖ, по большому счету, невозможен, если вы городской житель и занимаетесь некой такой достаточно активной и социальной жизнью, да, и работой и так далее. Может быть, это возможно где-нибудь на островах, да, вот у дауншифтеров и так далее, когда человек расслабленный, лежит на пляже, смотрит вдаль, да, потребляет какие-то там кокосы, предположим, рыбу и так далее. Но тут встает другой вопрос, кто все это будет оплачивать.
0: Почему именно на тему медицины существует наибольшее количество псевдонаук и какие факторы этому способствуют?
1: Все, что касается медицины, оно касается каждого. Это одна из немногих областей, которая затрагивает абсолютно любого, вот абсолютно любого человека. Причем на протяжении, опять же, всей его жизни. Это касается его детей, его внуков, его близких и так далее. Это вещь, которая очень глубоко встроена в жизнь человека. Это первое. Второе – это реальный вопрос жизни и смерти. То есть эмоциональная окраска всех этих вопросов чрезвычайно высока. Именно поэтому вот на этих эмоциях, на вот этих психологических особенностях и работают различные альтернативные направления, да, те, которые эксплуатируют определенные недостатки того, что принято называть официальной медициной, да, ну или мы будем говорить научной медициной. Да, действительно, научная медицина может не все, и она об этом честно говорит. Мало того, сейчас это требуется говорить. То есть существует концепция информированного согласия, и пациенту, то есть врач обязан вывалить пациенту вот всю подноготную, рассказать всю правду, что было, что будет, чем сердце успокоится, главное, когда оно успокоится. Это вещь очень неприятная для многих людей, да, ему неприятно слышать, что в некоторых случаях виноват в том числе он, да, например, если человек курит и не собирается бросать, при этом у него проблемы с легкими, с сердцем и так далее, то здесь очень такая явная связь. И когда врач ему говорит, что необходимо бросить курить, ну, он говорит, извините, как это я брошу курить, это мой способ ручного управления головным мозгом. Действительно, есть у никотина такой эффект, когда можно подкрутить, да, такую работоспособность, заставить себя сконцентрироваться на какой-то задаче и так далее. Поэтому, ну да, я не буду от этого отказываться, что врач виноват, потому что он заставляет отказаться от каких-то приятных и нужных для человека вещей. Альтернативная медицина это учитывает. И поэтому там в основном стараются и поговорить с человеком подольше. Это понятно, потому что там все исключительно за его деньги. Это человек пришел с высокой мотивацией, да, какому-то альтернативщику. Тот его выслушивает долго. Чем дольше идет прием, тем лучше, потому что у него явно нет плана, да, у него явно нет над ним начмеда. У него нет контролирующих каких-то таких организаций, да, у него нет большой очереди за дверью, у него нет очереди только спросить отдельный, да, и так далее. То есть вот этого всего у альтернативщика нет. В этом смысле ему легче, и поэтому он работает лучше, чем среднестатистический врач. Причем я знаю докторов, которые одно время, то есть, скажем, до обеда, они работают нормальными, вроде бы научными врачами в поликлинике, а после обеда они принимают в каких-то альтернативных медицинских центрах. Это один и тот же врач, но прием он ведет по-разному, и пациенты к нему относятся по-разному, что там, что там. Кроме того, альтернативная медицина обещает чудо. Это как бы тоже такая достаточно интересная для человека концепция. Человек нуждается в чуде, а научная медицина не всегда его может предложить. Ну, не все мы еще умеем диагностировать, тем более не все мы умеем лечить. И поэтому, если кто-то тяжело больному человеку, а у тяжело больного человека есть изменения психики, у него снижена критичность восприятия информации, он как бы, у него сужается, да, вот это вот поле, в котором он готов воспринимать информацию. Вот если ему обещают, что вот вы исцелитесь, или там вас близкий обязательно исцелится, он будет за этим человеком идти вот буквально до конца, то есть до последнего момента, когда ему уже просто, ну, физически он не сможет что-то делать. В этом случае, да, он может обратиться к официальной медицине. Те опять разведут руками, потому что запущенная стадия, там, предположим, четвертая стадия какой-то онкопатологии. Это опять запишется в минус официальной медицине, да, ну как, ничего не смогли сделать. А пока обращался к травнику или там, предположим, к гомеопату, было все хорошо. К сожалению, вот на вот этих вот когнитивных искажениях это все работает до сих пор, да, причем это такой очень немаленький бизнес. Если посчитать, китайцы, например, посчитали, сколько тратят жители страны на традиционную китайскую медицину, получилось около 43 миллиардов долларов в год. В Соединенных Штатах только наличными примерно 15 миллиардов долларов в год тратят. В Южной Корее, например, за 5 лет удвоились затраты населения на нетрадиционные различные методы лечения. Это еще и бизнес. Почему-то считается, что бизнес – это только фарма. На самом деле нет. Альтернативная медицина – это такой же бизнес. Иногда даже более крупный, более масштабный, более заинтересованный в новых адептах и, естественно, в новых клиентах. Это они делать умеют. Тут этого не отнять, да, и научным медикам еще нужно поучиться у альтернативщиков тому, как работать с пациентами.
0: Гомеопатические препараты в ветеринарии кому сильнее помогают? Животному, его владельцу, хозяину, ветклинике, предлагающей применить этот метод лечения мучения животного. Список таких препаратов на ветеринарных сайтах достаточно широк.
1: Это отдельный пласт, очень интересный, который открылся не так давно. В принципе, ну, были, конечно, подозрения, да, что и в ветеринарии нечто такое должно существовать. Но когда вскрылись масштабы и когда выяснилось, что там творится, это, в общем-то, да, волосы встают дыбом, потому что гомеопатия там цветет пышным цветом. И что интересно, даже проводятся подтверждающие исследования, защищаются диссертации и так далее. И производители ветеринарной гомеопатии, например, недавно обиделись, то есть так хорошо обиделись на меморандум комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при президиуме РАН, который был посвящен именно лженаучным основам гомеопатии. Он вышел в феврале прошлого года. И вот они обиделись до такой степени, что обратились даже в арбитражный суд. К счастью, РАН оба эти суда выиграл. Точнее так, суд отклонил иски ветеринарных производителей, которые утверждали, что, в общем-то, им был нанесен репутационный ущерб, достаточно немаленький, который выражался в том числе в падении продаж, то есть в определенных количествах денег. И когда стали разбирать ту документацию, которую они предоставили в суд, то выяснилось, вот как раз вот та ситуация с очень интересными диссертациями защищенными, выяснилось, что их, во-первых, гигантское количество, то есть сотни, речь о сотнях людей, которые защищаются на тему ветеринарной гомеопатии. Во-вторых, качество, да, исследований, которые проводятся, например, либо нет контрольных групп вообще, либо они сделаны так, что делать выводы об эффективности препарата нет никакой возможности. Ну, например, коровы, да, то есть они раскиданы по различным группам, и им колят одновременно новокаин и гомеопатический препарат, предположим. И, по идее, контрольная группа, да, та, с которой нужно сравнивать, им должны колоть только новокаин, но этого нет. Тем не менее, вот на основе вот таких вот достаточно странных данных делается вывод о том, что препарат эффективен. Или еще один интересный достаточно препарат, такая публикация по психотропным препаратам у собак, гомеопатическим. То же самое, очень интересная группа сравнения, и этот препарат растворителем, да, то есть вместо воды там использован этанол. Этанол сам по себе биологически неинертное вещество. Поэтому, по идее, в контрольной группе, ну, либо там в плацебо-группе и так далее, нужно было тоже использовать этанол. То есть мы считаем, ну, предположим, что есть некое действующее начало в гомеопатическом препарате, да, оно растворено в спирте. И для того, чтобы сказать, эффективно или неэффективно это самое растворенное вещество, нам нужно в контрольной группе дать просто чистый растворитель, этанол. Но, тем не менее, этого сделано не было, а выводы были сделаны достаточно крупные. Очень часто большое количество статистических ошибок делается и так далее. Но, тем не менее, получается так, что не научное сообщество, да, предъявляет претензии ветеринарным гомеопатам, а наоборот, ветеринарные гомеопаты идут в суд с тем, чтобы заставить замолчать научное сообщество. Это ситуация как минимум парадоксальная, такого быть не должно, должно быть наоборот. Ну, я надеюсь, что все-таки со временем разум восторжествует, и в ветеринарии будет тоже наведен, ну, хоть какой-то порядок с этим делом.
0: Среди методик в современной медицине встречаются те, что имеют спорный статус, считаются на постсоветском пространстве работающими, а в западном обществе совершенно недоказанными. Например, магнитотерапия, которая есть у нас в каждом физиопроцедурном кабинете. Ваше отношение к ней в частности и к таким не до конца научным или ненаучным методам?
1: Да, действительно, у нас существует достаточно большая проблема не только с препаратами с недоказанной эффективностью, но и с методиками с недоказанной эффективностью. С другой стороны, если мы будем рассматривать физиотерапию не саму по себе, а как бы в составе, что называется, комплексного лечения, то некоторые методики, которые входят в физиотерапию, вполне себе имеют право на существование. Мы не говорим о магнитотерапии, да, то есть здесь сразу все понятно, потому что, ну, те минимальные магниты, которые используются, они никакого влияния на человека не в состоянии оказать вообще, то есть вообще никакого. Достаточно вспомнить, например, как выглядят примерно электромагниты в аппарате МРТ. Да, вот этот вот здоровый круг – это как раз электромагниты. То есть размер себе можете их представить? Вот таких электромагнитов в физиотерапевтических аппаратах нет. А если вы лежите внутри аппарата МРТ, вы не ощущаете на себе это мощнейшее поле, которое существенно превышает, например, магнитное поле Земли. И так далее. То есть... Но, опять же, повторюсь, есть некоторые моменты, когда физиотерапия может работать. Каким образом? Она может устранять вот этот фактор стресса, который, как я уже сказал, является доказанным, известным, в общем-то, известной составляющей в патогенезе очень многих заболеваний. Каким образом убирается фактор стресса? Например, вы приезжаете на курорт на какой-то. Например, после долгой и продолжительной болезни, что называется, да, на восстановление, на реабилитацию. Как вам понять, что вы переехали из больницы на курорт? Да? Например, там какие-то водные процедуры, расслабляющий массаж, там, соляные пещеры, бани и так далее. То есть эти вещи, которые однозначно ассоциируются не с лечением, а с отдыхом. И таким образом вы самому себе доказываете, что все, проблема, так сказать, завершена, она уже близка к хорошему исходу. С болезнью мы справились, вот теперь мы отдыхаем, настраиваемся на хорошее. Настрой на хорошее, то есть настрой на лечение, это тоже очень важная составляющая всего вот этого процесса выздоровления. И здесь, да, физиотерапия, некоторые методы могут достаточно неплохо работать. Например, опорно-двигательный аппарат, опять же. Люди с патологией суставов нуждаются в физической активности. Почему? Например, хотя бы для того, чтобы не набирать избыточную массу тела. Но двигаться им достаточно сложно, и большое количество физических упражнений для них просто противопоказано. А занятия в воде, например, та же акваэробика, да, различные гидромассажи и так далее, все это для них это очень неплохая физическая нагрузка. И в данном случае, да, то есть вот эта составляющая физиотерапии будет работать как благо. Дальше, если мы посмотрим людей, которым рекомендуют, например, хотя бы на время сменить климат, это бальнеотерапия, да, то есть это тоже как бы составляющая физиотерапии, можно так сказать, если в общем смысле. И да, действительно, люди с тем же псориазом, переезжающие в более солнечный климат, у них реже встречаются обострения, у них достаточно длительные ремиссии. И известны случаи, когда у них просто остается то, что называется дежурная бляшка, да, вот одно единственное образование на теле, и вся остальная кожа чистая. Также известно, что людям, у которых диагностирована бронхиальная астма, переезд в более прохладный и влажный климат, условно говоря, там с югов, да, то есть с Кубани в Питер, это будет благом вот для конкретного человека, потому что встреча с пыльцой в питерском воздухе – это, скажем так, достаточно редкое событие. Он более влажный, да, то есть вся пыль в нем прибита и так далее. Таких вариантов есть множество, да, то есть разумное использование физиотерапии, оно, да, до сих пор присутствует в медицине и никуда не уйдет эта вещь, действительно нужная. Те же контрактуры, например, то есть после травм, после ожогов суставы плохо двигаются. Как их разрабатывать? Методами физиотерапии. Да, это будет лечебная физкультура, да, это будут некоторые специализированные тренажеры, да, это будет под управлением врача-реабилитолога, то есть не просто так. Не продается там что-то в аптеке, да, вы можете себе купить там, надеть на глаза и смотреть туда, улучшая якобы себе зрение. Нет, это так не работает. В любом случае физиотерапию назначает и контролирует специалист, то есть врач-специалист, либо физиотерапевт, либо более широкий это реабилитолог. В этом случае, да, она будет работать хорошо, а вот в тех случаях, когда продаются различные аппараты, особенно с рекламой по радио, по телевидению и так далее, то, что называется для домашней терапии, вот там 99,9 – это чистый развод на деньги. Да, это неправильная физиотерапия, но есть правильная.
0: Расскажите, пожалуйста, про глюкозамин хондроитин. Этот БАД любят назначать врачи людям с болями в суставах. Интернет пестрит отзывами о целебных свойствах этой добавки. Смазывает суставы, питает хрящи. Но разве БАД способен на такое? Если несведущие пациенты ведутся на отзывы, то почему врачи рекомендуют пациентам пить эти добавки?
1: Глюкозамин и хондроитин, да, это два разных вещества. Теоретически их описание, ну, в общем-то, не вызывает вопрос. Теоретически, еще раз повторюсь, чисто теоретически. То есть, по идее, если мы будем поставлять в наш организм какие-то запасные части к строению, к строительству хряща, может быть, организм будет эти кирпичики брать и восстанавливать хрящ. К сожалению, такого не происходит. Хрящ у нас очень и очень плохо регенерирует. Он почти не способен к регенерации. Такая вот какая-то очень странная достаточно... Но существующая особенность, с которой придется мириться. Неоднократно проводились исследования. Действительно, даже пытались вводить этот глюкозамин и хондроитин внутрь сустава. То есть непосредственно вот на суставные поверхности. И все равно ничего не получалось. Да? То есть оно все рассасывается. Оно не уходит в хрящ. оно не позволяет замедлять процессы дегенерации, да, вот эти, разрушения, фрагментации хряща, которые происходят со временем. Они не позволяют хоть как-нибудь, предположим, да, восстановить то, что уже было повреждено, опять же, к сожалению. Потому что если бы это работало так, как описывают производители, у нас бы не было ни проблем со спортивными травмами, у нас бы не существовало такой проблемы, как остеоартриты, у нас бы не было там коксартрозов, да, гонартрозов и так далее. То есть вот этой всей гигантской, гигантской, действительно гигантской артрологической патологии, которая с возрастом, ну, почти каждого человека настигает. Значит, проводились обзоры, то есть есть такое кокрейновское сообщество, которое проводит метаанализы. Оно независимое, да, то есть оно собирает все существующие на сегодня данные и математически анализирует их, как были проведены исследования, какие результаты получены. Да, сейчас есть два открытых обзора, то есть они постоянно апдейтятся по мере появления новой информации. Один по глюкозамину, второй по хондроитину. По глюкозамину поменьше информации, там 25 рандомизированных контролируемых исследований, чуть меньше 5000 участников. Это те, которые проведены качественно, да, то есть те, которые более-менее соответствуют критериям научных исследований. По хондроитину чуть побольше, там 43 исследования на настоящий момент и чуть менее 10 тысяч участников. Так вот, анализ всей этой информации позволяет сделать вывод, что оба эти препарата, да, или оба эти вещества, они в лучшем случае могут относиться к симптом-модифицирующим. Что это означает? Да, что они могут изменять отношение человека к боли. Вот есть у человека с патологией суставов боль. Это почти всегда. Это один из самых распространенных признаков. Он принимает некоторые некоторые препараты. И он считает, что по идее, да, вот эта боль должна уменьшиться. Если мы постараемся, мы можем себя в этом убедить. И несмотря на то, что объективно картина заболевания не изменится, да, то есть, ну, и разрушения останутся на том же уровне, и воспаление останется на том же уровне, человек может просто изменить отношение. То есть, почему идет симптом модификации? Человек просто изменяет отношение свое к боли. Он считает, что ему стало легче. Ну, вот исключительно на этом уровне эти препараты и работают. Например, в Соединенных Штатах, насколько я знаю, они переведены достаточно давно в разряд биодобавок, но сохраняются на рынке именно по этой причине. То есть, высокая комплаентность, что называется, да, то есть... Пациенты очень любят эти препараты и требуют с врачей, чтобы их назначали, потому что, ну как же так, вы не хотите защитить мои суставы, назначайте мне этот препарат. То есть это примерно та же ситуация, о которой я рассказывал на форуме, то, что было с Лайнусом Поллингом, когда он заявил, что гипердозы витамина С защищают от рака, то одним из аргументов пациентов, которые приходили потом к своим лечащим врачам, был такой вопрос: доктор, сколько у вас Нобелевских премий? Да, вот когда будет две, тогда вы будете возражать Лайнусу Поллингу, а сейчас назначайте так, как он говорит. То есть, к сожалению, вот этот вот, ну, можно сказать, диктат со стороны пациентов, он тоже присутствует, это первое. А второе, ну, и сами фармкомпании не особо торопятся терять эти прибыли, это, в общем-то, достаточно стабильный, во-первых. Во-вторых, растущий, потому что население стареет, рынок, и, естественно, что отказываться от таких денег, ну, не хочется. Естественно, проводятся новые исследования, естественно, все это продвигается среди врачей, в том числе посредством конференций, брошюр разъяснительных, предположим, атласов или еще чего-то в этом роде. И создается такое впечатление, в том числе и среди врачей, что да, это препарат, который может использоваться в комплексной терапии. К счастью, они не говорят, что это может быть монотерапия. И, к счастью, вот опять же, это отличие научной медицины от ненаучной. То, что в научной медицине все-таки говорят в основном о комплексном лечении. То есть, если некий препарат со спорными, с какими-то спорными характеристиками, его включают в комплекс лечения. Но от базовой терапии отказываться не требуется. А в альтернативщине получается так, что там бросаете инсулин или бросаете химиотерапию и принимаете вот эти травы или настой вот этих грибов. Вот такая ситуация.
0: Вы не раз в своих лекциях отмечали вопросы о компетентности врачей как специалистов, но никогда не решались развернуто об этом поговорить. Мы живем в сельской местности, где врачи могут легко посоветовать пить бобриную струю или свалить все на психосоматику, а другие выписывают рецепты на рекламных бланках гомеопатии. Может, есть какие-то волшебные слова, которые выдадут врачам-мракобесы? Или же все рецепты и препараты искать в сети интернет, который тоже сложно назвать серьезным источником информации?
1: Да, ну, во-первых, я об этом регулярно говорю. Другое дело, что я не посвящаю этому целые лекции, потому что я не практикующий доктор, да, я не состою в каких-то врачебных ассоциациях, я состою в журналистских ассоциациях, поэтому я занимаюсь немножко другой деятельностью. И самое главное, что есть люди, которые об этом говорят регулярно. Тот же профессор Власов, например, да, если его послушать, он как раз разбирает именно вот эту часть, то есть врачебную часть, которая касается некомпетентности и всего остального. Есть врачебное сообщество, опять же, которое регулярно об этом говорит, вспыхивают такие достаточно активные споры, в том числе теперь и на площадках соцсетей, и во врачебных группах, и в таких врачебно-пациентских, и в пациентских группах, и так далее. То есть обсуждение идет. Эта проблема действительно существует, для меня она актуальна. У меня сын учится в медицинском университете, и мне не хотелось бы, чтобы ему преподавали какие-то лженаучные, да, или там псевдонаучные вещи, и чтобы он потом этим пользовался в своей практике. Значит, если говорить о признаках, ну да, есть такое, это, в принципе, составляли и наши специалисты, да, и зарубежные, например, достаточно известный британский бывший гомеопат Эдзард Эрнст. Он даже возглавлял кафедру в свое время гомеопатии, но потом перевоспитался, да, под влиянием неопровержимых фактов. Он перешел на светлую сторону и теперь, в общем-то, один из самых последовательных и критиков альтернативной медицины в том числе. Он называл несколько факторов, я их немножко модифицирую под наши реалии. Значит, во-первых, терминология. Характерная терминология, очень характерная. Например, там релиз-активные препараты. Или там память воды, или энергоинформационное воздействие, или там биологический резонанс, либо там какие еще, все, что касается эзотерики, да, там чакры, прана и так далее, вот это все. Если врач произносит эти слова в любом другом контексте, кроме негативного, то есть не обращайтесь к этому, или не делайте так, или не обращайте внимания на вот если это написано, значит, это неправильный врач. Ну, то есть у него... либо уровень образования не позволяет ему разобраться в этом деле, либо он делает это осознанно, такие тоже люди есть, которые просто зарабатывают на этом деньги, отлично понимая, что это, в общем-то, ну, мягко говоря, не очень обоснованно с точки зрения науки. Это как бы первый уровень отсечения. Второй уровень отсечения, если вам начинают какие-то препараты выписывать именно вот на рекламных бланках. То есть в вопросе было правильно сформулировано про рекламные бланки, потому что это означает, что у него есть некий конфликт интересов. К нему приходили люди, которые продвигают эти препараты, да, то есть представители фармацевтических компаний различных. То есть это не обязательно прям Big Pharma, это может быть и там Medium Rare Pharma какая-то. Не очень большая, неважно. Главное, что это вносит искажение в его профессиональные качества. Если он это делает, либо это прям чисто рекламный бланк, либо вам говорят пойти в конкретную аптеку и приобрести препарат просто по какой-то записке, либо еще что-то в этом роде, это тоже признак того, что, скорее всего, к этому врачу обращаться не стоит. Далее есть и более такие частные, да, частные признаки. Например, если говорят о том, что желательно лечиться натуральным, да, вот эта вся фармакология, это, конечно, хорошо, но это какая-то химия, от которой организму плохо, то это лексика исключительно с темной стороны медицины, никак не со светлой. С таким врачом лучше прекратить общение. Далее, если вам говорят, например, поднять иммунитет, это очень распространенная вещь, да, что вот у вас упал иммунитет, именно поэтому у вас такие проблемы, давайте мы вам его подымем там какими-нибудь витаминчиками или еще чем-нибудь. Тоже, это тоже один из признаков, что врач, скорее всего, в своих знаниях, ну, скажем так, не совершенствовался очень давно. Сегодня про иммунитет известно достаточно много, и наиболее такой рациональный консенсус, да, что без нужды в иммунитет лучше вообще не вмешиваться. Последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Ну и так далее. То есть, по большому счету, таких признаков достаточно много. Их можно, опять же, говорю, поискать в нормальных публикациях в интернете. Я понимаю, да, что интернет – это достаточно сложный для освоения такой... Это даже не ресурс, это уже, скорее, такая область нашей жизни, да, то есть мы там живем. Но, тем не менее, например, я проводил мастер-класс, да, по поиску медицинской информации в интернете, поищите его, он есть в видеозаписи. Я там очень подробно рассказываю, на какие ресурсы обращать внимание, на какие нет. Признаки, предположим, того, что эта публикация, скорее всего, будет, ну, мягко говоря, некорректной, да, или не соответствует действительности. Там целых два с лишним, по-моему, часа рассказа. Я надеюсь, что это поможет. Интересно, что иногда слово Big Pharma люди воспринимают как название конкретной компании. И что вот именно она плохая, а все остальные хорошие. Ну, на самом деле нет, конечно. То есть Big Pharma – это такое условное наименование для наиболее крупных, такие, знаете, что называется, транснациональных корпораций, которые работают в фармацевтической промышленности. Ну, это может быть, там, предположим, Abbott, Pfizer, там, Bayer. И вот все это вместе, да, вот это все вместе. Те компании, которые занимают основную часть фармацевтического рынка. Есть средний фармацевтический бизнес, есть малый фармацевтический бизнес. Но о нем как-то меньше говорят, меньше знают и так далее. Но по большому счету Big Pharma – это скорее термин, то есть он, да, он есть и в нормальной речи, но это скорее из словаря именно альтернативщиков. И он имеет негативную коннотацию и чаще всего означает некий, не знаю, такой злобный комитет, да, который состоит из представителей вот всех фармкомпаний в мире, которые между собой договариваются, которые скидываются, покупают врачей. И, кстати, да, вот один из признаков неправильного врача, если он вдруг начинает говорить о Big Pharma и о том, что она там, предположим, купила критиков, да, или что она скрывает какое-то важное лекарство от рака, там, предположим, от, не знаю, диабета или еще что-то, они все это оставляют для себя или для членов золотого миллиарда, вот их лечат, а остальных людей не лечат. Вот это тоже один из признаков того, что врач, скорее всего, сторонник теории заговоров, и дальше с ним работать будет очень и очень тяжело.
0: Давно было интересно, вот существует народная вредная медицина, а есть ли ее вредный или не очень военный аналог?
1: Военная медицина отличается тем, что она завязана на очень конкретный результат, на выживание человека в очень кратком временном промежутке. И альтернативщине здесь, в общем-то, не место. Потому что, ну, если мы будем делать акупунктуру, да, при какой-то минно-взрывном ранении, предположим, да, у человека с оторванными ногами, ну, мы ему абсолютно ничем не поможем. Здесь будут работать только те методы, которые реально оказывают некий эффект. Потом, например, я до сих пор не знаю альтернативных токсикологов. Опять же, потому что здесь речь идет именно о жизни и смерти человека, если он отравился цианидом. Да, мы ему должны вводить, там, не знаю, хромосмон, мы ему должны какие-то определенный набор мероприятий выполнять, и явно это не должно быть так, как в ролике «Скорая гомеопатическая помощь». Значит, если военная медицина переходит, скажем так, в мирное русло, да, начинает обеспечивать членов семей военнослужащих, отставных военных и так далее, то есть вот такое амбулаторно-поликлиническое звено, да, туда могут проникать самые различные медицинские альтернативные течения. Но все, что касается, скажем, военно-полевой хирургии, там альтернативщины нет, там все очень просто. Мало того, некоторые военные разработки, они со временем становятся достоянием гражданской медицины, настоящей гражданской медицины, нормальной. Например, робот Да Винчи, точнее, роботоассистируемый комплекс Да Винчи, который используется сегодня, в том числе в нашей стране, для робоассистированной хирургии, да, то есть проведения, скажем, онкологических операций, операций на поджелудочной железе, на внутренних органах прочих, да, ну, в основном там в полости брюшной, например, и так далее. Вещь очень хорошая, замечательная. Так вот, у него военное прошлое. То есть его разрабатывали американцы в DARPA. Это такое агентство при Министерстве обороны, которое занимается перспективными научными разработками. И они исходили из того, что, ну, военного врача готовят очень долго, да, а убить его может любой человек с калашом. Вот буквально любой. Достаточно хоть чуть-чуть в эту сторону врача прицелиться, да и убить его. Все, 15 лет или там 20 лет подготовки и миллионы, если не миллиард долларов, они, считайте, вылетели в трубу. Поэтому на передовую нужно посылать железных роботов, тех, которых убить достаточно сложно. И вот такого робота-хирурга, который... То есть врач сидит в бункере, в защищенном, да, и управляет, как сейчас есть дроны. Вот считайте, что дрон хирургический, да, военно-полевой хирургии, это должен был стать робот Да Винчи. Но по тем временам, в общем-то, технологии были еще не столь совершенны, как сегодня. И образец получился тонной весом. Ну, понятно, что тонну на передний край не выдвинешь. Это нужны там какой-то будет гусеничный такой терминатор, вот, который будет, во-первых, заметен издалека, и управлять им будет достаточно сложно и так далее. Поэтому его отдали гражданским. И вот благодаря военным разработкам у гражданских появился совершенно уникальный, не побоюсь этого слова, действительно уникальный хирургический инструмент. И так далее. В общем, военная медицина даже дает кое-что полезное для медицины гражданской. Вот именно по этому принципу, что альтернативщину сюда впихнуть очень тяжело.
0: Действительно ли лимон теряет полезные свойства в чае из-за кипятка? Действительно ли нет разницы между медом и сахаром?
1: Значит, с пищевыми продуктами у нас достаточно такая непростая ситуация, да, потому что ну, нам нужно понять способ обработки. Потому что если мы лимон просто бросили в чай, ну, извините, там вода не кипела. Мы все-таки... нет такого, что мы заливаем чай, да, а потом еще продолжаем кипятить. В этом случае, ну, можно было бы предположить, что некоторые вещества действительно разрушатся и так далее. Другой вопрос, а была ли польза от этого лимона где-то там изначально? Потому что, по большому счету, ну, что там содержится? Витамин С. Ни при простуде, да, ни для профилактики простуды, ни для еще каких-то целей. Я рассказывал об этом выступлении. Витамин С не срабатывает. Потом, да, там действительно есть некие фитонциды, предположим, масла и так далее. Но вот в этой вот мизерной дольке лимона не будет того количества, которое будет оказывать некий позитивный эффект. Лимон исключительно вкусовая приправа. Поэтому вы можете добавлять его в любых количествах, да, в любой чай, то есть исключительно по вкусу. То есть так, как нравится вам, не ориентируясь на его полезность или вредность. Что же касается меда, да, это еще один сильно переоцененный продукт, скажем так. То есть у него почему-то такая положительная репутация, хорошая репутация. Он почему-то считается здоровой заменой сахару, хотя на самом деле это не так абсолютно. Потому что если мы посмотрим его состав, то в него входит сахароза, в него входит глюкоза и фруктоза. То есть те мономеры, можно сказать тогда, то есть моносахариды, из которых состоит дисахарид сахароза. Так вот, сахароза – это тот же сахар. Абсолютно тот же, один в один. Другое дело, что может быть небольшое расхождение, скажем, в количестве глюкозы и фруктозы, но это не играет такой критичной роли для каких-то, не знаю, там, терапевтических целей, профилактических целей или еще чего-то. Если посчитать количество полезных веществ в меде, ну да, там есть и калий, предположим, магний, и куча самых разных витаминов, но проблема в том, что, опять же, мизерное количество. Для того, чтобы получить суточную дозу витаминов, да, тех, которые есть в меде, специально как-то посчитали, необходимо 2 килограмма меда в сутки. Ну, вы понимаете, да, что это будет такая гликемия, что мало не покажется. Да, действительно, в некоторых случаях его применяют. Что интересно, его применяют в хирургии. И даже в гнойной хирургии. То есть местно. Вот у него действительно есть свои особенности. То есть по своей сути, по фармакологической, по биохимической, это гипертонический раствор моносахаров. Примерно как гипертонический раствор соли, например, который тоже используется как антисептик для лечения ран и так далее. Но проблема в том, что мы должны целиком погрузить бактерию в мед. Тогда наступит ее обезвоживание, и она просто погибнет. Например, при ангине в таком случае нужно просто залить человека медом, да, вот от шеи по самые губы, для того, чтобы наступило ну, некое бактерицидное действие этого действительно вкусного, действительно натурального, да, такого продукта, который может использоваться в благих целях. Еще раз скажу, что да, действительно, в хирургии, в том числе в гнойной хирургии, его наносят на раны. Но именно потому, что мы можем закрыть рану, например, этой медовой лепешкой там, или еще чем-то. И опять же, это должен за этим смотреть хирург соответствующий, то есть самостоятельно лечиться, лечить гнойные раны медом не следует. Доверьте это дело профессионалам. Для этого делается специальный, так называемый, медицинский мед, да, то есть он должен быть достаточно чистым, он должен отвечать требованиям стерильности и так далее. Ну, а все остальное меду в основном приписывается. Да, и, например, если мы говорим о том, что мед справляется с кашлем, как его для этого принимают, да, то есть просто пьют и чем-то запивают небольшим количеством воды. Что получается? Обволакивающее действие. Если слизь даже и попадает на слизистую, получается, что она немного защищена, и по большому счету кашель не возникает только поэтому. Не потому, что это мед конкретно, да, он как-то там действует на кашлевые центры, предположим, или на рецепторы, или еще на что-то. Он просто закрывает слизистую. То же самое можно делать при помощи любого похожего, любой похожей субстанции. Там молоко, предположим, теплое, либо еще что-то в этом роде. Действовать оно будет примерно так же. То есть мед, да, хорошо, и с ним можно пить чай, его можно намазывать на хлеб, его можно еще как-то использовать, но не считайте, что это некая панацея, да, или некое вещество, которое можно самостоятельно применять при заболеваниях. Есть несколько важных моментов, когда мед может стать опасным. Например, его крайне не рекомендуют применять детям до 1,5 лет. Почему? Потому что некоторые бактерии в меде все-таки выживают. Это кластридии, и в том числе это могут быть кластридии ботулизма. Для взрослого это не страшно. Если мы проглотим кластридию ботулизма, не ее токсин, да, вот этот страшно известный ботулотоксин, а саму бактерию, мы ее просто переварим. А у детей, у маленьких детей, кислотность желудка еще не настолько мощная, чтобы она могла уничтожить эту бактерию. Она может пройти дальше в кишечник, там небольшую колонию организовать и начать выделять ботулотоксин. Вот этот детский кишечный ботулизм, он, да, действительно описан, он реально существует, и именно с этим связана рекомендация на то, чтобы не применять мед у маленьких детей. Еще один важный момент. Часто говорят, что мед аллерген. Но истинная аллергия на мед встречается примерно у 1/1000 населения Земли. Дело в том, что чистый мед, ну, по идее, он не должен содержать белков, которые потом могут стать аллергенами. Другое дело, если это какой-то мед, ну, скажем так, загрязненный, да, он может там содержать и частички пыльцы, и там руки-ноги от пчел, да, то есть остатки хитиновые. Это могут быть элементы строительства сот, это могут быть еще что-то. То есть, да, белки там могут попадаться. И, да, в некоторых случаях они могут провоцировать аллергические реакции, в том числе анафилактический шок. Ну, просто не покупайте мед с пыльцой, иногда такой специально продается, например, да, а пользуйтесь какими-то более чистыми его вариантами.

Здравствуйте, дорогие друзья! Я Александр Хабургаев. Понедельник, мы с вами снова вместе. И вот сегодня у нас, наверное, первая такая будет беседа по вашим заявкам, да? Потому что раньше мы шли по такому плану. Ну вот вы попросили сегодня поговорить о хищных птицах. Мы начинаем этот разговор. Ну вот я начал готовиться к сегодняшнему дню, и вдруг я с ужасом понял, что если мы начнем говорить о хищных птицах вообще, то это вот как Шахерезада. Мы будем каждый день встречаться, вечером уходить спать, а с утра будем этот разговор продолжать, потому что хищных птиц слишком много. Это во-первых. А во-вторых, смотря кого мы называем хищными птицами, да, потому что есть хищник понятие таксономическое и есть хищник понятие экологическое. Экологический хищник – это любое животное, которое поедает другие организмы. Да? Вот корова в этом плане тоже хищник, потому что корова ест травку, но с травкой может букашка, там козявка какая-нибудь попасться, или какое-нибудь насекомое, кузнечик. Вот и получается, что корова – хищник. А есть таксономическое. Помните, мы с вами говорили, ребята, что такое таксон? Систематика, да? Систематика – это вот Карл Линней, патриарх всемирной систематики, что сделал? Он разложил все живые организмы по таксонам. Таксон – это вот полочка в этой систематической библиотеке, да? Вот один таксон – это вид, другой – род, третий – отряд и так далее. Так вот, если таксономическое понятие хищных птиц, то это дневные хищные птицы и ночные. Совы, филины, сычки, да, это все ночные, и дневные, это у нас орлы, ястребы, соколы и прочее. Поэтому я предлагаю, сегодня мы с вами начнем с дневных хищных птиц, а в следующий раз как-нибудь поговорим о других птицах, которые едят не только травку, но и не только козявку. Но иногда хищничают так, что будь здоров. Я никогда не забуду эти кадры, когда я первый раз увидел, мне прямо страшно стало, как банда пеликанов залетает на стаю олуш, да, где вот выводки птенцы, и пеликаны идут и заглатывают этих огромных птенцов, олыш, для того, чтобы их принести своим детушкам. Вроде не хищник какой-нибудь, нет, ну как хищник? Хищник, конечно, рыбку ест, но бывает так, что, казалось бы, совершенно... Или курица, пожалуйста. Курица может склевать все, что угодно, даже змейку небольшую или ящерицу, но мы же ее хищной птицей не называем, правда? Итак, давайте начнем с хищных птиц. И первую картинку я вот эту выбрал не случайно, которую вы сейчас видите, потому что хищных птиц человечество, все народы мира, без исключения, во все времена, на всех континентах, они обожествляли хищных птиц, особенно дневных. Хищные птицы были для них такие посредники общения с богами. Хищных птиц наделяли какими-то магическими дарами, о чем мы с вами поговорим чуть позже поподробнее. Ну и, конечно, воображение человеческое создавало совсем неимоверных исполинских хищных птиц, гигантских размеров. Почему, как это получалось? Ну, может быть, с одной стороны, они находили какие-то ископаемые кости, может быть, динозавров, и думали, что это кости каких-то вымерших, ну, не обязательно вымерших, а вот недавно умерших гигантских птиц. А может быть, они просто, ну, вот видели, там какая-то огромная птица парит, но она так высоко, что непонятно, какого она размера, потому что ее не с чем сравнить. Ну, конечно, чуть позже, вот уже в средние века, да, вот это вот следующая картинка, Александр, покажите нам. Мы опять с Александром, поэтому можете загадывать желание между двух Александров. Следующая картинка, это у нас будет птица рук классическая, да, но это такие анимешные картинки. Но если вы помните, по-моему, пятое путешествие Синдбада-морехода, там была такая же гигантская птица рух, которая напала на корабль за то, что похитили ее яйцо и, по-моему, даже расковыряли его. Ну, вот смотрите, ребят, нет дыма без огня, потому что в эпоху великих мореплаваний, ну, когда уже где-то веке, наверное, в 15-м, 16-м, 17-м корабли начали бороздить просторы Мирового океана, то
люди увидели таких гигантских птиц, как эпиорнис, да, мадагаскарский. Это, ну, вот представьте себе такое страусоподобное существо, 3 метра высотой, гигантская такая птица, которая весит 500 килограммов. Ребята, вы представляете, что такое 500 килограммов? 500 килограммов – это хорошая лошадь. А теперь представьте себе вот такого эпиорниса, трехметрового, 500 килограммов. Страшно станет. Первая мысль, какая вам придет в голову? Нет, спокойно. Я понимаю, что вы просвещенные дети, у которых есть телевизор, у которых есть библиотека, у которых есть интернет, которые могут все что угодно прогуглить. А представьте, что вы какой-нибудь Синдбад-мореход или дремучий средневековый человек. Вот увидите такого эпиорниса, да, или моа в Новой Зеландии, который 3,5 метра был в высоту. Ну, правда, он был легче, чем эпиорнис. Первая мысль, которая приходит в голову, что это птенец, мама родная, это птенец какой-то гигантской птицы, и надо быстрее отсюда убегать, пока не прилетела мама защищать своего птенца. Вот так и рождались эти легенды о гигантской птице Рух. Ну, во многих-многих мифологиях мира, конечно, есть такие гигантские птицы, но, конечно, большинство из них были такими, ну, как бы это сказать, орлоподобными, да?

конечно же, обязательно поговорим. Итак, мы с вами едем дальше. Значит, конечно же, орел. Орел – это посланец богов. Помните Зевсов орел? Да, у Зевса был свой орел. Там целая легенда, откуда он, этот орел, появился. Ну, откройте легенды, мифы Древней Греции. Хотите Куна, а еще лучше Гаспарова, профессора. Там очень много по этому поводу написано. Вот сейчас вы видите, узнали, конечно, да, этот эпизод. Это орел летит клевать печень Прометея. Титан Прометей, который подарил людям огонь. И за это разгневанные боги приковали его на Кавказе к скале, и в наказание каждый день, каждое утро повторялась эта мука, прилетал орел и выклевывал Прометею печень. И так продолжалось до тех пор, пока не пришел величайший из всех героев Геракл и не сразил орла своей меткой стрелой и не освободил Прометея. Кстати, ребята, если вам интересно, если вы интересуетесь легендами, мифами Древней Греции, я вам очень советую найти и почитать книжку замечательного венгерского публициста Лаеш Мештерхази. Она называется «Загадка Прометея». У него было блистательное классическое образование, он очень хорошо знал античную историю, античную литературу. И Лаеш Мештерхази в этом очень увлекательном эссе, он восстановил ход событий. Что могло быть с Прометеем после того, как его освободил от орла Геракл? Да, куда он делся? Почему он пропал из мифов, из всех этих кикликов, которые пели Аэды? Вот почитайте, очень интересная книжка. А теперь вопрос, ребята. Как вы думаете, почему именно печень клевал орел Прометею? Да, почему он не выклевывал ему, там, я не знаю, просто кусок мяса из бедра? Или не выклевывал ему сердце? Ведь Прометей, как титан, бессмертный, он бы не умер. Он просто бы мучился и страдал. Как вы думаете? Есть какие-то версии, почему именно печень? Ну, наверное, орел не съедал всю печень у Прометея, да? А он съедал лишь кусочек. Правильно, потому что я уже слышу, что кто-то... Ну, это правда, кто-то был взрослый человек, я вижу. Вот, ну хорошо. Для тех взрослых, кто не догадался. Печень – это единственный орган нашего тела человеческого, который регенерирует. То есть, который может отрастать. Нет, если человеку отрезать половину печени, то, конечно, она не вырастет, вторая половина. Но если отрезать маленький кусочек печени, то он со временем восстановится. Печень со временем восстановится. И, несомненно, древние античные медики об этом знали. Я когда был в музее Гиппократа на острове Кос, и когда я увидел хирургические инструменты, которыми Гиппократ пользовался, я с восхищением понял, что медицина была на очень высоком уровне. Поэтому, конечно же, греки знали, что печень регенерирует. Именно поэтому они придумали эту легенду, что орел выклевывал Прометею именно печень. Еще один будет сюжет. Ну, давайте следующую картинку. А это орел похищает Ганимеда. Ганимед. Ганимед, он у нас был троянский царевич. Ну, история такая, что сын, как же его, Трос его звали, да, царь Трои тогда был Трос, Ганимед был прекрасный юноша, он был красив, божественно красив, настолько красив, что его неземную красоту заметили боги и решили его сделать у себя на Олимпе виночерпием и послали за ним, конечно же, орла. Но кто еще унесет прекрасного юношу, как не гигантский могучий орел Зевса? Ну вот, следующее, давайте посмотрим картиночку. Вот это, видите, кстати, о птице Рух. Это любопытная очень фотография. Здесь бравые американские солдаты. Фотография эта сделана, ой, господи, она сделана очень давно, в Техасе, и, видите, они застрелили гигантскую птицу. Ну, судя по тому, как они стоят, размах крыльев здесь, ну, никак не меньше 5 метров, да, где-то около того. Что это была за птица, которую подстрелили техасские солдаты?
История умалчивает. Фотография очень известная. Она, конечно, породила массу толков. Криптозоологи сразу оживились. Сказали, что это, видимо, какой-то летающий ящер был, скорее всего. Очень много разных теорий. Но не исключено, что это была...

мистификация. Потому что в старину были такие любители-мистификаторы. У нас в России был такой знаменитый в XIX веке мистификатор Сулаканцев, который мог и несуществующие древнерусские летописи придумывать, и все что угодно. Поэтому мистификаторы, конечно, были. И ну, среди наших современников есть люди, которые с огромным, я бы даже сказал, неудовольствием, а с наслаждением воспринимают это за чистую монету. Им очень хочется верить в гигантских птиц, в гигантских чудовищ морских. Ну и пусть себе верят, ребят, это прекрасно. Ведь если не верить в такие сказки, то жить будет очень скучно. К тому же жизнь иногда преподносит нам такие чудеса, я имею в виду не нам, а ученым, такие чудеса, что ни один самый смелый фантазер не мог бы их сочинить в своем воображении. Ну, мы с вами дальше едем про орлов в разных культурах. Значит, почему орел все-таки обожествлялся у многих народов? Ну, здесь вы видите на этой картиночке орел с нимбом, да? Со святым нимбом. Дело в том, что орел православной традиции – это символ Иоанна, апостола Иоанна, видите, вот он с частью Евангелия написанным, поэтому орел очень часто изображается на иконах, на фресках. Итак, почему же все-таки его обожествляют? Ну, по многим причинам. Во-первых, орел не нападал никогда на людей, в отличие от других хищников, да, он жил как бы в стороне, он красивый, он могучий, он грациозный, им, конечно, любовались. Еще вот, кстати, у Аристотеля, Аристотель, казалось бы, ученый, да, философ, у него в каких-то его трактатах попадается такой любопытный факт, что орел – это божественная птица, он может смотреть на солнце, не отрываясь, в отличие от нас, людей. Он может, вызов богам, Гелиусу, он может смотреть на солнце. И мало того, орлы своих детушек малых, своих птенцов тоже заставляют смотреть на солнце. А если у птенца не хватает на это силы духа, если глаза у него слезятся, то орел заклевывает такого нерадимого птенца, чтобы он не позорил их орлиный рот. Ну, оставим это на совести Аристотеля. Плиний старший, пожалуйста, тоже был серьезный человек, историк, да? Плиний старший. Но, тем не менее, Плиний-старший писал, что в орлов никогда не попадает молния. А Гесиод, тот самый великий Гесиод, ну, наверное, вторая величина после Гомера по почитаемости, да, в античном мире, Гесиод писал, что если вы хотите, чтобы ваши посевы не побило градом, надо закопать на поле орлиное крыло, и тогда все будет в порядке. Никакой град не попадет, не испортит ваш урожай. Ну вот, давайте мы посмотрим следующую картиночку, да, орлы в Геральдике, да. Ну, это вот наш орел, который пришел из Византии, Софья Палеолог, да, это вот их был родовой герб. О нем можно, конечно, очень много говорить, но я думаю, все это вы проходили в школе, потому что у вас история России есть. А вот давайте посмотрим следующие картинки, не менее интересные, где орел в Геральдике. Это уже польский орел, да? Еще польская не сгинела. Орел, ну, естественно, орел в Геральдике, он олицетворяет гордость, отвагу, достоинство, все самые-самые высокие царственные качества. Давайте вот, кстати, еще одну картиночку посмотрим с геральдическими орлами. Видите? Вот. Еще один. Это классический такой геральдический орел. Еще одну давайте картиночку посмотрим. Ну, правда, язык у него. Вот. А это? Откуда орел? Да, конечно. Соединенные Штаты Америки. Это их герб. А, ребята, орел ли это? Видите, у него в одной лапе когтистый зажата лавровая ветвь, в другой пучок стрел. То есть он, как Зевс-громовержец, может метать эти стрелы либо со своих самолетов, либо с авианосцев, да? Что там написано, да? Написано, это герб, это девиз Соединенных Штатов Америки.
Pluribus Unium. Ну, один из всех, вот так, один из многих, да, загадочный такой девиз. Но американцам он понятнее. При случае встретить американца, попросить, он вам объяснит, что это значит. Так вот, ребят, это все-таки не орел. Несмотря ни на что, при всем уважении к Америке, к Соединенным Штатам Америки и лично президенту Трампу, это не орел, а это орлан. Это орлан белоголовый. Вот давайте мы с него из уважения к Америке начнем наш рассказ. Посмотрим нашу следующую картиночку. А сейчас меня патриоты начнут упрекать, что мы не с русского орла начали. Будет у нас русский орел. Вот он, видите, как лосося тащит одной лапой. Значит, ребят, давайте так, орланы. Орланы – это род подсемейства конюков, семейства ястребиных, всего там 7 или 8 видов различных орланов, которые разбросаны по всему белому свету, ну, естественно, кроме Антарктиды, где только не водятся. Что касается конкретно, да, почти все, кстати, ну, подавляющее, скажем так, подавляющее большинство орланов, они, конечно, очень похожи на орлов, но таксономически это не орлы, ребята, это вы поняли, это не орлы, это орланы. До орлов мы еще дойдем. Практически все они ихтиофаги. Они все специализируются на рыбе, на рыбной ловле. Очень ловко ее ловят, подчерпывают ее прямо на лету своими когтистыми лапами. Орланы, кстати, ну, опять же, наверное, все орланы сносно плавают, потому что мне рассказывали егери в заповеднике такую историю, что не раз встречали плавающих в воде орланов. И когда моторная лодка подплывала ближе, то плавающий орлан взлетал с воды. Уж что он там делал, купался, наслаждался прохладной водой, не знаю. Но такие случаи фиксировались. То есть орланы, они могут... Ну, вообще плавать умеют практически все птицы. И практически все дневные хищные птицы. Ну, вот коршуны, да, прямо вот как брасом плавают на мелководье. Тоже вот многие орнитологи говорят, что видели такую картинку купающихся и плавающих коршунов. Подранок даже, он может доплыть до берега, потому что широкие крылья позволяют ему держаться на воде. Но вот орланы могут не только выплыть в случае чего, но даже сами залезают в воду и купаются. Ну, что неудивительно, это околоводная птица. Итак, белоголовый орлан, у него самое большое гнездо. В книгу рекорд Гиннесса он занесен. Вот он, видите, какой серьезный парень, да? Совсем недобрые у него глаза. Но вот что удивительно, ребят, у практически всех дневных хищных птиц, помните, мы с вами говорили о том, что такое ювенильная окраска, да? Это когда детки совсем не похожи на взрослых родителей по цвету. Кабанчик, маленький поросенок, да, дикого кабана, он словно точка-тире расписан таким узорчиком, а потом превращается в такого вот равномерно окрашенного кабана. А цыпленок, да, маленький, он же желтенький, а потом уже превращается в курицу. И у большинства, забегая вперед, я это скажу, у большинства хищных птиц ювенильное перо, последнее ювенильное перо исчезает очень поздно, через несколько лет. Поэтому вот такие орланы со ослепительно белой головой, белым хвостом и с кончиками, с белыми плечиками, это взрослые птицы, которым 6, 7, 8 лет. Живут они долго. Живут они лет 20, а в неволе, наверное, еще дольше. Вот. А молодые орланы, они такие вот пестрые, они шоколадно-коричневые, пегие, серовато-коричневые, с какими-то пестриночками, с темными, со светлыми пятнышками, ну, у разных орланов по-разному. И потом потихонечку у них начинает белеть голова, белеть хвостик, и вот когда они превращаются в такого красавца, тогда они уже достигают репродуктивного возраста, как говорят в науке. Это возраст, когда они могут уже обзаводиться собственной семьей
Именно семьей, ребята. Потому что большинство хищных птиц моногамны. И орлы в том числе. Помните, что такое моногамны? Это когда папа и мама, муж и жена всю жизнь живут вместе, одной парой. То есть они не ищут себе самку и самца каждый сезон, а живут вместе, строят вместе гнездо, ремонтируют старое. Вот это называется моногамность. Давайте следующую картиночку посмотрим с белоголовым орланом. Про него, конечно, очень много можно всего рассказать. Вот это так выглядят его птенцы, которые быстро растут. Какой размер? Ой, большой орлан. Он очень большой, больше 2 метров у него размах крыльев. Ну, 2 метра. Помните, я вам говорил, что такое 2 метра? Легко прикинуть. Это кровать. Кровать взрослого человека. Вот это 2 метра. А у него размах крыльев еще больше бывает. 2,30, 2,20, где-то 2,30. Вес 3-6 килограммов. Это тоже немало. Потому что все летающие птицы, они, конечно, не такие тяжелые, как бегающие по земле. И еще, ребята, одна очень интересная деталь, общая деталь. У подавляющего большинства, да, наверное, даже у всех дневных хищных птиц, самки крупнее самцов. Причем заметно крупнее, а у некоторых намного крупнее. И самки лучше охотятся. Они более эффективны в охоте. И вот чуть позже мы с вами поговорим о соколиной охоте, об охоте с другими ловчими птицами. Самки у ловчих ценятся больше. Вот тут, видите, орлушка несет... А, это уже не... Извините. Это уже другой орлан. Это не орлан белохвост. Это мадагаскарский орлан-крикун, он называется. Очень похож, правда? Но если белоголовый орлан американский... Кстати, ребят, у нас отмечаются тоже белоголовые орланы. Они к нам снова света залетают. И где-то на Камчатке были не раз отмечены. То есть вот есть такая толстая-толстая книжка, выходила в советские времена. Как же она называла? Реестр, да? В общем, там были описаны все-все-все-все животные на территории СССР, и белоголовый орлан там тоже был. То есть иногда к нам они из Америки залетают и, по-моему, даже гнездятся на Камчатке. Это мадагаскарский орел крикун. Точно так же живет около воды. Вот он, видите, себе тащит что-то для того, чтобы, наверное, построить себе гнездо. Почему крикун? Потому что очень громко кричат, причем, опять-таки, самки кричат громче, чем самцы. Есть среди хищных птиц и такие вот молчуны, но вот этот орлан, у него настолько резкий голос, что его так и назвали. Это Международная красная книга. Очень редкая сейчас птица, их осталось где-то около 120 пар, поэтому он нуждается, конечно, в охране. Чем питается? Ну, в основном рыбой, конечно, так же, как и многие другие орланы, но может скоктить и фламинго какого-нибудь, небольшого крокодильчика. В общем, если голодный, нужда заставит охотиться, поймает кого угодно. Теперь, ребята, вот посмотрите, обратите внимание, что самое главное у всех дневных хищных птиц. Самое грозное оружие, какое у дневной хищной птицы, вот посмотрите. Нет, ребят, не железный, не стальной клюв. Самое главное – это лапа. Клюв – это разделочный нож. Клюв нужен либо для того, чтобы добить жертву, чтобы она не трепыхалась в когтях, либо для того, чтобы потом разделать, да, ее. А главное оружие – это когтистая лапа. Потому что практически все хищные птицы, когда говорят «ударил», сокол бьет в лед свою добычу, бьет не клювом. Он бьет когтистой лапой. То есть там как стилеты, острые стальные железные когти. Давайте мы с вами посмотрим следующую картиночку. По размеру 2,45, он еще больше. Вот видите, герб Замбии, на гербе Замбии именно этот орлан, мадагаскарский орлан. Очень он там почитается, замбийцы. Вот если мы с вами будем смотреть на гербы, флаги, монеты, мы очень часто будем встречать в самых разных странах мира изображения хищных птиц. Потому что, еще раз подчеркиваю, у всех народов люди с огромным уважением к хищным птицам относились. Так, дальше смотрим.
Вот. А это уже у нас белобрюхий орлан. Белобрюхий орлан тоже очень похож на белоголового. Точно так же, как и предыдущие два вида орлана. Ихтиофаг в основном питается рыбой, и, конечно же, его след тоже остался. Вот давайте посмотрим банкнотку. Следующая будет картиночка. Видите? Где у нас следующая картинка, Александр? Вот. $10 000. Видите, сингапурских долларов. Все-таки не хухры-мухры. Вот там изобразили именно эту птицу, как один из символов Сингапура, на банкноте с таким вот высоким достоинством. Еще, ребят, вот что общая черта у всех орланов, практически у всех, это то, что они держатся около воды, это то, что у некоторых орланов, это подавляющее большинство их добычи составляет рыба, они рыбоеды. И еще одно, что им всем, они все моногамные, они все строят очень большие гнезда, и в этих гнездах, кстати, гнездятся и мелкие птички, всякие воробушки, мелкие воробьиные птицы, они вот на первом этаже, там же, представляете, какое огромное гнездо. Орланы их не трогают, им такая мелочь неинтересна, зато к ним туда не лезут всякие хищники. Вот такое вот сожительство бывает у пернатых. А еще есть такое понятие в биологии, которое называется клептопаразитизм. Что такое клептомания, вы знаете, да? Когда человек начинает воровать. Ну, это вот психическое расстройство. Человек вот ворует не для того, чтобы обогатиться, а потому что вот это... Ну, вот это болезнь, это мания такая. Называется клептомания. А есть клептопаразитизм, когда воруют и на этом паразитируют. Вот всем орланам он свойственен. И они очень часто отбирают добычу других птиц. У скопы, там, у цапли и так далее. Они догоняют, пользуются своей силой, своим преимуществом в воздухе. Они прекрасные летуны и отбирают добычу. Вот такие вот они орланы. Дальше кто у нас будет? Дальше у нас будет вот уже наш герой отечественный. Узнаете? Это наш орлан-белохвост. Могучая, красивая птица. Эту птицу, у нее огромный ареал. Прямо вот огромный-огромный. Через всю страну и вот туда вот в Европу. Но, к сожалению, везде эта птица редкая. Поэтому орлан-белохвост, он занесен... в Красную книгу, и опять же, вот вы сейчас видите взрослого орлана, у него беленький хвост, видите, а если вы увидите орлана, которому год, два, вот слеток, он же такой же по размеру, как и взрослый орлан, но он совершенно по-другому расписан, у него еще нет этого белого хвоста, он весь в таких вот в крапинках, в черно-светлых белых крапинках, и клюв у него еще не такой, как у взрослой птицы, у взрослой птицы он ярко-желтый, а у молодого птенца он еще такой буроватый. Мне приходилось очень много видеть орлов, орланов-белохвостов в Астраханском заповеднике в дельте Волги. Мы когда выходили на маршрут на съемки, кстати, посмотрите фильм «Хабургаев в натуре», «Тайна лотоса», по-моему, называется фильм. Мы там снимали фильм про тайны лотосов астраханских, и там было очень много орланов. Вот утром едешь, идешь на лодке по Ерегу, еще туман над водой, и вот один сидит на одиноком дереве, второй, третий, четвертый где-то кружит. Очень высокая плотность там орланов. И видел я, у меня была такая встреча тоже. Она, кстати, тоже в фильм вошла. «Бобро пожаловать» фильм. Это один из самых первых в цикле «Хабургаев в натуре». Это мы снимали в Воронежском заповеднике. И мы попали в колонию цапель, серой цапли. Огромные высоченные деревья, и там десятки гнезд. И на этих в гнездах птенцы, оттуда постоянно валились нам на голову недоеденная рыба, экскременты. Поэтому там, конечно, аромат такой, что как в общественном туалете. И вдруг какой-то гвалт прилетел за данью орлан. Белохвост скоктил одного из цыплят. Ну, как цыплят? Там
цыпленок-то, он будь здоров, почти как взрослый, улетел. И Сергей Федорович Сапельников с нами был, наш товарищ, служащий, работник Воронежского заповедника. Он сказал, вот он сюда постоянно, это знакомый орлан, он постоянно сюда прилетает за своей данью. Так что орланы питаются отнюдь не только исключительно рыбой. Они хищничают. Хищничают и разбойничают так, что будь здоров. Вот посмотрите, сейчас вы видите этот момент, когда он, знаете, как самолет открывает закрылки, чтобы притормаживать. Вот, и вот, и вот сейчас он ударит своими когтистыми лапами и подчеркнет рыбину из воды и полетит дальше. Очень ловкий рыболов. Так, смотрим следующее у нас. Вот это белоплечий орлан. Это наш Дальний Восток. Сахалин, Курилы. Белоплечий орлан, по-моему, все-таки из всех орланов он самый красивый и самый большой, кстати. Белоплечий орлан. Ой, я вот сейчас не помню, сколько же там у него размах крыльев. Ну, в общем, где-то, наверное, к 3 метрам он приближается, да? И посмотрите, какой у него ослепительно желтый клюв и желтые лапы. Кстати, если вы увидите молодого орлана белохвостого, у которого хвост еще не окрасился, да, то сразу возникает вопрос. А вот давайте дальше покрутим картинки. Еще вот мы говорили с вами о клептопаразитизме, да? Орланы все время дерутся между собой. Вот сейчас, кстати, отлично. Вот посмотрите внимательно на эту фотографию. Поверженный орлан, это молодой. Это вот как раз у него ювенильная краска. Видите? А справа уже взрослая птица с желтым клювом, с белыми лапами длинными, да, и с белым хвостом. А у этого такие вот только пока еще начинает в белый цвет окрашиваться некоторые участки тела. А вот орланы очень часто, все орланы, особенно зимой, когда голодно, они очень часто дерутся за добычу. Они падальщики в это время, они слетаются на любую падаль, они не брезгуют ничем, потому что нужно выживать, нужно кормиться. И вот очень часто там такие драки вспыхивают, что, боже мой, покажите следующую фотографию. Вот, это уже будут драться у нас, по-моему, вот, орланы-белохвосты. А теперь посмотрите, вам орлан никого не напоминает, ребят? Нет? Напоминает, конечно, он напоминает орла, беркута или степного орла. Особенно если это молодая птица, у которой хвост еще не белый, да? А как их отличить? Знаете, на самом деле очень просто. Надо посмотреть ему на ноги, на лапы посмотрите. У беркута он словно в штанишках. Во-первых, у него лапы длиннее, выше. Он бегает так в развалочку, бегает намного лучше, быстрее, чем орлан. Белохвостый или белоголовый. И, во-вторых, беркут, он словно в штанах. У него такие густые перья на лапах, что у него только когти оттуда торчат, а все остальное, вот у него как будто бы он в широких штанах, такие у него перья. В то время как у орланов лапы голые, голые ноги. И это отличительная особенность орлана. Так, смотрим дальше, кто у нас. Вот, видите, это у нас белоплечие подрались. А вот теперь мы с вами посмотрим на беркута. Вот он наш беркут, видите? Гордая птица, удивительно гармоничная по своим пропорциям, да? Посмотрите, до чего ж он хорош, да, беркут. Семейство ястребиных, род орлы. Вот орлы в таксономическом понимании, орлы – это представители рода орлы. Ну, сюда входят еще и подорлики, по-моему, большие, малые, и орел-карлик, и орел-беркут, самый большой из орлов. Они все уже настоящие орлы. Вот у нас орел, он очень часто фигурирует и в пословицах, и в поговорках, да, а нюх, как у собаки, а глаз, как у орла. Ой, помните? А почему глаз, как у орла? Зрение такое. Конечно, у всех орлов, ну, как у большинства хищных птиц, зрение великолепное. Беркут, например, с высоты 2 километра видит зайца бегущего. Можете себе представить? С 2 километров. То есть, для нас это вообще еле различимая точка. Он видит этого зайца, видит очень хорошо. Но это не главное. Главное, что у нас фокус наводится по одной точке.
Да? Вот посмотрите на какую-нибудь букву в тексте, вот фокус наводится на слово, ну вот там дальше уже идет такое пятно расфокуса, как говорят операторы, да? А вот у орла, у него в фокусе могут быть два участка. Вот все остальное, это у нас периферийное зрение, боковое зрение. А орел, вот он когда смотрит, у него может взгляд фокусироваться сразу на двух предметах. То есть здесь бежит заяц, а тут бежит лиса. И он в фокусе держит и зайца, и лису, и прикидывает, так, кого же мне лучше догнать, и кого же мне лучше скоктить-то, зайчику или лису? Лису беркут берет без проблем. Мы сейчас о беркутах поговорим немножко поподробнее. Беркут может взять кого угодно, например, черепаху, да, совершенно спокойно. В общем, все, что бегает, все, что он может схватить, беркут хватает. Он охотится на все, что угодно. И мало того, есть традиционная охота на волков с беркутом. Об этом мы сейчас тоже поговорим. Вот следующая у нас картинка какая будет. Кстати, вот в английском языке беркут – это золотой орел. Вот, видите, вот это молодой, кстати, беркут. Он еще не совсем перелинял. Страшное оружие, видите? Когти, орлиные когти – это стилеты, это сабли. Да еще там очень мощное сжатие. Он фиксирует там, словно застежка такая, чик, защелочка. И вот он, если зафиксировал свою лапу, он уже жертву никогда не выронит и не отпустит. И он может лететь с этим тяжелым ягненком или с тяжелой лисой, тяжело взмахивая крыльями, но он не выпустит добычу из своих цепких лап. Дальше давайте посмотрим следующую картиночку. Это вот беркучий, да, называются они люди, которые беркучие или кузбеги, это охотники с беркутами, ну, это такая древняя очень забава в Монголии, в Киргизии, здесь история вот какая, многие хищные птицы приручаются. Причем удивительно, что приручаются не только птенцы на уровне импринтинга. Помните, дети мои, мы с вами проходили этот термин. Что такое принтер? Импринтинг. Запечатление. То есть, когда детеныш звериный или детеныш птицы с детства запечатлевает что-то на уровне импринтинга, да, он перестает, он этого не боится, это что-то привычное. Он либо, если человек его вырастил, то он воспринимает человека как своего родителя, но, как говорят охотники, запретинкованная птица никуда не годится. Этого нельзя делать. Нельзя допускать импринтинга, чтобы птица, вот этот птенец, ловчей птицы, которого ты вырастил, чтобы она воспринимала тебя как своего родителя. По одной простой причине, как говорят охотники. Потому что тогда это будет вечный ребенок. Он не начнет охотиться сам. Поэтому брали все-таки, старались брать для охоты птиц немножко постарше, которые уже... Это называлось дикомыт. Дикомыт – это вот такой термин, да, у них охотничий. Это птица, которая, ну, где-то года полтора, которая уже перелиняла, которая уже почти во взрослом пере. Почему дикомыт ценился? Потому что у дикомыта уже есть ловчие навыки. Это уже птица, адаптированная к диким условиям. Это не вечный ребенок. Хотя везде, опять же, по-разному. Соколов, например, брали из гнезда птенцами, выращивали, готовили. Здесь все по-разному. А вот у беркута, кстати, у него в гнезде, если несколько птенцов, то, как правило... Кстати, это не только у беркута, у многих других хищных птиц, не только хищных, выживает только один птенец. А в подавляющем большинстве случаев, ну, вот 80% случаев, как говорят орнитологи, это второй или тем более третий птенец не доживает. Вот давайте мы, там дальше у нас будут картинки, мы с вами увидим, просто один птенец большой, второй поменьше, третий еще меньше, да, потому что самка несет яйца с определенным промежутком, и, конечно, больше всего шансов... уцелеть, выжить у первенца, который сильнее.
У некоторых птиц потом этот первенец либо заклевывает своих собратьев, либо выкидывает их из гнезда, обрекая на смерть неизбежную. И родители на это смотрят абсолютно спокойно. Мама не хватается за голову, вверху, «Ах, Господи, мой чадо, что ты натворил?» Не кидается за ним. Нет, это идет такой естественный отбор. Природа иногда бывает очень жестокой. Вот здесь вы видите, беркучий сидит с ловчим беркутом, и в руках у него лиса. А у беркута на голове, видите, такой чехольчик, шлем, да? Это называется клобучок. Клобучок одевается не только беркутом, но и многим другим хищным птицам, соколам, например, ястребам. Для чего это делается, ребята? Значит, здесь важный момент вот какой. С ловчими птицами чаще всего, ну, не чаще всего, в прежние времена чаще всего, сейчас-то уже нет, охотились верхом. То есть вот эту птицу, которую готовили к охоте, ее нужно было очень долго, очень терпеливо воспитывать и дрессировать. Это было высочайшее искусство, которое требовало колоссального терпения, навыков. И потом, вот знаете, ребят, я встречал в своей жизни людей, вот я был в Русском Сахалинном центре, это при научно-исследовательском институте охраны природы имени Северцева. Вот мой хороший товарищ Алексей Михайлович Мурашов этим много лет занимался, о котором я вам рассказывал, и сегодня тоже расскажу. И я уверен абсолютно, что помимо терпения и знаний, вот от Бога, знаете, одним дано, это как вот педагогический талант. Вот кто-то учитель от Бога, а кто-то много чего знает, а не хватает терпения и мастерства преподнести эти знания. Также вот и с ловчими птицами. Но мы сейчас дальше будем рассказывать сначала про охоту с беркутом. Покажите нам следующую картиночку. Лису он берет без проблем. Вот, видите, здесь низкорослые лошадки степные. И вот представляете, ребят, это галоп. Кто из вас на лошади ездит? Занимался конной? Да? Вы представляете себе, что такое на галопе держаться на лошади? А здесь, смотрите, мало того, что на галопе, на хорошем таком галопе они держат, еще надо держать птицу, да? Надо приучить птицу к этому галопу. Вот почему на нее надевали вот этот клобучок? Птицу надо было приучить к езде, чтобы она держала равновесие, сидя на лошади. Она не видит, что там происходит. У нее глаза закрыты. Она просто скачет вместе с всадником, и она прекрасно держит равновесие. И здесь еще один очень-очень важный факт. В отличие от дикой птицы. Дикая птица, она все время летает. Она летает, она ищет еду. Где там что? Хищник, пернатый хищник за день пролетает десятки, а то сотни километров в поисках еды. Да? Представляете, какая затрата энергетическая. А ловчая птица, она сидит на присаде. Это вот такая вот, знаете, буковкой Т. Вот такая вот планочка на палочке. У нее к лапе привязан ремешочек, и вот она с утра до вечера сидит на присаде. Ей принесут еду, покормят, она поест, опять сидит. И ждет, когда ее возьмут с собой на охоте. Поэтому летун, она неважный. Она стайер, а не спринтер. Она может только на короткую дистанцию метнуться. Поэтому задача охотника, почему он верхом, заметить добычу, заяц, лиса, орел, неважно кто, как можно ближе к ней подскакать вместе с птицей, а у птицы в это время у нее каблучок на голове, она ничего не видит. И вот когда уже дистанция позволяет, опытный охотник знает, когда рано, рано, поближе, поближе, хап, он сдергивает вот этот клобучок, кидает птицу, птица в мгновение ока оценивает ситуацию, видит эту жертву, и дальше она в пике входит, бьет эту жертву на радость охотнику. Если птицу отпустить слишком рано, ее можно утерять, она может не долететь. Ну, об этом мы тоже будем говорить чуть позже. Вот давайте сейчас посмотрим еще одну картиночку. Вот. Это схватка беркута и орла. То есть, есть даже фильмы, кстати, на эту тему снимают. National Geographic делал фильмы про киргизскую охоту на волков. Иногда, кстати, там не один беркут, а два беркута работают в паре. Но, ребят, значит, здесь первое. Конечно, сам факт охоты с беркутом на волка, он, скажем так, несколько приукрашен. Нет, это действительно охота есть, и не зря ее сняли, фильм сделали, и такое развлечение это достаточно древнее. Но, во-первых, степной волк, он раза в два меньше, чем наш лесной. Это во-первых.
А во-вторых, охотятся, как правило, в голодную зимнюю пору, когда волки, в общем-то, ослаблены голодом, холодом, непогодой. И, конечно, беркут никогда не в жизни не возьмет матерого волка. Он возьмет молодого волчоночка, переярка, да, он возьмет. И то не всегда. История умалчивает, сколько волков отбились от беркутов и их покалечили, но зато как прославляют беркучий, который добыл волка с помощью своих птиц. Да? Ну, давайте дальше смотреть, какие у нас картинки, и пойдем дальше. Вот. А это уже, ребята, другая птица, тоже похожая и на беркута, и на орлана, белохвоста нашего, да, похоже и по размеру, и новичок спутает. А опытный орнитолог или опытный бёрдвотчер, помните, мы с вами говорили о том, кто такие бёрдвотчеры, это сейчас очень такая популярная субкультура наблюдателей за птицами, сразу поймет, что перед ним степной орел. Мне приходилось очень часто, ну не очень часто, скажем так, несколько раз в степи встречать разоренные гнезда степного орла. Там есть кому разорять. Там и те же волки голодные, и корсак, степная лиса, и другие хищные птицы могут нагрянуть, когда родителей нет и некому постоять за своих птенцов. К сожалению, степной орел – это большая, красивая птица. Их становится все меньше и меньше, как и всех других хищных птиц. А по многим причинам. Во-первых, потому что он гнездится на земле и легкая добыча. Во-вторых, потому что это все-таки не курица, которая несет каждый день по яйцу, да? А размножаются они начинают очень поздно, лет в 5, в 6. В кладке одно-два яйца, выживает только один орленок. И очень жаль, что эта красивая степная птица становится редкостью. И здесь еще очень большая доля вины – это использование сельскохозяйственной химии. Вот когда человечество стали применять вот эти ДДТ, яды, вот эти вот гербициды, протравы, там птицы стали гибнуть. Потому что все это поедали потенциальные их жертвы, мышевидные грызуны, суслики, сурки, а их, в свою очередь, ели птицы, и очень много было протрав. То есть был нанесен огромный ущерб живой природе, и ну, вот сейчас человечество старается как-то более рачительно пользоваться химическими средствами защиты растений, особенно вблизи заповедных где земель. Но, тем не менее, очень серьезный урон мы уже природе причинили. Значит, степной орел, в отличие от орлана белохвоста, кстати, который зимует, а когда он зимует, он все что угодно, он и серую шейку, и утку съест, и поймает кого угодно, даже собаку. А степной орел, он все-таки перелетный. Он от нас улетает в Африку, в Индию, ну, кто куда, смотря о каких популяциях мы говорим. Очень часто, кстати, они гибнут на проводах, степные орлы, несмотря на то, что это очень умная птица. Вообще хищные дневные птицы, они по IQ, по коэффициенту интеллекта, это, как бы сказать, такие великие интеллектуалы мира пернатых. И еще любопытная такая особенность именно степного орла. У него очень широкий клюв. Вот если вы посмотрите, он словно улыбается, да, от уха до уха. Не от уха до уха, от глаза до глаза. Поэтому он очень часто заглатывает пищу целиком. Если он поймал суслика или какое-то небольшое животное, он открывает свою огромную-огромную пасть и не рвет на куски, а заглатывает ее целиком. Ну, давайте еще посмотрим сейчас картинки. Вот он, видите? Так, степной орел. Вот это вот у нас нет, это у нас уже не степной орел, это у нас орел-карлик. Тоже вот орел, но он очень небольшой. Вот, кстати, с орлом-карликом. Красная книга, очень-очень редкий, исчезающий вид. Вот наши друзья и партнеры «Оленьий парк». Я вам уже рассказывал, в «Оленьем парке» я снимал фильм «Маленький гений большого подкопа» о том, как
с помощью оленьего парка, там восстанавливается популяция крапчатого суслика, это Липецкая область, лесостепь. Очень такой интересный, необычный эксперимент, но, к сожалению, этот эксперимент не идет, потому что там, где колония сусликов, там тут же появляется орел-карлик, а он на них специализируется. То есть вот мечта Сергея Федоровича Сапельникова была какая? Восстановить численность сусликов, и тогда появятся орлы-карлики. Но вот орел-карлик появился, но Сергей Федорович не может в него стрелять, правда? Это же красная книга. И вот он, подлец, одного за другим сусликов начинает таскать. Что только не делали. И сеточкой закрывали, но это умная и терпеливая птица. Вот хозяйки, у кого куры и у кого цыплят луни или ястребы таскают, они знают, что охотники, пернатые, они очень умные и очень терпеливые. Они будут долго наблюдать, они подкараулят этот момент удачный, и все равно, если наметили жертву, они ее утащат. Так, ну а теперь следующая картинка. Это у нас уже 34, да, картинка. Вот, это вот, видите, как раз птенцы. И здесь как раз очень хорошо видно по этим птенцам, вот самый большой птенец, их всего четверо, видите? Потом поменьше, поменьше, поменьше, самый маленький. И, конечно, у самого маленького, он предпоследний, у него меньше всех шансов выжить. Как это ни прискорбно, практически никаких. То есть, если только чудо случится, если очень добычливый год, если очень много дичи вокруг, а так практически шансов у него выжить нет. Ну, что поделаешь, у природы свои законы. Смотрим дальше. Смотрим дальше. Вот. Это вот виноват. Вот это вот у нас орел-карлик. То был молодой степной орел. Вот он, орел-карлик, который у нас потрошит, по-моему, голубя. Так, вот теперь смотрим следующую картиночку. Вот. Вот она, эта птица. Это одна из самых крупных, самых мощных, самых сильных и, ну, на мой взгляд, прекрасных хищных дневных птиц. Посмотрите, у него лицо, как у человека, да? Бинокулярное зрение. Вот такое впечатление, что это лицо человека. Ну, у многих птиц зрение монокулярное, да? Вот как у голубя. Для того, чтобы на вас посмотреть, он голову повернет. Вот так вот. А эта птица вот почти как человек, поэтому ее назвали в свое время гарпия. Ну, кто такая гарпия, вы помните, да, по древней чудовище древней греческой мифологии. Гарпия – огромная птица, 9 килограммов, размах крыльев больше 2 метров, тут спальная кровать, да, вот такие огромные у нее крылья. И она очень тяжелая, массивная, 9 килограммов – это очень много. Поэтому гарпии, птенцы очень долго растут, 10 месяцев пройдет, прежде чем птенец, почти год, представляете, станет селедком, сможет встать на крыло. Гарпия, вот следующее покажите картиночку, очень медленно размножается. Она, одно яйцо всегда у нее, как правило, бывает, и даже не каждый год, а через год она кладет по яйцу. Поэтому, конечно, гарпии, хотя у них очень большой ареал, это тропические леса Южной Америки, джунгли, она специализируется на обезьянах, на ленивцах. Это, кстати, единственный хищник, который питается древесными дикобразами. Вот я, по-моему, даже там вам дикобраза показал. Следующий. Вот покажите нам картиночку, да? Вот он, видите, какой древесный дикобраз. Он весь такой колючка-приколючка. А вот гарпии на них специализируются, на ленивцах, на ревунах, на древесных дикобразах. И вот следующую картиночку нам покажите гарпии. У индейцев, кстати, считалось доблесть, великая доблесть. Если индейец поймал, убил гарпию, он бегал с ней по всей деревне, всем показывал, вот какой я доблестный. Да, ну ты могуч. Гарпии, конечно, тоже приручаются, как и многие хищные птицы. Вот она на перчатке сидит, видите. Не знаю, наверняка с ними тоже охотятся, но я видел гарпии, знаете, вот очень часто в заповедниках и устраивают шоу, такие вот птичьи шоу.
когда птиц обучают каким-то фокусам, они летают, собирают, ну, как сеансы в театре, такой птичий театр, да, вот там гарпии используют, потому что она от одного, как бы, дрессировщика к другому перелетает, садится на руку, вот видите, тут же получила положительное подкрепление, ну, наверное, охотятся тоже, да, скорее всего, потому что фотографий-то я видел очень много с ловчими гарпиями. Вот покажите следующую нам фотографию. Но опять-таки, вот гарпия, когда я увидел первый раз гарпию живую в Рио-де-Жанейро, в зоопарке, я был потрясен. Я не мог отвести взгляда от этой вот лапы. Эта лапа, ну, у меня не самая маленькая ручка, все-таки не женская. Вот у нее лапа была больше, чем у меня. И огромные такие острые когти, ну, не знаю, сантиметров 10, наверное, в длину. То есть острейшие, то есть я представился, как эта лапа смыкается на жертве. Да, это, конечно, страшно. А вот посмотрите, видите, теперь я как рожки у нее на голове, да, у гарпии. И точно так же, как кокоду, у него в момент возбуждения вот этот хохолок раскрывается, да, как иракез. Вот у гарпии перья поднимаются вверх, и у нее голова становится большая, знаете, как словно такой вот кокошник у женщин, да? Ну, видимо, для чего это нужно? Видимо, в этот момент у нее она лучше улавливает звуковые волны, да? Видимо, как-то вот идет отражение звуковых волн, она лучше слышит в момент таких возбуждений, когда она выискивает жертву, она прислушивается, что это там такое происходит. Ну, это вот одна из гипотез, а точно, я не знаю, ученые, по-моему, до сих пор на этот вопрос ответить не могут. Ну, смотрим следующие картиночки с гарпиями, да? Вот, видите, какая лапа? Впечатляет, правда? Вот такая вот она гарпия. Следующую давайте посмотрим. А вот это очень похожа птица на гарпию, но это не гарпия. Это птица уже даже с другого материка, с другой части света. Но на нее очень похожа. Это африканский луневый ястреб. Африканский луневый ястреб тоже такая птица, в общем-то, серьезная, но, конечно, намного меньше гарпии, в 10 раз легче. Где-то, ну, килограмм весом в нем, не больше. Он прекрасный акробат. Он иногда такие фокусы выделывает, что залюбуешься. Вот, он может зависать вниз головой на ветке, может очень ловко в тропическом лесу между веток может прошмыгнуть. Но летун он не очень хороший. Он, конечно, высший пилотаж показать не может. И вот там следующая будет картиночка. Покажите нам этого луневого ястреба. Другие картиночки. Вот он, видите, какой красавец. Похож, правда, по окраске на нашего ястреба, тетеревятника, или такая же у него рябая грудка, рябые ножки, такие же желтые лапы у него, но, правда, хвост, не, глаз не янтарный, как у нашего ястреба, а черный. А вот следующую покажите картинку, это вот как раз акробатические этюды, видите, он вниз головой висит и шарится в гнезде ткачика, птицы ткачика. Вот он сейчас там нашарит яичко или нашарит там птенца. Ну и, конечно, съест, куда же он денется. Ну, теперь давайте пора, наверное, поговорить о наших тетеревятниках. Это будет следующая картинка. Красавец, да? Разбойник. Лютый разбойник. Вот это вот, это гроза всего живого. Ястреб тетеревятник. Это же крупная птица. Кстати, вот ястреб, да? Вот сама этимология слова ястреб, как вы думаете, этимология – это происхождение, ребята. Вот ястреб, вот знаете, говорят ястреб, вот про милитаристов таких вот, ястребы, да, такие есть всякие военные министры, которые очень хотят развязать войну, про него говорят ястреб. Ястреб – такая негативная коннотация, негативная оценка этого слова. От какого слова происходит ястреб? Нет, ребята, не от слова «истреблять». Истреблять тут ни при чем. Здесь корень «стр», тот же самый, что «стрела», да, и «реп», «ребой». То есть это здесь два таких вот корня. «Стр», «стрела» или что там еще? А «реп», «ребой», то есть все понятно. Вот. А у...
У ястребов у них тоже, конечно, есть и винильная окраска, и винильное перо, которое меняется, потом они окрашиваются. Кстати, они очень полиморфные, помните значение этого слова, да, разнообразные. Не все ястреба вот такие вот рябы, бывают они такие вот коричневатые, но характерная особенность у молодых ястребов глазки желтые, радужница, да, а вот уже у взрослых они такие красно-коричневые. Это когда уже птицы 2, 3, 4 года. И еще у ястребов у всех белые брови над глазами, такие седые белые брови, которые как бы сходятся на затылке. Это вот такая отличительная черта ястреба, как вы его можете узнать. Конечно же, он очень зоркий. Вот считается, что ястреб где-то в 10 раз у него зрение лучше, чем у человека. Хотя мы люди, в общем-то, тоже согласитесь-то, неплохо видим, да? Если очки не носим, вот у вас молодые глазки, вы видите хорошо, вам как мне очки не нужны, хотя у меня дальнозоркость старческая. Вот ястреб, он лучше, в 10 раз лучше вас видит. Вот, четче лучше. И как это не покажется странным, даже у такого злостного разбойника ястреба, у него тоже есть свои враги. Ну, например, такие, как крупные совы, филины. Потому что ночью, когда ястреб спит на ветке, голодный филин его может и скоктить. Так, ну, давайте смотрим дальше, кто у нас будет после ястреба. Вот. А это более мелкие, это уменьшенная копия ястреба-тетеревятника, это ястреб-перепелятник. Такой же разбойник, очень удачливый охотник. И, кстати, вот в этом году я их не видел, а когда был позапрошлый год, или позапрошлый, когда был очень большой урожай рябины, в городе у нас было очень много свиристелей и дроздов, которые на этой рябине сидели зимой. И зимой, вот я в центре живу, в Москве, фактически около метро Добрынинская, и вот я не раз видел, как ястреб-перепелятник дроздов берет мгновенно, то есть это стрела. Дрозды сидят на рябине, и вдруг просто вот какая-то молния промелькнула, и смотришь, он уже сидит, расклевывает жертву. Вот в данном случае он срезал голубя. Голубь, птица с него размером, может быть, даже чуть побольше. Видите, ястреб может ее срезать. Так, дальше мы смотрим, кто у нас. Конечно же, ястреб тоже использовался всегда как ловчая птица. Вот здесь ловчий ястреб на руке у охотника. А вот мой старый добрый друг и товарищ Алексей Михайлович Мурашов. Я вам уже это рассказывал момент, но для тех, кто не слышал, повторю. Как-то я его спросил, говорю, слушай, Алексей Михайлович, вот почему все-таки ястребиная охота не такая популярная, как соколина? Ведь ястреб же, как охотник, эффективнее, чем сокол. Тем более, что сокол, он берет в небе, а ястреб когтит, берет земли. И Алексей Михайлович мне ответил, что ты понимаешь, говорит, во-первых, ты этого не увидишь. Да? Ты выпустил ястреба, он тут же взял добычу. Это вот как я вам рассказывал с перепелятником. Фр! Все, ты ничего не увидел, только уже в когтях добыча. А сокол – это театр. Это театр воздушных действий. Ты пустил сокола. И вот сокол, он увидел жертву, он на нее зашел, он сложил крылья, он вошел в пике, он промахнулся или он ударил. Вот это уже театр, это можно видеть, это можно созерцать в небесах. Поэтому соколиная охота, это был такой удел знати, королевская, шейхи, цари, короли, ханы, вот они забавлялись соколиной охотой. Но, как свидетельствуют историки, вот шла когда орда, кочевники, да, ордынские, ну, можете себе представить, да, это же тьма, это, вот они шли, у каждого в поводу было несколько лошадей, у татар-монголов у тех же, да, но их надо чем-то кормить. И вместе с ними шли охотники, и вместе с ними шли ловчие. И вот ловчие, они были как раз с ястребами, а не с соколами. Потому что их задача была набить перепелов, набить там куропаток, кого они встретят по дороге, для того, чтобы прокормить это войско.
Ястреб очень хорошо охотится, это очень эффективный охотник, и мы сейчас с вами еще встретимся с ловчими ястребами чуть позже. Давайте посмотрим следующую картинку. Вот теперь как раз соколиная охота. Соколятники, ловчие. Ну, технологию я вам уже рассказал. Хотя разные методики. Ребят, здесь дело вот в чем. Дело в том, что охотятся самыми-самыми разными птицами. Охотятся и с соколами, с различными, да, там балобан, сапсан, копчик, с ястребами, с лунями, с беркутами, с другими орлами, даже с филинами, дальше я вам покажу картинку, даже с полярной совой, я знаю, охотились, и с некоторыми неясытями, с крупной, вот с бородатой неясытью. Значит, здесь вот что очень важно. Вот, опять же, как мне рассказывал мой товарищ Алексей Михайлович Ворошов, у него был учитель, очень известный такой ястребятник.

0: собой охотиться. И давайте посмотрим, где-то какому-то рыбаку в сети попалась огромная щука или какая-то другая рыба, а на спине у нее болтался скелет скопы. И печальный вывод. Видимо, скопа загарпунила такую огромную рыбу, что рыба утянула ее с собой. И вот там... Ребят, это, конечно, байка, и не очень даже красивая, и не очень убедительная. Но скопа у нас – это редкая птица, занесена в Красную книгу. Есть несколько заповедников, где скопа – такая визитная карточка, например, Дарвиновский заповедник. Да? И скопа – это, если вы увидите, как охотится скопа, это очень... интересное зрелище. У нее подвижный палец задний, и этот задний подвижный палец позволяет ей мертвой хваткой фиксировать и держать даже самую-самую скользкую рыбу. А рыба у нее, это 99% ее питания составляет рыба. И вот еще такой парадокс. Несмотря на то, что скопа водится около воды, практически на воде, сама она никогда не пьет. Ей достаточно той воды, которую она получает, поедая рыбу. Здесь тоже еще... Кстати, вот скопу тоже можно сразу увидеть и заметить. Она держит крылья вот следующую. Или предыдущую, покажите фотографию. Она вот так держит крылья. То есть, если лунь, как мы знаем, вот так, а у нее еще кончики немножко вот так вот сгибаются в стороны. Вот сейчас скопа взяла этого лосося и потащила его к себе. У скопы, кстати, рыбу очень часто отбирают орланы белохвостые. Это такое нередкое зрелище. Скопу, конечно же, оберегают, но не везде и не всегда. А вот, например, в Финляндии штраф за убитую скопу 1692 евро. Вот пересчитайте по курсу. Видимо, в Финляндии парламент собирался и целый год решали, какой штраф нам за убийство скопы. Но они же все быстро делают, горячие финские парни. И вот они долго думали, решили, 2000 много, 1000 мало. И вот решили, что 1692 евро. Вот такой там штраф. Либо могут даже и тюремное заключение, может быть. Так, друзья мои, давайте вот мы на скопе сегодня остановимся. Как говорил Косьма Прутков, нельзя объять необъятное. Если у вас есть вопросы какие-то, я на вопросы отвечу. Как жалко. Я так хотел вам рассказать, про спеть вам песню «Эль Кондор Паса» Саймона и Гарфанкеля. Рассказать про удивительных грифов, но, видимо, в следующий раз.
1: Не вопросы?
0: Есть вопросы? Отлично. Давайте вопросы. Ух ты! До утра будем отвечать. Ну ладно, давайте, Александр, мы постараемся никого не обидеть и по возможности сжатко и кратко. Вы читать будете, Александр, да? А, выводить. Давайте, тогда я очки надеваю. Ребят, в следующий раз, наверное, не удастся нам продолжить про птиц, потому что я уже там заявил какую-то тему, а вот где-то через два эфира на третий давайте мы тогда поговорим о падальщиках. Ну, там есть еще темы, есть многие, про орлов мы так и не поговорили, там орел скоморох, там орел бородач, там же много их безумно интересных орлов. Так. Филины, кстати, тоже бывают разные. На телеканале «Живая планета», где я работаю, снимая фильмы, вот был очень хороший фильм, я вам советую найти его в интернете, посмотреть. Это про рыбного филина на Дальнем Востоке снимали. Это редчайшая птица, рыбный филин. Нет, не вижу. Ну, нет, не вижу, Александр. Я вижу только картинку «Хищные пернатые» и себя вижу. Ну, прочитай. А, вот, все. А я не знаю, как мне...

там вывести. У каких хищных самые огромные перья, самый бесшумный, у чего? Самые большие перья у кондора. Значит, здесь еще вот какая штука. Я когда вам говорил про птицу рух, про мифологию, да, дело в том, что откуда вот эти все взялись рассказы, легенды про гигантских птиц. Ну, есть такая версия, что в Европу путешественники привозили перья, не перья, а от перистой пальмы листья, сухие листья большой, ну, финика, например, да, финиковые пальмы, и говорили, это перо гигантской птицы, и доверчивые там темные люди необразованные говорили, надо же, какая птица огромная. Самые большие перья, скорее всего, у кондора, либо у кондора андского, либо у калифорнийского, это две самые крупные птицы, хотя очень крупные перья у той же, у гарпии, которые немногим уступают в размерах. Вот, наверное, так. Следующий вопрос. Существуют ли хищные певчие птицы, кроме чего? Ой, я не вижу. Нет, ребята, певчих птиц хищных не существует. Ну вот, орлан, крикун, разве что. Нет, певчих птиц хищных не бывает. Ну, хотя некоторые певчие птички могут иногда не только зернышками питаться. Вот так лучше. Кроме сорокопута. Ну, сорокопут, он все-таки сорокопут, да, безусловно, он хищник, он питается насекомыми и ящерицами, и даже хвосты от ящериц ест, если ящерица ускользнула. Но сорокопут, он, их там, кстати, много видов сорокопутов, желан там и другие, он не относится таксономически к хищным птицам. Вот так вот. Давайте следующий вопрос. Так, про сорокопутов поговорим. А, кстати, мы «Тайная жизнь птиц», я вам рассказывал. Найдите, вот, архе, дети, «Тайная жизнь птиц», там про сорокопуты, и фотографии были блестящие Владимира Горячего, орнитолога. Так, следующий вопрос. Не вижу ничего, Александр. Ля-ля-ля. Ага. А почему тогда в мультике «Страна невыученных уроков» говорится, что корова – это травоядное животное. Ну, есть травоядное, ребят. Еще раз, это была шутка, что корова не специализируется на животной пище, она травоядная, она питается травой, она приспособлена к питанию травой, она жвачное животное, у нее желудок состоит из четырех отделов, потому что травоядная пища очень тяжело усваивается, и для этого она ее гоняет, там рубец, книжка, вот эти отделы желудка, туда-сюда, туда-сюда. Это приспособление. Кстати, ребята, птицы тоже есть травоядные, гуси щиплют травку с удовольствием, и не только гуси, многие птицы питаются травой, а среди птиц есть даже единственная птица, которая питается листьями деревьев, то есть целлулозу может переваривать, это гуацин в Латинской Америке. Вот такая вот, как-нибудь я вам про него расскажу отдельно. Следующее. Ух ты, надо же, мультик про страну невыученных уроков кто-то еще смотрит. Надо же, а я думал, что теперь никто мультики не смотрит, что они остались в моем детстве. Какая птица является самой зоркой из чего? Александр, поменьше сделайте, пожалуйста, шрифт, я не вижу. Самый зоркий, а из зоркой из хищных, да? Орел, сокол, наверное. Ну вот я уже говорил, что у орла фокусируется взгляд не на одном предмете, как у нас, а на двух может сфокусироваться. Вот, и ястреб, и лисо, сокол, у них прекрасное зрение. Практически у всех хищных птиц. Трудно очень сравнивать, ребята. А как? Вот, наше зрение мы можем проверить по таблице, да, вот у офтальмолога. Какую-то строчку видишь, какую не видишь. А вот у птиц, я не знаю, проверял ли кто-нибудь. Вряд ли. Давайте следующее посмотрим. Но намного лучше, чем у нас. Почему вымерли эпиорнисы? Эпиорнисы вымерли.
на Мадагаскаре. Ну, люди виноваты, как всегда. Во всем виноваты люди. Вот, Моас ели и пернисы вымерли. Давайте следующий посмотрим. Но в историческое время их еще застали, пернисов. Так, следующий. Есть ли среди хищных птиц веганы? Даже среди пауков есть один такой вид. Не помню, как называется. Значит, ребят, веганов среди хищных птиц нет. Но я вам могу рассказать такую историю. Мне ее рассказал мой друг Олег Шумаков. Шумаков, он проработал много лет в московском зоопарке. Я его очень хорошо знаю, человек, который не врет. Это очень честный человек, настоящий зоолог. И вот он рассказал такую историю. Однажды бабушка принесла в московский зоопарк сову. Кстати, эту историю могут другие сотрудники зоопарка подтвердить. Хорошая, говорит, сова такая, говорит, милочки, возьмите, вот она у меня там год прожила. Я уж не помню, как бабушке эта сова попалась. Ну, взяли у бабушки сову, она ничего не ест. День не ест, второй не ест. И мышек ей давали, и мясо давали. Ну, не ест сова, и все. Бедная чахнет. Ну, хорошо, кто-то нашел телефон этой бабушки, позвонили, говорит, простите, а чем вы ее кормили? Он говорит, как чем? Капустой. Говорит, как, все это время? Да, все это время ела она у меня капусту. Вот удивительно, сова такое время долгое прожила на одной капусте. Причем, как сказали ребята, вот мои друзья зоопарковские, очень хорошо выглядела, не задрипанная какая-то. Вот и перо у нее было нормальное. Так что, ребят, вот какое-то время хищные птицы могут жить на вегетарианской диете. Многие хищные птицы, они как бы подъедают еще и плоды, и ягоды, но это как вот, да. А, кстати, ребят, вот есть еще хищная птица такая сплюшка, маленькая-маленькая сова. Их часто держат дома. Это маленькие совы. Они у нас на юге водятся во фруктовых садах. Вот сплюшечки, они вегетарианцы, они питаются огурцами, яблоками. В общем-то, тоже могут очень долго на такой вегетарианской диете держаться. Следующий вопрос. Сокращение охотничьих угодий хищных птиц ведет к их исчезновению. Что делается в направлении спасения и поддержания? Ребят, значит, антропогенный пресс, есть такое понятие, да, в экологии. Антропогенный пресс – это мы с вами. Распашка, да, вот представьте себе, ну вот я 25 лет живу в Тульской области, откуда мы раньше выходили. Раньше это было голое поле, где мы первые домишки еще поставили маленькие. И у меня было очень много вокруг хищных птиц. Это было поле, которое не пахали лет 10. Оно заросло высоким бурьяном. Там кого только не было. Там и перепела, и кого только не было. Ну, потом, естественно, появились дачи, всего этого не стало. Очень большой урон хищникам, как я уже говорил, сельскохозяйственная химия причинила. Что для этого делать? Да, еще, ребята, очень важный момент. Хищных птиц отстреливали. В 60-е годы на хищных птиц смотрели не иначе, как через прицел ружейный. Поощряли отстрел хищных птиц, даже когда выдавали охотничьи билеты, там были такие, у них обязывали охотников в том числе стрелять, отстреливать хищных птиц. Очень много тогда было уничтожено. Вообще, ребят, вот это вот страшная беда, то, что в старину по птицам очень часто стреляли, как вот орнитологи шутят. Вот я читал кого-то из великих наших профессоров, орнитологов, его путешествие по Дальнему Востоку. И тут я увидел этот редчайший вид, там, не знаю, там, дрозда. Откуда он там? Хорошо, что со мной было ружье, и я смог добыть этот экземпляр. То есть орнитологи раньше, они сначала палили, сначала стреляли, а потом уже разбирались, что это за вид. И даже шутка такая брачная ходила. Неубитая птица потеряна для науки. Какие меры предпринимать? Охранный статус, ребят, это есть Красная книга. Там охранный статус у каждой птицы и комплекс мер, и в связи с чем эта численность становится меньше. Но многие птицы, например, исчезают, потому что исчезает их кормовая база, да? Вот мы с вами будем про падальщиков говорить как-нибудь в следующий раз. Значит ли такой половой диморфизм, что эти виды мельчают согласно теории Геодокяна? Ну, давайте мы теорию Геодокяна проверим через
полтора миллиона лет, да, если обмельчают вот до такого размера птички, значит, теория работает, ну, кто ж его знает. Половой диморфизм у хищных птиц очень мало.

0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97.2 FM. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных. У микрофона Мария Баченина. Говорят, российские ученые нашли в космосе возможные порталы в отдаленные районы Вселенной. И выяснили, что черные дыры в всех сверхмассивных галактиках могут быть входами в эти порталы, или их называют еще кротовые норы. Но в теории космический корабль может, конечно, пройти сквозь такие порталы, однако они окружены интенсивной радиацией, что сводит к нулю шансы экипажа на выживание. Но нас, как говорится, сложности не пугают. Поэтому мы связались сегодня с человеком, который может объяснить еще и не такое. Сегодня в передаче данных физик, блогер, популяризатор науки, автор YouTube-канала «Физика от Побединского», собственно, Дмитрий Побединский. Здравствуйте, Дмитрий.
2: Здравствуйте.
1: Давайте сразу вот конкретный вопрос. Что такое червоточина, она же кротовая нора, она же мост Эйнштейна-Розена? В общем-то, вам слово.
2: Ну, если очень упростить, можно сказать, что это некий туннель в пространстве-времени, который соединяет две удаленных точки пространства-времени. И, проходя через него, можно якобы преодолевать огромные расстояния за очень маленькое время быстрее скорости света. Такое возможно, потому что наше пространство-время достаточно хорошо описывает общая теория относительности, которая утверждает, что пространство-время может искривляться из-за массивных тел. Точнее, из-за массы энергии, но это эквивалентно, согласно Ера.

0: становится квадрат. Так вот, и возможно такая конфигурация вот этого искривления, что две удаленных точки окажутся рядом, между ними возникнет некий тоннель, через который можно будет проходить.
1: Угу. То есть какое-то тело во Вселенной настолько здорово искривляет вот материю Вселенной из-за того, что оно гравитацией сильно обладает, массой, ну и прочими, сейчас не будем обсуждать какими штуками, что оно, в общем-то, как простыня под весом какого-нибудь более тяжелого человека притягивает к себе другие части простыни и еще более легкого человека на другом конце большой кровати. Верно?
0: Ну, есть такая, да, упрощенная аналогия, как работает гравитация, что пространство – это некая эластичная ткань, а массивные объекты искривляют эту ткань. Да, и если, соответственно, у нас есть что-то очень-очень плотное, очень-очень тяжелое, какая-нибудь, условно говоря, черная дыра, то она может катастрофически сильно ее искривлять. И если у нас есть две черных дыры, там должна быть черная дыра и так называемая белая дыра, что при определенной конфигурации две вот этих вот, условно, воронки, ямы, которые они образуют, они соединятся. И, соответственно, ныряя в одну, можно будет выныривать из другой. Mm-hmm.
1: По порядку, потому что миллион сразу вопросов. Самая большая проблема у нас, у обывателей, это вот с эластичностью пространства. Мы с вами знаем, вот что я сейчас сделаю жест рукой, и ни в какую эластичную ткань, условно выражаясь, в общем, ни с чем не столкнусь, кроме, собственно, сопротивления воздуха, которое я и не чувствую. В космосе так там вообще вакуум. О какой ткани, о какой эластичности вообще может идти речь? Что там притягивает? Что это за материя такая, вот, которую потрогать-то нельзя?
0: Это само пространство-время, и это просто аналогия, визуальная, геометрическая аналогия. Ее не нужно воспринимать...
1: Буквально?
0: Абсолютно буквально. Ее нужно воспринимать только лишь геометрически, как визуально, можно сказать.
1: Ага, чтобы понять это лучше. Хорошо, принято. А откуда вообще появилась эта гипотеза? То есть с чего вдруг ученые дошли до мысли такой, что, возможно, где-то есть вот такая нора, где мы можем ускориться и превысить скорость света?
0: Это происходит примерно так. Когда появляется какая-то обширная теория, которая может объяснить многое, в нее подставляют различные начальные данные, крутят, вертят ее уравнения, и по разным причинам. Либо чтобы объяснить какие-то новые явления, в случае общей теории относительности это какие-то астрономические явления, либо чтобы предсказать что-то новое, если что-то любопытное и интересное обнаружилось. В общем, решая уравнение той или иной теории, мы можем приходить к каким-то ответам.
1: Как
0: и вот
1: интересно.
0: Один из ответов, одно из теоретических решений – это вот такие вот искривления пространства, которые назвали кротовым минором.
1: Хорошо, а скорость – это потому что короткий путь искривления пространства? Или что там влияет на то, что мы так сильно можем ускориться в теории?
0: Это влияет, действительно, расстояние просто-напросто.
1: То есть просто быстро один шаг по сравнению с несколькими миллионами лет. Правильно я услышала и поняла?
0: Есть такая простая аналогия, опять же, что вот есть лист бумаги. Какой кратчайший путь от одного края листа до противоположного края листа бумаги? Вроде как по диагонали, да? Но можно же ведь изогнуть лист бумаги и соединить два края листа, и, соответственно, расстояние между ними будет практически нулевое. Uh-huh. Примерно то же самое и с кротовыми норами. Если классически путешествовать по пространству, обычным путем, точнее, это будет одно расстояние, а если через кротовые норы, то это будет меньшее расстояние.
1: Логично. А если рассуждать об этих норах? Кстати, какое вам больше нравится название? Норы, червоточины или же вот этот мост Эйнштейна-Розена?
0: Мне лично как-то кротовые норы больше нравятся.
1: Хорошо. Так, все-таки они большие или маленькие, чтобы мы могли себе это представить не в геометрическом, а просто вот в нашем воображении?
0: Мы предполагаем, что, возможно, кротовые норы образуются, могут образовывать черные дыры, а вот черные дыры могут быть совершенно разных размеров. Есть черные дыры звездных масс, диаметр которых такой характерный, это несколько десятков километров. Есть сверхмассивные черные дыры, которые находятся в центре галактик, их диаметр может превышать в несколько раз диаметр Солнечной системы. И, в принципе, есть и черные дыры промежуточных масс, их не так много. много обнаружено и мало они исследованы, но промежуточные варианты между вот этими двумя крайностями тоже есть, могут быть, точнее.
1: Хорошо, то есть получается, если мы в теории нырнем в одну черную дыру, мы вынырнем, как вы сказали до этого, из другой черной дыры. Сразу...
0: Не совсем так.
1: Не совсем так? Тогда поправьте меня, пожалуйста.
0: Да, мы должны вынырнуть, потому что в черную дыру можно попасть, но вылететь из нее не получится. Таковы у него свойства. Поэтому нужен другой объект, из которого можно вылететь. И существуют, ну, опять же, гипотетические такие объекты, белые дыры, как раз-таки в которую невозможно попасть, но из которой все вылетает.
1: И, то есть да, она вот противопоставляется этой черной, и поэтому из нее можно таки вылететь, попав в черную, из которой выбраться назад нельзя.
0: Якобы да, да, да. Единственное, что если в существовании черных дыр мы уже по сути не сомневаемся, то по поводу и кротовых нор, и белых дыр, это, конечно же, у нас огромные сомнения есть, вообще возможно ли такое.
1: Да, вот, кстати, тоже с этим проблемы возникли. Хорошо, это потому что, поэтому я и задала вот чуть раньше вопрос, а откуда родилась эта идея? Если черные дыры мы уже и сфотографировать смогли, и даже в компьютерных играх, вон, в Angry Birds их используют так ради фана, то белые дыры, о, червоточины, ребят, ну, только Интерстеллар, за что им большое спасибо. Хорошо, но вот какой вопрос. А как же вот соединить эту черную и белую дыру, если так сказать, вы меня простите за упрощенку, так сказать, на дне черной дыры сильно сжатый комочек чего-то, ну, какой-то материи. То есть я, как это себе представляю, я влетаю, ну, допустим, не умираю, не растягиваюсь, не рвет меня, все нормально, и не умираю от радиации, влетела, лечу, и в итоге я же упрусь вот в то, что все это притягивает, вот эта материя, которая сжата до невозможности. Я неверно что-то себе представляю в теории?
0: В целом, да. Но все не так просто. Есть черные дыры, которые не вращаются, которые не заряжены. Это такие классические, сферические, можно сказать, черные дыры, в центре которых находится действительно сингулярность, и ее можно представить в виде некой точки, эту сингулярность. И если вы пересечете горизонт событий, то есть пересечете границу черной дыры, то вы неизбежно окажетесь в этой сингулярности.
1: А вот сингулярность сразу для слушателей напомните, пожалуйста, чтобы мы не лезли в Википедии за расшифровкой.
0: Да, ну, это, собственно, точка, в которой сжата вся масса черной дыры. Угу. И, соответственно, она имеет бесконечную плотность.
1: Так.
0: Ну, это какое-то ядро, сердцевина, можно сказать, черной дыры.
1: Ну, вот, кстати, пример этой плотности можно, чтобы поразить наше сознание?
0: Бесконечность. Собственно, сингулярность – это в каком-то смысле синоним чего-то бесконечного. И как раз-таки вот в черных дырах становится бесконечной плотностью.
1: Понимаете ли, сейчас я запомню эту точку, на которую я вас перебила, но тем не менее, вот сознание физика, оно действительно искажено по сравнению с сознанием, допустим, журналиста или домохозяйки. А бесконечность для нас – это что мы не можем представить. С этим были проблемы еще, когда говорилось «Вселенная бесконечна». Вот когда вы на примере говорите, что вот, если взять этот спичечный коробок потому что чего-то, то это будет 200 тысяч солнц вот в этом. Вот это как-то ближе к нашему пониманию. Есть такого рода примеры?
0: Боюсь, что нет таких примеров, потому что здесь, согласно нашим теориям, действительно объем уменьшается вплоть до нуля. И получается, когда вы находите плотность, плотность – это масса поделить на объем. Мы знаем, что на ноль делить нельзя.
1: Да. Да?
0: Еще из какого-то там первого, наверное, класса. Или
1: начальная школа точно, да.
0: Да. Потому что чем на меньшее число вы делите, тем больше ответ получается. И, соответственно, когда вы устремляете знаменатель, ну а что делите, к нулю, то тогда ответ устремляется к бесконечности.
1: Как интересно-то. То есть, получается, вообще законы математики не работают в этих черных дырах? Потому что плотности много, а объема мало.
0: Вот как раз-таки в этом и проблема. То, что черные дыры предсказаны математически. И мы догадываемся, что в реальности-то, ну, вряд ли такое может быть. Как это так, бесконечная плотность? Соответственно, ну, у нас на бумаге одно, по уравнению теории получается одно, а на практике, ну, такого быть не может.
1: Угу.
0: И как раз-таки вот что в реальности там происходит, тут эта загадка черных дыр, и как они действительно устроены, она до сих пор не решена и представляет, конечно, огромный интерес.
1: Мы возьмем сейчас паузу буквально на несколько минут и затем снова нырнем в червоточину. В передаче данных физик, блогер, популяризатор науки, автор YouTube-канала «Физика от Побединского» Дмитрий Побединский.
2: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
3: Просыпайтесь, вставайте, люди православные!
4: В эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мардан. Прогноз на 21 год вас не порадовал, я надеюсь.
5: Конвойные в белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне.

0: же мосты Эйнштейна-Розена. Объясняет нам всю эту кухню, всю эту физическо-космическую кухню физик, блогер, популяризатор науки, автор YouTube-канала «Физика от Побединского» Дмитрий Побединский. Итак, у меня была проблема, что если я влетаю в черную дыру, мы упрощаем все мешающие мне факторы, то я в итоге упираюсь вот во что-то, что, собственно, обладает этой бесконечной гравитацией и составляет саму суть черной дыры. Вы сказали, да так, но не совсем так. И вот с этого момента я стала уходить в коридоры с дополнительными вопросами. Тем не менее, почему не совсем так? Вернитесь, пожалуйста, вот к этому моменту.
1: Да, дело в том, что существуют вращающиеся черные дыры и заряженные черные дыры, у которых сингулярность не представляет из себя некую точку. Скорее это больше некое кольцо. И существуют такие траектории, такие решения уравнений, что вы можете, оказавшись в черной дыре, не попасть на это кольцо, а как-то мимо пролететь. Ну и там есть возможные варианты, возможные траектории и развитие событий.
0: То есть это не костер, а горящее кольцо, через которое можно как в цирке хоп, и прошмыгнуть.
1: Ну, если очень просить, мне кажется, можно так сравнить. Но тогда есть еще одна проблема. На самом деле, практически все модели от кротовых нор предполагают существование так называемой экзотической материи. Мне это вот это очень нравится.
0: Это очень интересно.
1: Да, да, да. Для того, чтобы кротовая нора не схлопнулась, она должна, вот этот перешейк должен удерживаться от схлопывания определенными силами, которые может создать только экзотическая материя. Она должна препятствовать вот этой вот
0: гравитации, да-да-да, чтобы она не сжималась. Да. Это я понимаю, отлично, я уже делаю успехи. А что из себя может представлять эта экзотическая материя? Плюс-минус вот эта история, да?
1: Ну, близко, но там дело в другом. Экзотическая материя – это материя, обладающая так называемой мнимой массой. Вот масса у нас всегда бывает положительная, да? Не бывает там такого минус 3 килограмма, минус 5 килограммов. Это что вообще такое?
0: Это
1: да?
0: Когда тетка худеет после Нового года. И это
1: ну, только если в этом случае, ладно. Это как бы исключение, только показывающее правило, доказывающее правило. Собственно, мнимая масса – это еще более невероятная штука. Это, ну, мнимые числа – это числа, которые при возведении в квадрат остаются отрицательными, точнее, отрицательными. В общем, это числа, которые даже не имеют физической сути какой-то своей. Сложная концепция.
0: Только физики могли до этого додуматься.
1: Ну, у математиков подсмотрели, в принципе, но… Суть вот в чем. Суть в том, что экзотическая материя с мнимой массой невероятными свойствами обладает. Эти частицы могут двигаться во времени в противоположную сторону. Эти частицы движутся быстрее света. И из-за этого свойства у них совершенно кардинально отличаются от свойств обычных частиц. Да. И пока что у нас даже нет предпосылок, что такие вещи существуют.
0: А вот здесь небольшое уточнение. Это жутко интересно, и главное, мне сейчас понятно, а значит, и всем понятно. Тем не менее, а что значит, они движутся, частицы этой экзотической материи, в противоположную сторону? То есть, получается, у обычной традиционной материи есть какой-то вектор направления движения частиц. В какую сторону? Право, лево, вверх, вниз? Я не очень понимаю. Мне казалось, это хаотичное какое-то движение, нет?
1: Я имел в виду во времени. То есть,
0: это в прошлое они прыгают.
1: Да, то есть все частицы нашего обычного вещества движутся из прошлого в будущее, а те из будущего в прошлое.
0: Класс. Вот слушайте, я где-то вот общаясь с квантовыми физиками, сталкивалась с этим, но вспоминать не хочу, испытываю стресс. Понятно. Смотрите, предполагается, что при определенных обстоятельствах, которые, дай бог, когда-нибудь настанут, мы сможем отправить сообщение через вот теоретически существующую червоточину, которая соединяет между собой черную и белую дыру или две черные, неважно, розовую и красную, неважно, как их назовут. То есть то, куда можно войти, откуда можно выйти. И что эти два отверстия, назову это так, соединяют с собой разные вселенные. И вот тут сюрприз. А что это за разные вселенные, Дмитрий? Ведь в школе говорили, у нас есть только одна, зато бесконечная.
1: Да, есть такое понятие в физике, как, не соврать бы, многомировая интерпретация квантовой физики.
0: Переведите.
1: Да, это понятие множества миров пришло к нам из квантовой физики. И, ну, наверное, давайте на примере кота Шрёдингера объясню, как
0: Давайте.
1: сам известный, что мысленный эксперимент, есть кот внутри коробки, внутри которой находится еще устройство там, с ядом, которым

0: может совершенно случайно сработать. И пока мы не откроем коробку, мы, соответственно, не знаем, в каком состоянии находится код внутри коробки. Он и жив, и мертв одновременно. То есть находится в смеси двух состояний.
1: Так.
0: И вот когда мы открываем коробку, собственно, эта смесь состояний разрушается, и код мгновенно принимает какое-то одно из двух состояний. Ну, это такая аналогия, опять же, код там уже ничего не принимает, но в мире элементарных частиц это действительно работает.
1: Нет, это понятно, что существует в двух состояниях, да, это, кстати, да, какой-то там закон. Второй, кажется. Ну, ладно, так.
0: И возникает достаточно сложное понимание, а как происходит этот процесс, как код мгновенно переходит в одно из двух состояний. И много лет физики особо не давали на это ответ, никак это не описывали, но в, по-моему, 50-х годах появилась такая интерпретация этого процесса, что на самом деле, когда происходит эксперимент, наш мир как бы раздваивается. В одном из миров код остается живым, а в другом он погибает. И экспериментатор просто оказывается в одном из двух миров. И вот это и можно назвать некими альтернативными реальностями, ну, некими, если перефразировать покрасивее, некими параллельными вселенными.
1: Но подтверждается ли вот эти два состояния, одновременных состояния, какими-то экспериментами у квантовых специалистов?
0: Нет, никак не подтверждается, потому что на самом деле вот эта интерпретация, она просто позволяет объяснить и как-то уложить в голове вот эти странные вещи, которые происходят в квантовой физике. Но
1: погодите,
0: там...
1: если они происходят, значит, квантовые физики их видят, значит, они существуют, эти два состояния одновременно. Вот зачем это вообще нужно-то? Получается, зачем-то, что нам хотят продемонстрировать физики?
0: Ну, мне кажется, это делается для того, чтобы какая-то физическая интуиция лучше работала, для того, чтобы как-то в голове это было уложено более стройно, квантовая теория, и чтобы это не мешало дальнейшим исследованиям и открытиям.
1: Хорошо, а тогда как же мне смириться с этой гипотезой о параллельных вселенных? Я вот сразу картинку это вспомнила, не знаю, мне кажется, такой потребительской, но она цепляет, черт подери, как дешевый хит какой-то популярный, когда на картинке изображены шары, да, их бесконечное множество, как геометрическое какой-то пейзаж, и вот эти шары – это вселенные. В каждой из них я повторяю себя только с разным каким-то выводом. Ну, то есть вот здесь я сейчас уже сижу с вами разговариваю, а в другой вселенной, не знаю, с вами разговариваю, ну, или вы... Не очень сейчас буду это развивать мысль, потому что не совсем здесь ориентируюсь. Тем не менее, а зачем, где эта теория находит подкрепление?
0: Ну, это не совсем теория, это именно вопрос интерпретации. То есть мы можем считать, что это так, а можем, в принципе, и не считать. И вот многомировая интерпретация – это как раз-таки вопрос подхода просто-напросто.
1: Так.
0: Но ничего она не предсказывает такого, никаких новых сущностей, можно сказать.
1: Угу.
0: Да.
1: Это я понимаю, хорошо. А если есть такой вариант, есть ли какой-то еще другой? Как выглядит наша Вселенная? То есть, что нету каких-то параллельных, а есть какая-то иная. Бесконечное черное пространство, к краю которого подлететь нельзя, потому что оно бесконечное. Черт, ну, даже сказать это страшно.
0: Да, я понял. Я представляю себе это так, что на самом деле наша Вселенная, она, естественно, она одна. Но она такая... слоеная, многослойная, можно сказать.
1: Так.
0: И количество этих слоев, этих параллельных, причем слоев, возможно, бесконечно. И мы с вами живем просто на одном из этих слоев и никогда на другие слои не перебежим, не пересечемся с ними.
1: А если червоточина будет?
0: Опять же, нам нужно изучать, еще, нам предстоит еще изучить квантовые свойства материи и экзотической материи, если она существует, потому что совершенно не ясно, как она себя ведет в кротовых норах.
1: И что она с нами сможет сделать.
0: Да, что с нами произойдет. Но вот это совершенно такие далекие друг от друга понятия, именно многомировая интерпретация и общая теория относительности, собственно, которая вроде как предсказывает, ну, ее решение, там, намекает на существование кротовых нор. Это настолько далекие друг от друга понятия и теории, что вот физики бьются уже которое десятилетие над тем, чтобы их объединить, как-то подружить, но пока ничего не получается.
1: Как-то хотелось на позитиве закончить, а не получается. Вам самому не обидно, что вот вы молодой человек, энергичный, прогрессивный. Популяризируйте науку, знакомите нас с тем, что мы понять на страницах учебника порой не можем. Вам не обидно, что даже вы, возможно, вашей жизни не хватит, чтобы вот это объединилось? Я прям загрустила даже.
0: Да, мне кажется, что да, наша фантазия может рисовать какие-то просто невероятные картины, но мир не обязательно должен быть устроен так, как мы его себе воображаем. И, скорее всего, так и есть.
1: Okay.
0: Наоборот, интереснее даже находить то, что даже воображение наше не
1: могло себе нарисовать. Согласна.
0: Да, мне кажется, это даже интереснее.
1: Это отличная точка, за что вам большое спасибо, потому что я всегда за позитив. Друзья мои, спасибо мы говорим физику, блогеру, популяризатору науки, автору YouTube-канала «Физика от Побединского». Я вам всем рекомендую подписаться, потому что это восторг. У нас был сегодня в передаче данных Дмитрий Побединский. Спасибо большое.
2: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.

0: antropogenes.ru – научно-просветительский интернет-портал об эволюции человека. Основная цель проекта – популяризация современного научного знания о происхождении нашего вида. В октябре этого года портал празднует свое трехлетие. В честь этого события вашему вниманию предлагается интервью с создателем сайта Александром Соколовым и научным редактором Станиславом Дробышевским.
1: Прошло 3 года с того момента, как начал работать проект Тропогенез.ру, и я думаю, что можно подвести некоторые итоги, оглянуться назад и оценить самих себя, чего вы достигли. Хотелось бы задать вам несколько вопросов, которые, я думаю, будут интересны для всех посетителей сайта. Ну, во-первых, скажите, почему вы ввязались вообще в этот проект и какие задачи вы собой при этом, перед собой вы при этом ставили?
2: Ввязались, но изначально цель была просто сделать интервью со Станиславом. То есть каких-то глобальных таких вот ожиданий, что это будет вот какой-то такой серьезный проект, который будет там спланирован на несколько лет, что этим будем постоянно там ежедневно заниматься. Таких мыслей вообще совершенно не было, а была просто идея сделать интересную публикацию. Но потом, значит, из публикации выросло несколько публикаций. А, соответственно, во время одной из встреч со Станиславом он просто высказал идею, что он хочет написать популярную книгу. То есть все, что он писал, это было очень далеко от народа, а проблема популяризации, собственно, вот антропологических открытий, каких-то веяний современных в этой науке, проблема эта в стране очень стоит остро, потому что подобных ресурсов просто не было.
1: Вот. Я так правильно понял, что идея получилась из достающего звена, которое все время не хватало времени дописать, но поскольку вы стали стимулировать Станислава, в общем-то, это потихоньку вылилось в проект.
2: Нет, не потихоньку, а это быстро.
3: Оно очень моментально вылилось. Там дело в том, что действительно книжку я как-то думал написать, но никогда не хватало времени. А потом вот Александр мне сказал такую очень простую разумную мысль, что если даже я напишу эту книгу в бумажном виде и сдам, ну, читателей будет, сколько там будет тираж, ну, там,
2: да, пусть 100
3: экземпляров, 200, там, даже 10 тысяч экземпляров – это 10 тысяч.
2: Это капля в море вообще.
3: Вот. А в интернете то же самое прочитают, ну, каждый день, может, там, 1000 человек.
2: Если грамотно организовать проект, то это ежедневно будет аудитория заведомо превышать тираж этой книги. То есть совершенно бессмысленно делать книгу, когда можно сделать нормальный, но качественный профессиональный интернет-проект.
3: Тем более, что в интернете можно все это без конца обновлять, подновлять, да, книжку есть... так не сделаешь.
0: «Достающее звено» – это раздел на сайте antropogenes.ru и авторский проект Станислава Дробышевского. Именно в этом разделе портала 3 года назад появились первые публикации. Сегодня в этом разделе уже свыше 200 небольших статей, в которых популярно рассказано о том, что изучает антропология, ее методах, о методах датирования, о происхождении и особенностях человека, когда и как у предков человека появилось прямохождение, как эволюционировал мозг, как возникли расы, в чем состоят отличия человека как вида от других приматов и в чем наши с ними сходства.
1: Скажите, а как вы себе вообще представляли в самом начале этот проект? Вот вы решили сделать Антропогенез.ру. Как вы представили себе, как это будет выглядеть? Что вы планировали?
2: Изначально я вообще представлял что-то вроде электронной книги. То есть вот действительно будет какой-то материал, то есть это будет книга, но опубликованная в интернете, как-то там перевязанная ссылками, и все. То есть вообще, на самом деле, еще раз хочу повторить, что изначально какой-то мысли ввязываться по-крупному в это все не было. Вот. Но потом уж, когда это все началось, я подумал, что раз уж делаем, то надо делать серьезно, как следует, с размахом. Был составлен план, это вот в апреле 2010 года он был составлен, потом он просто выполнялся по пунктам, и 1 октября первая версия проекта, этот портал, была запущена.
1: Скажите, а что вы достигли за 3 года? Вот 3 ваших самых больших достижения с вашей точки зрения. Ну, сначала вас, потом, наверное, Станислава.
2: три достижения. Ну, я, естественно, это субъективно, то есть здесь можно оценивать как бы в глобальном масштабе, можно оценивать для меня. То есть, во-первых, я стал ездить на раскопки. Это для меня просто очень интересно, и это такая часть, скажем, жизни, что я даже не мог себе представить, что в моей жизни это будет происходить. Во-вторых, мне удалось собрать и собирать регулярно ведущих российских ученых, которые занимаются антропогенезом. То есть вот те мероприятия, которые мы проводим в Дарвиновском музее, провели уже 10, это тут уже не субъективно, а объективно, это уникальная вообще вещь, потому что от самих от этих ученых приходится слышать, что их уже просто давно никто не собирал вместе. То есть, к сожалению, часто ученые, они сильно разобщены, они сидят каждый в своем институте, каждый занимается своим делом, не часто даже вообще видят друг друга и не здороваются вообще даже, когда встречаются.
1: Вот. А Станислав?
2: Это было два.
1: А третий давайте, да.
2: Значит, а третье, но и опять же, если говорить для меня, то у меня вообще жизнь наполнилась смыслом. То есть для меня, я вообще это рассматриваю не как хобби, допустим, и не как работу, а как проект всей моей жизни, к которому я шел, может быть, много лет. То есть вот ни больше, ни меньше, может, это громко сказано, для меня это вот так.
0: За время своего существования сайт объединил вокруг себя специалистов и научных работников из разных областей – антропологии и генетики, археологии и этологии, лингвистики, этнографии и приматологии. Регулярно проходят встречи с читателями портала, круглые столы, публикуются видео с выступлениями. Сегодня портал anthropogenes.ru – это свыше 3000 читателей ежедневно. На сайте уже опубликовано более 500 статей, более чем 50 специалистов. Среди них известные ученые Александр Зубов, Леонид Вишняцкий, Светлана Бурлак, Лев Клейн, Светлана Боринская. И, конечно же, доктор биологических наук Александр Марков, который не нуждается в специальном представлении.
2: Станислав.
3: Ну, если я так уже теперь, может, не субъективно, а как-то так более глобально постараюсь, в более глобальном смысле появился сайт сам по себе, и действительно, как уже прозвучало, он единственный вообще в России и более того во всех русскоязычных интернетах, скажем так, которые этой теме посвящены, где публикуются действительно антропологи и ученые, не обязательно антропологи, генетики, лингвисты, много кто еще.
2: А каталог наш крупнейший в мире.
3: И да, и в частности вот каталог ископаемых находок, такого нет больше вообще нигде в мире. Даже на сайте там, не знаю, Смитсоновского института, который там крутой и навороченный, там есть много красивых картинок, но на порядок меньше, чем у нас.
2: И информации на порядок.
3: А видишь, информации, так и
2: там нет. Потому что там он все-таки, он такой популярный.
3: Там картиночки, там просто красивые картинки.
2: А у нас мы, конечно, даже, может быть, излишне педантичны, потому что там, ну, какой смысл с точки зрения популяризации там какой-то зуб выставлять, да, его описание. А у нас есть и это. Поэтому нашим каталогом пользуются и специалисты, не только. Да. Значит,
3: ну, вот. И, соответственно, люди, которые были от этого совсем далеки и вообще ничего не знали про антропологию, во-первых, они теперь имеют возможность. А многие интересовались, но не могли получить информацию. Теперь они могут ее получить. Вот. И слава богу, ну, как вытекающее отсюда второе, что, ну, наверное, грамотность в народе повысилась в этом отношении. Потому что сплошь и рядом, вот до того, как мы сделали сайт, приходилось отвечать на вопросы. Ну и, кстати, с моей личной точки зрения, одной из вот, причин, почему я вообще в это ввязался, было то, что мне без конца задавали вопросы, и приходилось каждому отдельно отвечать. Теперь я имею возможность ответить раз и навсегда, один раз на сайте. Вот. Ну, правда, меньше отвечать я не стал, я стал, наверное, даже больше, но, по крайней мере, теперь это звучит для всех. Вот. То есть доступность науки выросла очень сильно.
2: И можно отсылать уже к предыдущим публикациям. Да. И это как раз вот это замечено, что раньше людям просто, допустим, даже в каких-то спорах не на что было ссылаться.
3: Да.
2: А теперь ссылаются на антропогенез.ру, и это просто вижу ежедневно по статистике, по письмам, которые приходят.
1: Появился надежный источник информации, который доступен регулярно, круглый год, в любое время суток.
2: Да.
1: Это замечательно, его можно подчеркнуть информацию, находясь даже в Буэнос-Айресе или где-нибудь в Аделаиде.
2: Да.
0: На сайте расположен крупнейший в мире каталог ископаемых находок предков человека с фотографиями и подробным описанием каждой находки. В этом разделе также можно ознакомиться с интерактивной картой местонахождений, в которых были найдены останки ископаемых предшественников человека. Отдельно стоит отметить раздел сайта «Эксперты отвечают», где ведущие российские специалисты регулярно отвечают на вопросы читателей.
1: Хорошо, скажите, а вот ваша жизнь личная изменилась после этого? Как-то проект на вашу жизнь повседневную влияет?
3: Еще как. Ну, у меня, например, сильно поменялись вот приоритеты в том, чем я занимаюсь. Потому что до этого я вот писал там, допустим, эти свои супер какие-то ученые книжки, которые никто особо там не читал, кроме там нескольких специалистов, которые вот только этим занимаются. Да. Вот. Ну, сколько-то там читателей было, но очень мало. Вот, а теперь, поскольку сайт подразумевает публикацию информации по самым разным направлениям, у меня самого кругозор невероятно расширился, потому что до этого, например, мне там лингвистика казалась чем-то совершенно далеким и непонятным. А теперь, ну не то, что я стал разбираться в лингвистике, но теперь я знаю, кого спросить, по крайней мере. Ну вот, и когда я, например, пишу что-то, что подразумевает знание по лингвистике, я, конечно, сам умнее в этом смысле, может, не стал, но я теперь знаю, кого можно спросить. Ну вот, то же самое касается не обязательно лингвистики, там, кого чего угодно еще.
1: Генетики, вот. Да.
3: Генетики, там, много чего еще. И другие ученые тоже через наш сайт могут между собой общаться. Собственно, это уже звучало, но раньше много говорилось про междисциплинарность, но все равно обычно какие-то конференции, они все время проводятся, но они внутри. То есть конференция то там по донтологии, по дерматоглифике, конференция там по возрастным особенностям детей. Вот. А у нас оно, конечно, и не конференция, вроде бы даже такая не сугубо научная.
2: Может, вырастет когда-нибудь до конференции.
3: Но да, но теперь могут люди собираться совершенно разные. У нас там были публикации там про одомашнивание собак, и про происхождение речи, и вот по ту же генетику, и по геологии, по методам датирования.
2: Про искусство.
3: Вот, и про искусство. И люди могут между собой общаться, и люди вообще друг друга узнают. Потому что у меня появилось огромное количество знакомых, которого до этого не было. Вот. Или я знал людей, что они в принципе где-то есть. Вот я знал там фамилию Вишняцкий и там читал, да, хорошие книги, замечательные. Теперь я лично познакомился с Вишняцким и с ним пообщался, мы обменялись там массой всякой литературы, например.
2: Кстати говоря, журналисты стали активно обращаться там ко мне, к Станиславу, стали приглашать всякие телепередачи. Не всегда они это корректно и аккуратно.
3: Ну, хочется
2: делают.
3: Верить, что в среднем стало корректно.
2: Да, и стали именно в публикациях в прессе ссылаться. Вот. То есть...
3: И теперь журналисты, они тоже знают, к кому можно обращаться. Вот, они через нас очень часто находят специалистов по совершенно... Ну,
2: правда, часто по некоторым нелепым совершенно поводам, то есть там, условно говоря, нужен кто-то, кто бы прокомментировал тему каннибализма, например. Кто еще, кроме как не Станислав.
3: Ну, может... в этом есть, правда, и такой, ну, не то, что отрицательный, такой неожиданный момент, что теперь многие люди обращаются по любому вопросу, там, каким-то философским, там, еще как гуру каким-то. Я иногда себя ощущаю каким-то таким странным человеком, здесь, который здесь, отвечает здесь на любой вопрос. Тут главное
2: очень тонкая грань, как бы не потерять как бы связь с реальностью,
3: да,
2: не почувствовать,
3: не начать...
2: что по любому вопросу мы можем сказать. Это тут как раз Станислав, на мой взгляд, очень правильно делает, что в тех темах, в которых он не разбирается, он как бы сразу...
3: Ну, я стараюсь.
2: Барьер.
1: К специалистам.
2: Извините.
1: Да.
2: И у нас есть, естественно, помимо Станислава есть эксперты, там есть Светлана Бурлак, замечательный лингвист, есть Светлана Боринская, замечательная генетика, есть Александр Марков, вообще, который не нуждается
1: в рекламе.
2: Да, в рекламе. И ряд других замечательных авторов. Есть и генетик Кондрашов, который регулярно отвечает на вопросы. Есть специалисты по датированию, есть специалисты по этологии, то есть по археологии. Тот же Вишняцкий, который всегда... Не пустит, при том, что он очень занятой человек, и все это страшно занятые люди, они находят время. И это я считаю тоже каким-то очень таким мощным достижением, что нам удалось выстроить такую социальную сеть.
3: Что удалось раскачать людей.
1: Кстати, о времени. Хочу вам задать такой вопрос. Проект затратный, в смысле трудоресурсов. Вы тратите огромное количество своего личного времени. Вы тратите свои личные финансовые ресурсы для того, чтобы, например, приехать в Москву, что тоже далеко не всегда самое дешевое удовольствие.
2: Для меня.
1: Станислав
2: приезжает в Москву каждый
1: день. Или в другие места, куда нужно по...
2: Например, в Харьков.
1: Да, например, в Харьков. Вот. Скажите, что вам не дает бросать этот проект? Затраты колоссальные. Вот вместо того, чтобы писать научную статью, Станислав сейчас сидит, делает интервью. Да, казалось бы. Вот почему вы считаете, что вот нельзя бросить этот проект и оставить его так сказать, на произвол судьбы?
3: Ну, для меня в какой-то степени это упрощается тем, что, во-первых, я говорю, я и так отвечал на многие вопросы, да. Поскольку я все-таки преподаватель, ну, наверное, у меня какая-то такая вот струна внутри есть, что если меня спрашивают, мне хочется ответить и самому тоже разобраться, если я не могу нормально сразу ответить. Вот. Ну и просто как-то хочется, чтобы люди были грамотны. Потому что меня лично, например, ну не то, что раздражает, но очень огорчает, когда люди, например, начинают нести полную какую-нибудь ахинею про там происхождение человека, про происхождение рас, про современные расы. Вот, вот например, сейчас повальнейшее поветрие выдавать слово «расология». Ну вот, есть слово «расоведение», есть слово «расология». Вот когда звучит слово «расология», это значит, что вообще человек в этом не понимает ничего и начитался каких-то российских книжек. Вот, это надо исправлять. Вот, потому что на самом деле, ну, мы не ставим какие-нибудь там глобальные цели, прямо уж совсем там просветить все человечество, но в пределах, насколько у нас руки затянутся, можно этим заниматься, пытаться.
2: Понимаете, ну вот, как известно, что есть разные цели, которые там люди ставят между собой, но человечество движет вперед люди, которые вообще способны чем-то жертвовать. Вот, которые, во-первых, могут ставить цели, помимо там накормить себя, накормить семью, а, ну, как вот опять же, это какие-то громкие слова, ну, там, принести какую-то пользу обществу, там, стране, человечеству и так далее, сделать его лучше. Вот. И причем, что важно, не сегодня-завтра, не в течение месяца, а, допустим, в течение нескольких лет человек готов чем-то жертвовать своим временем, своими интеллектуальными ресурсами, финансовыми ресурсами.
3: Ну, кстати...
2: Здесь проект этот существует благодаря тому, что вот несколько человек, они вообще оказались в состоянии тут этим вот заниматься.
3: Есть, кстати, такой момент, что просто, когда звучит «жертвовать временем», как-то очень так пафосно это звучит. Лично я не считаю, что я жертвую, потому что, например, вот последнюю свою книгу «Происхождение рас» я бы, может, никогда в жизни бы не написал без этого портала. Потому что вначале это затевалось как маленький обзорчик, такая статейка на сайте. Ну вот. А потом, когда я стал писать, как-то вот у меня не получилось сделать маленькую, а получилось сделать большую. И в итоге это выросло в книгу. То есть на самом деле это не такое жертвование, ну, это я для себя лично делал.
2: Это профессия. А для меня это не это, скажем, помимо тех вещей, которые мне позволяют просто существовать. И в данном случае для меня это можно сказать, что я жертвую, потому что, например, я реально, допустим, половину своей недели посвящаю именно проекту. Половину недели я работаю как бы по своим там основной специальности, половину своего свободного времени я занимаюсь порталом. Вот. Но я понимаю, что, чем я жертвую, и понимаю, что я приобретаю. Я обретаю для себя, еще раз, как-то вот высокий смысл своего существования. Вот. И мне еще, кстати, повезло очень с моей семьей при этом, потому что далеко не у каждого человека, который занимается какой-то, скажем так, благотворительностью, родственники, особенно если у него там есть дети, например, да, у меня дочка. Вот. Но она маленькая еще, она пока еще не
1: участвует в работе сайта.
2: Да, вот. С пониманием отнесутся к этому, и в данном случае, вот, у меня, к счастью, вот в этом плане нет проблем. Вот, но это вопрос личной самодисциплины. То есть это, во-первых, планирование, это понимание, еще раз, сколько времени ты должен этому посвятить ежедневно, и какой-то самоконтроль, потому что здесь надо мной не стоит начальство, и только я сам.
3: Ну, кстати, от этого только лучше получается.
2: От этого только лучше. Зато мы ни от кого не зависим.
1: Нет тяжелее контроля, чем самоконтроль.
2: Ни от РАН, ни от МГУ,
3: ни от Эльгара,
2: ни от политиков, ни от каких-то коммерческих структур мы не зависим. То есть здесь мы можем делать все, что хотим, и так, как мы хотим. То есть ограничения только наши личные возможности. Вот, потому что, допустим, даже если я пишу в какое-то издание, если я снимаюсь там, в какой-то телепередаче, что тоже стало происходить, то там дальше начинается произвол редакционный, и я не могу написать, например, я даже написал статью, мне говорят, вы знаете, статья излишне подробная, давайте-ка мы ее там в три раза вот так вот, да, причем хорошо еще попросят меня это, то это сделает редактор. Здесь мы вот как нам надо, так мы и делаем, только мы решаем, как правильно, вот это замечательно.
1: Поэтому... А скажите, пожалуйста, а вот что самое трудное у вас при работе с порталом?
2: Самое трудное было, наверное, в начале. Mm-hmm. Вот, сейчас, как ни странно, основная трудность... В начале было трудно мне лично выстроить контакты с учеными, с научной средой. организовать это все. Вот. Но поскольку у меня уже был какой-то опыт, это, в общем, этот этап мы прошли. Сейчас самое трудное, я бы сказал, вот что. Что любая деятельность, если этот проект не развивается, она обрутинивается. То есть вот, там, допустим, первый раз мы написали ответы на вопросы, второй раз мы написали ответы, сняли там одно видео, второе, десятое, двадцатое, чтобы этот проект не становился рутинным, он должен постоянно расти. То есть должно появляться какие-то новые разделы, какие-то новые направления, какие-то новые элементы, которые не позволяют этому превратиться в рутину. И чтобы это не надоело нам самим, для этого нужно постоянно его трясти, чтобы не расслабляться. Вот. И ну, пока что нам это удается. Но вот через 10 лет, а я верю, что проект будет и через 10 лет существовать, мы посмотрим вообще, во что это все выльется.
3: Не, ну, вот. Надеюсь, во-первых, новые люди появятся, и как-то они будут
2: Здесь еще элемент еще раз сознательности, как бы самоконтроля, поскольку это не работа, например, я не могу платить Станиславу зарплату, он не может платить зарплату мне. Поэтому здесь это элемент просто личной договоренности, а это, знаете, вещь такая...
3: Ну, для меня, кстати, лично труднее всего найти просто время. Ну, вот. Потому что времени, это же все в личное время, как, собственно, прозвучало.
2: Абсолютно.
3: Вот. И хочется...
2: Ночами, да. В электричках, там, в метро, в транспорте, даже, например. Там...
1: И последний вопрос, который я хотел бы вам задать сегодня. Самое яркое, ну, одно или два самых ярких впечатления за время работы с этим проектом.
2: Тут, конечно, сложно выделить какой-то один, потому что было очень много ярких моментов. Ну, например, это момент, когда я впервые взял в руки там, череп неандертальца. Понятно, во-первых, что это муляж, но, тем не менее, некоторый трепет я испытал. Когда, допустим, на нашей... Это у нас вот была 10-я встреча, а, по-моему, на 5-й встрече одна из участниц нашего заседания, известная ученая, сказала, что... Здесь вот, ну, вот прозвучали те слова, которые я сказал, что вот впервые за много лет нам удалось собраться и нормально научно пообщаться. То есть вот здесь возникла некая научная среда, которой, в общем, так не хватало, допустим, в этой области науки, в России. И я испытал, что вот как бы как ощущение, что не зря это все было сделано, и что это некая сверх... качество, которое возникло и которое не ставилось целью. То есть была задача просто популяризацией заниматься, а это возникло и для науки некая полезная вещь, скажем. Да? И, допустим, когда мы запустили эту карту, мы сделали интерактивную карту, и когда Станислав сказал, что это штука, которую давно хотели, но так и не сделали, да, как бы, антропологи. Вот, опять же, предполагалось, как просто такая демонстрационная фишка, а оказалось, что этим пользуются специалисты, то есть возникает новое качество. Вот, по поводу таких вот каких-то ярких моментов, вот это, они, опять же, это мои субъективные моменты, потому что это вот для меня было, когда я чувствовал, что этот проект, он действительно вырос как бы больше, чем я, например, да?
3: Для меня, кстати, самый яркий момент, наверное, вообще открытие как таковое. Самое начало, когда появилась заставка, кнопочки работающие, тексты, вот. Ну, дальше уже...
2: А было, кстати, Станислав, я уже тебя спрошу, было сомнение, что это вообще получится, вот,
3: да
2: пока началось?
3: То есть... Нет, как-то особо не было. Ну,
2: у меня, я пока со Станиславом как-то не познакомился, понимаете, мы друг к другу как бы, когда еще только подходили, то у меня вот был тоже вопрос, насколько человек надежный. Вот, потому что у меня в прошлом были всякие ситуации, когда с человеком встречаешься, договариваешься, потом он исчез, и все. Как бы, вот. Но потом, в общем, стало понятно, что здесь как раз ситуация другая. Вот. Но еще чего яркого-то было?
3: Яркое, наверное, открытие яркое. Каждого нового раздела. То есть, например, открытие раздела по вот, каталогу находок. Вот, потому что действительно такой каталог, пусть он вначале у нас кусочками, ну и до сих пор он у нас не закончен, mm-hmm. на самом деле. Mm-hmm. Вот, но, в общем... Хорошо, что он не закончен, потому что и когда мы его закончим, будет скучно.
2: Надо неандертальцев доделывать.
3: Надо. Но вот каждое открытие нового большого раздела, большой красивой главы, допустим, про там, эволюцию всех животных, эволюцию разумности, эволюцию там, рас, происхождение рас. Вот. вот такие.
2: Да, я вспомнил еще, вот когда Савельевым, вот, ой, не Савельевым, с Осиповым, когда мы опубликовали вот эту критику на выступление православного профессора Осипова, и у нас вдруг взлет такой посещаемости, да, там до 30 тысяч, и портал просто ложится, как бы, на него не зайти. Это яркий момент, хотя, конечно, это, знаете, бывает, когда, так выражается Игорь Ильич Викентьев, так это на страну напал урожай. Да, и что с ней теперь делать? Вот так набежала такая толпа, и я понял, что у нас технические возможности просто. И возник реальный такой страх, что а если действительно станет ресурс настолько популярным, что у него будут ходить десятки тысяч, тот просто технически, ну, технически чисто хостинг, он это не потянет. Надо, значит, как-то вкладываться больше, переносить на какую-то более стабильную площадку, чтобы это не стало для нас гибелью, гибельным, так сказать, такая неожиданная популярность. Вот так.
1: Ну что, хочется вас поблагодарить за 3 года успешной работы, пожелать вам успеха в дальнейших действиях и новых открытий.
2: Спасибо. Спасибо. Так, Тим, приезжайте к нам еще, мы к вам в Харьков.

0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: Здравствуйте, в студии Вероника Борисенкова, в эфире программа «Медсовет». Будем говорить о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах, узнаем последние новости из мира медицины, неизвестные факты об известных болезнях и, конечно, будем общаться с экспертами и врачами.
0: Здоровые новости.
1: Всемирная организация здравоохранения назвала коронавирус укоренившейся проблемой. Ковид никогда нельзя будет излечить, заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус. При этом 5 мая эта организация отменила режим чрезвычайной ситуации из-за этого заболевания и сняла с него статус эпидемии. В то же время ВОЗ выразила недовольство темпами антиковидной вакцинации. Особенно плохо дела с иммунизацией обстоят в беднейших странах. Там объем бустерных прививок составляет лишь 3%. Названы самые курящие регионы России, возглавляет рейтинг Республика Алтай. Там табачную продукцию употребляет более 34% взрослого населения. За ним следует Сахалинская область – 33,5%. Третье место досталось Магаданской – 32%. Четвертое – у Ненецкой автономии – 30%. А пятое – Республика Коми – 29%. Реже всего курят в республиках Кавказа – Чечня, Ингушетия, Дагестан, Северная Осетия, Карачаево, Черкесия. Об этом говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза». Тем временем названы очередные негативные последствия курения. Речь идет о коже лица. Дерматологи заявляют, что из-за употребления сигарет на лбу, переносице и в носогубной зоне образуются так называемые морщины курильщика. Курение также провоцирует разрушение эластина и коллагена, вследствие чего кожа теряет упругость и становится тонкой и дряблой. Кроме того, она покрывается сосудистой сеткой и обвисает, то есть начинается птоз. И еще вредная привычка приводит к более раннему появлению кисет морщин, возникающих из-за складывания губ в трубочку. Крупные фармацевтические компании сообщили об успешном исследовании персональной противораковой вакцины. Она снижает риск смертности и рецидива от меланомы. По данным компаний-разработчиков, а это Moderna и Merck, почти 80% пациентов, которым вводили прививку, находились в ремиссии в течение 18 месяцев. Побочные эффекты были незначительны, заявляют исследователи.
0: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
1: В эфире программа «Медсовет», в студии Вероника Борисенкова. Ну что, начался период цветения, непростое время для аллергиков. И вот мы сегодня решили поговорить об аллергии и о весенней, и вообще об аллергии, заболевании, которое окрестили эпидемией 21 века. С нами на связи Георгий Христович Викулов, кандидат медицинских наук, директор научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, зав. Отделением иммунологии и аллергологии, руководитель герпес-центра медицинско-научного образовательного центра МГУ, врач-инфекционист, иммунолог, аллерголог. Эксперты ВОЗ еще пару лет назад предсказали человечеству в 21 веке глобальную эпидемию аллергии. Вот говорят, не знаю, такая статистика у вас или нет, мне попалась такая, что сейчас 10-15% жителей России являются аллергиками, а в некоторых странах этот показатель уже чуть ли не треть. Почему? И дело ли только в экологии и все большем использовании синтетических материалов, ГМО-продуктов и так далее?
2: На самом деле не 10 и не 15% распространенность так называемых истинных аллергических заболеваний, к которым мы относим аллергическую бронхиальную астму, аллергический ринит и атопический дерматит. Это вот три таких заболевания, которые называются истинными аллергическими, потому что есть приобретенные, а есть заболевания, которые развиваются фактически как признак аллергической конституции. Так вот, по данным наших исследований популяционных, распространенность только аллергического ринита достигает 30%. Уже можно говорить о том, что это треть населения России. Бронхиальная астма. У нас миллион примерно людей находится на учете, у которых установлен этот диагноз, ну, это вот такая приблизительная цифра, но расчетное число около 7 миллионов. Это означает, что огромное число еще не выявленных случаев и огромное число людей, которые даже не знают о том, что у них бронхиальная астма. Более того, аллергический ринит, примерно 20-25% людей, если им вовремя не выставлен диагноз, станут астматиками. То есть аллергический ринит трансформируется в бронхиальную астму. Ну и атопический дерматит тоже растет. К сожалению, прогноз для всех стран, это независимо от уровня жизни, даже наоборот, высокий уровень жизни, как оказалось, способствует распространению аллергических заболеваний. Когда наш организм реже встречается с инфекционными агентами, то есть мы сталкиваемся со стерильными помещениями, со стерильным окружением, мы пытаемся за счет урбанизации, цивилизации создать суперклининг, там некоторые избегают животных. И это приводит к тому, что с детства ребенок не взаимодействует с необходимыми стимулами, и это приводит к формированию иммунного ответа по аллергическому типу. Ну, конечно, вы правы, экологические факторы влияют. Влияет перенаселение планеты, но и образ жизни, в том числе полютанты, курение, выхлопы, соответственно, газов, способствуют развитию аллергических заболеваний. Мы это четко знаем, потому что в промышленных городах резкий рост этих заболеваний, там частота иногда достигает 50-60% аллергических заболеваний.
1: То есть если от коротко, аллергии мы никуда не денемся?
2: Мы никуда не можем деться от этого. Аллергические заболевания в разных своих проявлениях становятся частью нашей жизни. И мы ведь с вами только затронули 3 заболевания, а есть еще другие виды аллергии, например, острые аллергические заболевания в виде острой крапивницы, отеков квинки, анафилактические реакции, некоторые другие более редкие. Разные виды аллергии существуют. Пыльцевая, бытовая, эпидермальная, грибковая, инсектная, лекарственная. Если мы все это вместе сложим, то однозначно будет больше трети населения имеют или имели хотя бы раз в жизни проявление. Диагноз, как мы теперь уже знаем, есть у трети нашего населения.
1: А есть какая-то приблизительная цифра, сколько вообще аллергенов на планете? И ведь, наверное, это тоже такой показатель, постоянно пополняющийся. И есть ли какая-то статистика, самые распространенные аллергены?
2: Конечно, есть. И на этом построена концепция аллергодиагностики. У нас есть определенный стандартизированный, выстраданный годами подход к диагностике. То есть мы берем наиболее распространенный класс аллергенов, к которым относятся бытовые аллергены, то есть аллергены библиотечной домашней пыли, клещей, которые живут фактически с человеком. Это эпидермальные аллергены, аллергены, соответственно, домашних животных. Это пыльцевые аллергены. Это наиболее распространенные, хотя этот перечень пополняет уже лекарственные аллергены и некоторые пищевые. Например, для детей очень важны некоторые аллергены пищевых продуктов. Яркий пример – это белок коровьего молока и вообще в целом коровье молоко. Один из распространенных аллергенов – фактор риска, в том числе атопического дерматита. Но, кстати говоря, я еще не сказал, очень важный аспект причины распространения и роста аллергических заболеваний – это рождение путем кесарево сечения. Увеличивает риск аллергии в будущем у ребенка. Второе – отсутствие грудного вскармливания. И третье – это очень активное применение антибиотиков. Есть популяционные исследования, вот самое масштабное было в США, там более 160 тысяч детей проанализировано. Оказалось, что даже рациональное применение антибиотиков приводит к увеличению доли аллергических реакций, аллергической экземы, бронхиальной астмы. И, кстати говоря, еще избыточного веса у детей в будущем.
1: Какие анализы вы считаете более эффективными? Анализы крови или кожные аллергопробы?
2: Первый этап – это консультация. Второй этап – это определенная диагностика. Она бывает лабораторная, то есть инвитро, а есть на коже инвиво. И очень прискорбно, что многие частные клиники пренебрегают диагностикой на коже. Кожные пробы сейчас далеко не везде ставят, хотя это классика жанра. Ведь что такое кожная аллергопроба? Это моделирование встречи с аллергеном. И диагностика только по крови нам дает только часть информации.
1: Я знаю, что аллергия может возникнуть в любом возрасте, в том числе на то, что тебя окружало постоянно, и вдруг на это ты будешь аллергично реагировать. Например, вот у меня 2 кота. Может ли у меня в любой момент возникнуть аллергия на кошачью шерсть?
2: Чисто теоретически, да, может возникнуть реакция. Вы можете иметь всю жизнь животных, и у вас может не быть реакции. Допустим, наличие одного родителя с аллергией, с доказанной, увеличивает риск на 25%. Наличие 2 родителей, и отца, и матери, с доказанной аллергией увеличивает риск на 50%. Но именно увеличение риска – это не передача самого заболевания, а увеличение риска развития заболевания при наличии определенных других факторов.
1: Я часто натыкаюсь в каких-то объявлениях: отдадим животное, потому что у ребенка возникла аллергия. Неужели это единственный выход в этой ситуации – избавляться от животного, или есть какой-то компромиссный вариант?
2: Если животное в доме появилось до того, как узнали о том, что есть аллергик в семье, это не повод поступать бесчувственно, да, по отношению к животному. Хотя такие случаи, к сожалению, наблюдается. Причем это же не поможет вылечить аллергию. Думающие родители заранее беспокоятся об этом, прежде чем заводить животных, если тем более есть подозрение на аллергию. Но есть разные силы интенсивности проявления. То есть, например, бывает так, что на кожных пробах реакция отрицательная. Мы рекомендуем ставить нативную пробу, то есть непосредственно с шерстью данного животного. По-хорошему, это наиболее правильный способ диагностики. И если нативная проба отрицательная, то есть некий такой шанс, что аллергии не будет.
1: Все-таки можно ли избавиться от аллергии и как это происходит? Ведь известный случай, вот у тебя аллергия, потом раз, уже нет аллергии. Как это? Какой-то курс лечения люди проходят? Или каким образом она исчезает? Как это получается?
2: Есть разные подходы к терапии. Первый этап – это элиминационное мероприятие. Это определенные диеты. Мы избегаем любой встречи с аллергеном. Мы можем менять климат, мы можем убирать помещение, мы создаем определенные условия, когда нет аллергенов в жилище, в том числе влажная уборка. Второе – это симптоматическое лечение, когда подбираются индивидуальные препараты, безопасные, эффективные, в правильных дозах, правильный способ приема, и они помогают избавиться от этих симптомов мучительных. Но они, опять же, не борются с фундаментальными вопросами, да, с механизмами. И есть, соответственно, третье – это способы перенастройки организма, то есть когда причинные аллергены вводятся постепенно в возрастающих дозах в организм, так называемая аллерген-специфическая иммунотерапия. Для некоторых видов аллергии она разработана, этому методу уже более 100 лет. В нашей стране используется с 60-х годов и рекомендован всеми международными сообществами как наиболее эффективный метод лечения.
1: У нас в гостях был Георгий Викулов, кандидат медицинских наук и директор научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, зав. Отделением иммунологии и аллергологии, руководитель герпес-центра медицинского научно-образовательного центра МГУ, врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог. Говорили об аллергии, видах, как она возникает, что с этим делать и можно ли бороться.
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: В эфире программа «Медсовет», в студии Вероника Борисенкова. Говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах и в том числе узнаем много интересного из истории медицины.
0: Медицинские истории. Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
1: В 20 веке было сделано немало важнейших научных открытий, изменивших ход истории. Но одно из них стоит особняком и по степени влияния на медицину вряд ли сопоставимо с чем-либо еще. Речь о разработке антибиотиков. Первый, пенициллин, открыли едва ли не случайно, но при этом он впоследствии спас миллионы жизней. Отцом современных антибиотиков считают шотландца Александра Флеминга. Журнал Time включил его в список из 100 самых важных людей 20 века. Микробиолог в 1928 году занимался изучением стафилококков в лондонской лаборатории и однажды заметил, что плесневые грибы Penicillium natatum, занесенные сквозняком через открытое окно, уничтожили бактерии стафилококков чашек для выращивания. То есть вокруг плесени появились зоны, где бактерии не росли. Хотя справедливости ради стоит отметить, что использование плесени в борьбе с рядом заболеваний практиковалось еще в Древнем Египте. Там, по некоторым данным, прикладывали размоченный в воде заплесневелый хлеб краном. Но вернемся к открытию Флеминга. Он рассказал о нем на втором международном конгрессе микробиологов, но это выступление как-то не произвело впечатления на ученую публику. И о пенициллине лет на 10 забыли. А вот дальнейшая же история его изучения связана с именами членов Оксфордской группы – Говардом Флори и Эрнстом Чейном. Один занимался выделением пенициллина, второй – испытанием его на животных. Первый опыт использования состоялся в 1941 году на умирающем от сепсиса лондонском полицейском. Ученым удалось добиться улучшения его состояния, но запасы препарата были слишком малы, и больной все-таки скончался. А вот в 43-м началось массовое производство пенициллина, в основном в США. Объясняют это тем, что на территориях, физически не затронутых военными действиями, наладить выпуск было куда проще. А еще существует интересная, но не подтвержденная теория. Везти плесень из Великобритании в Штаты в пузырьке было слишком опасно. Вещество могли перехватить и передать передать немецким ученым. Поэтому грибковыми спорами решили пропитать подкладки пальто ученых, которые как раз переправлялись через Атлантический океан. Терапевтические свойства пенициллина быстро оценили, особенно на фронте. Счет пошел буквально на десятки, если не на сотни тысяч спасенных жизней. В сентябре 45-го, накануне приезда во французскую столицу Александра Флеминга, парижские газеты писали: «Для разгрома фашизма и освобождения Франции он сделал больше целых дивизий». В том же 45-м Флеминг, Флори и Чейн за исследование пенициллина и разработку антибиотика удостоились Нобелевской премии в области физиологии и медицины. Что касается России, то если массовое производство пенициллина в Штатах стартовало в 43-м, то до СССР доходили лишь единичные дозы. Процесс его получения и вовсе оставался неизвестным. Поэтому было необходимо в срочном порядке освоить технологию и наладить выпуск собственного аналога. Этим занималась микробиолог Зинаида Ермольева. Позже ее даже стали называть «мадам пенициллин». Начала она свои исследования в 42-м, первые образцы были получены в 43-м, тогда же запустили производство антибиотика под названием «Крустазин». Говорят, в 44-м в Советский Союз прибыл один из создателей оригинального пенициллина Говард Флори и привез с собой штамм американского препарата. Советские СМИ писали, что «Крустазин» оказался даже якобы эффективнее почти в полтора раза, но, правда, терял свои свойства при хранении и вызывал у пациентов повышение температуры. А мы продолжаем. Начинается горячий отпускной сезон. По статистике, большинство граждан с мая по сентябрь хотя бы один раз берут отпуск, чтобы провести время на море, в горах, на даче, в походе. И очень важный вопрос. Что должно быть в аптечке путешественника, чтобы отдых не был испорчен? Тему продолжит Юрий Кораблев.
3: Говорит, что... Лето в большинстве регионов России короткое, поэтому многие стремятся хоть ненадолго, но выбраться за город. Кто-то в деревню к родственникам, кто-то на Черноморское побережье, а кто-то и за границу. Однако не стоит забывать, что смена климатических, часовых поясов, длительное пребывание на солнце, особенности местной кухни – это всегда стресс для организма, который еще неизвестно, чем может обернуться. К этому нужно быть готовым.

0: рубежом, то не всегда вы сможете, не имея специального образования, разобраться в тех препаратах, которые продаются у них в аптеках. Что-то может быть по рецепту. Тогда вам придется обращаться к врачу за врачебной помощью. Лучше всего, если вы будете готовы к любым непредвиденным ситуациям. И, конечно, аптечка должна быть обязательно.
1: Постарайтесь заблаговременно составить список того, что взять с собой, чтобы не заниматься этим в последний день. Список препаратов для аптечки в путешествие зависит от того, кто поедет, в каком возрасте и в какую местность. Основное, что нужно взять с собой, называет врач-терапевт Надежда Чернышова.
2: Во-первых, я бы порекомендовала взять с собой термометр. Желательно, конечно, не ртутный, чтобы он не разбился в дороге. Но померить температуру, убедиться, есть она или нет, это тоже важный момент. Жаропонижающее, обезболивающее. На втором месте я бы поставила противоаллергические препараты. Наружные средства – это гели и мази. И какие-то таблетки с противоаллергическим действием. Третий важнейший компонент – это средства, применяемые при рвоте. Прежде всего, это солевые растворы, которые можно развести и выпить, чтобы предотвратить потерю микроэлементов и минералов.
1: Морская болезнь, или так называемая болезнь движения, может испортить отдых с самого начала. Перелеты, поездки на поездах, автомобилях, путешествия на водном транспорте могут сопровождаться ощущением тошноты и головокружением. Поэтому запаситесь препаратами от укачивания. И, конечно, нам, живущим в дефиците солнечного света и тепла большую часть года, во время отпуска хочется максимально насладиться солнцем. Неудивительно, что многие люди целыми днями лежат на пляже. Как результат, солнечные ожоги у детей и взрослых. Поэтому не забудьте в аптечку путешественника положить солнцезащитные крема и препараты, которые помогут успокоить кожу и оказать заживляющий эффект. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
3: А мы продолжаем в эфире программу «Медсовет». Все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
4: Без рецепта. Советы врачей, как сохранить свое здоровье и иммунитет.
3: Известно, что многие специи могут быть весьма полезны, только если не перебарщивать и учитывать индивидуальные особенности своего здоровья. Например, диетологи советуют обратить внимание на куркуму. Она может работать как антиоксидант, помогать в борьбе с воспалительными процессами, улучшать работу мозга и даже уменьшать вероятность развития некоторых видов рака. Это все благодаря содержащемуся в ней куркумину. Но это соединение не слишком хорошо усваивается, так как нерастворимо в воде. Чтобы это исправить, специалисты рекомендуют добавлять в блюдо с куркумой черный перец. Содержащийся в нем пеперин повышает усвоение куркумина. Противопоказана куркума тем, у кого имеются проблемы с почками. Также она может быть не полезна при других хронических заболеваниях, в частности ЖКТ. Поэтому на всякий случай советуйтесь с врачом. И даже если доктор дает добро, не ешьте больше 2 граммов порошка куркумы в день. И при этом старайтесь выбирать качественные специи проверенных производителей. Не только дефицит, но и переизбыток витаминов в организме может стать причиной возникновения серьезных и даже смертельных заболеваний, рассказала врач-эндокринолог Оксана Михалева. По ее словам, витамины следует принимать строго в соответствии с инструкцией и желательно после консультации с врачом. Если регулярно превышать дозировку, печень начинает испытывать сильную нагрузку, и в конечном итоге это может стать причиной токсического гепатита – воспаление печени, которое может привести даже к летальному исходу. Кроме того, неправильное употребление витаминов может спровоцировать их переизбыток в организме, что ведет к печальным последствиям. Например, превышение нормы витамина D, который удерживает кальций, вызывает кальцификацию органов и мягких тканей, возможно отложение кальцината в почках и даже формирование почечных камней, как следствие развития мочекаменной болезни. Кроме того, кальций может откладываться в стенках сосудов, из-за чего они становятся очень плотными и хрупкими. Ну а, например, длительный прием больших доз витамина А связан с развитием онкологии заболеваний, а витамин К2 противопоказан людям с высоким риском инфаркта или инсульта. Как пить кофе без вреда для здоровья? Во-первых, выбирайте только натуральный. Растворимые напитки могут содержать красители и вредные примеси. После каждой чашки старайтесь выпить 1-2 стакана чистой воды для сохранения водного баланса, советует врач-диетолог Инга Давтян. Также следует быть осторожными при приеме лекарств. Кофеин можно сочетать не со всеми препаратами. А еще не пить кофе натощак, чтобы не раздражать слизистую желудка. Лучше принимать этот бодрящий напиток.

0: напиток через полчаса после еды. Так снижается нагрузка на пищеварительный тракт. И не пейте кофе вечером, тем более перед сном, чтобы не нарушать биоритмы и полноценно отдохнуть во время сна. С вами была Вероника Борисенкова и программа «Медсовет. Не болейте и будьте здоровы».
1: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

0: Михаил Полуэктов, кандидат медицинских наук, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии, заведующий отделением медицины СНА Сеченовского университета, президент Российского общества сомнологов, автор более 300 научных статей и монографий, популярных книг «Загадки сна» и «О храпе всерьез».
1: Здравствуйте, Михаил.
2: Здравствуйте.
1: В детстве я читал, слышал страшные истории про лунатиков, которые, значит, во сне вылезают в окно, ходят по крыше, по карнизу, потом просыпаются, падают. Все очень страшно. Вот это глупости, это выдумки.
2: Ходят, но не падают, я бы даже сказал, да.
1: Ну, просыпается потом, и, значит, его пожарные снимают. Вот такие истории.
2: Да, действительно, происхождение этого слова «лунатик» достаточно загадочно. С фазами Луны никак не связано это состояние. Скорее всего, это состояние наблюдалось еще и тогда, когда не было искусственного освещения, и поэтому ходящего во сне человека можно было увидеть, наверное, при ярком свете Луны в полнолуние. Поэтому, наверное, такая ассоциация и возникла. На самом деле никакой связи с Луной здесь нет. А есть неполное пробуждение из сна мозга. Действительно показано, что у животных это случается очень часто, особенно в неблагоприятных условиях внешней среды. Это такой способ сохранять бдительность в условиях враждебного окружения. А у людей иногда это случается, чаще это случается у детей, когда нервная система еще не очень крепкая. И, скорее всего, есть какие-то гены, которые повышают вероятность вот таких неполных пробуждений. В нашей медицинской классификации это рассматривается как заболевание, хотя к серьезным последствиям для здоровья, к сокращению продолжительности жизни, снахождение не приводит. Просто это такой необычный феномен, который просто мешает человеку жить или его окружающим. Ну, про крышу я никогда не слышал.
1: Вот, все, ну, успокоились.
2: Действительно, описаны единичные случаи, когда человек пытался выйти в окно, вот, или на балкон, мог упасть с балкона. Но вот там, где эти случаи фиксируются, например, в Соединенных Штатах Америки, самой частой формой травматизации является, во время снахождения, является попытка пройти через стеклянную дверь. Вот, и на это обращают всегда внимание. Нужно обеспечивать безопасное окружение. И так, чтобы у человека меньше было возможности в окно вылезти, заставлять чем-то подоконник. Но специального лечения с нахождением обычно даже не проводится. То есть
1: Спасибо.
2: Не такая-то серьезная болезнь.
1: Спасибо. Теперь я понял. Прошу.
2: Итак, давайте перейдем к делу. Вот. Наши слушатели, наши читатели прислали вопросы, которые касаются сна. И для того, чтобы на них ответить, я немного расскажу о теории сна. Вот знаменитая картина, очень красивая, Ван Гога, полуденный отдых, вот лежат люди, вот спят они или не спят. Мы не знаем, художник тоже не знает, да, он написал, что это отдых, а не сон. Хотя поза у них расслаблена, глаза закрыты. Почему мы не знаем, спит человек или не спит? Потому что мы не уверены, что он не притворяется и что его организм работает по-другому. А что значит по-другому? Для того, чтобы определить, во сне или в бодрствовании находится человек или животное, мы должны прежде всего записать электрическую активность мозга, электроэнцефалограмму. И даже невооруженному глазу видно, что электроэнцефалограмма отличается в бодрствовании и в разных состояниях сна, в поверхностном и глубоком сне. Значит, что-то происходит во сне, то, что отличается от бодрствования, какая-то другая активность в мозге, и при том, что в разные периоды сна тоже она другая. Вот загадка, да? Значит, что-то делается, и не то, что мы обычно привыкли делать мозгом в бодрствовании. По результатам вот этой записи электрической активности мозга и ряда других показателей мы строим такой график, который называется гипнограмма, такое сложное название. Вот этот график показывает, как в течение ночи изменялась глубина сна конкретного человека. Вот, например, у этого человека на графике мы можем увидеть, что он достаточно быстро заснул, перешел из стадии W в стадию N1. W – это бодрствование, N1 – это поверхностный сон. Потом перешел в N2, это такой средний сон, а потом в N3 – это самый глубокий сон, медленно-волновый так называемый. Вот. И вот такой период сна заканчивается обычно еще одной необычной формой сна, которая здесь буковка R помечена. Это REM-сон или фаза быстрого сна, правильно говорить, фаза сна с быстрыми движениями глаз. Вот мы можем увидеть, что одна фаза, фаза медленного сна, занимает 75% времени сна, а фаза быстрого сна, REM-фаза, занимает 25% времени сна. И по этому графику мы можем увидеть еще очень важную вещь, что сон организован правильным образом, циклически, что вот эти вот периоды глубокого и поверхностного сна и фаза быстрого сна повторяются с определенной, очень четко отмеренной периодичностью в 1.5 часа. Вот нет другого такого состояния сознания, которое было бы настолько предсказуемо, как состояние сна. Какие еще есть состояния сознания? Ну, есть бодрствование, там, расслабленное, активное, есть трансовые состояния, это не сон, гипноз – это не сон, это особое трансовое состояние. Есть состояние минимального сознания, например, у людей в далеко зашедшей стадии деменции или находящихся в палате интенсивной терапии почти без сознания, но там нет этой предсказуемости. Почему-то во сне должно прокручиваться вот это вот чередование глубокого и поверхностного сна в течение 1.5 часов. Вот это вот очень важная особенность сна, которая отличает его от любого другого состояния. Для чего нужно делить сон на две этих фазы? Оказывается, каждая фаза нужна для чего-то своего в большей степени. Вот. Например, медленноволновый, медленный сон, который занимает 75% времени сна, нужен больше для физического восстановления. Вот было показано, когда людям давали физическую нагрузку перед сном, у них увеличивалось именно количество вот этой фазы медленноволнового, медленного сна. Вот. Видно, что вначале ее много, это вот самые нижние линии. И в это же время вырабатывается гормон роста. Это вот одно из первых исследований, где было показано, что почти весь гормон роста, который выделяется в организме за сутки, вырабатывается именно в первой половине глубокого сна. То есть, когда говорят, что дети растут во сне, да, действительно, дети растут во сне. В это время происходят другие процессы восстановления. Например, увеличивается количество аденозин-трифосфорной кислоты, главного источника энергии химических процессов в клетках. В это время происходит тонкая настройка внутренних органов, чтобы они потом днем более эффективно работали. То есть это нужно для тела. А вот быстрый сон, который занимает только четверть всего времени сна, он больше нужен для духа, можно так сказать, да, антитезу такую создать, да, для восстановления психической деятельности. Почему называется так эта фаза быстрого сна? Потому что в это время наблюдается очень характерный феномен быстрых движений глазных яблок. Когда мы проводим запись ночного сна, мы можем увидеть, что вот в какой-то момент глаза начинают вот такую пляску. В одну другую сторону они поворачиваются. Вот здесь в горизонтальной плоскости записаны эти движения глазных яблок. Вот. И это и есть период сна с быстрыми движениями глаз. Если человека разбудить в это время, он расскажет, что видел сон, сновидение с очень высокой вероятностью. 80% вероятность этого составляет. И эта фаза сна считается отвечающей за психическое восстановление. Если мы сталкиваемся с какой-то проблемой, не можем ее решить, вот, у нас увеличивается в первую очередь количество вот этой фазы быстрого сна и интенсивность быстрых движений глаз. И, по-видимому, происходят какие-то процессы психической адаптации, решения вот тех проблем, которые мы не могли решить в бодрствовании. Также в некоторых функциях консолидации памяти, запоминания информации участвует быстрый сон. Был такой эксперимент, когда мышку учили бегать по лабиринту вечером перед сном, вот, потом лишали ее быстрого сна, и она забывала, как бежать за этим кусочком сыра по лабиринту. Создание программы поведения, такая загадочная функция, это вещи и сновидения, да, вот иногда человек оказывается в каком-то месте и вспоминает, мне же все это снилось. Ну вот мозг вообще-то все время занимается прогнозированием будущего, но у него это плохо получается так надолго, вперед прогнозировать надолго. Иногда все-таки получается, если уже информации в него заложено достаточно. А теперь от голой теории перейдем к практике, к развенчанию популярных мифов. Один из самых популярных мифов относится к взаимоотношениям депривации отсутствия сна с психическими нарушениями. Кристиан Бейл в знаменитом фильме «Машинист», да, вот как он довел себя, своей бессонницей, до такого ужасного состояния. Очень такой образ характерный человека, невысыпающегося, страдающего бессонницей. Первые исследования нехватки сна и влияния на умственные способности проводилось, вы видите, очень давно, еще в XIX веке. Вот, это было очень важно сделать эти исследования, потому что для того, чтобы понять вообще, что нужно, какая функция для чего-то нужна, нужно этой функции лишить либо животное, либо человека, и посмотреть, что у него нарушится. Да? То есть логика совершенно простая, такая очень прямая. Вот. И, соответственно, здесь два добровольца в течение 4 суток подвергались этой депривации, и за ними наблюдали, проводили различные тесты и проводили опросы, как они себя чувствуют. Что получилось? Вот отчет первого испытуемого текста. Здесь много, но это важно. Потому что, собственно говоря, вот из этой истории и начались рассказы о психических нарушениях при нехватке сна и при лишении сна. У него появились зрительные галлюцинации после второй бессонной ночи. Вот он так вот интересно это рассказывает, про жирный слой быстро движущихся мелких частиц. Часто этот слой поднимался, при этом он прямо видел это. Да, он ноги должен был поднимать или на стул забираться, чтобы да, вот, как-то с этими созданиями взаимодействовать. То есть это было исключительно таким живым впечатлением. Вот с этого времени стали считать, что нехватка сна приводит к психическим нарушениям. Было еще несколько вот таких очень широко освещавшихся опытов. Один из них — это марш полуночников назывался. Да? Вот, такой Питер Трип, нью-йоркский радиожокей, установил будку на Таймс-сквер, на очень оживленный, как вы знаете, улица Нью-Йорка, и там провел, соответственно, 120 часов без сна для того, чтобы поставить мировой рекорд нахождения в состоянии бодрствования. Каждый мог наблюдать, что он действительно не спит, что он в это время он проводил трансляцию прямую. Вот. Ну, у него были там несколько раз по 15 минут в день время, конечно, для отправления естественных надобностей. И вот у него начались галлюцинации, он открывал шкаф, видел пламя, подозрительно относящихся к нему людей, котят и мышей. Вот. И тоже это наблюдение вроде бы подтвердило наличие возникновения психических нарушений при нехватке сна. Потом оказалось, что Питер Трип для того, чтобы сохранять достаточный уровень бодрствования, принимал амфетамины, сильные стимулирующие препараты. Тогда они были разрешены так, в свободной продаже в Соединенных Штатах. И поэтому результаты вот этого опыта потом подверглись сомнению, потому что, конечно, на фоне сильно действующих препаратов ему и не такое могло привидеться. Вот. И самый известный рекорд без сна, который был поставлен позднее Рэнди Гарднером, американским школьником. Вот. Но он не спал 11 суток. И вот он на 4-й день стал вот раздражительным, необщительным. Вот. Ощущения, так сказать, появились, что ему стягивает голову. Появились иллюзии, что дорожный знак – это человек. Да? Не мог довести до конца предложения. Вот. Виделся на радиошоу. Ну, галлюцинации у него пошли. Да? Это тоже было таким основанием считать, что у него развились психические заболевания. Но потом, это я вернусь назад, тороплюсь, потом он дал интервью по результатам своего пребывания 11-суточного без сна. Выглядел совершенно таким утомленным, но проспав 16 часов, был признан врачами здоровым. И вот есть фотографии его там в 72-летнем возрасте, до сих пор он жив и, надеемся, находится в добром здравии. То есть психически больным он не стал. В дальнейшем, когда эти исследования стали проводиться уже с обязательной регистрацией, вот этой электроэнцефалограммы, про которую я рассказывал, которая точно позволяла установить, спит человек или бодрствует, оказалось, что во время вот этих периодов без сна, периодов длительного вынужденного бодрствования, сновидения вторгаются в бодрствование. То есть вот те галлюцинации, которые описывались во время этих опытов, они не были настоящими галлюцинациями, это были сны наяву. Настолько сильной была потребность мозга заснуть, когда человек этому противодействовал, сновидения все равно приходили, они вторгались в явь, и вот эти люди наяву видели объекты своих сновидений. То есть это не были психические феномены, точнее, это были психические феномены, но они не были связаны с нарушениями психическими, с психозами, с галлюцинациями. Они были проявлением такого нарушения естественного механизма возникновения сновидений. То есть потом оказалось, что нет, не приводит нехватка сна к развитию психических нарушений. Очень популярный миф о том, что нужно спать на таком-то матрасе такого-то типа, на подушке такой-то, такой-то компании, да, за такую-то цену, вот, купленную там через там, десятые руки, да, доставленную там, через полмира, вот, для того, чтобы сон был наиболее качественным. Так ли это? Вот. Ну вот наши предки, да, не утруждали себя таким выбором сложных подушек и матрасов с независимой пружинной подвеской, да, вот что подложили вот древние египтяне под голову, на том и спали, такая подставочка под голову была. Да, также вот гейши, но гейши не от хорошей жизни, по-видимому, спали на этих подставках такамакура для того, чтобы сохранить прическу, которую очень сложно было делать, да, вот и она должна была сохранять свою форму в течение нескольких дней. То есть можно было спать и восстанавливать силы даже на достаточно причудливых приспособлениях, и, по-видимому, это не было причиной каких-то ужасных нарушений сна. Когда меня спрашивают, какая подушка самая лучшая, я говорю, что самая лучшая подушка вот эта. Да? Потому что если человек ее купил, значит, у него все хорошо. Да? Он чувствует глубокое удовлетворение, да, вот, лежа на этой подушке, от того, что он ее купил, да, вот, и от того, что у него есть на это деньги. Вот. И это правда, потому что для сна, для ощущения качества сна, для ощущения выспанности утром исключительно важно вот это эмоциональное состояние. Важна не деталь туалета или вещь, важно наше отношение к ней. Если человек потратил массу времени в интернете, сравнивая матрасы с независимой пружинной подвеской, зависимой пружинной подвеской, пенные матрасы, сохраняющие форму, не сохраняющие, он потом все-таки выбрал то, что он считает самым лучшим, да, заказал, ему привезли, ему хорошо, да, он получил то, что хотел, да, ему приятно на этом матрасе лежать и сознавать, что он лежит в какой-то степени на плоде своих трудов. Да? Очень важен эмоциональный компонент. А научных данных нет никаких, еще раз подчеркну, о том, что одна подушка лучше другой или один матрас больше другой. Почему? А потому что это не нужно производителям. Огромные деньги необходимо потратить, чтобы провести правильно спланированное исследование, вот, чтобы доказать, что одно лучше другого, лучше такой стандартной, обычной подушки. Да? Никто этого не делает. Хотя некоторые предметы постельного белья все-таки подвергались таким исследованием. Это известное утяжеленное одеяло. Вот посмотрите, один из вариантов утяжеленного одеяла, когда насыпаются вот в эти отсеки одеяла, это стеклянные шарики. Такое одеяло весит 5,5 килограмм. Это тяжелое одеяло, 5,5 килограмм. Да? И было проведено шведское исследование, оно часто цитируется, что действительно на фоне использования вот этого одеяло улучшался показатель индекса тяжести инсомнии. То есть люди, которые жаловались на бессонницу, вот здесь вот написано, да, ISI, это как раз вот показатель выраженности бессонницы, у них этот показатель пошел вниз, когда они спали с утяжеленным одеялом, по сравнению с теми, кто спал с неутяжеленным одеялом, они лучше спать не стали, с их точки зрения. Ну вот это единственное серьезное исследование на эту тему, оно подвергается все равно критике, потому что в медицинских кругах называется заслеплением. Невозможно сделать заслепление. Люди знали, что они спят либо с утяжеленным, полезным для здоровья и очень перспективным одеялом, либо с обычным одеялом, от которого ничего хорошего уже не ждали. Да, они. Вот. И поэтому вот, они, вот этот плацебо-эффект мог срабатывать и как раз портить всю эту картинку, потому что они были настроены в любом случае на то, что вот это вот чудесное одеяло улучшит их сон. Вот так в очередной раз не было доказано преимущество какой-то детали постельного белья для улучшения сна. Третий миф. Час сна до полуночи равен 2 часам сна после полуночи. Прям любимый мой вопрос. Мне всегда задают почти. Вот я так даже часто его не встречал, как оказывается, он расписан вот где-то в массовой культуре, в масс-медиа. Так ли это? Да, это так. Это опирается на некое правильное физиологическое представление, которое говорит о том, посмотрим еще раз на этот график сна, что самый глубокий сон достигается в первой половине, но не ночи, а сна. Да? Что вот посмотрите еще раз, да, вот первая половина сна, она самая-самая представительная по отношению к третьей стадии сна, самая восстановительная действительно. И если бы отрезать вторую половину сна, мы остались бы только с первой, все было бы замечательно. Но, как вы понимаете, это невозможно. Если мы разделим сон на две части, он все равно будет состоять из двух частей, в одной из которых человек будет глубоко спать, а в другую поверхностно. То есть такой подход не подходит. Вот. Ну, еще раз подчеркну, что к астрономическому времени вот эта идеология не привязана, но первая половина сна всегда действительно глубже второй половины сна. Почему это происходит? Потому что существует теория, которая объясняет возникновение сна. Она называется теория двух процессов. Согласно этой теории, мы можем заснуть, когда совпадают два основных таких мозговых механизма, которые нас должны погрузить в сон. Один механизм – это накопление усталости, постепенное в течение суток. Чем дольше мы не спим, тем больше хочется. Это называется процесс S. Это определяется накоплением в мозге вещества аденозина. А есть еще один процесс, который управляется внутренними часами. Это мозговая активация, которая к обеду нарастает. Мы достигаем пика нашей работоспособности в обеденное, послеобеденное время. Потом идет снижение мозговой активации. И этот процесс, по-видимому, управляется внутренними часами, и он независим от другого процесса. И вот если мы прошли до вечера наш рабочий путь, у нас уже накопилась усталость, у нас много аденозина в мозге, наша мозговая активация пошла вниз, мы в это время, если придем приходим домой, ложимся в постель, закрываем глаза, и у нас вот эти ворота сна широко открыты, разрыв между этими двумя процессами велик, и мы легко засыпаем. Соответственно, вот, это вот этот процесс S считается, он определяет как раз вот эту вот глубину сна в начале сна, вот большое количество третьей стадии. Как только мы засыпаем, сразу же начинается уменьшение количества этого вещества S, аденозина, и потребность вот в этом самом глубоком сне уменьшается к утру. Вот этим объясняется вот такое неравномерное содержание глубоких стадий сна в структуре самого сна. Это доказано при помощи метода позитронной эмиссионной томографии. Вот, например, было показано вот здесь красным. Красная – это наибольшая концентрация этого вещества, аденозина, в мозге после 52-часовой депривации сна. То есть на трое суток почти человек не спал, и у него накопился этот аденозин. Потом он поспал 14 часов, и у него вот это красное свечение пропало, аденозин ушел, у него давление сна уменьшилось. То есть да, это существует, это действительно определяется накоплением аденозина в мозге. Итак, спать нужно и первой, и второй половиной. Но вот гений эпохи Возрождения, Леонардо да Винчи, смог преодолеть это ограничение. Он действительно смог, как, так сказать, по поверью, по мифу, спать очень мало и при этом получать достаточное количество глубокого сна, потому что его сон в основном состоял из глубокого сна. Как такое возможно? Смотрим еще раз на ту же самую картинку. Мы говорим о том, что нельзя из сна убрать первую, вторую половину, оставив только первую. Можно. Можно сделать небольшую хитрость, да, и спать несколько раз в сутки, достаточно короткое время. Каждый раз сон будет начинаться с глубокого сна. Вот, и в сумме глубокого сна окажется больше, чем поверхностного, даже если мы сократим время сна. И Леонардо да Винчи приписывает, что он спал всего 1,5 часа в сутки. Никто не доказал этого. Было исследование, где итальянский художник Франческо Джост пытался спать не по полуторачасовым, так сказать, не по полуторачасовому времени сна в сутки, а по 3-часовому. В два раза больше он спал, чем Леонардо, но вот так вот 6 раз в сутки он ложился спать. И он смог выдержать эти 48 дней, чувствовал себя неплохо, продолжал работать, но не создал шедевров подобным шедеврам Леонардо. Но его показатели умственных функций, показатели там, на внимание, на решение сложных задач, они существенно не изменились в начале и в конце этого эксперимента, то есть на 1 балл где-то они отличались до и после. То есть у его мозг, его когнитивные функции не пострадали. Так что в таком режиме жить действительно можно, можно сэкономить на времени, но почему-то он не стал в этом режиме дальше жить. Почему? Потому что нужно было по часам, да, все бросать, бежать, ложиться спать, просыпаться по будильнику, снова быстро что-то делать и снова ложиться спать. То есть это было неприемлемо с социальной точки зрения. Следующий миф. Возможно ли обучение во сне? Значит, было доказано еще в 80-е и 70-е годы прошлого века, что новую информацию выучить во сне невозможно. Что если мы поставим кассету с английским языком, ну, да, кассеты были, да, вот, и будем ее слушать во сне, ничего не произойдет, потому что входные сигналы блокируются в мозг во время сна. Сейчас на другом уровне уже, на другом витке находится это обучение во сне. Оказалось, что новую информацию во сне нельзя узнать, но закрепить ту, которая была получена до сна, можно. Есть такие способы. Например, был очень интересный эксперимент проведен, когда добровольцам вечером, когда они учили сложные достаточно тексты, бессмысленные, давали определенный запах. Вот. Запах важен тем, что он минует тот блок, который во сне возникает, блок чувствительной активности. Потом те из них, кто... Потом они делились на группы, кому ночью предъявлялся этот запах и кому не предъявлялся этот запах. И ученые считали, что когда запах предъявляется, это каким-то образом усиливает вот эту вот внутреннюю организацию памяти во время сна. И действительно, та группа, которая получала вот этот запах, ассоциировавшись с процессом обучения вечером, она лучше воспроизводила тексты на утро. То есть, да, в какой-то степени можно усилить эффективность обучения, но тогда что делать, да, где эти запахи или какие-то другие ассоциации взять. Ну, можно сказать, что студенту, чтобы лучше запомнить материал, нужно спать там же, где он его изучал, да, в библиотеке. Но сейчас библиотеки не так изучают, в кофемании надо ему спать, да, вот за ноутбуком. Тогда та информация, которую он получил, она будет у него проигрываться в течение ночи под запахом того же самого кофе. И последний миф. Можно ли уснуть по желанию? Приписывают его знаменитому литературному персонажу, полковнику Максиму Исаеву, да, что он мог засыпать в любой момент по желанию. Так ли это? Вероятность засыпания зависит от двух процессов. От процесса, который стремится погрузить мозг в сон, и, наоборот, процесса, который этому мешает, который поддерживает мозг в бодрствовании. И определенную роль еще играет внутренние часы. Ночью нам легче заснуть, потому что внутренние часы в это время не поддерживают центры бодрствования. Если мы будем очень сильно себя заставлять заснуть, мы не заснем. Почему? Потому что вот эти качели в сторону центров бодрствования будут склоняться. Да? Каждое усилие усиливает мозговую активность. Поэтому по желанию засыпать невозможно. Вот. И есть очень красивая метафора о том, что сон – это как птица, которая села на ладонь. Чем быстрее ее пытаешься схватить, тем быстрее она улетает. То есть вот заснуть, как Штирлиц, к сожалению, нельзя. Когда я стал внимательно изучать этот вопрос, оказалось, что автор Юлиан Семенов имел в виду совсем другое. Он имел в виду, что Штирлиц так легко засыпал, потому что он вторые сутки был на ногах. И тогда все становится ясным, потому что при такой нехватке сна действительно заснуть можно очень легко, фактически в любом месте. И это объясняется вот этой увеличенной моделью давления сна. Вот видите, если человек не поспал, у него вот это давление очень сильное. И, соответственно, ворота сна откроются быстрее у Максима Исаева, и он заснет и хотя бы 20 минут сможет выспаться. Можно ли не спать в течение длительного времени совсем? Вот это опять же история Рэнди Гарднера, про которого мы говорили, который установил рекорд бодрствования в 11 суток. Вот так он выглядел, я уже немножко анонсировал, да, вот как он выглядел на 10-е сутки депривации сна. Не очень весело, но он дал интервью и... В принципе, ответил на все вопросы журналистов, потом поспал 16 часов, был признан совершенно здоровым. Вот его фотография в возрасте 72 лет. Так что можно короткое время не спать совсем. Вот. Вредно ли спать днем? Ну что, еще есть у нас один миф? Да, хорошо.
1: Да, есть.
2: Да, мифов очень много. Чтобы их все развеять, потребуется целый день. Ну, давайте развеем восьмой миф. Вредно ли спать днем? Оказывается, powernap эффект существует. Это называется эффект энергетического пересыпа. Да? В чем он заключается? В том, что после кратковременного дневного сна человек чувствует себя освеженным и более эффективным. Это доказано было в серьезных исследованиях. Оказалось, что дневной сон в течение 10, 20 или 30 минут улучшает так называемые когнитивные функции, наши мыслительные способности. Вот здесь приводится исследование, например, улучшение этих способностей при 20-минутном сне – вот в 15, 16, 17 часов. И мы можем увидеть, что сон именно в 15 часов улучшал рассуждение по сравнению с теми, кто не спал, улучшал счет по сравнению с теми, кто не спал, и улучшал слуховое внимание. То есть это действительно может быть полезно подремать после обеда для производительности труда. И работодатели некоторые это знают, ставят в офисе вот такие красивые капсулы для сна – сотрудник пошел, подремал и потом с новыми силами взялся за работу, выработал еще больше продукта. Вот немножко не туда поставили вот эту картинку про, запоминание во сне, но поскольку тогда мы вернемся к предыдущему мифу о том, можно ли что-то выучить во сне. Была другая еще история, вот когда людей учили испытывать неприятные ощущения от табачного дыма, отказываться от курения. Вот они днем, у них вырабатывалась вот такая ассоциация запаха тухлой рыбы и курения. А потом ночью им тоже давали вот эту ассоциацию запаха тухлой рыбы и курения. И оказывается, что они достоверно чаще начинали там отказываться. Потом здесь вот было видно, что вот эта ассоциация срабатывала чаще, если она предъявлялась в фазе быстрого сна почему-то. То есть вот запоминалась вот эта ассоциация запаха именно в фазе быстрого сна. Вот. И они так, ну не знаю, сколько из них бросило курить совсем, но, по крайней мере, это исследование подтвердило, что да, действительно, вот, закрепить ту информацию, которая давалась перед сном, можно, если во сне ее еще раз о ней напомнить мозгу, да, простимулировать этими же запахами. И в заключение хочу представить вам литературу, которая вам может быть интересна по вопросам сна. В 2019 году выходила моя книга «Загадки сна». Есть очень интересная книга по хронобиологии Аркадия Путилова «О совах и жаворонках». Единственная, я считаю, понятная книга на русском языке по этому предмету. Книга Владимира Матвеевича Ковальзона «Очень хорошая маятник сна» вышла в прошлом году. И Мэтью Уокер, один из ведущих специалистов, вот такие, которые изучают сон, выпустил в этом году книгу «Новая наука о сне и сновидениях». Спасибо за внимание.
1: Спасибо, Михаил. Но сейчас нас не во сне, а наяву ждет, может быть, самая интересная часть – дискуссия. Я уверен, что жаркая дискуссия, потому что…
0: Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент.
1: Я приглашаю нашего вредного оппонента Юрий Сиволап. Доктор медицинских наук, автор свыше 200 научных статей, монографий и клинических руководств, главный консультант ООО «Лечебный центр», Ассоциация психиатров и психологов за научно обоснованную практику. Прошу, 10 минут.
3: Александр, ну, сразу говорю, и уже во второй раз, что я не справлюсь с ролью вредного оппонента. Я с самого начала завалил миссию, потому что я глубоко уважаю Михаил Григорьевич как профессионал и заранее согласен с тем, что он скажет. Но, тем не менее, вопросы есть у меня некоторые. Спасибо, Марич, я да, ближе держу. Михаил Григорьевич, ну вот известно, что в МКБ-11, последняя, самая свежая версия международной классификации болезней, там вся психиатрия в 6-й рубрике, вся неврология в 8-й, а между ними посерединке сомнология. Как к этому относитесь?
2: Да. Я тоже это отметил. Меня попросили посмотреть перевод как раз на русский язык этого раздела. Да, я считаю, что это отражает действительно современное представление о роли сна и его расстройств. Если раньше нарушения сна считались просто следствием какого-то психического заболевания, депрессии, тревоги, действительно, когда человек возбужден, он плохо спит, потом оказалось, что даже если мы очень хорошо, вы врачи, да, психиатры, лечите депрессию и тревожные расстройства, нарушения сна часто сохраняются. Да? И возник вопрос, может быть, они как-то стоят на особицу, может быть, они не являются просто следствием этого заболевания, а у них есть какая-то собственная жизнь, какой-то собственный механизм развития. Эта теория получила название коморбидности, она очень популярна в медицине сейчас вообще, когда часто обнаруживаются два заболевания, которые идут рядом друг с другом. По-видимому, они делят вот какой-то из механизмов вместе. Вот есть какие-то общие гены, и они друг другу помогают болеть, да, помогают портить жизнь человеку. Вот, и поэтому, когда ухудшается одно заболевание, оно тянет за собой другое. И наоборот, когда улучшается одно заболевание, тогда мы улучшаем и другое. И, скорее всего, именно вот благодаря этой концепции коморбидности нарушения сна выделили в отдельный раздел, поскольку они часто бывают связаны с психическими и соматическими заболеваниями, но не всегда.
3: И с неврологией тоже не всегда.
2: И с неврологическими, а уж с соматическими тоже. Они всегда связаны, но как с гастритом может быть связано? А вот как-то вот так вот, через центральную нервную систему, опять же.
3: Резистентная депрессия. Ну вот считается усредненная оценка, что 70% пациентов с депрессией реагируют на антидепрессант, то есть антидепрессанты помогают. 30% резистентны, антидепрессанты не работают. И есть такое представление, что депривация сна, лишение сна способно преодолеть резистентность к антидепрессантам. Как вы к этому относитесь?
2: Да, это, я отношусь к этому как к огромной загадке, поскольку это давно известная, конечно, и среди психиатров, и со сомнологов история о эффективности депривации сна. Вот. Но никто не объяснил ее механизм, ну, таким понятным образом. У меня складывается впечатление, что это просто такой неспецифический, очень сильный стрессовый эффект, как электросудорожная терапия, например, который вызывает выброс просто прежде всего гормонов глюкокортикоидного, кортизола, вот, и таким образом меняет, ну, меняет какие-то настройки нейропластичности. Было одно исследование, которое показало, что изменяются пороги возбудимости, которые меряются методом транскраниальной магнитной стимуляции. Это мы с Юрием Павловичем уже на профессиональную тему начинаем спорить. Да. Вот. То есть это стресс. Это просто стресс, да, это не имеет отношения ко сну как таковому, к механизмам сна.
3: Спасибо, Михаил Гурьевич. Цветные сны, имеют ли они диагностическое значение? Вы, кстати говоря, у вас сны цветные или черно-белые?
2: Вот, у меня скорее черно-белые. Ну, не черно-белые, а бесцветные, можно так сказать. Да? Когда человек не обращает внимания на цвет и не может его вспомнить. Да? И вот помню, что сны чаще видят тревожные, что-то фрустрированные личности. Вот какую-то цитату такую я запомнил. Это Семкин, самый психолог, по-моему, да, вот, писала. Вот. То есть, действительно, цветные сны чаще встречаются у больных психическими заболеваниями, в психозе это частая ситуация. Вообще у тревожных личностей цветные сны чаще встречаются. Ну и совершенно здоровых людей они тоже встречаются. И когда проводили исследования на этого вопроса, оказалось, что, собственно говоря, вот это вот воспоминание о цвете в снах, оно отражает особенности личности человека в бодрствовании. Те люди, которые в бодрствовании привыкли обращать внимание на цвет, они и во сне, в сновидении обращали внимание на цвет. Было, например, показано, что женщины чаще, чем мужчины, вспоминают цветные сновидения. Вообще женщины в сновидениях чаще, чем мужчины, например, обращают внимание на одежду. Вот если агрессию женщины проявляют в сновидениях, то такую вербальную, речевую. Мужчины, наоборот, дерутся с кем-то в сновидениях. Да? То есть, собственно говоря, это отражение дневной жизни, не более того.
3: Михаил Гурьевич, ну вот нередко фармацевтические компании, на которых мы с вами оба работаем, и вообще куплен компанию с потрохами,
2: но вот работаем,
3: производители снотворных препаратов, некоторые говорят о том, что их лекарства не влияют на структуру сна, на архитектуру, то есть не разрушают фазную структуру сна. Это маркетинговая уловка производителей и дистрибьюторов или реальное свойство лекарства?
2: Да, современные снотворные препараты уже не изменяют структуру сна. Это такая страшилка была введена, наверное, в конце 20 века, поскольку тогда на рынок впервые вышли препараты, которые не меняют структуру сна, не уменьшают количество глубокого сна и не подавляют фазу быстрого сна. Это так называемые Z-препараты. И вот тогда, по-видимому, ну, при такой активной поддержке фармацевтических фирм, вот это не миф, это правда, да, вот, она очень получила большое распространение, и фактически все последующие препараты лекарственные для лечения нарушения сна уже были лишены вот этого недостатка подавления глубокого сна. То есть, а то до этой истории с выходом новых препаратов вот, в конце 20 века действительно была проблема, что с одной стороны человек принимал ну, препарат барбитуровой кислоты, например, да, сильный, очень мощный снотворный препарат, вот, спал, проспал дольше, там 10 часов просыпался совершенно не выспавшимся. Почему? Потому что этот препарат заодно подавлял у него самый глубокий сон. И он спал таким средним сном, который не давал ему ощущения полного восстановления. Сейчас, ну, все, по-моему, современные снотворные препараты уже не имеют вот этого эффекта подавления глубокого сна.
3: Вот лет 10 назад в Калифорнии было проведено довольно интересное исследование с пугающими, я бы сказал, результатами. Крипки и коллеги показали, что, ну там, да, снотворные препараты, бензодиазепины и лекарства других химических групп, они могут вызывать там повышение травматизма у пожилых людей, ну и другие общеизвестные эффекты. Но еще и показано в большом материале, что прием снотворных препаратов ассоциирован с повышением онкологического риска. В самом деле это так?
2: Да, ну статистически это действительно было показано. Это связывают с тем, что каким-то образом вот, при длительном приеме снотворных препаратов модификация именно гамк-рецептора, основного рецептора, который вызывает снотворное действие, вот, каким-то образом увеличивает подверженность онкологическим заболеваниям. Я сейчас механизм этот раскрыть не готов. Но все-таки мое ощущение, что здесь даже не через гамк-механизм это может работать, а то, что люди просто плохо спящие, которые нуждаются в приеме снотворных препаратов, они изначально имеют плохой сон, и снотворные препараты им не дают все равно обратно хороший сон. Да? И вот за счет того, что сон теряет свою защитную функцию, они все равно будут спать даже на снотворных хуже, чем здоровые люди. Вот за счет этого у них повышаются любые риски для здоровья, в том числе и риски этих заболеваний.
3: Реляция, не причинно-следственная связь.
2: Да, скорее, да. Потому что вот эта история с гамк-рецептором как-то сомнительно все равно выглядит.
3: Алкоголь, как известно, он здорово подавляет иммунитет, в том числе противораковый. Что-то прямого влияния. Бензодиазепины, как основной класс снотворных препаратов, транквилизаторов, фармакологически очень близок к этанолу. Нет ли здесь такой аналогии?
2: Может быть. Но я читал эти работы про... На мышах удавалось показать, что есть связь через гамк-рецепторы. Но, опять же, стоит ли увеличивать количество сущностей без необходимости, если изначально... Все равно есть группа уже ущербная людей по здоровью, которые постоянно пьют снотворные, потому что они постоянно плохо спят. То есть можно объяснить просто этим, что сон своей восстанавливающей функции не осуществляет, и поэтому у них риски для здоровья повышаются.
3: Я еще минутку на вопрос. Дельфины говорят, если это не миф, они спят поочередно разными полушариями, поэтому, в принципе, практически все время бодрствуют. Это в самом деле так?
2: Да, и причем это заслуга, выявление этого факта является заслугой именно российских, точнее, советских ученых. Вот под Новороссийском в дельфинарии это было открытие сделано как раз вот Владимир Матвеевич Ковальзон, чью книгу я представлял здесь, участвовал в этом открытии, когда стали записывать сон дельфинов, наконец-то появилась возможность, технологии в 70-х годах. Вот, и увидели же какую-то странную вещь, что у них то появляется энцефалограмма вот, такая сонная, то исчезает. Вот, сначала думали, что это артефакт, а потом оказалось, что это происходит очень закономерно, и что дельфин, чтобы вовремя всплыть, чтобы знать, что ему нужно всплыть и вдохнуть, он не может выключиться сразу двумя полушариями уйти в сон, он спит то одним, то другим полушарием. Интересно, что когда стали изучать животных, которые часть времени проводят в воде, а часть на суше, например, сивучи, они спят поочередно полушариями в воде, но когда они выползают на сушу, они спят как люди, как нормальные, да, спят двумя полушариями.
3: Огромное спасибо за презентацию и за ответ на вопрос.
1: Спасибо большое, Юрий. Дорогие друзья, да, сейчас я прошу проголосовать и оценить вредность нашего дорогого оппонента. А сейчас, да, я уже не буду перечислять пункты, я думаю, уже зрители выучили. Добрый друг или гроза лектора. Сейчас видео-вопрос, который прислала наша зрительница. Включите, пожалуйста, видео-вопрос.
4: Здравствуйте, меня зовут Валя Грехова, и у меня есть вопрос. Существуют люди, которые ходят во сне, их называют лунатиками. И в этом состоянии человек может даже совершить какие-то сложные действия, например, ну, что-то разобрать. И скажите... Состояние лунатизма – это полноценный здоровый сон, или это признак какой-то болезни, или это и есть болезнь, и как ее тогда лечить? И человек в таком состоянии может выспаться или нет?
2: Благодарю Валентину за вопрос. Как раз это дало нам камертон к началу нашего сегодняшнего разговора. Но я еще раз скажу, что лунатизм – это состояние, которое возникает во сне чаще у детей и характеризуется неполным пробуждением. В это время человек может совершать какие-то действия, но его мозг большей частью находится во сне, и он наутро не вспомнит о том, что он это делал. Вот этот феномен такого расщепленного состояния сознания – он известен у животных. Вот только что мы упомянули дельфинов. У них вот так расщепляется пополам мозг. Половина спит, половина бодрствует. А возможно, такие неполные состояния сознания у животных, когда они чуть-чуть подбуживаются, да, чтобы окружающий мир их не съел. Вот. И у человека, по-видимому, в детстве, когда нервная система еще не крепкая, вот, может такое, это древняя такая форма пробуждения срабатывать, и он действительно ведет себя странно, по мнению окружающих, конечно. Строго говоря, лунатизм является снахождением, является болезнью, потому что оно внесено в список заболеваний, но к каким-то серьезным последствиям, еще раз подчеркну, это не приводит. Главное, не удариться там об косяк, не вылезти в окно и там не пройти через стеклянную дверь. Постепенно, по мере созревания нервной системы, уходят сам по себе вот эти приступы. У взрослых они встречаются крайне редко. То есть обычно не требуется специального лечения, мы просто объясняем человеку, что да, вот он такой необычный, да, он отличается от других, ему приятно, что он необычный. Да. Так что, Валентина, не стоит бояться лунатиков, это не психическое заболевание, это просто такая особенность, скажем, скорее возрастная даже.
1: Спасибо, Михаил. Значит, смотрите, вы согласились на блиц. Это значит, что в ближайшие 3 минуты ваша задача отвечать максимально лаконично. Я буду вам задавать вопросы. Сейчас будет гонг, и время пошло. Михаил Козлов спрашивает, правда, что во сне можно выучить иностранный язык?
2: Нет, неправда.
1: Анастасия Иванцова спрашивает, безоговорочно ли верно утверждение о том, что спать необходимо 7 часов в сутки как минимум?
2: Да.
1: Джесс Кей спрашивает, правда ли, что есть гены, отвечающие за то, как ты спишь, за длину циркадного цикла и за то, когда человеку комфортнее ложиться спать? Если да, то есть ли смысл с этим бороться? И откуда такие гены могли взяться? Если нет, то кто виноват?
2: Это гены внутренних часов, но пока непонятно, какие из них за что отвечают, но они есть. Да.
1: Анастасия Седых, а правда, что можно выспаться впрок?
2: Да, можно выспаться впрок.
1: Отлично. Алина Глушко. Как часто встречается в современном мире летаргический сон? В книгах читала, что пару-тройку веков назад летаргия была очень распространена, и люди боялись быть похоронены заживо.
2: Настоящий летаргический сон является проявлением летаргического энцефалита, тяжелого неврологического заболевания. За последние 30 лет порядка 150 случаев зарегистрировано.
1: Олег Фролов. Многие говорят, что синий свет от гаджетов негативно влияет на засыпание. В современных операционных системах для этого есть специальная поддержка, однако встречается мнение, что влияние синего света на качество сна не доказано, либо сильно преувеличено.
2: Да, доказано, что нехватка, точнее, что синий цвет подавляет секрецию мелатонина, но приводит ли это к ухудшению сна, не доказано.
1: Никита Лазаренков, полезен ли дневной сон? И если да, то как долго желательно спать?
2: Дневной сон полезен, спать нужно от 10 до 30 минут, не больше.
1: Надежда Глухова, если случится какой-то аврал, на нормальный сон нет времени, что лучше для организма, не ложиться спать вовсе или поспать хоть полчасика?
2: Поспать хоть полчасика.
1: Серафима Горбунова. Чаще всего, когда речь заходит о сне, предупреждает об опасности недосыпа. А что насчет режима, когда человек высыпается, но очень поздно ложится и поздно встает?
2: Главное, чтобы он получил свои 7 часов. При этом качество сна его будет немного хуже, но это будет приемлемо.
1: Анастасия Гербатовская. Есть ли какая-то правда в привязке сна бодрствования ко времени на часах? Например, сон полезен только до 12, утренний свет самый важный, надо вставать в 4 часа.
2: Сон должен приходиться на темное время суток и умещаться вот в эти рекомендованные 7-9 часов.
1: Надежда Глухова. Много раз читала, что вредно спать больше 9-10-12 часов подряд. Так ли это? А если я с детства могу выспаться, только если просплю 13-14 часов? Если не будить, могу проспать и 16-17. Пора бежать лечиться?
2: Нет, есть долго спящие люди, их мало, но они существуют, а эффект, вредный эффект на здоровье избыточного сна не доказан до сих пор.
1: Михаил Лапушкин, как научиться спать с открытыми глазами? Видел один раз одного такого спящего в автобусе.
2: Возможно, если несколько ночей не спать совсем, то вы заснете, скорее всего, с закрытыми глазами.
1: Надежда Глухова. Слышала 2 полярных мнения. Одни говорят, что спать надо строго по режиму, каждый день ложиться и вставать в одно время. Другие придерживаются интуитивного сна. Когда захотелось, тогда и сплю. Какая точка зрения имеет под собой больше оснований?
2: Если говорить об идеальном сне, то нужно спать по режиму, потому что в мозге есть структура, которая привязывает определенные действия к определенному времени.
1: Вы ответили на 13 вопросов. Возможно, это рекорд. А сейчас у нас вопрос хочет задать зритель из зала. Пожалуйста, представьтесь и задавайте.
5: Тимур, у меня вопрос по сновидениям. Можно ли управлять своими сновидениями? Если можно, то как?
2: Да, действительно, еще в 70-е годы прошлого века, 20-го, в Стэнфорде была создана группа, которая занималась люцидными сновидениями, так они называются по-научному, люцидные. Вот. И управление сновидениями было разработано. Любой человек, затратив массу времени, может научиться управлять своими сновидениями. И знаменитый знаменитый фильм Кристофера Нолана «Начало» как раз описывает одну из техник обучения этому осознанному сновидению. Главное человеку понять, что он находится в сновидении. Он для этого, например, должен наблюдать за предметом с известными физическими свойствами, и если это физическое свойство нарушается, значит, это уже нереальный мир, как с волчком в том фильме. Вот. Ну, в других практиках рекомендуется, например, постоянно смотреть на свою руку и спрашивать себя, да, я вижу руку во сне или в бодрствовании, и так постоянно. И в какой-то момент вы спросите себя, оказывается, вы ее увидите во сне. И как только вы поймете, что вы находитесь в сновидении, вы можете уже все в сновидении делать, можете им управлять. Но это очень трудно поймать вот этот момент.
1: Илья Кочетков спрашивает, мелатониновые пики, правда или миф? Нужно ли дополнительно принимать таблетки мелатонина для лучшего сна? И как кофе влияет на сон?
2: Да, действительно, мелатониновые пики существуют. Имеется в виду ночные, наверное, мелатониновые пики. Где-то в районе 2 часов ночи мелатониновый пик наблюдается. Потом в 7 часов уже выработка мелатонина заканчивается. Мелатонин – это вещество, которое сигнализирует нашему организму о том, что наступила ночь, что нужно переходить всем клеткам в режим уже такого расслабления. Да? Вот. Кроме мелатонина есть и другие сигналы, но мелатонин важен. Он помогает нам переходить из одного режима в другой. Нужно ли специально принимать таблетки? Обычно у людей молодого, особенно у молодых людей, очень много, собственно, мелатонина. У людей среднего возраста достаточно мелатонина. После 55 лет уменьшается количество мелатонина. И если предполагается, что нарушение сна связано в том числе и с нарушением выработки мелатонина, вот здесь уже задается вопрос, не пора ли пить мелатонин, но не раньше.
1: Вопрос задает Валентин... так, этот вопрос уже был. Дмитрий Решетников из Москвы. Сонный паралич. Насколько это распространенное и насколько опасное явление? Или это миф?
2: Это распространенное явление, оно просто не может пугать кого-то. Ну вот проводился опрос американских студентов, 25% из них ответили, что хотя бы раз имели вот это ощущение сонного паралича. В чем оно заключается? Когда человек засыпает или просыпается, он чувствует, что он уже проснулся, а не может двинуть ни рукой, ни ногой. У него временно отключается мышечный тонус. Это связано с тем, что когда мы видим сновидение, у нас всегда отключается мышечный тонус. Это правильная реакция, совершенно физиологическая. Но иногда вот этот механизм, он немножко запаздывает. Мы сновидение уже перестали смотреть, мы уже вышли в бодрствование, а вот этот механизм, он чуть-чуть запоздал, да, и наш тонус еще отключен. Но длится это секунды, и никакой опасности не представляет.
1: Виталий из Москвы спрашивает, есть ли исследования сомнологов, насколько точны

0: Но это тоже хорошо.
1: Запахами развит душный бас.
2: Из твоего любимых фильмов я был слегка удивлен, потому что этот выбор абсолютно не соответствует выбору классического диктатора, которым Ким Чен Ира обычно показывала западная пропаганда. Вам предлагается угадать, какой фильм был любимым фильмом Ким Чен Ира.
3: Это мы тут надолго засядем.
2: Окей, «Бегущий по лезвию бритвы».
3: Да вы что?
2: Да.
3: А вот смотрите, немножко отступая, если он смотрел «Бегущий по лезвию бритвы», тоже не знаю, шаблон это или нет, говорят о том, что в Северной Корее зарубежные фильмы не показывают. Ни в коем случае на телевидении точно, и якобы иногда показывают в кинотеатрах, и им запрещено смотреть зарубежное кино.
2: Тогда,
3: у них только есть местное.
2: Видимо, я попал в другую Северную Корею, потому что я, как минимум, смотрел во время пребывания там по телевизору «17 мгновений весны» и еще некоторое количество советских и российских, а также китайских фильмов.
3: Хорошо, тогда откуда такой штамп появился?
2: Потому что в отношении Северной Кореи есть определенное количество штампов, которые связаны с пропагандой. У нас есть, кстати, вполне хорошо отраженный в жанре антикоммунистической драмы, а также в комиксах, образ, ну, если не империи зла, то условного государства зла. И это государство обладает набором определенных признаков. И рамки этого определения настолько сильны, что если некая новость, пусть и совершенно бредовая, укладываются в эти штампы, никто не будет пытаться их перепроверять. Например, что в Северной Корее запрещено любое кино не своего происхождения. Что в Северной Корее нет фильмов про любовь. Что в Северной Корее каждый фильм должен начинаться с цитаты великого вождя о важности киноискусства.
3: А если даже про любовь, то оно обязательно политизированное это кино.
2: Нет, если даже про любовь, то только про любовь к партии.
3: Да, либо так.
2: Так вот, этого нет. И если мы обратим внимание даже на фильм, который мы разбираем сейчас, никаких цитат вождя в начале у нас не замечено. И более того, если вы обратите внимание, великого вождя товарища Ким Ир Сена там не упоминают вообще.
3: Но можно же его, наверное, все равно назвать пропагандистским, потому что там показаны северные корейцы как такие очень сильные, мужественные герои, которые победили врагов.
2: Давайте мы возьмем классический американский фильм категории «Группа супергероев отправляется во Вьетнам громить секретную базу и попутно освобождать американских военнопленных, которых там забыли 10 лет, ужасно пытают и заставляют переводить с вьетнамского на узбекский материализм и империокритицизм», и мы получим, по сути, то же самое. Группа героев героически отправляется на вражескую территорию, раздает всем мятных пряников, побеждает в финале самого главного и серьезного противника и, иногда неся потери, а иногда не неся, торжественно размахивая виртуальным флагом, возвращается домой. В чем принципиальная разница между северокорейским фильмом и американскими фильмами в этом жанре?
3: Ну, согласна, никакого.
2: Дело просто в том, что к определенным типам пропаганды российский зритель привык, и оно вызывает у него раздражение, а к определенным нет, и поэтому он или пропаганды, или раздражения не видит.
3: «Конструктивно в деконструкции» с Константином Асмоловым.
4: «Приказ номер 027» – один из первых фильмов с восточными единоборствами, официально продублированный и вышедший в советский прокат. В картине снимались настоящие бойцы из северокорейского спецназа. Показ фильма стал причиной массового распространения хэквондо в СССР.
3: А как вам в целом фильм? Как боевик?
2: Смотрите, как человек, который в свое время занимался боевыми искусствами, я ценю его как фильм, в котором показывают действительно неплохую технику. И одна из реальных легенд про этот фильм говорит о том, что в нем снимался настоящий северокорейский спецназ. Дело в том, что на

0: каком-то этапе, ну, собственно, и сейчас просто немножко в другом обрамлении, Северная Корея делала упор на части спецназначения. Потому что военная доктрина предполагала активное использование в случае войны диверсионно-разведывательных групп, плюс к тому, когда у Северной Кореи еще не было ракетно-ядерной программы, ставку приходилось делать на методы асимметричной и околопартизанской войны, для которой большое количество спецназа очень подходит.
1: Они, по-моему, сейчас продолжают, у них есть большое количество школ, которые занимаются подготовкой спецназа.
0: У них по-прежнему есть очень четкое разделение армии на боевые части, в том числе спецназ или так называемую легкую пехоту, которая обучена действовать на пересеченной местности, просачиваться, вести как большую, так и малую партизанскую диверсионную войну. Но сейчас, с точки зрения развития ракетно-ядерного потенциала, Северная Корея является ответственной ядерной державой, чья мощь вполне равна некоторым странам Большой Пятерки. Потому что у Северной Кореи водородная бомба есть, а у некоторых стран из числа членов, постоянных членов Совбеза ООН водородной бомбы нет. Кроме того, нужно понимать, что когда страна проводит ракетные испытания на уровне 60 ракетных пусков в год, это означает и соответствующую техническую или инженерную базу. И это несколько опровергает расхожее представление о Северной Корее как о стране тотальной разрухи и потемкинских деревень. Но, собственно, наверное, вернемся к спецназу, потому что, вернемся к фильму как боевику. Там действительно хороший уровень боевых искусств, который показывают профессионалы, и люди, воспитанные на видеосалонах начала 90-х годов, такие фильмы всегда котировали и котируют достаточно высоко, потому что здесь действительно есть на что посмотреть. Что же касается канона боевика, то когда мы опять-таки сравниваем приказ с американскими фильмами подобного жанра или китайскими боевиками, ну, вернее, гонконгскими или тайваньскими фильмами с кунг-фу, то там сценарная часть сведена к минимуму, потому что ее задача – найти минимальное обоснование последовательности боевых сцен.
1: Да, и поэтому мне, как современному зрителю, это было совершенно неинтересно смотреть, я все эти боевые действия перемотывала.
0: Да, правильно, потому что человек смотрит подобный боевик, ну, я его смотрю именно как боевик, где главное, чтобы в сценарии не было логических дырок. А тут их особенно нет, разве что там возникают технические вопросы, где они брали взрывчатку или военную форму, в которую они переоделись. Но это допустимая условность, которая в аналогичном кинематографе тоже присутствует. Ну, мы же не спрашиваем в фильмах про комик, которые сделаны по мотивам комиксов, откуда у суперзлодея громадная подземная цитадель в центре города, о которой не знает никто, включая метро и службы ЖКХ.
1: Ну, это то же самое, что в фильме, где там два бойца избивают 20, 30, 40 человек и побеждают всех.
0: Значит, смотрите, во-первых, если мы говорим о схватке профессионалов с людьми неподготовленными, такая ситуация относительно вероятна.
1: Они же тоже должны быть подготовлены, южнокорейцы.
0: Ну, смотрите, здесь, разумеется, это определенная жанровая условность, но я хочу опять-таки отметить, что когда доблестные американские спецназовцы примерно таким же образом избивают солдат Вьетконга, а потом героически побеждают ужасного генерал-прапорщика, который убивается только пятым попаданием гранатомета в упор, это те же законы жанра.
1: Я согласна с вами, то, что сценарий здесь на втором плане, на первом плане боевые искусства. Вы когда смотрели, и как человек-знаток, который разбирается в боевых искусствах, вы, наверное, когда смотрели этот фильм, в первую очередь получали удовольствие, да, от того, как это поставлено.
0: Да, и вот с этой точки зрения, с точки зрения хореографии схваток, там все хорошо.
1: Хорошо, а там же в Северной Корее есть определенные школы, правильно?
0: Значит, в Северной Корее есть несколько школ боевых искусств. Наиболее известный это тхэквондо, но тут надо понимать, что тхэквондо это как раз штука, завезенная с юга. История тхэквондо вообще довольно интересна сама по себе, и если это интересно вам и аудитории, я немного расскажу.
1: Да, конечно,
0: Дело в том,
1: интересно.
0: что с одной стороны в Корее есть традиция своих боевых искусств. С другой стороны, поскольку в Корее до японского завоевания военное дело было в целом в загоне, то боевыми искусствами занимались скорее маргиналы. И только при японцах идея, что занятие боевыми искусствами это хобби благородного и образованного человека, стала распространяться. Поэтому в результате, к 1945 году, когда страну освободили от японского колониального ига, было довольно много мастеров, которые преподавали, ну, в общем, де-факто карате. Однако, пришло освобождение. С освобождением пришел довольно жесткий антияпонизм, после чего изрядное количество этих мастеров стали заявлять, что на самом деле они преподают не карате, а корейские традиционные боевые искусства. И некоторые из них вполне начали пытаться искать их и пытаться как-то накладывать их на базу карате. На определенном этапе ушлый генерал Чве Хон Хи, который был послом в Малайзии, пробил федерализацию подобных стилей и фактически навязал миру свою трактовку под названием тхэквондо. Генерал во многом был и генералом, и политиком, и четко заявлял о том, что нам нужно боевое искусство, которое прославило бы Корею примерно так же, как в Китае это случилось с кунг-фу, а в Японии с карате или чем-то подобным. У нас должно быть нечто похожее. Тем не менее, на каком-то этапе он разошелся во взглядах с руководством страны, уехал в эмиграцию, после чего сделал ставку не на юг, а на север, а на юге в результате тхэквондо стали заниматься другие люди, и получилось несколько федераций, две основных, одна с упором на север, другая с упором на юг. Но при этом в Северной Корее были и свои боевые стили, которые они разрабатывали, так называемые кёксуль, которые в меньшей степени демонстрируют красивые удары ногами. Он более прикладной, хотя технике ног там тоже уделяется внимание, хотя бы потому, что в руках у тебя теоретический автомат. И считается, что тхэквондо занимаются гражданские, а спецназ учат по некоторым иным техникам, что кексуль, что иные традиционные.
1: А техники, которые мы видим в кино, они какие? Или
0: Некоторые
1: они
0: из них имеют
1: намешаны?
0: отношение к тхэквондо, некоторые из них имеют отношение к кёксуль, некоторые имеют отношение к иным стилям, но, к сожалению, мы не можем сейчас смотреть и показывать, и поэтому я не могу сказать, вот это отсюда, вот это отсюда. Понятно, что некоторые вещи там все равно достаточно демонстративны, наподобие красивых ударов двумя ногами в прыжке, когда человек таким образом раскидывает несколько. Но, в принципе, если противник низенький, пьяненький, плохо подготовленный, это иногда даже срабатывает в драке. Пусть и иногда. Опять же, надо помнить, что главное оружие спецназовца – это все-таки не рукопашный бой. Рукопашный бой тренирует дух и позволяет сражаться без оружия именно в ситуации малой антипартизанской войны, когда у тебя нет под рукой автомата. Но рукопашный бой на войне обычно встречается в редкой ситуации, когда кончились патроны, и под рукой нет палки, камня, ножа или чего-то еще, дающего преимущество. И главное, в ситуации, когда твой противник тоже потерял оружие и вынужден драться с тобой руками. Поэтому, разумеется,

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Добрый вечер, дорогие друзья! Рада вас видеть, как всегда, приветствовать в Большом звездном зале Московского планетария. И пока у нас Анатолий Владимирович все-таки выходит к сцене, я его представляю вам. Доктор наук, выпускник астрономического кружка Московского планетария Анатолий Владимирович Засов.
2: Ну, вы знаете, астрономия, она особенна тем, что там много, что работает с большим количеством нулей. То есть очень большие числа, которые невозможно представить себе как наглядно. Поэтому вот я придумал такой пример, поскольку все познается в сравнении. Я предлагаю вот какую связь. Вот у нас есть земная цивилизация, которая тратит энергию и возобновляемую, и невозобновляемую, но хотя за год вся цивилизация в целом, весь земной шар, потребляет 10 в 21 степени джоулей. Это много, это очень много, но все-таки это не по-астрономически много. Рядом находится Солнце, по астрономическим масштабам рядом, там 150 миллионов километров. Солнце греет Землю, и за секунду Солнце излучает такую энергию, какую нам на Земле хватило бы на 1 миллион лет. За одну секунду солнечного излучения. При современном методе, при современном уровне потребления энергии. Ну, а объекты, которые я буду, в частности, о которых буду рассказывать, квазары, ну, они, среди них есть такие источники энергии, которые за одну секунду излучают столько энергии, сколько нашему Солнцу хватило бы на несколько тысяч лет. На одну секунду, на несколько тысяч лет.

Солнцу. Ну вот, спрашивается, а сколько таких квазаров вообще известно? В настоящее время на небе открыто около 200 тысяч квазаров. Около 200 тысяч. Тогда возникает вопрос, почему же у нас все небо не сияет в алмазах? А ответ очень простой. В нашей области Вселенной их вообще нету. Вообще нет, ни одного. Они все очень далеки, миллиарды лет световых. Когда-то и у нас были, но эпоха квазаров в окружающей нас Вселенной кончилась еще до того, как появилась Земля. Но, к счастью, мы можем изучать не только квазары с большого расстояния. Примерно несколько процентов всех галактик имеют активные ядра, которые природа, и которых, в общем-то, такая же, как у квазаров, только разве что масштабы на несколько порядков ниже. И вот как раз исследованию этих активных ядер и посвящена моя лекция. Я покажу вам картинки сверху. Ну, пожалуй, что одно из самых больших открытий прошлого 20 века заключалось в том, что все звезды, которые видны невооруженным глазом, и в телескоп тоже, они образуют единый звездный остров, одну галактику. Это бесчисленное количество звезд на самом деле занимают только ограниченную область пространства. Но, к счастью, мы знаем, наблюдаем много других галактик. А нашу галактику изнутри мы воспринимаем как Млечный Путь. И вот мы об этих других галактиках и будем вести разговор в сегодняшней лекции. Млечный Путь... Ну, в Москве он плохо виден, а вот эта любительская фотография показывает яркий Млечный Путь в направлении на созвездие Стрельца. Вот здесь самый центр галактики. Он, к сожалению, плохо просматривается, потому что между центром галактики и нами большое количество межзвездной пыли. Вот там видно, что что-то такое яркое. А вот что находится в центре, это не очень понятно. Хотя мы знаем, что наша галактика спиральная, и другие тоже. Но все-таки очень многое о галактиках мы узнали, именно исследуя другие объекты. Вот это тоже наша галактика. Но она здесь, это комбинация большого количества изображений в инфракрасном свете. Инфракрасный свет легче проходит через пыль. И мы видим, что в центре нечто напоминающее очень большое гигантское звездное скопление. Вот это звездное скопление – это центр галактики, центральная ядерная часть, но еще не само ядро. Мы называем его балджем или вздутием. Об этом мы еще поговорим. Но вот именно здесь находится центр нашей галактики, вокруг которого вращается вот этот весь диск из звезд, газа и пыли. Тот диск, который мы воспринимаем, как если бы он был виден с ребра, поэтому он кажется нам полосой. Мы просто находимся вблизи его плоскости. Но вот когда смотришь на другие галактики, легче ответить на вопрос, есть ли в их центрах, в нашей или в других галактиках, что-нибудь еще кроме звезд? Вот это, пожалуй, самое интересное. Ну вот, многие галактики, имеют пиральные ветви, они как бы выходят из центра, поэтому создается первое впечатление, что что-то такое из центра выливается, устремляется, закручивается в спираль. Спиральные ветви могут быть самые различные, но это еще ни о чем не говорит. Что же находится внутри? В самом центре галактики. В некоторых случаях, как, например, в галактике NGC 1808, его портрет перед вами, в центре действительно что-то необычное, яркий островочек. Это интенсивное образование звезд. Это одно из проявлений активности ядер. Вернее, даже не ядер, а ядерных областей. Но иногда мы видим совсем другое. Мы видим, что из центра на самом деле может что-то выбрасываться, вылетать. Как, например, вот эта галактика М87, ее имя, она, это фактически первая галактика, у которой было замечено что-то необычное в ядре. И когда замечено? На фотографиях 1918 года, когда еще вообще люди спорили о том, обхватывает ли наша галактика всю,
Вселенную или только представляет собой один из ее звездных островов. Это уже вот сам факт, что из ядра может что-то вот так вот выбрасываться, а может быть падать, кто скажет? По снимку не скажешь. Но этот факт говорит о том, что мы что-то такое не учитываем, что-то не знаем, не понимаем, что может быть еще в ядре галактики, кроме звезд. Вот как раз этот пример, это пример активных ядер галактик. Какие же признаки активности? Их несколько. Во-первых, из очень маленькой области в центре галактики, ну что значит очень маленькая? Ну, сравнимой по размерам с Солнечной системой. Это очень маленькая, потому что галактика сама гигантская. Из очень маленькой области выплескивается поток энергии, эквивалентный излучению от 100 миллионов до 100 миллиардов таких звезд, как Солнце. Это уже совершенно удивительно. Это не объясняется ничем, с чем люди сталкивались до того, как они стали исследовать ядра. Излучение переменно, причем без четкого периода, в том числе и на временах короче суток. Чтобы галактики, в галактиках, далеких звездных системах, которые имеют размеры в тысячи световых лет, сотни тысяч световых лет, вдруг что-то менялось там за сутки или за месяцы, это просто означает, что меняется не вся галактика, а только маленький островочек в ее центре. Излучение характеризуется необычно высокой мощностью в самых различных интервалах длин волн, от гамма-лучей до радиоволн. Ну и еще очень важно, часто, хотя и не всегда, из центра наблюдается выброс мощных струй плазмы и ускоренных электронов, релятивистских, то есть электронов, которые движутся практически со скоростью света. Мы об этом узнали, потому что такие электроны начинают излучать радиоволны, и многие ядра галактик действительно оказались радиоисточниками. Ну, давайте последовательно. Найти ведь активные ядра не так уж просто. Но мы должны понимать, что это нечто такое не объясняющееся тем, что было известно до сих пор. И очень часто ядра, проявляющие активность, так и называют центральный монстр в галактике, чудовище. Такие свойства, ну, до открытия активных ядер, просто было бы даже трудно себе представить, что какие-то объекты в галактиках могут обладать такими свойствами. А, кстати, открытие было активных ядер сделано, можно сказать, преждевременно, потому что никак не могли понять, к чему его отнести, как объяснить. И это было сделано в 43-м году американским астрономом Карлом Сейфертом. Он открыл более 10 галактик с необычно широкими спектральными линиями излучения в спектре ядер. А ширина линии большая говорит о движении газа со скоростями в 1000 километров в секунду. В галактиках, в других местах таких скоростей нет. Поэтому ясно было, что он открыл какие-то не объекты, какие-то явления, которые не вписываются в существующую картину. Карл Сейфер, к сожалению, он рано умер, он попал под автомобиль. Но посмотрите, когда это было сделано открытие, это Вторая мировая война шла. Ну, в общем-то, не до астрономии было, по большому счету. И даже в Америке. Вот. Поэтому никто не обратил внимания на то, что открыто что-то действительно необычное и интересное. Ну, шло время. И эти галактики, которые так стали называться сейфертовскими, стали открываться все большим и большим количестве. Ближайшая из них – это галактика NGC 1068. Вот, вид у нее достаточно обычен, ну, если только не обратить внимание на такую двухъярусную структуру. Внутренние яркие спирали и внешние слабые. Это все фотографии, сделанные космическим телескопом Хаббла. А в центре, ну, к сожалению, на этих картинках это трудно передать, в центре как будто маленькая звездочка сияет. Вот это и есть активное ядро. Активное ядро с широкими линиями в спектре. Бурное движение газа. Вот другие примеры. Это еще одна сейфертовская галактика.
NGC 5793. Ну, здесь уже как-то видно, что в центре действительно находится источник света яркий. Еще один пример, это тоже Шефертовская галактика. Опять-таки, мы не видим здесь саму звездочку, но в телескоп, кто имел счастье наблюдать такие галактики, вот видно, как будто бы какая-то звездочка прямо в центре. Активное ядро. Что там происходит? Вообще говоря, искать далекие галактики с активными ядрами, это не проще, чем искать иголку в стоге сена. Шефертовские галактики достаточно распространены. Ну, скажем, несколько процентов всех спиральных галактик относятся к числу шефертовских. Но найти их на большом расстоянии требуется некое искусство. Требуется знать, что они отличаются от обычных звезд и от обычных галактик именно спектром ядра. Ну и сейчас и галактики, и квазары вот по таким спектральным особенностям их и находят. И надо сказать, что первый прорыв был сделан в Советском Союзе. Более того, в Бюроканской обсерватории, которая одно время вообще могла рассматриваться как центр изучения активности ядер, благодаря ее основателю, академику Виктору Мазасповичу Амбарцумяну. Но открытием прославился Бениамин Ишевич Маркарян со своими молодыми помощниками. Он придумал способ, как открывать активные ядра, рассматривая спектры галактик, полученные сравнительно небольшим телескопом, перед объективом которого находилась призма, раскладывающая спектр любой звезды, любой галактики в спектральную полосочку. Вот здесь это уже, конечно, оцифрованные и вырезанные спектры. Они необычны тем, что у них очень усилен голубой конец. И тут, конечно, есть смесь разных галактик. Есть галактики, у которых активность проявляется мощным звездообразованием в центре, а есть и шефертовские галактики, в которых сидит этот самый монстр. То есть дальше теперь нужно уже в каждый объект уже получать спектр с помощью большого крупного инструмента. Это общий путь, которым астрономы начали идти. Значит, как узнать массу, заключенную в ядре галактики? Это ключевой вопрос. Массивное это тело или не массивное. Вот здесь я должен сказать, что о том, как распределено вещество внутри любой системы, которая имеет диск, если эта система скреплена гравитацией, то можно узнать по скорости вращения. Ну, например, массу Солнца можно определить, это школьная задача, по скоростям вращения планет. Вот они все представлены здесь до Сатурна. Стрелочки показывают их скорости, написано, чему они равны, и хорошо видно, что чем дальше от Солнца, тем скорость меньше. Так и должно быть, если мы хотим, чтобы тела вращались по орбитам, близким к окружностям. А в случае галактик это совсем не так. Во внутренних областях галактик скорости вращения либо растут с удалением от центра, либо не меняются вплоть до самого края галактического диска. То есть это означает, что в галактиках нету такого центрального Солнца, вокруг которого вращался бы весь диск, как вот, например, в случае Солнечной системы. Нету. Просто все звезды вращаются, притягивая друг друга, и самая плотная внутренняя область галактики и играет роль вот такой системы, которая своим гравитационным полем заставляет вращаться диск. Такая распределенная масса, как говорят физики. Но вот дальше произошло открытие, которое совершенно всех поразило. Вот перед нами одна из галактик, галактик Шефферта, NGC-4258. Здесь, правда, комбинированная фотография инфракрасного и видимого изображений. В центре находится активное ядро. И вот тут оказалось, что к тому времени, как эта галактика уже стала исследоваться детально, оказалось, что здесь большую роль в излучении центральной области играют, как это ни странно, пары воды, обычной земной воды. Но это пары воды, которые образуются, так сказать, в протяженных атмосферах звезд,
И они при определенных условиях могут излучать не тепловой спектр, который называется мазерный спектр. Мазеры – это то же самое, что лазеры, вот как лазерная указка. Лазеры. Только L – это light – свет, а M – это microwave. То есть уже радиоволны такие короткие. Так вот, мазерное излучение уже может приниматься радиометодами, а радиотелескопы могут достигать очень высокого углового разрешения, то есть получать очень резкую картинку с использованием комбинации антенн, ну, с помощью радиоинтерферометра. И тогда удалось посмотреть, как вращается самая центральная часть галактики. Эта галактика находится сравнительно далеко, 21 миллион световых лет. Вот в центре находится быстро вращающийся диск размером всего лишь 0,2 парсека. Вот именно вращение этого диска удалось определить с помощью мазерного излучения. Вот как выглядит такая кривая вращения внизу. Ну, вот обратите внимание, там масштаб вот по горизонтальной оси 0, 1, минус 1, минус 2. Это расстояние от центра в миллисекундах. Одна миллисекунда на этом расстоянии примерно равна 1/10 светового года. То есть это действительно самые внутренние части. И вы обратите внимание, вот там точки идут, они, скорость вращения поднимается к центру. То есть тут действительно нащупывается какое-то центральное солнце, центральное тело, которое заставляет быстро вращаться вот это вот молекулярное облако, откуда приходит к нам мазерное излучение. Так вот, можно определить массу, и вот что оказалось. Что в пределах одного светового года от центра содержится масса, эквивалентная массе более 100 миллионов звезд типа Солнца, и ничего там не светит. Нет такого количества звезд там заведомо. То есть впервые было нащупано нечто невидимое, что заставляет кружиться с большими скоростями вещество вокруг. Ну и это означает, что действительно мы должны принять, что в центре находится что-то сильно отличающееся от обычной материи. Потому что уж 100 миллионов звезд типа Солнца, если бы мы даже эти звезды погасили каким-то образом и запихнули бы 100 миллионов в пределах одного светового года, ну они начали бы сталкиваться друг с другом. И рано или поздно они слились бы вместе в одну большую черную дыру. Так может быть, черная дыра-то там уже и есть? Об этом чуть позже. Но другой интересный тип активных ядер – это радиогалактики. Галактики, у которых активность ядра приводит к повышенному радиоизлучению. Самая первая мощная радиогалактика, которая была найдена, это галактика в созвездии Лебедя. Она так и называется, галактика Лебедь-А. Вот карта созвездия. Вот в левом верхнем углу созвездия находится этот объект. Вот я его увеличиваю. Ну, ни на что не похожая галактика. Потом выяснилось, что на самом деле это слияние двух систем, двух галактик вместе. Они так еще не успокоились. Но мощность излучения в радиодиапазоне такая, что превышает суммарную мощность излучения всех звезд этой галактики вместе взятых. Это оптическая картинка. Опять это Хаббловский телескоп американский. А вот как выглядит этот объект в радиодиапазоне. Сама галактика, ее ядро – это точечка в центре. Дальше увидеть тоненький шнурочек, это движется вещество, это ускоренные электроны, почти со скоростью света, движутся по обе в противоположных направлениях, и потом они задерживаются межгалактической средой, сбиваются, образуют такие пространные радиоизлучающие облака, и вот именно это радиоизлучение и принимается радиотелескопами. Причем оно настолько сильное, что, несмотря на расстояние до этого объекта, а до него несколько сотен миллионов световых лет, несмотря на расстояние до этого объекта, на небе по яркости в радиодиапазоне, там в метровых, на метровых волнах, этот объект соперничает с нашим Солнцем. Другой пример. Эта галактика уже эллиптическая, находится в скоплении печь. Это оптическая фотография.
А теперь, как этот объект видит радиотелескоп? А вот так. Это тот же самый объект. Ядро в центре. Мы здесь неплохо различаем вот эти выбросы. Они называются джеты. А вот радиоизлучающие облака, опять-таки, они напичканы радиацией. Это мощная радиация, которая заставляет светиться в радиодиапазоне. Еще один пример – это галактика в созвездии Геркулеса. Прекрасная картинка, но здесь наложена оптическая фотография, а на нее наложено радиоизображение, чтобы было видно, что действительно все эти струи, которые рождают радиоволны, все это выбросы из активного ядра. Ну вот, когда мы рассматриваем эти выбросы, они называются джеты, они бывают и оптические, бывают радио. И вот впервые люди встретились со сверхсветовыми скоростями. Впервые. Вот. Это сначала это казалось очень удивительно. Но, как говорится, против фактов не попрешь. Вот вам пример галактики вот М87 с оптическим выбросом. Это в оптике. Ну хорошо, можно и в радио получить эту картинку. Можно проследить за отдельными деталями, которые движутся. Вот перед вами, вот с левой стороны, прям по годам расписано, как перемещаются отдельные детали этого джета. Справа та же картинка, но просто линиями соединены одни и те же сгустки. И показано, с какой скоростью они движутся. 6 скоростей света. То есть это, как говорится, медицинский факт. Ну вот, другое дело, что на первый взгляд это какое-то противоречие с теорией относительности. На самом деле абсолютно никакого противоречия. Просто мы привыкли все смотреть в плоскости неба, забывая, что есть третье измерение. И джет, который мы видим, он направлен в значительной степени в нашу сторону. А дальше получается вот так, как на этом снимке. Вот здесь, предположим, у нас есть сгусток. Вот мы засекли его в один момент, потом засекли в другой. Но свет от первого, так сказать, вот когда от первого момента свет пошел, и он очень мало отстал. Да, свет имеет скорость света, движется со скоростью света 300 тысяч километров. Но и джет, выброс, имеет сходную скорость. Поэтому отставание между моментами прихода света от этой точки и от этой может быть сколь угодно мал. Ну, если представить себе, что точно на нас направлен этот джет, и он движется со скоростью света, то вообще, так сказать, мы сразу увидим как бы мгновенную скорость, мы увидим сразу его на всей длине. То есть на самом деле сверхсветовые скорости – это эффект проекции. Не надо забывать, что хоть небо и нам кажется двумерным по традиции, что мы на самом деле смотрим третье измерение. Ну и, наконец, квазизвездные объекты. Сокращенно они, так сказать, аббревиатура QSO, Quasi Stellar Object, то есть объекты, похожие на звезды. Это то, с чего я начал лекцию. Самый первый объект, самый яркий объект, имеет 13-ю звездную величину. Он может наблюдаться в небольшие любительские телескопы, но, правда, никакого интереса тут не будет, потому что он просто похож на обычную звезду, и все. Вот. Но на самом деле он просто очень далеко. Поэтому оказалось, что квазизвездные объекты – это самые мощные из долговременных источников излучения во всей Вселенной. И очень часто полная мощность излучения в десятки раз превышает суммарную мощность излучения всех звезд такой галактики, как наша. При этом еще излучение переменно. Вот. То есть квазизвездные объекты – это тоже ядра галактик, но они настолько яркие, что без специальных методов невозможно выделить излучение галактики, отделить это излучение от излучения ее яркого ядра. Ну вот вам карта, где находится самый вот такой первый объект такого типа найденный.
Это квазизвездный объект 3273. Он в созвездии Девы находится. Он известен был как радиоисточник. Но в радиодиапазоне трудно было найти точные координаты. Поэтому в том месте, где мог содержаться источник потенциально, было очень много разных объектов, и ничего интересного.

73. Удален на 3 миллиарда, не миллиона, миллиарда световых лет. И с этого расстояния достаточно яркий. Так что его даже раньше причисляли к одной из переменных звезд. Вот. Ну, расстояние, ну, 2, я немножко ошибся, 2 миллиарда световых лет. Но длина джета 200 тысяч световых лет. Вот он, джет, виден на этих фотографиях. И дальше, если мы хотим рассмотреть галактику, в которой он сидит, надо чем-то закрыть вот этот источник. Вот он здесь закрыт диафрагмой. И тогда видно излучение звездной галактики. Эти фотографии также получены на телескопе имени Хаббла. Ну вот, квазары излучают так много энергии, что очень долго они не могут выбрасывать энергию, какая бы масса ни была у них. Поэтому характерная продолжительность активной фазы квазара считается порядка 100 миллионов лет. А потом они, так сказать, могут исчезать, а через какое-то время, так сказать, могут возобновлять опять активность. Мы опять об этом поговорим. Но вот интересно, что вот в связи с этим связано открытие одного любопытного объекта. Вот он. Это объект нашла учительница астрономии в Голландии, работавшая вместе с учениками. Звали учительницу Ханне Вурверп. Есть такой цифровой атлас неба, который, так сказать, доступен по интернету с любой точки Земли, где есть интернет. Вот. И приглашаются все желающие, так сказать, смотреть и искать там необычные объекты. Вот. Или классифицировать галактики. Это так называемая международная программа Galactic Zoo, то есть зоопарк галактик называется. Вот она обратила внимание, что рядом с одной из галактик объект ни на что не похожий. Ну, на что же? Лягушка, не лягушка. Цвет абсолютно не звездный. Размер, если это рядом с галактикой, колоссальный. Галактика большая. Что здесь такое может быть? Она не нашла никакого объяснения, астрономы тоже, так сказать, оказались в затруднительном положении, сфотографировали, вот Хаббловский телескоп получил фотографию, он, что получается, ну, понятнее не стало. Значит, вот галактика сама, вот этот объект, причем красное смещение у него такое же, как у галактики, только что это действительно на том же расстоянии находится. А что здесь светится? Здесь светится газ. По эмиссионным линиям можно даже узнать, какие элементы светятся. Но чтобы газ светился, ему нужно давать большую энергию для возбуждения этого свечения. А никаких звезд, которые бы эту энергию газу сообщали, здесь нету. То есть возникла такая парадоксальная ситуация. Это все равно, что смотреть на фонарь, который работает, и мы точно знаем, что там нет никакой батарейки. Здесь нету никакой батарейки, а он светится. И уж так, когда начали более пристально исследовать эту систему с помощью радиотелескопов, обратили внимание, что из этой галактики существует газовый выброс. Он говорит о том, что в галактике когда-то вспыхнул квазар. Он ярко осветил окрестность, потом погас. А световые волны продолжали идти, и они дошли до этого газового облака, тогда, когда квазар уже потух. Вот просто поразительная ситуация. То есть квазар умер, но дело его живет. Вот он осветил фактически, дал возможность посмотреть на то свечение, которое вызвано взрывом в центре галактики, в то время как уже сама галактика перестала считаться галактикой с активным ядром. Потом астрономы, так сказать, перерыли большое количество материалов, нашли еще 5-6 похожих объектов, но этот, пожалуй, что так до сих пор наиболее такой красивый и загадочный. Теперь есть одно обстоятельство, которое позволяет увидеть квазары на невероятно больших расстояниях. Я вам уже говорил, что вблизи нас вообще квазаров нет, но не существуют они. Все очень далеко. Вот, мы видим их только потому, что межгалактическое пространство достаточно прозрачно. Но есть еще одно обстоятельство, которое позволяет нам увидеть
квазары

0: очень далекие. Это естественные телескопы, которые построила сама природа. Роль линз здесь играет гравитационное поле. Дело в том, что гравитационные поля галактик, мимо которых проходит свет от далеких квазаров, они могут искривлять лучи света, ну, и как бы фокусировать их, вот наподобие линзы, которая тоже сводит лучи света вместе. И благодаря этому, если мы находимся в фокусе вот этого телескопа или вблизи, мы видим как бы увеличенное по яркости и по размеру изображение далекого объекта. Ну, конечно же, изображение может быть сильно искаженным, может быть, оно раздвоится или расчетверится, это не важно. Гравитационная линза – это все-таки линза плохого качества, но она позволяет усилить яркость объектов, которым повезло находиться почти на одной линии с тем телом, гравитационное поле которого искривляет лучи света. Ну, то, что гравитация искривляет лучи света, известно очень хорошо. Можно численно, так сказать, рассчитать, как движется свет в окрестностях какого-то массивного тела. Это рисунок, это не фотография, это просто вот мы массивное тело направили, как бы поставили между собой и каким-то там Млечным путем, вот так вот усилил бы яркость отдельных звезд, которые попали на луч зрения. Ну, если бы, скажем, такое тело прошло мимо галактики, то мы вообще бы видели бы колоссально интересную картину, как оно искривляет изображение. Это имитация, это не наблюдение, но это точный расчет, что было бы, если бы гравитационное поле какого-то тела изменило бы лучи света в направлении на галактику. А это уже не имитация, а это уже фотография. Это фотография галактики, которая расползлась, раздвоилась под действием гравитации, но она в скоплении находится, гравитационного поля скопления. Это удивительный объект. На самом деле, вот эти вот два глаза – это одна и та же галактика. Ну, это галактика. Вот она усилена по яркости. Мы можем видеть несколько раз дальше благодаря такому усилению. Ну, а квазары? Вот, пожалуйста. Вот это один и тот же квазар в разном увеличении. Это галактика в центре. А все эти четыре фонарика – это один и тот же квазар. Один и тот же. Если вот сейчас занимаются мониторингом, то есть слежением за изменением яркости, то получается, что они они одинаковым образом меняют со временем свою яркость, но со временным сдвигом. Ну, потому что объект один, а немножечко разные расстояния проходил свет от каждого из них, пока до нас дошел. Таким образом, удалось найти квазары, у которых красное смещение чуть ли не в 10 раз увеличивает длину волны из-за расширения Вселенной. Вот это, пожалуй, наиболее далекие объекты, которые мы знаем. Вот еще один пример. Это направление на скопление галактик. Здесь в направлении на скопление виден один квазар. Но он расчетверился. Вот этот 4 точки – это один квазар. Теперь уже все-таки надо посмотреть, что же происходит в самых ядрах галактик. Каким образом там вещество перемалывается, каким образом выделяется энергия. Ну, сразу я должен сказать, что многие из вопросов пока остаются без ответа. Квазары активно исследуются. И вот за все время, как они были открыты, был целый ряд гипотез выдвинут, объясняющие квазары. Вот это за всю историю. Ну вот, я вспомнил 6 гипотез. Во-первых, гипотеза первая. Ядра – это области взрывного расширения массивных сверхкомпактных тел неизвестной природы, которые дают начало целым галактикам. Это гипотеза Амбарцумяна. Другая гипотеза. Нет, ядра – это гигантские шары намагниченной плазмы, своего рода супергигантские звезды, рождающие мощное излучение и джеты. Третье. Это ядра, это суперкомпактные звездные скопления, в которых непрерывно происходит столкновение звезд и вспышки сверхновых. Четвертое. Это в ядрах аннигилируют, сталкиваясь друг с другом, тела из материи и антиматерии, сохранившиеся до наших дней в виде компактных объектов. Пятое. Ядра – это белые дыры, через которые выбрасывается материя, затянутая черными дырами в других частях Вселенной или даже в других вселенных. Шестая. Ядра – это диски ультрагорячей замагниченной плазмы вокруг сверхмассивных черных дыр с массой от нескольких миллионов до нескольких миллиардов масс Солнца. Вот, может быть, будет седьмая и восьмая, но пока я могу сказать, что отпали все гипотезы, кроме шестой. Все. То есть можно доказать, что с первой по пятой неправильно. Наблюдения позволяют это делать, хотя в свое время у каждого из этого направления были свои защитники и даже делались попытки построить некую теорию. Пока остается только одно. Гипотеза номер 6. Немножечко подробнее. По этой гипотезе активное ядро представляет собой сверхмассивную черную дыру плюс потоки падающего на нее газа, которые закручиваются вокруг черной дыры, образуя так называемый аккреционный диск. Он вращается со скоростью уже близкой к скорости света, содержит гигантскую энергию и кинетическую, и тепловую, поскольку температура во внутренних областях такого диска может превышать миллиард градусов. Немножечко подробнее о гипотезе черных дыр. Во-первых, удалось создать теорию. Источником энергии здесь является гравитационное поле. Оно преобразует потенциальную энергию падающего газа сначала в кинетическую, затем в тепловую. Ну, в общем-то, то, что гравитационная энергия может переходить в тепло, это всем ясно, так сказать, и в другие виды энергии. Любой, так сказать, падающий стакан, который разбивается на мелкие осколки, можно сказать, что это связано с переходом гравитационной энергии, которую он имел на высоте, пока мы его держали в руках. Вот, и эта гравитационная энергия перешла в другие виды, в тепло, а также в работу по раскалыванию стакана. То есть физика-то здесь, она, в общем-то, прозрачна, но чтобы выделилась такая энергия, которая наблюдается в случае галактик, нам нужно, чтобы это гравитационное поле было очень сильным, или, как говорят физики, гравитационная потенциальная яма была бы очень глубокой, и самую глубокую потенциальную яму создает объект с таким гравитационным полем, который не выпускает свет. Это сверхмассивная или просто черная дыра. В черную дыру потенциально можно превратить в любой объект, если мы только можем его сильно сжать. Ну, например, если сжать Землю до такого размера, что ее можно будет, по размеру, конечно, положить в спичечный коробок, она обратно уже не выпрямится. Это будет черная дыра, она исчезнет фактически для нас. Но, слава богу, никто не додумался еще до того, как сделать этот эксперимент. Я сильно надеюсь, что этого никогда не будет. Вот. А вот в случае звезд это сделать проще. У них собственный вес очень большой. А если очень много массы скапливается в центре галактики, там тоже может организоваться черная дыра, еще более массивная, чем звезды. Звездные. Создана теория аккреции газа на черные дыры. При аккреции возникают быстро вращающиеся и чудовищно горячие аккреционные диски, но чтобы все это заработало, нужен внешний источник. Внутренней батарейки у черных дыр нету. Нужен, чтобы что-то падало. Черные дыры сверхмассивные. Некоторые считают, что черные дыры – это очень компактные объекты. Нет, у них плотность, ну, порядка плотности воды, а в некоторых случаях еще меньше, если под плотностью понимать просто массу, деленную на объем. Вот. Но гравитационное поле, которое создают они, самое большое, которое позволяют законы физики. Вблизи поверхности черной дыры луч света может двигаться по окружности, как планета вокруг Солнца. И вот с этой теорией стало ясно, почему ядра галактик очень тесно, очень часто бывают в галактиках, которые испытали какие-то слияния с другими звездными системами. Вот, например, вот эта галактика Центавр А, вот это эллиптическая галактика, которая когда-то сживала буквально, разрушила спиральную галактику. И сама эллиптическая галактика, она вот видна, вот как вот свет вокруг, вот это вот вытянуто вертикально. А падающее вещество уже разрушившейся спиральной галактики образовало вращающийся диск. Это галактика с активным ядром. Вот. Еще одна галактика с активным ядром – это вообще слияние двух систем. Ну, это джеты не релятивистские, это джеты не связаны с активным ядром, это звездные джеты, но сама ядро галактики тоже проявляет активность. Одна из известных активных галактик, которая к тому же очень галактика с интенсивным звездообразованием, была открыта Воронцовым-Велиминовым, это как необычные объекты, исследованы впервые на нашем 6-метровом телескопе в России, это NGC-6240, так она выглядит на картах низкого разрешения, на фотографиях, а вот так выглядит при фотографировании, так сказать, с Хаббловского телескопа. Здесь вообще у этой системы два ядра. Две галактики сливаются вместе, и через какое-то время могут слиться и их черные дыры. Что тогда произойдет, никто толком не знает, но все знают, что это будет что-то очень интересное. И на всякий случай при этом надо быть готовым ловить там нейтринное излучение, гравитационное излучение. В общем, слияние сверхмассивных черных дыр пока известно только в теории, но оно в природе должно происходить. Но слишком редко, чтобы серьезно надеяться на то, что мы застанем это событие на нашей жизни. И что может падать? Может падать на к черной дыре газ межзвездный. А если звезды проходят близко к черной дыре, то гравитационное поле может их тоже разрушить. И уже газ разрушившейся звезды прекрасно упадет на аккреционный диск, закрутит его, нагреет до больших температур. Он ярко засветится, ярче всей остальной галактики. При этом с учетом магнитного поля возникнут довольно сложные плазменные эффекты, которые приведут к образованию джетов из ускоренных электронов или электронов и протонов. Протоны тоже могут ускоряться. Это опять-таки, это художник, мы не можем посмотреть это в таком масштабе, как представляют ученые вот этот джет, который рождается из аккреционного диска, а сам аккреционный диск составляет крошечную долю звездной системы, крошечную долю галактики. Поэтому черная дыра, она не диктует движение звезд в галактике. Она, пожалуй, что если диктует, то в пределах, там, скажем, 1-2 парсек, ну, несколько световых лет, и все. Дальше она не диктует, но если эта активность очень высокая, то черная дыра может повлиять на эволюцию галактики в целом. Причем самый такой явный признак наличия монстра – это рентгеновское излучение. Оно присутствует во всех случаях, где есть аккреционный диск, где есть активное ядро галактики. Но как бы мы видели это ядро, если бы могли получить его резкую картинку? Здесь только расчеты. Дело в том, что излучающий свет, исходящий из аккреционного диска, подвержен гравитационному полю черной дыры. Возникают довольно такие необычные картинки. Вот это при большом, хорошем разрешении так должно быть выглядеть черная дыра. Это при разрешении похуже. Но пока это только расчеты. Почему? Потому что, как я уже говорил, сам аккреционный диск имеет размер порядка Солнечной системы. Он маленький по сравнению с галактиками. И все они находятся далеко, даже в нашей галактике. И вот увидеть эту картинку – это примерно то же самое, что увидеть рисунок на теннисном мячике, если теннисный мячик стоит на Луне. Никакой телескоп не возьмет. Но вот сейчас на самом деле это в пределах возможности человеческого разума. Потому что радиотелескопы на коротких волнах, на миллиметровых волнах, радиоинтерферометры, в принципе, уже подошли к тому, чтобы поставить такую задачу на повестку дня. Узнать, как реально выглядит черная дыра на фоне аккреционного диска. Когда это будет сделано, тогда уже будет поставлена точка, полная точка. Мы хорошо знаем, что там находится. Потому что пока, несмотря на все открытия и все, так сказать, достижения, гипотеза черной дыры остается хорошо аргументированной, но все-таки пока только гипотезой. Как же можно измерить тогда массу черной дыры в центре галактики? Вот один способ, я уже говорил, как на примере галактики NGC 4258. Это измерение скорости вращения газа или звезд на известном расстоянии вдоль парсека от центра, и тогда можно по скоростям и расстоянию определить масса. Есть второй способ, который был предложен и реализован впервые в Советском Союзе Анатолием Михайловичем Черепачуком и Виктором Михайловичем Лютым, сотрудниками в то время Астрономического института, да, не до конца, вот и сейчас они, Анатолий Михайлович, по-моему, присутствует здесь в зале. Вот. Это так называемый метод эхокартирования. Дело в том, что скорость газа оценивается непосредственно по наблюдениям, а его расстояние от центра по запаздыванию светового сигнала. Потому что свету при вспышке ядра нужно еще какое-то время, чтобы дойти до газа и заставить его светиться. Поэтому, если сопоставить изменение яркости вот, в непрерывном спектре, это спектр самого аккреционного диска, и изменение яркости газа в линии, видно, что они как бы сдвинуты. И вот этот сдвиг – это есть световое эхо. Поэтому называется так, по-английски это reverberation, по-русски мы говорим метод эхокартирования. Это оказался очень точный метод определения масс сверхмассивных черных дыр в ядрах галактик. В случае звездных дыр он не сработает, а в случае галактик, пожалуйста. Оказалось, что масса центральных черных дыр, реально, они измерены там, примерно там, до сотни объектов, достаточно точно, от 100 тысяч до нескольких миллиардов масс Солнца. Но как связана эта сверхмассивная черная дыра и галактика в целом? Как она появилась? Родила ли она галактику или галактика родила черную дыру? Считается, что они появляются и растут вместе. Но черные дыры прекращают свой рост, уже, когда галактика еще продолжает расти. Дело в том, что есть очень хорошая зависимость между массой черной дыры и массой того центрального уплотнения звезд, а называется балджем, которое очень хорошо видно, когда галактика повернута к нам с ребра. Тогда балдж он воспринимается как утолщение в центре. Но, собственно говоря, по-английски балдж – это и есть вот такое вздутие. И вот оказывается, что прочнее всего, теснее всего масса черной дыры, связанного с этим балджем. Это означает, что черная дыра не откуда-то извне пролетела. Она сформировалась вместе с центральной частью галактики. А вот диск, как казалось, к этому вообще ни при чем. Большой звездный диск, который содержит, как правило, основную массу звезд, он не влияет никак на то, массивная будет черная дыра или нет. Но, и как я уже говорил, одной массы черной дыры недостаточно, чтобы было активное ядро. Есть масса галактик, у которых черные дыры довольно массивные, но никаких признаков активности нету. Вот, для того, чтобы была активность, нужно, чтобы на черную дыру падало, аккрецировало вещество. Ну вот, есть такие галактики, которые очень похожи на нашу, на спиральную. Диски в них, ядро есть, балдж, но нету газа. Есть даже спиральные ветви слабенькие, но нету газа, нету молодых звезд. Такие галактики называются линзовидные. Диск есть, спирали очень слабые, либо вообще их нету. Линзовидные галактики бывают разные. Вот когда с ребра на них смотришь, вообще очень красиво. Видно просто, как диск тонкий, а никаких следов там пыли или газовых облаков нет. Так вот, оказывается, что эти линзовидные галактики обладают самыми массивными черными дырами, если сравнивать их с другими галактиками той же светимости или массы. Поэтому есть такая гипотеза, опять-таки гипотеза, но достаточно правдоподобно звучащая, что линзовидные галактики – это те галактики, которые потеряли свой газ когда-то давно, когда миллиарды лет назад в их центре горел яркий квазар. Тогда давление излучения, ударные волны, связанные с быстрым движением газа, они, так сказать, могли, так сказать, полностью или частично лишить галактику газа, и она уже пошла развиваться по совсем другому пути. Ну, теперь пора, наверное, подойти к нашей галактике. Что там у нас в центре наблюдается? Это перед вами панорама VLT, большие телескопы 8-метровые, 4 башни Европейской Южной обсерватории. Подлинное изображение Млечного Пути, который выглядит как светлая полоса, и по нему идет черная из-за пыли. Ну а теперь мы как бы пойдем в направлении к центру. Там много пыли, поэтому, так сказать, потом, в конечном счете, только в инфракрасном свете удалось докопаться до самого ядра. Но если, так сказать, двигаться все ближе и ближе к центру, то рано или поздно мы увидим такое массивное скопление звезд, которое так и называется ядерное звездное скопление. Вот оно сейчас мелькнуло, наверное, никто не обратил внимания. Но неважно. Вот теперь вы видите, как движутся звезды в самом центре галактики. Обратите внимание масштаб. Световые дни. Меняются годы. Каждая точка – это звезда. Она движется по орбите, каждая звезда. Звезды движутся вокруг пустого места. Двигаются по замкнутым орбитам вокруг пустого места. Скорости сотни километров в секунду. Совершенно не похожие на, ну, в несколько раз больше, там тысячи километров в секунду близких звезд. То есть это звезды, которые реагируют уже на гравитационное поле исключительно черной дыры. И восстанавливая орбиту звезд, удалось измерить массу. Масса черной дыры в нашей галактике составляет примерно 4 миллиона масс Солнца. И она, как это и полагает приличной черной дыре, не излучает никакого света. Концентрация массы гигантская, света нет. Звезды крутятся. Аккреционный диск... Ну, аккреционный диск мы так просто не увидим. Наша галактика не относится к числу галактик с активными ядрами. Хотя резкой границы между галактиками с разным уровнем активности, в общем-то, нет. Но есть один признак активности, вернее, два. Я их скажу. Во-первых, это рентгеновский источник. Вот это сравнительно недавно полученная фотография. Она получена, так сказать, НАСАвской обсерваторией New Star. Эта обсерватория работает в области рентгеновского диапазона, в рентгеновском диапазоне. Вот рентгеновский источник сидит. Значит, активность, по крайней мере, не равна нулю. Но самое интересное – это излучение, которое поймано в гамма-диапазоне. Гамма-лучи – это лучи невероятно высокой энергии. Гамма-фотоны, ну, у нас на Земле они рождаются, но, наверное, при атомном взрыве, допустим. Вот. Здесь, на этой картинке наложение двух изображений. Это Млечный Путь с центром в центре нашей галактики. А вот эти вот розовые два пятнышка – это области, откуда к нам приходит гамма-излучение. Гамма-излучение – это два гигантских пузыря, симметрично расположенных относительно Млечного Пути. Каковы их размеры? Размеры колоссальные. Размеры здесь могут порядка 10 тысяч световых лет. порядка 10 тысяч световых лет. То есть до сих пор ученые спорят о том, что вызвало появление этих пузырей. Ясно, что они как-то связаны с процессами в самом ядре. И вероятнее всего, ясно, что они связаны с активностью, которая была выше, чем в настоящее время. И вероятнее всего, несколько миллионов лет назад, дается цифра 2 миллиона, активность нашего ядра была довольно сильной. Упало какое-то облако газа, струя газа, или звезду разорвало, все что угодно. Там много газа, в общем-то, в центре. И уже выбросы породили это гамма-излучение. Гамма-излучение, надо сказать, рождается, когда очень быстрые частицы, летящие почти со скоростью света, сталкиваются с атомами обычного межзвездного газа. Вот и появились эти гамма-лучи, и мы их видим. Это одно из таких сравнительно свежих открытий, которые показывают, что у нас в нашей галактике когда-то активность была более высокой. Кстати, если она будет очень высокой, если вдруг галактика наша, ядро нашей галактики заработает как квазар, то я не поручусь, что на Земле все останется так, как есть. Мощное рентгеновское излучение и гамма-излучение, которое при этом будет, может повлиять на все процессы в атмосфере, а может быть и на поверхности Земли. Ну а сейчас наше ядро сравнительно спокойно. Есть маленький аккреционный диск, есть рентгеновский источник, но достаточно слабой аккреции, скажем, от вещества, которое просто звезды сбрасывают с себя. Это так называемый звездный ветер. Если он попадает на ядро, он может дать некие признаки слабой активности, что мы, скорее всего, и наблюдаем в этом случае. Вот у нас в стране практически все наблюдательные работы, или почти все, связанные с исследованием физики активных ядер, они сосредоточены в специальной астрофизической обсерватории в Карачаево-Черкесии. Там стоит вот этот 6-метровый телескоп, который когда-то по размерам был самым первым в мире. Но поскольку мы перестали что-либо грандиозное строить, сейчас он на 17-м месте. Но, тем не менее, работа, и очень серьезная работа, в этой обсерватории ведутся. Мониторинг ядер галактик, то есть отслеживание яркости и изменение яркости, может, конечно, производиться и на других обсерваториях. Сейчас известно около 200 тысяч квазаров, причем абсолютное большинство из них находится дальше 7 миллиардов световых лет от нас. Но с вводом в строй новых телескопов обещают довести их число до миллиона. И особенно большие здесь надежды дает американский телескоп, который они начинают строить. Это так называемый обзорный телескоп LSST с эффективным размером около 7 метров зеркала. Он очень компактный. Видите, фигурка человека стоит здесь. Он еще не построен, есть просто только планы и фактически уже, по-моему, началось финансирование. Он может за ночь существенную долю неба отснять. И так будет делать в течение многих дней, месяцев, лет. С помощью этого телескопа можно любое, даже маленькое изменение яркости звезды или ее смещение на небе можно будет узнать, зафиксировать. И, конечно, без помощи компьютерной техники невозможно было бы разобраться в том колоссальном потоке информации, который пойдет, когда он начнет работать. Мы можем похвастаться своими успехами в космосе, поскольку в радио «Астрон» был запущен в 2011 году. Это радиотелескоп орбитальный, движется по очень вытянутой орбите размером, уходя от Земли до 350 тысяч километров. И он работает как одно плечо интерферометра с другими радиотелескопами, которые находятся на Земле. Поэтому чем дальше друг от друга удалены антенны радиоинтерферометра, тем более резкую картинку радиоисточника в каком-то маленьком участке неба можно получить. Так вот, здесь максимальное угловое разрешение, которое потенциально рассчитывают получить на этом инструменте, оно составляет около 20 микросекунд. Вот не миллисекунд. Вот у нас мелькали уже миллисекунды, когда я говорил о мазерах на парах воды. 20 микросекунд. Но опять, человеку несведущему это мало о чем говорит. Опять-таки я привожу пример. Что это за угол 20 микросекунд? Это угол, под которым видна толщина спички с расстояния 10 тысяч километров. Вот зачем это нужно? Задач, конечно, много, но в применении к активным ядрам здесь прежде всего хотят разобраться, что происходит в аккреционном диске. Как и откуда рождаются вот эти вот мощные струи вещества, мощные джеты, которые потом покидают галактику и уходят на сотни тысяч световых лет от ядра. Уже кое-какие результаты уже сейчас получены. Там оказалось, что вот, области, где рождаются джеты, существенно меньше, чем предполагалось раньше. Так, их яркостная температура на порядок выше, чем раньше считалось. Но я не знаю, какие еще результаты можно себе ожидать, потому что работа здесь налаживается, продолжается, нужно просто следить за результатом. Ну вот, очень важную роль предстоит сыграть уже вступившему в строй высокогорной пустыне Атакама субмиллиметровому интерферометру, которая состоит из антенн, маленькие 7 метров, большие там вдвое больше. Это 66 антенн, которые могут передвигаться, их можно перемещать. Они работают как один единый инструмент, то есть наводятся одновременно в одну и ту же точку, ну и работают как интерферометр, но на длинных волн порядка миллиметра, чуть короче или чуть длиннее. Это субмиллиметровый диапазон. Вот. Ну теперь, подводя итог. Что же понятно нам, что непонятно? Значит, еще важно понять или уточнить, как смогли менее чем за миллиард лет сформироваться массивные черные дыры в ядрах галактик? Почему мы знаем, что меньше, чем за миллиард лет? Потому что есть квазары с таким красным смещением, там 6, 7, 8, которые образовались менее чем за миллиард лет после начала расширения Вселенной. Очень быстро. Как формируются релятивистские джеты? Вопрос тоже открыт. Все ли массивные галактики проходят стадию активного ядра? Ясно, что не у всех есть ядра. Вон, например, около нас есть большое и малое Магеллановое облако. Два наших спутника. У них вообще никаких ядер нет. Ядра образуются только там, где вот эта массивная центральная часть, называемая балджем. Почему проявление активности ядер в разных галактиках, такие различные. Одни являются радиоисточниками с выбросами, другие радиоисточниками без узкого выброса, третьи вообще не радиоисточник, но яркие в оптике. Они все разные. Как сказывается на галактиках и их эволюции квазароподобная активность ядра? Вопрос невероятно сложный и интересный. Но мне хотелось только понять вопрос, такой, а для чего это, в общем-то, надо? Кому это надо? Что это там дает? И вот я должен здесь сказать, что вот свою точку зрения, что, во-первых, исследуя эти необычные объекты, мы проверяем правильность наших физических представлений о мире и делаем их более глубокими, так сказать, более глубоко изучая законы физики, законы природы. Во-вторых, это, естественно, мы должны, так сказать, понять, каким образом образовался, появился тот мир, который сейчас нас окружает и который мы видим вокруг себя, разглядывая небо. И, наконец, третья причина. Это просто интересно, это очень интересно, это по-человечески интересно, иначе бы и эта аудитория была пустой. Исследования продолжаются, ну и все.
1: Ну что ж, сейчас настало время вопросов. И Анатолий Владимирович выйдет к сцене, там установлен микрофон, поэтому желающие, пожалуйста, ближе туда перемещайтесь, чтобы мы не теряли время на преодоление расстояния до микрофона. Пожалуйста, первые вопросы.
0: Кто хочет спросить, пожалуйста, чтобы я в вашем распоряжении.
1: Первый вопрос.
2: Слышно, да?
1: Да, слышно.
2: Вопрос о динамике происходящих вот этих вот катаклизмов, активности самой. У нас тут возник вопрос, если бы вот рядом с нами такое было и бабахнуло, нам бы всем было плохо. Ну, это как бы мы представляем себе. А ведь на самом деле это, наверное, не очень резкий процесс. То есть вот есть представления какие-то о том, как динамически развивается. То есть это быстро вот, может разгораться активность и потом затухать. Или это очень медленный процесс?
0: Значит, ничего резкого и быстрого, вот так, как взрыв бомбы на земле, тут, здесь ожидать не приходится. Например, если подошла звезда к черной дыре, разрушилась приливными силами, и вещество начало падать на аккреционный диск, подпитывая эту черную дыру, то этот процесс может занять несколько лет. Что после этого последует? Ну, потом последует возгорание активности до какого-то, может быть, очень высокого уровня. Ну, и это может продлиться, как я уже говорил, и тысячи, и десятки тысяч лет. Потом кончится это топливо, потихонечку будет остывать аккреционный диск, или вещество будет падать на черную дыру, и на какое-то время монстр затаится.
3: Большое спасибо за очень интересный рассказ. Я, наверное, впервые от вас услышал такой обзор, даже я бы сказал, философских аспектов познания Вселенной, потому что все тот фактический материал, который вы изложили, чрезвычайно интересен. Меня, например, интересует, что вот в радиодиапазоне был обнаружен очень мощный мощная радиоактивность.
0: Радиоизлучение.
3: Радиоизлучение, да.
0: Где вы имеете в виду? Так вопрос в чем?
3: Природа радиоизлучения.
0: Хорошо. Спасибо за философию, за то, что обратили внимание на философию. Я, честно говоря, я философию не очень люблю. Но вот в данном случае, может быть, что-то и есть, потому что, понимаете, вот, скажем, восприятие мира ребенка и взрослого человека, оно немножко отличается, потому что вот дети маленькие, их больше всего уж в плане мировоззрения, конечно, интересует, вот, а откуда все берется. А взрослых больше интересует, куда все девается. Вот так в этом плане астрономы, они ближе к детям. Поэтому здесь и философия очень простая. Просто это очень любопытно, и к тому же это, так сказать, важно понять, правильно мы представляем мир или нет. А вот что касается радиоизлучения, то здесь ситуация такая. Активность ядер связана с радио тогда, когда она наиболее мощная. То есть уже в процессе активности у нас может исчезнуть радиоизлучение, когда мощность спадет. То есть радиогалактики – это наиболее мощные, так сказать, ядра. Квазары радиоизлучающие – это наиболее мощные квазары. И возникает радиоизлучение по одной, в общем-то, разгаданной причине. Это когда в окрестностях ядра, в окрестностях аккреционного диска электроны разгоняются до околосветовой скорости. Из-за того, что они попадают не в пустоту, а в пространство, в котором есть магнитное поле, по всем законам физики быстрые релятивистские электроны должны крутиться, как бы наматываясь на линии магнитной индукции, и при этом обязательно излучать радиоволны. В нашей галактике мы видим много радиоисточников именно вот такой природы. Да, пожалуйста, к микрофону.
4: Евгений меня зовут. Вот у меня давно мысль бродит, перекликающаяся с темой вашей лекции, о том, что жизнь в нашей галактике, не жизнь просто на нашей планете, а в целом в галактике, она через некоторое время будет обречена. И для этого совершенно не нужно ожидать исчерпания запасов топлива в звездах, большого разрыва там, или большой заморозки Вселенной. А навстречу нашей галактике движется туманность Андромеды, и как многие считают, что через несколько миллиардов лет они сольются, даже уже название придумали объединенной галактики Мелкомеда. Да, и ведь, очевидно, произойдет всплеск активности ядер, как в нашей галактике, как и в туманности Андромеда, затем, возможно, даже слияние этой черной дыры в единую, более сверхмассивную черную дыру. И рентгеновское излучение, гамма-излучение будет грандиозным и просто произойдет, в принципе, стерилизация жизни в нашей галактике. В целом.
0: Я понял вашу идею. Значит, на самом деле столкновение галактик – это явление не катастрофическое, а вот и даже слияние черных дыр – явление не катастрофическое, потому что вот, ну, будет черная дыра вдвое большей массы. Катастрофа может быть, как вы говорите, связанная с мощным рентгеновским или гамма-излучением, когда очень большое количество вещества падает. Само слияние черных дыр – это еще не катастрофа. Но, значит, наша галактика обязательно столкнется и сольется с туманностью Андромеды где-то через 6-7 миллиардов лет. Я думаю, что к тому времени, если люди останутся в каком-то виде, они, ну, не будут останавливать этот процесс, они просто, так сказать, найдут безопасное место. Вот, среди большого количества опасностей, которые стоят перед человечеством в настоящее время, ну, этих опасных таких причин, которые могут погубить жизнь, их где-то с десяток. Вот на последнем месте – это активность ядра.
4: Может быть, наши потомки, они останутся, в принципе, но более неразвитые формы жизни будут, возможно, обречены.
0: Вблизи, в центре галактики, да, это все может выжить, в центре галактики. Но надо еще иметь в виду, что излучение, которое рождается, оно не изотропно. То есть оно не во все стороны идет, а вот этим пучком, перпендикулярно аккреционному диску. Поэтому, может, и мимо пройдет. Так, пожалуйста, вопрос. Вы хотели спросить, да, Гази?
5: Ну. Все-таки природа гамма-излучения, о котором вы постоянно говорили, все-таки немножко поподробнее. Вот какова, откуда?
0: Значит, есть два основных механизма рождения гамма-излучения. Это один называется комптоновский механизм, а другой – распад пи-0 мезонов. Который из них работает в данном случае, я не знаю. И у меня есть подозрение, что не знает никто. Но комптоновский механизм – это когда очень быстрые частицы передают свою энергию сравнительно малоэнергичным электромагнитным волнам, превращая их в жесткое излучение. А распад пи-0 мезонов связан с тем, что эти самые пи-0 мезоны обязательно рождаются, когда, так сказать, быстрые протоны ударяются о протоны, из которых состоит межзвездный газ. Вот какой из этих механизмов здесь срабатывает, я не знаю. Вот. Но, во всяком случае, всегда, когда у вас есть мощный источник энергии и рядом сравнительно холодная среда, всегда можно ожидать появления вот жесткого излучения тем или иным способом.
6: Спасибо большое за лекцию. Можете рассказать поподробнее про механизм образования джетов, да, из аккреционного диска? То есть вокруг черной дыры, если по гипотезе, образуется диск, и вещество не падает на черную звезду, а почему-то вот так вот вытягивается. То есть из-за чего происходит?
0: Значит, сами джеты, они образуются не в черной дыре и даже не посередине аккреционных дисков. Это все-таки это вещество... Это вещество, которое, так сказать, собирается в пучок благодаря быстрому вращению и наличию магнитных полей. Это довольно сложные плазменные эффекты, но есть теоретические модели, их построены. То есть, в принципе, если у нас нет магнитного поля, мы никаких джетов не получим. Но вот наличие магнитного поля, очень сильного лучевого давления, которое разгоняет вещество до больших скоростей, и переменного магнитного поля, в котором происходит ускорение частиц, вот это все вместе рождает джет. Вот. То есть теоретические модели построены, но полной ясности в этой картине до сих пор нету.
6: И второй вопрос у меня. То есть, ага. Я, может быть, не очень поняла из лекции, но хотелось бы уточнить для себя. Да. Да? Все квазары, они далекие объекты, то есть старые. То есть, как бы получается... Ну,
0: как старые?
6: Старые в том смысле, что они, ну, как сказать...
0: Бороды у них нет.
6: Я имею в виду, что ну, они возникали на ранних стадиях развития
0: тогда,
6: нашей Вселенной.
0: Тогда молодые. То
6: есть, да, молодые.
0: Ну, старые с молодостью путать, и вам еще рано.
6: То есть они очень молодые. И практически все молодые галактики имеют квазары активные или нет? То есть находят без них?
0: Да, конечно. Конечно. Просто квазары, если они возникают, они все равно долго не живут. Они потом... перестают работать, мы их не видим, а галактика остается. Или то, что от нее осталось, если квазар, скажем, сильно на нее подействовал. Вот, поэтому я могу сказать так, что среди есть галактики, которые находятся на тех же расстояниях, что и квазары. Мы их видим, и это галактики без квазаров. Вот, где-то максимум плотности квазаров соответствует как раз вот где-то 7-8 миллиардов лет по тому расстоянию, которое прошел свет к нам. Вот там чаще всего встречались квазары. Их больше всего, просто мы видим. Мы видим, что в окрестности в нашей современности их мало. На очень больших красных смещениях их тоже мало. А вот где там 7-8 миллиардов лет, там их больше всего. То есть вот все-таки у квазаров есть своя история. Но мы как это можем видеть? Мы видим только потому, что чем дальше объект находится, тем в более глубоком прошлом мы его ощущаем, осознаем, видим из-за конечности скорости света. Поэтому когда мы сравниваем галактики или квазары на разном расстоянии от нас, вплоть до самых больших расстояний, вплоть до горизонта Вселенной, то мы одновременно получаем картину истории, как менялся наш мир за миллиарды лет. И вот здесь как раз квазары могли играть очень большую роль в формировании внутренних областей галактик, в насыщении их тяжелыми элементами, могут они, как я уже говорил, лишить галактику газа. Нападает ли он потом после этого опять, это другой вопрос. Но во всяком случае, вот квазары, активные ядра и галактики нужно рассматривать не по отдельности, а в их совокупности. Это части одной и той же, довольно сложной, но интересно устроенной системы.
7: Спасибо за лекцию.
0: Пожалуйста.
7: Действительно замечательная, действительно интересная, актуальная тема. И хотелось бы вот уточнить только вот такую маленькую деталь. Вот вы упоминали в своей лекции, что плотность черных дыр, да, вы сопоставили с плотностью воды. Вот
0: да.
7: Для меня, например, это достаточно парадоксальная вещь.
0: Мы вот нет, ничего парадоксального здесь нет. Потому что считается, что радиус черной дыры – это радиус, это так называемый гравитационный радиус, на котором скорость убегания сравнивается со скоростью света. Вот радиус черной дыры, он пропорционален массе. Больше масса в 10 раз, в 10 раз больше радиус. А плотность, она – это отношение массы к кубу радиуса. Поэтому, когда масса становится очень большой, плотность маленькая. Вот. Поэтому чем массивнее черная дыра, тем меньше ее плотность. И в принципе у самых массивных черных дыр вот плотность, определенная как масса, деленная на объем, она меньше, чем плотность воды. Вот. А вот когда речь идет о звездных черных дырах, вот во что звезды превращаются в конце эволюции, там плотность колоссальная. Там даже непредставимо высокая плотность. Ну, такая же примерно, как у нейтронных звезд. Так, пожалуйста. Что, все остальное ясно или наоборот?
1: Еще один последний вопрос.
8: Я хотел узнать, куда... Вот вы сказали, что мы еще не наблюдали пример потухания квазара, правильно? Или вообще, что происходит?
0: Нет, мы знаем примеры, когда квазары в несколько раз падают по яркости. Но это на коротких временах, на временах лет. Они потом могут опять загореться. Это просто связано с неоднородным потоком вещества, которое пополняет топливо, пополняет аккреционный диск. Вот. Но поэтому переменные они. То ярче становятся, то слабее. Есть даже один случай, когда один квазар превратился в сейфертовскую галактику. Пока один известен такой случай. Вот. То есть резко упала его так сказать, активность. Возрастет ли она назад, это неизвестно. Но если говорить о их затухании, почти полном затухании, то это многие десятки тысяч лет.
9: Вечер. Меня вот интересует вопрос, каким образом образуются сверхмассивные черные дыры. Вот я наткнулся на статью, оттуда узнал, что, ну, это, как я понимаю, существует два механизма. Либо сразу из большого облака газа появляется сверхмассивная черная дыра, и потом она уже как бы уже является инициатором образования галактики, ну там, звездной структуры. Вот. Либо это маленькая, и уже она растает потихоньку.
0: Да, вы очень хорошо начитаны, все правильно. Значит, вопрос, как образуются черные дыры. Ну, буду откровенен. Подробности, они, так сказать, они тонут в тумане. Но, значит, есть два механизма, которые потенциально науке известны, которые могут объяснить сравнительно быстрое рождение черных дыр. То есть, просто, может быть, когда-нибудь будет предложен третий механизм, но пока вот эти два есть. Значит, у каждого есть свои сторонники. Значит, один механизм, вы их правильно назвали. Значит, но черная дыра не растет на пустом месте. В пустоте тут их нету. Вот, но есть... Ну, нужна некая затравочная черная дыра, небольшой массы, которая потом будет расти. Так вот, в одном случае в качестве затравочной черной дыры предлагается черная дыра или черные дыры, которые возникают при эволюции первых звезд. В центральных областях галактик первые звезды очень быстро, они очень массивные, прогорают. Или если они образуют скопление, то они могут слиться в одну довольно черную дыру, так называемую промежуточной массы, там в сотни масс Солнца. Вот это вот затравочная дыра в первом механизме. Затравочная дыра во втором механизме – это так называемые реликтовые черные дыры, которые, так сказать, возникли вот как некоторые дислокации пространства на очень ранней стадии расширения Вселенной, когда еще не существовало ни звезд, ни галактик. Просто вот такое гравитационное схлопывание небольших масс. Вот. Они могли, если никто не знает, было такое или нет. Но теоретически, вот, теоретики говорят, что такое может быть вполне. Вот. Но если такие черные дыры, так сказать, попадают вместе с веществом и в разрождающуюся галактику, так сказать, они могут послужить вот таким вот тоже затравочным механизмом. Но это затравочные черные дыры, ну, имеют массу все-таки, ну, тоже, так сказать, это не микроскопические, достаточно большие, там много там, тысяч солнечных масс. Вот. А потом начинает вторая стадия, которая в обоих этих схемах примерно одинаковая. Масса черной дыры растет за счет газа, которого было очень много в молодой галактике. Они падают на черную дыру, так сказать, наворачиваются на нее, образуют аккреционные диски, там же и активность может возникать. То есть масса черных дыр растет до больших значений от первые, скажем, миллиард лет. Вот за счет вещества, которое падает уже изнутри, из галактики на них. Вот, собственно говоря, вот эти два пути. Вот, ну, может быть, кто-то предложит третий, я не знаю. Потому что это очень интересно и увлекательно искать, так сказать, вот такие возможности. Но всегда нужно искать метод их проверки. Потому что придумать всегда можно больше, чем проверить. Но, тем не менее, сейчас уже наблюдения достигли такого уровня, когда можно фактически любую такую теорию проверить, если не современными методами, то с помощью тех телескопов, которые в ближайшие годы или десятилетия планируется запустить на орбиту. Я напомню, вот помимо того, что я показывал вот эти наземные инструменты будущего, я, конечно, напомню, что в 2018 году будет запущен вместо Хаббловского телескопа телескоп с 6-метровым зеркалом в Соединенных Штатах Америки на орбиту. Он будет работать в инфракрасном свете. Там тоже одна из задач смотреть, наблюдать, измерять, как происходило образование первых звезд еще до того, как появились галактики. Задача очень амбициозная. На ее решение, так сказать, действительно отпущены деньги. Вот. Но она интересна не просто даже для удовлетворения любопытства, она интересна для того, что для развития просто наших физических представлений о мире. Вот. И есть тоже амбициозные проекты других телескопов.

0: Анатолий Владимирович, спасибо большое за интересную, интересную лекцию. Хотелось бы вот уточнение. Вы сказали, что черные дыры остаются до сих пор гипотезой в стандартной модели, а вот то динамика траектории вокруг в центре нашей галактики, то, что вы показывали в видео, то, что реально за многие года и траектория вокруг десяток масс Солнц, это не является доказательством?
1: Ну, я бы сказал так, что есть некоторые, так сказать, версии, модификации, так сказать, теории гравитации, которые допускают наличие, так сказать, компактных и невидимых из-за своей гравитации объектов, но они не являются черными дырами. То черные дыры – это нестационарные сжимающиеся объекты, у которых нету поверхности. Вот. В общем, есть некоторые модификации теории, которые позволяют получить, так сказать, темное тело, но, так сказать, с поверхностью. Это уже не будет классической черной дырой. Поэтому я говорю, что гипотеза. У них, у этих, так сказать, теорий мало сторонников. Вот все-таки, так сказать, то, как говорится, мейнстрим – это классическая общая теория относительности, которая приводит к тому, что черные дыры должны быть. Но еще раз, нужно быть очень осторожными и лучше говорить, а так достаточно аргументированная гипотеза. Спросить что-то? Ну, давайте. Нас не выгонят еще, да, отсюда?
2: Вопрос. Вы сказали про красное смещение. Там же, я знаю, насколько несколько основных причин. Это эффект Доплера, да, и из-за гравитации.
1: Нет.
2: Красное смещение.
1: Красное смещение, которое я имел в виду, когда говорил о далеких объектах, это красное смещение связано с увеличением расстояния между нами и галактикой. Гравитационное красное смещение там маленькое. Ну, теперь, наверное, уже все.
3: Спасибо большое, Анатолий Владимирович. Как всегда, безумно интересно, и вопросы, они как-то возникают в процессе уже осмысления того, что люди услышали, того, что они поняли, восприняли. Я надеюсь, мы будем встречаться здесь снова и снова для того, чтобы узнавать много нового и интересного. В следующий раз мы вас ждем 25 марта на лекцию об экзопланетах в Большом зале, а в конференц-зале уже через неделю «Солнце – ближайшая звезда». Напоминаю, что 20 марта состоится частное солнечное затмение, и мы планируем наблюдение нашей астроплощадки. Если будет хорошая погода, следите за информацией на нашем сайте и приходите наблюдать солнечное затмение вместе с нами в Московском планетарии. Всего доброго, до свидания, до новых встреч.

День добрый, дорогие друзья. Сегодня воскресенье, и, как всегда, в это время программа «Ни дня без науки». Меня зовут Сергей Хакимов. За звукорежиссерским пультом мне помогает Мария Зуева. А сегодня у нас в гостях гемолог, эксперт в оценке драгоценных камней и металлов, автор книги «Самоцветы прикамья» Сергей Лукьянов. Сергей Рудольфович, здравствуйте.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Сергей.
1: Сергей Лукьянов, гемолог, эксперт в оценке драгоценных камней и металлов, автор книги «Самоцветы Прикамья». Научные интересы, диагностика и оценка качества драгоценных камней и металлов. На территории Пермского края расположено несколько месторождений цветных камней, известных в нашей стране и мире, которые дают прекрасный материал для ювелиров, камнерезов, художников. В первую очередь нужно упомянуть зеленый гранат уварорит. Этот хром-кальциевый гранат кристаллизуется в виде мелких кристаллов на поверхности трещин в хромовитовых грудах. Размер кристаллов от 0,5 до 3 мм. Более крупные встречаются очень редко. Из-за внутренних напряжений уваровит непригоден для огранки, и в ювелирном деле используются щетки мелких кристаллов, которые прекрасно играют в лучах света и имеют все оттенки зеленого цвета. Месторождение расположено в поселке Сараны Горнозаводского района. В шахте «Рудная» идет добыча хромитов, и уваровит встречается как попутный минерал в зонах разрушения хромитов на контактах с смещающими породами. Вследствие этого добыча его неорганизована, и по большей части ценное сырье идет в отвал. Надо отметить, что данное месторождение уваровита уникально. Нигде в мире нет больше этого камня такого качества, как в Пермском крае. В этом же районе возле станции Лаки разрабатывается карьер на хромиты, и во время вскрышных работ обнаружены серпентинты высокого качества, пригодные для использования в камнерезном деле. Этот камень, также называемый змеевик, очень декоративный, черно-зеленого цвета и с красивой структурой. Он пригоден для изготовления различной сувенирной продукции, а отдельные разности наиболее высокого качества идут на выставки для ювелирных изделий. Заслуживает внимания ольховское месторождение цитринов. Кристаллы гексагонального призматического облика в этом месторождении имеют красивый желто-зеленый и винно-желтый цвет различных оттенков и пользуются большой популярностью огранщиков и ювелиров. Также разведаны запасы горного хрусталя, пригодного для камнерезных работ и отбора коллекционных образцов. Близ поселка Промысла Горнозаводского района выявлены многочисленные жилы горного хрусталя и дымчатого кварца. Разработки велись в середине прошлого века. Целью геологов был пьезокварц. В 1830 году в Пермской губернии минеролог Ким Мерер открыл зеленого цвета минерал и назвал его волконскаитом в честь семьи Волконских. Волконскаит представляет собой глину и относится к подклассу листовых силикатов. Образует сплошные скрытно-кристаллические массы, гигроскопичен. Цвет – все оттенки зеленого, от ярко-изумрудного до болотного. Крайне редкий самоцвет, используемый самыми знаменитыми художниками мира и особенно ценим иконописцами. Месторождение этого минерала имеется только в Пермском крае.
2: Сегодня поговорим, как вы, наверное, уже догадались, о драгоценных камнях и о том, в общем, как человечество обращалось с этими, с драгоценными минералами, и как регулирует законодательство эту деятельность сейчас. В общем, все, что касается драгоценных камней и металлов нашего края, ну, в общем, в самом широком спектре сегодня будем разговаривать. Начнем, собственно, с того, что такое гемология как наука, какое место она занимает в структуре научного знания.
0: Гемология – это наука о самоцветах. Она занимает свое место, скажем так, это частично минералогия, частично петрография. Кроме того, люди используют для украшений не только камни, но и органические материалы, то есть, ну, жемчуг, например, коралл, янтарь, и поэтому гемологу нужно иметь определенные познания еще и в биологии. Люди используют различные синтетические материалы для украшений, стекла и эмали, то есть нужно гемологу ориентироваться хотя бы немножко и в химии. Ну и самый главный вопрос, который интересует людей, приходящих на экспертизу гемологическую, это сколько же все-таки стоит принесенное ими. Это значит, что экономика тоже совершенно не чужда.
2: Ну, это бесспорно. История гемологии, вообще, когда можно говорить о том, что сформировалась такая наука, я так понимаю, что люди ищут драгоценные камни и металлы, ну, сколько себя помнят, наверное.
0: Ну, гемология как наука сформировалась в самостоятельную область знаний, в основном из минералогии, после того, как Национальная ассоциация ювелиров Великобритании создала гемологический комитет в 1908 году. По крайней мере, так это утверждает энциклопедия. Разумеется, люди интересовались цветными камнями, самоцветами, потому как вещь это очень привлекательная, и специалисты были и были с тех времен, как люди начали это все использовать для украшений. Но вот именно как наука, это 1908 год.
2: Всегда, я так понимаю, вообще в истории, в антропологии камни, драгоценные камни были символами власти, символами магическими. Я правильно понимаю?
0: Ну, тут сложно сказать. Меняются люди, меняется их подход. Раньше, да, раньше люди приписывали камням, цветным камням, какие-то магические свойства. Особенно сильно это было выражено на Востоке, где использовались драгоценные камни в качестве лекарства или, ну, частей лекарства. И жемчуг, и, например, янтарь, например, рубины и многие другие камни толкли в мелкий-мелкий порошочек, добавляли их в какие-то снадобья, и людям это помогало. Кроме того, многие камни были амулетами. Бирюза считалась приносящей здоровье. Малахит, зеленый камень, это цвет жизни, и поэтому люди верили, что малахитовые изделия принесут им как бы помощь в жизни. Рубин считался камнем воинов, все-таки цвет крови. Ну а алмаз, как наиболее твердое образование природное, считаю, адамас — это как бы неодолимый, прямой перевод, и поэтому, разумеется, этот камень был камнем вождей, королей. Тогда, правда, королей еще не было.
2: Сергей Рудольфович, до наших дней ведь дошло это отношение к камням. Есть там гороскопы, есть какие-то, ну, в общем, представления о том, как камень способен влиять на психологию человека. Где здесь миф и где здесь истина? Потому что действительно же есть истории, когда тот или иной камень, ну, судьбу переворачивает человека, толкает его на какие-то страшные поступки или на, наоборот. Действительно, на ваш взгляд, влияют камни на людей?
0: На мой личный взгляд, на людей в первую очередь влияет стоимость камня, потому что все самые крупные алмазы, а алмаз — это, в общем-то, воплощение денег, воплощение богатства. Крупный большой алмаз — это концентрированные деньги, причем перевозится гораздо легче, чем эквивалентное количество золота. Так вот, за каждым крупным алмазом целый шлейф смертей, преступлений, обмана, предательства. Там нет ни одного камня, который бы, исторического камня, который бы был, например, найден и тихо, мирно как-то дожил до наших дней.
2: Сергей Рудольфович, когда, если говорить о России, когда начался поиск, сбор, обработка драгоценных камней, и какие камни для России традиционны?
0: Ну, давайте попробуем так сказать. То есть в нашей стране, в России, камни начали находить и, соответственно, обрабатывать после того, как русские укрепились на Урале. Угу. Урал, наш Урал, это, в общем-то, место, где есть практически все драгоценные камни и поделочные, то есть все самоцветы. И поэтому, когда здесь укрепилась власть московских князей, то и начались первые находки самоцветов, ну а развитие это все получило уже в 17-18 веке.
2: Насколько ресурсы месторождений Урала, ну и Пермского края, в частности, на сегодняшний день используются, и насколько они отработаны уже?
0: Ну, в целом ресурсы самоцветные ресурсы Урала практически не используются. Дело в том, что изготовить искусственный аметист, цитрин, дымчатый кварц, искусственный малахит можно достаточно просто. А гемологов не так много, поэтому большинство таких самоцветов сейчас искусственного происхождения. Для добычи природных камней требуется работать, требуется копать шахты, требуется прокладывать дороги, линии электропередачи. Это все затратно. Поэтому у нас сейчас на Урале добычи самоцветов практически нет.
2: А искусственные камни и натуральные камни, это же разная стоимость, насколько я понимаю, или нет в случае с теми камнями, которые вы перечислили?
0: Ну, начнем с того, что согласно законодательству Российской Федерации, драгоценными камнями могут называться только камни природные. Это алмаз, рубин, сапфир, изумруд, александрит, жемчуг и уникальное янтарное образование. И вообще все камни, которые получены искусственно, они, конечно, полные химические аналоги и обладают теми же самыми физическими свойствами. Но, ну что тут скажешь? Да, конечно, какая-нибудь одежда из искусственной ткани может быть и не хуже, чем из натуральной, но как-то вот у кого есть такая возможность, предпочитают настоящее. То есть человек, который не может себе позволить, покупает с какими-нибудь синтетическими камушками изделия, а у кого есть возможность, идет либо в магазин, или чаще идет к мастеру и заказывает себе вещи с природными, натуральными камнями.
2: История законодательства о драгоценных камнях и металлах, ну, я, насколько понимаю, раньше, там, на самые ранние этапы, нашел, там, обработал, вставил его в кинжал и пошел. Дальше государство каким-то образом начинает регулировать эту деятельность. С чего это вообще все началось?
0: Во времена СССР юридически получалось так, что все драгоценные металлы и драгоценные камни принадлежали государству. Угу. Да, то есть даже, например, имея в собственности золотое кольцо, ты не мог его, например, расплавить и сделать из него что-нибудь другое. Это являлось преступлением. Такие были законы. У нас в нашей, так сказать, современной России в 1996 году был принят закон о драгоценных металлах и драгоценных камнях. Он не так много дал воли, так сказать, людям, но, по крайней мере, начиная с этого закона, появилось понятие частной собственности на драгоценные металлы и драгоценные камни.
2: Угу. И на добычу, соответственно, он тоже регулирует. То есть, если раньше только государственные могли компании заниматься, сейчас, я так понимаю, могут частные компании заниматься.
0: Да, теперь частные компании могут заниматься добычей драгоценных металлов и драгоценных камней. Прекрасные примеры – это тот же самый Норильский никель, Алроса, это же акционерное общество, то есть там частный капитал, они добывают драгоценные металлы, драгоценные камни. Есть, конечно, нюансы, например, алмазы не может добывать частный предприниматель, а только юридическое лицо, но это все уже... В принципе, все решается, можно решить.
2: Не так давно правительство России выставило на аукцион крупное месторождение алмазов, как сообщается, в Прикамье на реке Чикман. Вот буквально в эти выходные появилась информация о том, что Медведев подписал соответствующий документ. Платеж за разработку этой алмазной россыпи составит 16 633 тысячи рублей. Ну, то есть, вот можно даже так вот точно посчитать. В принципе, большие ли это цифры, и в чем здесь могут быть проблемы? Насколько это ресурсозатратно вообще может быть?
0: Ну, я родился и вырос в Перми. Я, можно сказать, патриот Пермского края. Но нужно честно сказать, что слово «большое» абсолютно неприменимо к нашим месторождениям. Запасы наших алмазов на Пермской земле составляют примерно 0,1-0,2% от запасов всей остальной страны. То есть, в первую очередь, это Якутия, разумеется, и Архангельский край или Архангельская область.
2: Угу. А, насколько я понимаю, в Якутии идет добыча алмазов в кимберлитовых трубках.
0: Да.
2: У нас кимберлитовых трубок нет.
0: У нас есть множество ученых в Пермском государственном университете, у которых есть разные мнения на этот счет. Какого-то единого мнения, полностью признаваемого всеми учеными, пока не сформировано.
2: А, то есть это еще нельзя утверждать, есть, может, они действительно есть у нас трубки?
0: У нас, может быть, есть породы, которые напоминают кимберлит, распространенные не обязательно в виде трубки, а в виде каких-то других тел. То есть это вопрос изучается уже много лет, пока не пришли к единому мнению. То есть до сих пор объяснить, откуда взялись алмазы на территории Пермского края, очень сложно. Можно, например, прийти в алмазный фонд и посмотреть. Алмазы якутские, алмазы архангельские категорически отличаются по внешнему виду от алмазов уральских. Наши совершенно другого облика.
2: А в чем различие? Расскажите.
0: Ну, Наши больше шарик напоминают, шарообразные формы. Это, если не использовать специфических терминов, то вот так лучше сказать.
2: Хорошо. А вообще происхождение алмаза, когда, сколько лет этому минералу и как он происходит? Вообще, там, насколько я знаю, там миллиарды некоторые говорят.
0: Ну, опять же, классическая теория утверждает, что алмаз зарождается на достаточно большой глубине при очень высоких температурах и очень высоких давлениях, где происходит кристаллизация углерода в именно такой форме, в форме алмаза. Где она не происходит, образуется обычный графит.
2: И потом алмазы поднимаются.
0: А потом алмазы поднимаются вместе с магматическими массами к поверхности Земли, и в результате разрушения горных пород и размыва этих пород образуются алмазные россыпи, а также образуются, вскрываются в какой-то мере, вот так можно сказать, трубки алмазоносные, которые дальше эксплуатируются, углубляются за алмазами все глубже и глубже шахта до каких-то определенных пределов, пока есть экономический смысл.
2: Угу. Первые алмазы российские, они уральские?
0: Первые алмазы российские, это именно, да, уральские, это Пермский край, недалеко от поселка Промысла, Адольфов Лог, там даже есть небольшой памятник, памятный камень. Там именно во время промывки золотоносной россыпи были обнаружены первые кристаллы алмазов, и оттуда уже дальше пошло изучение и добыча алмазов на территории России.
2: Я так понимаю, что пик алмазодобычи на Урале – это первая половина 20 века, правильно?
0: Дело в том, что алмазы, они ведь не только для украшения. В первую очередь, алмазы – это возможность нашей промышленности, например, протягивать проволоку, изготавливать резцы, которые могут работать по керамике или по твердым сплавам. Поэтому поискам и добыче алмазов придавалось огромное значение. Есть такие байки, что товарищ Берия сказал, либо найдете, либо там и останетесь. И Пермский край был выбран как перспективная площадка. И именно там, в бассейне реки Койва, и начались первые поиски, а также разведка месторождений и добыча. То есть, например, есть у нас такой поселочек небольшой на Койве, Усть-Тырым. Там до сих пор можно увидеть остатки лагеря, в котором содержались заключенные, добывающие алмазы. Небольшая долинка в боковой приток Койвы имеет правильную трапециевидную форму, и по бортам этой долины сложены гряды камней. Это люди руками разбирали дно, так сказать, этого лога, промывая мелкие камни, крупные, складывая в аккуратные такие, в аккуратные поленницы. И вот видно, что огромная работа была проведена, и работа именно руками. Никакой особой механизации там не было. Там добывались алмазы.
2: Тяжелая работа.
0: Работа тяжелая, и дело в том, что содержание в тех местах не очень высокое. То есть, ну, считается, в принципе, уже нормальным содержание 0,2 карата на тонну. В общем-то, тонну породы перемыть и 0,2 карата найти – это нелегкий труд, особенно если это делается руками в холодной воде.
2: Ну да. И руками заключенных в данном случае. И остались ли какие-то памятники еще, вот алмазодобычи, может быть, где-то в Драге остались?
0: В Пермском крае у нас, особенно вот именно в бассейне реки Койва, остатки промывочных фабрик, остатки промышленных сооружений, которые использовались уже в более поздний период. И все это сейчас разрушается, туда вводят туристов показывать. Остались отвалы, остались карьеры. В принципе, алмаз может найти любой человек, если он внимательно смотрит себе под ноги, как раз вот в районе, в бассейне реки Койва, бассейне реки Вишера.
2: А алмазоносные месторождения на карте Пермского края – это восток, я правильно понимаю? Это где горы или нет?
0: Да, это в первую очередь западный склон Уральского хребта.
2: Горнозаводский район, какой там еще получается?
0: Горнозаводский район, Красновишерский район, в первую очередь там.
2: А другие самоцветы, есть ли у нас рубины, например?
0: У нас есть очень интересное место. Это поселок Сараны Горнозаводского района. Там есть шахта. Шахта рудная, где добывается хромитовая руда. На этой шахте в качестве попутного минерала добывают очень красивый зеленый гранат уваровит, названный в честь графа Уварова. Потом у нас есть места, где добывались кварцы разного цвета. В первую очередь это кварц бесцветный, который называется горный хрусталь. Добывались в больших количествах, и этот материал отправлялся на стекольные заводы. У нас есть еще, пожалуй... Да, пожалуй, откровенно говоря, все. Больше ничего особо интересного нет. Рубинов, изумрудов и других драгоценных камней на территории Пермского края не найдено. Хотя разные байки ходят, но подтвердить это все находками пока не удалось.
2: Уваровит, если вернуться к этому минералу, расскажите о нем поподробнее, насколько он ценен, насколько он вообще интересен ювелирам.
0: Уваровит представляет собой зеленый гранат. Это мелкие-мелкие кристаллики, наросшие на подложку хромитовой руды. Кристаллы хорошо огранены, природно огранены. И выглядит это все крайне нарядно и очень привлекательно. Ярко-зеленый цвет и блестящие грани этих маленьких кристалликов создают прекрасную игру. Кроме того, у этого граната очень высокая дисперсия, то есть способность разлагать белый свет на составляющие. Поэтому щеточки таких кристаллов выглядят очень привлекательно. Вся проблема в том, что шахта добывает именно хромитовую руду, а вовсе не этот минерал, и поэтому он появляется либо при случайных находках, либо, если кто-то из работников шахты целенаправленно в нерабочее время слазит и отколет кусочек этого красивого очень камня для того, чтобы вынести его потом на поверхность.
2: Этот такое минерал, бывает.
0: Такое не просто бывает, такое регулярно случается, потому что сейчас у всех есть людей интернет, и все прекрасно знают, сколько это стоит. А стоит это немало, потому что других месторождений уваровита такого качества, в общем-то, на Земле нет. Поэтому если вы попадете на какую-нибудь выставку минералов и увидите красивый уваровит, практически всегда это уваровит из Пермского края.
2: Ну, вот отвалы шахты. Там же есть наверняка отвалы. Есть ли смысл искать уваровит в отвалах?
0: Смысл был примерно 20 лет назад. Сейчас эти отвалы практически перебраны вручную. И весь уваровит, который можно было просто так найти, уже найден, помыт, почищен и продан за рубеж нашей страны.
2: Да, спрос, я так понимаю, глобальный.
0: Спрос глобальный. То есть вот... Спрос очень высокий. Дело в том, что традиции собирания минералогических коллекций за рубежом сильно больше, чем у нас. Особенно этим отличаются немцы. И это очень интересный экспортный, можно сказать, товар для продажи за рубеж. Но, опять же, шахта добывает хромитовую руду, и люди занимаются добычей уваровита от случая к случаю, и вовсе не целенаправленно, как, может быть, стоило бы, но хозяевам шахты виднее.
2: Угу. Скажите, пожалуйста, месторождения горного хрусталя, где они расположены?
0: Месторождений горного хрусталя у нас довольно много. Например, яркий пример – это гора Кварцевая, недалеко от поселка Теплая гора, недалеко от поселка Промысла. Она названа так не зря, и там множество шурфов на ней имеется, которые долбили для того, чтобы найти кварцевые жилы. В принципе-то искали золото, потому что в кварцевых жилах этой горы золото присутствует. Но попутно добывали и кварц. Причем, если кто-то туда поедет, чтобы походить и посмотреть, ходить нужно очень осторожно. Эти шахты ничем не огорожены, никак не обозначены. То есть идешь по лесу, и вдруг ты видишь дырку внутрь, глубиной примерно 10-15 метров.
2: Кошмар какой. Да, дорогие друзья, если вдруг надумаете, пожалуйста, будьте осторожны. Это программа «Ни дня без науки». Прервемся на небольшую рекламу и вернемся уже буквально через несколько минут.
3: Ни дня без науки. Партнер проекта – компания «Уралкалий». Один из крупнейших производителей калийных удобрений в мире.
2: День добрый, дорогие друзья, еще раз. Это программа «Ни дня без науки». Меня зовут Сергей Хакимов. За звукорежиссерским пультом мне помогает Мария Зуева. Сегодня у нас в гостях гемолог, эксперт в оценке драгоценных камней и металлов, автор книги «Самоцветы Прикамья» Сергей Лукьянов. Малахит, может быть. Есть у нас малахит?
0: Дело в том, что у нас есть так называемые пермские медистые песчаники, то есть это руда на медь, которую добывали в 17-18 веке и выплавляли очень много меди. В принципе, в этих медистых песчаниках встречаются отдельно небольшие гнезда, где находки малахита были. Сейчас найти малахит качественный практически невозможно, но если вот очень хочется посмотреть, пожалуйста, это берег реки Мулянка, недалеко от очистных сооружений Пноса, там еще есть родник Трифона Вятского и знаменитое место Гледеновское Костище. Так вот, если идти по левому берегу Мулянки, то на береговых обрывах видны выходы медистого песчаника и такие зеленые, как подтеки, это вот формируется малахит. То есть дело в том, что формирование хорошего желвака малахита – это не одна сотня лет, даже тысячи, наверное, лет. Так что найти сейчас там качественный малахит невозможно, но вот посмотреть на то, что он, как он потихонечку возникает, да, можно.
2: Еще в окрестностях Перми недалеко. Какие интересные с этой точки зрения есть места, какие посмотреть можно?
0: Боюсь, что в окрестностях Перми вряд ли что удастся посмотреть. Если только все-таки поехать подальше. Граница, например, Пермского края и Свердловской области, если ехать по трассе в сторону Екатеринбурга, то с левой стороны есть небольшая речка, она размывает холм, и там можно найти очень интересные такие образцы, можно сказать, минералов. Это здоровенные булыжники, ну как здоровенные, есть и полметра размером, есть, конечно, и небольшие. Если их расколоть, а они внутри пустые, то обнаруживаешь внутри целую щетку, ну, то есть группу кристаллов кварца, иногда очень редко аметиста, а также кальциты и гелондита, то есть очень достаточно зрелищные такие образцы. И собирать достаточно легко, но нужно иметь молоток, чтобы их расколоть. Потом можно поискать черный кремень, который у нас среди большинства садоводов считается очень полезным. Они утверждают, что если в источник воды для полива этих черный кремний сложить, то растет у них намного все лучше. Ну, а также я видел эти черные кремни дробленые, которые продают в магазине, как лекарство. Не в аптеках, а вот именно в каких-то других альтернативных, так сказать, местах. Ну, можно поехать в район Старого Бисера, это, опять же, река Койва. Там довольно много ям по окрестностям, где, расчистив их, можно обнаружить, что это, собственно, не просто яма, а шурф, который имел целью подсечь хрусталеносную жилу, и дальше видны следы разработки этих жил. Ну, а совсем вот рядом с Пермью, то это вот только полюбоваться на медистый песчаник. Больше, к сожалению, ничего рядышком с Пермью нет.
2: Я так понимаю, что вы время от времени ездите в эти все места.
0: Ну, вот у меня была маленькая книжка «Самоцветы Прикамья». Практически все места, которые там описаны, сначала их посетил собственноручно с лопатой, кайлом и копался там, разыскивая, выясняя, что же тут есть. Есть много еще мест, конечно, не описанных, но это, может быть, будет и второе издание, если получится.
2: Сергей Рудольфович, о книжке вашей хотел поговорить. Как только вот с коллегами пообщался, все говорят, мне бы очень хотелось эту книгу иметь. Скажите, пожалуйста, какой тираж, когда вышла, где можно найти, если еще?
0: Тираж-то у нее 2000 экземпляров, а вышла она в издательстве «Верста», но в настоящий момент, насколько я знаю, это издательство прекратила, наверное, свое существование. И где ее теперь найти, наверное, уже нигде. Потому что все, что мне выдали как автору, 100 экземпляров, все это разошлось на подарки в основном. Куда делся весь остальной тираж? Ну, его продавали книжку в интернете, а сейчас уже, наверное, все.
2: Да, это печально, потому что книга действительно, ну, насколько я могу судить по выдержкам, которые я нашел, книга очень интересная. Золото. Добывают ли сейчас золото? И каковы перспективы Пермского края с этой точки зрения?
0: Насколько я знаю, в настоящий момент официально золото в Пермском крае не добывается. Возможно, и работает какая-нибудь артель, но информации этой в открытом доступе я не нашел. Золота в Пермском крае достаточно много. Вся проблема в том, что золото это, во-первых, мелкое, во-вторых, все месторождения и проявления не имеют больших запасов. То есть работать на таких месторождениях может или фактически старатель-одиночка, либо очень небольшая компания, небольшая артель, потому что делать как положено, то есть тянуть дорогу, линию электропередач, ставить гидромониторы для размыва, тащить туда бульдозеры, экскаваторы и прочее, не имеет экономического смысла. То есть, например, ну, содержит эта россыпь примерно тонну запасов. Так ведь их за один сезон не достать, а сколько лет это нужно эту тонну будет выколупывать, а сколько денег нужно сначала вгрохать в инфраструктуру. Поэтому в настоящее время практически нет экономической целесообразности для разработок месторождений. Мы ждем от правительства разрешения на вольноприносительство. Даже при товарищи Сталине совершенно прекрасно работала эта система. Можно было идти в лес, мыть золото, платину, приносить, сдавать золотоприемную кассу. И я разговаривал с людьми, кто этим занимался еще во времена Великой Отечественной войны. Это люди из поселка Уралец, Свердловской области. Они мыли там платину. Так, говорит, боны мы получали за платину-то. И на эти боны можно было купить и белый хлеб, и сливочное масло, и вообще мы тогда жили неплохо. Да еще и кто хорошо много приносил, бронь получал от фронта. То есть, не скажу, конечно, кому война, кому мать родна, но правительству было виднее. То есть, ему был нужен металл. И поощряли людей, кто этим занимался, но потом во времена то еще Хрущева это все прекратили, и снова разрешить как-то вот боится наше правительство. А у нас бы это было перспективно. Дело в том, что незаконно золото моют в нашем Пермском крае достаточно много людей и достаточно активно.
2: А куда дальше это золото идет, незаконно намытое?
0: Так очистить его до приемлемой чистоты и продать ювелирам никакой совершенно нет сложности. Вы можете открыть интернет, и там предложение «куплю золото», наверное, не меньше, чем
2: предложение «куплю доллар», например, ну, условно говоря.
0: Например.
2: Хорошо, платина. Действительно, у нас она есть тоже?
0: У нас есть проявление и платины. То есть на Коеве той же реки есть россыпи, где золото и платина вместе, ну, в каких-то определенных пропорциях. Хотя основная, конечно, платина добывается на восточном склоне Уральского хребта. Это Свердловской области, это поселки Уралец, Весимоуткинск, в тех местах. Но есть платина и у нас.
2: Поговорим о законодательстве. Ну вот представим историю. Человек, вы, я или кто-либо другой, гуляя по берегу Коевы или другой реки, находит, допустим, крупный алмаз. Ну вот получилось так. Что дальше? Что ему полагается? Кому принадлежит алмаз по нашему законодательству? 25% или нет?
0: Так, насколько я помню, существует в Уголовном кодексе статья, которая формулируется так. Несдача государству поднятого и найденного самородка драгоценного металла или камня карается статьей такой-то до каких, не могу сейчас, я не юрист, поэтому я точно сформулировать не смогу. Но
2: карается если... в уголовном порядке.
0: Да, карается в уголовном порядке. Единственное там ограничение, что должен быть в крупном размере. То есть этот предмет должен стоить более 1,5 миллиона. Тогда уголовное преследование. Если же он стоит меньше, то его просто отберут и в административном порядке накажут человека.
2: И ничего не полагается нашедшему?
0: Я не могу вам ответить на этот вопрос, потому что таких случаев я не знаю, чтобы кто-то нашел алмаз или золотой самородок и пошел и сдал в милицию. Потому что там начнут спрашивать, а где остальное? Люди, я думаю, инстинктивно понимают, что хорошего ничего не будет. Поэтому, например, когда мы ездим на какие-то геологические экскурсии, и с нами находятся люди, как туристы, мы им всегда говорим, если вам вдруг повезло и вы нашли, посмотрите и бросьте обратно. Зачем оно вам? Ну, да. Правда, никто не находил, потому что найти драгоценность непросто, иначе бы она драгоценностью и не была.
2: Ну, это бесспорно. Геологические экскурсии, расскажите о них поподробнее.
0: Геологические экскурсии, они бывают достаточно редко, потому что профессионалы туризма этим не занимаются в связи, во-первых, с некоторыми законодательными проблемами. Во-вторых, все-таки большинство туристов любит комфорт и удобство. А геологическая экскурсия подразумевает пешие прогулки в крайне необустроенных местах. Причем нужно тащить с собой инструмент для этой геологической экскурсии, то есть лопата, кайло, возможно, какая-то промывательная техника, ну, хотя бы лоток, сетки. И таких энтузиастов находится немного.
2: Я вот более чем уверен, что среди наших радиослушателей наверняка найдутся энтузиасты. А как часто все-таки они бывают в сезон, эти экскурсии? Как?
0: Это происходит только если находится какой-то главарь, так сказать, тот, кто возьмет на себя всю организаторскую работу и все вопросы по, в первую очередь, доставке группы граждан, куда она хочет, и вопросы все по их дисциплинированному поведению и прочему. Меня несколько раз приглашали именно как проводника. Я отводил на те места, которые описаны в книжке, чтобы люди сами покопались и нашли что-нибудь, то, что им хотелось. Ну, в частности, за кремнием мы ездили с большой толпой садоводов и людей, приверженных нетрадиционной медицине. Ездили именно на границу Пермского края Свердловской области, колотить эти жоды очень интересные. Ездили в район горы Хрустальный. Людям интересно было посмотреть на следы разработки золота, самим попробовать помыть, хотя у них не очень все это получалось. Но тем не менее, ну и разумеется, это шахта Рудная, это наш Уворовит. Это очень красивый камень. Кроме того, кроме Уворовита, там есть еще несколько десятков различных минералов, которые тоже достаточно редкие, достаточно зрелищные, поэтому туда ездит народ, интересующийся камнями со всей нашей страны, да и иностранцы приезжают.
2: Обработка камней, поговорим об этом. Сколько сейчас предприятий в России занимается обработкой камней, огранкой?
0: Так, давайте разделим обработку камней на несколько, так сказать, на несколько частей. То есть, давайте. Например, обработка камней. Пожалуйста, у нас в Пермском крае есть прекрасные предприятия, которые изготавливают из селенита и из различного цветного гипса красивые фигурки. Угу. И это обработка камня. Это традиционный промысел для наших краев, и он не умер, слава богу, и даже потихонечку как-то развивается. Есть обработка камня, когда делают здоровенные каменные столешницы, либо памятники. Это тоже обработка камня. А вот именно огранка цветных, да. Огранка самоцветов, в первую очередь прозрачных, дорогих, в Пермском крае практически умерла. Осталось буквально 2, наверное, 3 человека, частника, которые могут вам огранить по вашему запросу какой-либо камень. За исключением алмаза, разумеется, потому что технология обработки цветных камней и технология обработки алмазов категорически отличаются. Для этого требуется совершенно разное оборудование. И алмазы у нас в Пермском крае гранили, но предприятие закрылось, и теперь уже этой огранки нет в Пермском крае.
2: Почему закрываются предприятия по огранке алмазов? Какой налог на эту деятельность?
0: Ну,
2: выгодно?
0: Я разговаривал с владельцем огранничного предприятия в Москве, разговаривал с владельцем огранничного предприятия в другой стране, наши русские все. И они все сказали так, что пока наше алмазное сырье продавалось для огранки без НДС за рубеж и без НДС внутри страны, развитие огранничного промысла, огранничного бизнеса было выгодным, и он рос и развивался. Пример – это работа у нас в Пермском крае. Сначала одного огранничного предприятия, потом другого, вот Камакристалл. Работали и гранили алмазы. Но потом наше правительство в своей мудрости ввело НДС. То есть, если алмазы вывозятся за рубеж, НДС возвращается. Если они остаются внутри страны, то огранщик должен при покупке этот НДС заплатить. Соответственно, сырье, вывезенное из нашей страны, на 18% дешевле на сумму НДС. Так, таких идиотов нет, которые бы начали огранивать алмазы здесь. Поэтому все позакрывалось. Остались только те, у кого есть какие-то, скажем так, личные связи и личные возможности. Либо кто огранивает, например, что-то очень дорогое, что-то очень выгодное. А массовая огранка камней в нашей стране умерла.
2: И мы свое сырье, свои алмазы отправляем за границу. Или это невозможно?
0: Почему? У нас есть контракт с группой компаний «De Beers», а также есть предприятие «Алроса», у него есть своя сбытовая сеть, и все это частично продается в нашей стране, но в основном все продано в нашей стране, выезжает потом на огранку за рубеж, потому что экономика есть экономика, если есть НДС, то кому это нужно платить 18%?
2: Ну да, логично. Странные меры, действительно, мы опять поставляем сырье. И опять, ну, это же не единственная история. Мы вынуждены констатировать, что в сложившихся экономических и законодательных условиях проще продавать сырье, чем развивать какую-то базу промышленную здесь. Вы, кроме всего, еще оценщик. Вы можете четко сказать, сколько, условно говоря, стоит и какого качества тот или иной камень?
0: Ну вот смотрите, наука гемология как раз и отвечает на вопрос. Во-первых, подлинный ли это, природный ли это камень, или это его синтетический аналог, либо это имитация. Это первое. Второе. Подвергался ли данный камень каким-либо облагораживанием и улучшением? Например, повышалось качество его путем пропитывания всякими хитрыми составами, либо его покрасили в красивый цвет, чтобы он начал походить на какой-нибудь другой камень, либо просто улучшил имеющийся цвет. Далее, когда мы, наконец, например, выяснили, что это, например, природный рубин, стоит вопрос, а сколько же это стоит? Для этого существует прескурант. Наше правительство, согласно закону о драгоценных металлах, о драгоценных камнях, выпускает прескуранты, где указывает минимальные цены на драгоценные камни. Откровенно говоря, многие люди думают, что бриллианты стоят столько, сколько вот хочет продавец в магазине. Вот он придумал такую цену и вот выставил. На самом деле цена на драгоценные камни, ну, в первую очередь на бриллианты, она утверждается постановлением Министерства, точнее, приказом Министерства финансов на основании постановления правительства, на основании законодательства нашего. И можно найти в интернете, пожалуйста, наберите прескурант на, например, изумруды природные, обработанные, и вы увидите прескурант. Пока что имеется в доступе прескурант на 15-й год. На 16-й еще прескуранта нового нет. И вы можете посмотреть, сколько стоит минимум изумруд. Точно так же есть прескуранты на рубин, на сапфир, на бриллианты, на александриты. Прескуранта на жемчуг нет, потому что природного жемчуга практически на рынке не найти, весь жемчуг культивированный. Ну а уникальное янтарное образование, которое относится к драгоценным камням, потому и называется уникальными, что встречаются крайне редко, и на них никакой прескурант не изобрели.
2: В вашей практике были ли истории, когда человек приносит камень, стоимость которого ему неизвестна, а это действительно очень ценный камень?
0: К сожалению, бедный у нас народ. У нас, ну, может быть, единственный раз бабушка принесла кольцо, в котором стоял гранат-демонтоид. Этот гранат не является драгоценным камнем, согласно законодательству нашей страны, но во всем остальном мире он стоит очень дорого, и этот камень очень редкий. Добывался он у нас на Урале, в Свердловской области, на границе с Пермским краем, и это очень красивый зеленый гранат. Родственник нашего воровита, демонтоид, алмазоподобный в прямом переводе. И вот такой вот камень весом 5 карат, ну, стоил он где-то около 15 тысяч долларов. Ну, более дорогих вещей, вот, чтобы человек не знал и принес такого, таких случаев не было.
2: Сергей Рудольфович, наше время заканчивается. Вот каким вопросом хотел закончить. Вы так вот заикнулись о том, что планируете вторую часть книги «Самоцветы при каме» начинать. Это только идея, или вы вот как-то этот замысел вынашиваете уже?
0: Нет, материал постоянно набирается. То есть мы время от времени выезжаем в какие-то места, разведываем новые точки. Вот на этот сезон у нас запланировано по Молмысу проехать и покопать. Если найдется издатель, который готов будет взять на себя издание этой книги, с удовольствием дополненное и исправленное издание можно будет предложить, но, к сожалению, издательская деятельность у нас не очень выгодна, а за свой счет издать у меня нет возможности.
2: Понятно. Спасибо огромное, что пришли. Было замечательно. Напомню, что сегодня у нас был в гостях гемолог, эксперт в оценке драгоценных камней и металлов, автор книги «Самоцветы при каме» Сергей Лукьянов. Сергей Рудольфович, спасибо.
0: До свидания.
2: До свидания.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Сейчас мы поговорим о видимом и истинном движении небесных тел. Мы не будем касаться суточного вращения неба. Понятно, это отражает вращение Земли вокруг оси. Мы поговорим о движении небесных тел относительно далеких звезд. Ну, самое заметное из них – это, конечно, движение Луны, смена ее фаз в течение месяца. Мы понимаем, почему это происходит. Солнце освещает Луну приблизительно с одного направления, а в течение месяца она вокруг нас, земных наблюдателей, обходит полный круг. И мы видим разные части ее освещенного диска. Обычно мы выделяем 4 фазы в лунном цикле. Новолуние, когда она видна в направлении Солнца. Полнолуние, когда в противоположной стороне Солнце полностью освещает лунный диск. И первая и последняя четверти в промежутке между ними. Но в некоторых языках выделяют больше фаз. Например, в английском 8 фаз имеют свои названия. В переводе на русский это примерно звучит как растущий серп, растущая луна, убывающая луна и убывающий серп. Освещенная часть лунного диска все время меняет свою площадь, свой размер, и для этого есть специальное описание. Говорят не просто о фазах, а математически выражают это в виде цифры. Цифра эта состоит в отношении освещенной части лунного диска к полному его диаметру, либо наибольшей толщине освещенной части, вот как на этой иллюстрации, да маленькая, к да большому полному диску, либо к площади освещенной части относительно полной площади диска. Это равноценные вещи, легко доказать, что два числа равны друг другу. Видимый край диска Луны или планеты астрономы называют лимбом, а ту линию, которая отделяет дневную от ночной части диска, называют терминатором. А в движении Луны наблюдается некоторая неравномерность. Луна движется по эллиптической орбите, поэтому, когда она приближается к Земле, проходит район перигея, она движется чуть быстрее, а уходя в апогей, чуть медленнее. Однако вращение вокруг оси у Луны происходит с постоянной скоростью. И вот сложение этих двух скоростей приводит к тому, что мы наблюдаем как бы легкое покачивание лунного диска. То она, Луна, подставляет нам немножко свой восточный бочок, то немножко западный. И эти покачивания называются либрациями, а точнее либрациями по долготе. Их легко увидеть, ну, например, на последовательности снимков Луны, сделанной в течение месяца. Численное выражение фазы Луны меняется от нуля до единицы. Ноль – это когда диск совершенно не освещен, единица – когда полностью освещен, ну и все промежуточные значения. А вот перед вами как раз последовательность фаз, смены фаз Луны, сделанная одним и тем же телескопом в течение месяца. Обратите внимание, ну, они знакомым нам образом меняются, но вот обратите внимание, как меняется размер лунного диска и ее ориентация, ориентация Луны в отношении нас, земных наблюдателей. Размер немножечко дышит. Это отражает тот факт, что Луна по эллиптической орбите движется. То чуть ближе к Земле, то чуть дальше от Земли. А покачивание по долготе – это как раз те самые либрации, о которых мы сейчас говорили. Примерно 10% лишней площади лунного шара мы видим благодаря этим либрациям, заглядывая то за восточный, то за западный край ее лимба. Наблюдая с Земли разные планеты, мы видим их под разным углом в отношении к Солнцу. А это очень важно, как Солнце освещает объект, который мы наблюдаем. Все планеты принято делить на два класса. Те, которые движутся внутри орбиты Земли, мы называем внутренними, а раньше в былые времена их называли нижними планетами. Ну, предполагалось, что они между Солнцем и Землей проходят, то есть ниже Солнца. А планеты, орбиты которых обнимают земную орбиту, окружают ее, называются внешними. Ну, а раньше их называли верхними планетами. А можно выделить в движении планет, в их относительно Солнца расположении, четыре характерных положения. Либо соединение, когда планета видна на фоне Солнца, либо за ним, либо перед ним. Противостояние, когда она видна в точке, противоположной направлению на Солнце. Ну, это может быть только у далеких планет, у внешних планет. И квадратуры, когда угол между направлением на Солнце и на планету равен 90 градусов. Вот перед вами эти четыре варианта. Для внутренней планеты мы видим нижнее и верхнее соединение, а для внешней только верхнее. Нижнего не может быть, она не может пройти между Землей и Солнцем. Зато у нее есть противостояние, то, чего нет у внутренней планеты. И, наконец, у внутренних планет есть характерные положения, когда они достигают наибольшего углового расстояния от Солнца. Их называют наибольшими, соответственно, западной или восточной элонгациями. А наименее велика элонгация у Меркурия. Его орбита мала по размеру, и он никогда не удаляется для нас, земных наблюдателей, далеко от Солнца. Приблизительно 20.

0: другую.
1: Это оставалось...
2: Коллега-палеонтолог Сергей Владимирович Наугольных обнаружил одного патисомуса, у которого не хватало округлого фрагмента. Вначале никто не обратил внимания на эту находку, но затем сравнили недостающий фрагмент с челюстями одной древней амфибии – мелозавра. И оказалось, что они идеально совпадают. Так был обнаружен злобный хищник, который погубил несчастную рыбку. Ну а капрофоссилии мелозавра с чешуей платисомуса лишний раз доказали, что теория ученых абсолютно верна. Но, конечно же, укушенная рыба – это довольно любопытно. Но гораздо интересней, когда удается обнаружить двух животных, погибших в самый кульминационный момент схватки. И так случилось с одной голодной змеей, которая жила в Индии примерно 70 миллионов лет назад. И вот о ней мы продолжим наш рассказ. Итак, что же удалось обнаружить ученым? Они нашли несколько округлых яиц, принадлежавших когда-то гигантскому длинношеему динозавру титанозавру. И рядом какие-то неопознанные фрагменты костей. Через несколько лет более детальное изучение данной находки подсказало, что кости эти принадлежали гигантской змее Санаджех индикус. Змея была 3,5-метровой длины, и она поджидала маленьких динозавров. Как реконструируют данную ситуацию? Скорее всего, змея приползла и попыталась съесть яйца, но ей это не удалось. И тогда она решила дождаться, когда детеныш появится на свет. И вот, когда маленький детеныш стал выбираться из гнезда, змея устремилась к нему, и в этот момент их накрыл сошедший сель. И они так и остались погребенными вместе. Печальная ситуация. Но в истории известны и более драматичные случаи. Один из них случился в Баварии, в Зеленгофене, куда мы с вами сейчас и отправимся. Примерно 150 миллионов лет назад над территорией, известной нынче как Бавария, плескалось мелководное море. Над поверхностью воды туда-сюда шныряли мелкие летающие ящеры – рамфоримсы. Этих птерозавров отличает тонкий хвост с кисточкой на конце. Судя по строению их зубов, они питались рыбой. Как же они могли поймать свою добычу? Вероятно, они пролетали над поверхностью воды в бреющем полете, опускали свою пасть в воду и выхватывали добычу. И вот одному рамфоринху повезло. Он схватил маленькую рыбку, лептолепидуса, и уже собрался устремиться ввысь. Но он и не подозревал, что может сам стать добычей. Из-под воды выпрыгнула крупная рыба Аспидоринхус и вцепилась в крыло ящера. К сожалению, Аспидоринхус не рассчитал свои силы. Летающий ящер был слишком крупной добычей, и в результате зубы рыбы безнадежно застряли в летательной перепонке. Аспидоринхус так и не смог освободиться от своей жертвы, и оба животных погибли. Их тела опустились на самое дно, их занесло илом, и они сохранились на века. Любопытно, что в этой окаменевшей схватке мы можем найти и добычу рамфоринха, маленькую рыбку, застрявшую на месте его глотки. Конечно, когда мы говорим о застывших во времени схватках, как не вспомнить о застывшей смоле, янтаре? Об этом камне у нас уже был рассказ. Но и в янтаре можно обнаружить застывшие сражения, скажем, схватку между муравьем и термитом. Но, пожалуй, самая выдающаяся схватка, которая навсегда сохранилась в истории, это битва между протоцератопсом и велоцираптором. Но о ней речь уже пойдет в следующей истории. А на этом наш сегодняшний рассказ подходит к концу. Не забывайте подписываться.

Одни говорят, что король был настолько красив и обаятельным, что она упала на колени от счастья. А другие говорят, что от ужаса. У нас все-таки было как-то попроще. 200 самых красивых, знатных, из хороших семей невест. Царю такой широкий выбор не давали, дабы глаза не разбежались. Ему отобрали шорт-лист 9-6. Так что, когда герой Яковлева говорит «Марфуша, нам ли быть в печали?», то он практически цитирует свадебный сценарий, написанный Алексеем Михайловичем Романовым. В мужской части до Софьи не появлялся, по сути, никто. В этом-то и революционность царевны Софьи. Были популярны выступления стендаперов той эпохи, то есть шутов-скоморохов. Совершенно точно под этими дубами играл Петр I. И хотите прикоснуться к истории? Подойдите к этим удивительным деревьям, прислонитесь.

Дорогие друзья, подписчики, телезрители, любители русской истории, добрый день. Мы продолжаем наш рассказ о жизни царей, царского двора, бояр, вообще жизни, обычаях, повседневном укладе Московского царства 17 века. После прошлой, первой части нашей беседы пришло немало писем и замечаний, что вы все про царей да про царей, а как жили простые люди, сколько что стоило, сколько зарабатывали, какие были цены. Расскажите об этом. Поэтому я сделаю небольшое предисловие про цены и про заработки. Оно очень условно на самом деле, потому что вы не представляете, как все меняется со временем. Невозможно перевести современные деньги в деньги 17 века. Невозможно сказать, что сколько стоило дороже либо дешевле, чем сейчас, потому что все меняется постоянно. Вот давайте вспомним советские времена, поздний СССР, какие громадные суммы платились за телевизоры, ну, в пропорциях к заработным платам. Примитивные магнитофоны или аудиокассеты. Аудиокассета 12 рублей стоила. $20. Вот аудиокассета 60-90 минут импортная. Сегодня это все копейки применительно к современным технологиям, к носителям, а сколько стоили первые компьютеры. Когда же мы будем говорить с вами о ценах 17 века, то тем более очень сложно определить. Если мы возьмем с вами цены на продовольствие, они менялись в зависимости от региона. Плавали. В Москве одна цена в центре, а где-нибудь во Владимире, Новгороде совершенно другая. А оптом одна цена за пуд, за подводу, а в розницу другая. Стоимость денег тоже все время плывет в 17 веке, потому что основная валюта твердая – это серебро. В России, кстати, серебра не было. В России перечеканивали европейскую монету, либо чеканили монеты из европейского серебра. Рубль – это перечеканенный талер, ефимок назывался, да? Доллар потом появился от этого в Америке. Все это из серебра, добытого на территории современной Чехии, либо Германии. Серебро в России серебряные рудники откроют гораздо позже. Но цена серебра в Европе постоянно падала весь 17 век в несколько раз, потому что огромный приток золота и серебра из американских колоний, особенно из Южной Америки. Появляются медные деньги – это глобальный слом всей финансовой системы. И от этого медный бунт, о котором мы с вами говорили, глобальная девальвация, невиданная ранее в старой русской истории – девальвация денег. Это еще впереди будут бумажные деньги в екатерининские времена и гипердевальвация войны 1812 года. Поэтому говорить сложно. Ну, кое-что вам сейчас расскажу для затравки, чтобы вы не обвиняли меня, что мы говорим об абстрактных вещах, не применительно к конкретной жизни. Итак, попытайтесь запомнить. У нас была интересная денежная система. Проще, чем в Британии, гораздо с ее там шиллингами, пенсами, фунтами. Частично эта система была десятичная, но были и старинные монеты, которые тоже надо понимать и учитывать. Итак, 1 рубль – это 100 копеек. Или 10 гривен, гривенников. Гривенник – 10 копеек, гривна. Или 1 рубль – 33 алтына, алтын примерно 3 копейки, а в свою очередь копейка тоже довольно крупная монета. Поэтому копейка делилась на деньги. Деньги. 1 копейка, 2 деньги. Вот такие у нас будут денежные величины. На примере аукциона, аукционные цены, чтобы вы поняли, что сколько стоило из промышленных товаров того времени, я взял отчет о распродаже имущества Окольничьего Татищева. Видимо, дальний предок нашего первого русского историка Татищева. Этот окольничий Татищев был казнен в смуту, а имущество его продано с торгов. Итак, цены рубежа смуты Михаила Федоровича. Огнестрельное оружие. Свейских и ливонских продано 21 самопал. Цена ему одному 40 алтын. Переходим на современный язык. Шведского либо ливонского производства огнестрельное ружье одно 40 алтын. Считаем, рубль 30. А 20 самопал по полтине самопал. А 20 самопал, видимо, какие-то халтурные были самопалы низкого качества, поэтому они пошли по полрубля.
А вот неожиданно холодное оружие. Сабля продана кизылбакшская, булатна, без наводу черень и огниво золото с бирюзами, наряд серебрян, золочен, с камышки, ножны гзовые черны. В 15 местах каменья нет. Ну, то есть не сабля, а произведение искусства. Тут тебе и ножны в золоте, и в серебре, и в камнях, но в 15 местах камни повытаскивали. Какие-то, видимо, остались. Цена 50 рублей. То есть по цене этой суперсабли можно было роту вооружить самопалами. Вот такие пропорции. И тут же рядом продан палаш литовский, то бишь польский палаш. Представляем себе, да? За 1 рубль. Ну, видимо, этих палашей литовских после смуты и нашествия у нас было такое страшное количество, что дорого они не стоили. Сабля золоченая в 50 раз шла дороже. Вот интересно, кони. Немало коней было у окольничьего Татищева. Кони распроданы все по цене от 6 до 18 рублей. Кони там автомобиль. Так что считаем, да, от 6 до 18 рублей получается, ну, рубль в ценах на автомобили выходит у нас чуть ли не в 1000 долларов тогда, если не больше. Кони от 6 до 18 рублей, а три самых лучших коня от 30 до 65 рублей. Вполне применительно к автомобилям рубль 1000 долларов. А применительно к саблям непонятно. А применительно к ружьям как-то очень дешево стоили эти самопалы. Совсем непонятно. Далее. Сапоги софьяные, черленые, ношенные. Б.У. Цена 10 алтын. Примерно 30 копеек. Много, мало. Если мы считаем, что рубль в автомобилях 1000 долларов, то рубль в сапогах, значит, сапоги ношенные ушли за 300 долларов. Но сапоги тогда ручная работа, тогда потока не было. Софьянные – вполне правдоподобная цена. Шапка лисья горлатна. Ох, хорошая шапка была. 10 рублей с аукциона. Шапка за 10 тысяч долларов. Представим себе лисью, нет? Сейчас таких и не делают. Ни за какие деньги. Книга. Одна была у окольничьего. Печатная. 75 копеек. Дорого стоили книги. Уважали. И в конце ведро рейнского вина. 30 алтын. Почти рубль. Ведро вина, это ж бутылок, наверное, 15 получится. За 1000 долларов. Хорошее рейнское вино. Вот такие были цены в начале Михаила Федоровича, аукционные в Москве. Если же мы посмотрим с вами на цены народные, простые, даже более поздние, я возьму цены до медного бунта и после, потому что после медного бунта сильно все поменялось, то мы увидим с вами фантастическую. Вот сабли червенные дорого и лисьи шапки, а продукты недаром писали иностранцы, невероятно дешево в Москве. Хлеб черный, 5 копеек. После девальвации и медных денег 10 копеек. Пуд. Пуд. Пересчитайте на буханку. Хлеб белый 12, а потом 16 копеек. Пуд. Крупа гречневая. Вот легко всем понять, сколько стоит гречка в магазине. Гречка 12 копеек. Пуд. Соответственно, копейка килограмм. Ну, посчитайте, копейка килограмм. Капуста 1 копейка. Пуд капусты. Ну, капустой можно было объесться. Говядина 22 копейки. После девальвации 28. Пуд. 1,5 копейки за килограмм говядины. Ну, друзья мои, недорого, наверное, по лондонско-парижским ценам. Молоко 5, а потом уже, спустя несколько десятилетий, 8 копеек. Ведро. Ну, соответственно, разделите на 10. Сколько литров? Яйца. Вот еще одна цена из супермаркета, которую мы легко понимаем. Яйца 11 копеек. Скажете, дорого? Нет, друзья мои, тогда не десятками яйца считали, а сотнями. Поэтому получится копейка за десяток. Десяток яиц стоит примерно столько же, сколько килограмм гречки. Чуть дешевле, чем килограмм говядины. И столько, сколько 16 килограмм бочонок капусты. Вот такие цены. Продукты были дешевые.
Зарплаты. Все это, конечно, абстракция, если мы не будем говорить с вами о зарплатах. Начнем с низкого. Зарплата паденного рабочего. Зарплаты росли, естественно, равно как деньги обесценивались. Ну, возьмем строителя, каменщика. От 3 до 6 копеек в день. При Алексее Михайловиче до 8 копеек в день. Ну, вот посчитайте, за зарплату рабочий при Алексее Михайловиче мог купить, ну, килограмм, получается, 5-6 говядины, ну, колоссальное количество капусты. Дневная зарплата. Понятно, что у специалистов, у художников, например, у иконописцев и всяких там золотошвей жалование могло доходить и до 10 копеек в день. Если человек работает, ну, тогда двух выходных не было, будем считать, что человек работает 26-27 дней, ну вот это 2,5 рубля, 3 в месяц. Это приличные деньги. Потому что за эти 2,5-3 рубля в месяц в среднем можно было арендовать двор, жилье. Ну, двор каждый понимал по-разному. Это могла быть какая-то крохотная избенка, а могла быть часть хорошей избы со двором, с сараем. А где-то в провинции это мог быть целый дом со двором. Аренда его как раз так примерно и стоила от 2 до 5 рублей в год. Значит, считаем с вами, что каменщик за месячную свою зарплату мог арендовать угол себе, иногда очень приличный угол, на год. Пересчитаем цены на аренду жилья в Москве и вздохнем. Можно ли за месячную зарплату суперквалифицированного каменщика или золотошвеи на год арендовать себе квартиру? Наверное, нет. Ну, в общем, понятно, зарплаты тоже все условно, потому что где-то платили меньше. Казна, кстати, платила немного своим мастерам. А где-то частники, бояре, либо купцы, платили больше, перекупали специалистов. Кстати сказать, тогда еще общее правило было, что придачу к деньгам обязательно полагался корм. То есть брал ты себе каменщика на работу, ты его еще должен был обеспечить жильем и кормежкой. А деньги это отдельно, это не считается. Вот, например, в столице иконописцы, это очень квалифицированные мастера, те, которые по 10 копеек в день получают, считай, почти 3 рубля в месяц. Вот иконописцы получали, кавычки, сытного двора по 6 чарок вина дворянского. Вино дворянское, наверное, как бы сейчас сказали, хорошее вино. По 4 кружки меду и по ведру браги каждому человеку, а с хлебного двора по тому же и пироги. Ну, я надеюсь, что это речь идет о недельном, либо, по крайней мере, месячном кормовом пожаловании, потому что при таком количестве дворянского вина, браги и меда ни один иконописец работать бы не смог. Наверное, это все-таки в месяц. Ну вот вино, мед, пироги. Пожалуйте вам дополнительных зарплат, не считая проживания. Те, кто работали, друзья мои, и владели ремеслом, а то и искусством, коли мы говорим с вами об иконах, или вышивании золотыми нитями, или кузнечном деле, или пушечном деле, во все времена всегда жили хорошо. Так что учитесь, друзья мои, и работайте. Я уж не говорю о том, что знание иностранных языков позволяло сделать блестящую карьеру при дворе, в посольском приказе и выбиться из самых городских низов, бывало, и до дьяков, а то и до думного дьяка. Об этом мы, конечно, тоже поговорим с вами отдельно. А сейчас вернемся, давайте, к бытописанию, к быту московских царей и двора. Начну я с жилья, резиденции. Цари жили в Кремле. А в те времена Кремль – это и есть Москва. Поскольку Москва со временем, своими слободами, китайгородскими стенами, земляными валами, вся остальная Москва буквально обволакивала Кремль как паутину. Я в очередной раз приглашаю вас, дорогие друзья, в детище мое, музей истории военной формы на Большой Никитской. Там есть, и, кстати, в филиале этого музея на Лаврушинском переулке в Стрелецких палатах, в доме думного дьяка, к слову сказать, и одного из стрелецких командиров, полковника Титова. Так вот, в этих двух старинных московских особняках есть уникальные макеты московского Кремля разной эпохи.
Приди, посмотрите, вы глазам своим не поверите, как это выглядело раньше. Что из себя представлял Кремль при Петре, при Алексее Михайловиче или в другие времена. Вот Москва этот Кремль обволакивала. Так возникала кольцевая радиальная система строения нашей прекрасной столицы. В центре Кремля находился главный царский каменный дворец – Теремной. Он, кстати, сохранился в основе своей и сегодня. Его можно посмотреть. Построен был как раз при первом Романове Михаила Федоровича. Это 1630-е годы, 400 лет назад. Вот посмотрите на снимки, на фотографии. Там в самом низу палаты, которые строились еще раньше – до Романовых, а сверху, как принято было на старых стенах, старых фундаментах, возводились новые этажи. И было возведено целых 3 каменных этажа на старых подвалах, фундаментах нового царского дворца. Ну, первый этаж, как принято, рабочие помещения. Второй этаж, собственно, царские покои. Вот там такая анфилада комнат. Вообще интересно, у этого дворца плоская крыша, по крыше можно было гулять. Гульбище называлось, не выходя на улицу, переходы, прогуляться. А третий этаж – это покои царевича, детские помещения. Ну, тогда понятие личного пространства было весьма условно. Вообще ведь комнаты делали не изолированными, а анфиладными, переход из одной комнаты в другую. Жилые комнаты выстраивались вокруг системы отопления, вокруг печей. Слуги по этим комнатам бегали туда-сюда. В общем, нам бы в этих покоях жить было бы очень тяжело. Если вы посмотрите Версальский дворец, я вообще не понимаю, как бедный французский король там жил. Не случайно говорят, чтобы перейти из своей спальни в спальню любовницы, король должен был пройти через пару анфиладных спален предыдущих любовниц и еще перездороваться с какими-то дворянами, которые там тоже ночевали между делом. В общем, никакой личной жизни. В России хотя бы разделяли женскую половину и мужскую, строго разделялась во дворце, и ходить даже спросить у царицы, как спалось ей, мог только отдельно выделенный человек со специальным пропуском, разрешением. А так заходить туда мужчине категорически нельзя. В Европе этого разделения не было, поэтому совсем было плохо с приватностью. Ну вот на фото мы видим с вами на картинке довольно роскошное убранство царского теремного дворца. Ну, мы должны понимать, что это все восстановленное. Все это погибло во время Наполеонова нашествия и пожара в Кремле в 812 году. Потом в 19 веке было восстановлено по описаниям, по представлениям, как это выглядело раньше. Насколько это аутентично, сказать трудно. Сейчас эти помещения входят в состав резиденции президента в Кремле. Туда, ну, я попадал с экскурсиями. Но поскольку сейчас ведение комендатуры Кремля, по-моему, записаться свободно на экскурсии в эти помещения нельзя. Но при желании попасть можно через музеи Кремля. Попробуйте. Очень интересно. Это городской дворец. Жизнь в городе. Понятно, что летом в жару выезжали в загородные резиденции цари, старались на природе проводить время, ездили недалеко. Главная царская дача той поры – это загородная резиденция в Коломенском. Сегодня это южная окраина, спальные районы Москвы. В Коломенском с использованием дворца еще Ивана Грозного были построены царские деревянные и каменные дворцы. Погуляйте по Коломенскому, это прекрасный парк, чудесно сохранившийся. Прекрасная территория на берегу Москвы-реки. Внутри города. Там, кстати сказать, находятся самые древние московские дубы. Если поверить интернету, то они еще старше, но ученые говорят, этой царской дубовой роще не менее 600 лет. То есть они помнят еще смуту, они помнят Ивана Грозного. Уж совершенно точно под этими дубами играл Петр I. И хотите прикоснуться к истории? Подойдите к этим удивительным деревьям московским, прислонитесь. Где-то здесь были первые Романовы. Где-то здесь играл мальчик Петруша. По легендам их посадил его Дмитрий Донской в честь победы на Куликовом поле. Верится с трудом, конечно, но Петр точно со своим отцом Алексеем Михайловичем здесь были. Царские палаты никакой роскоши. На каждого члена семьи, включая царя и царицу, я уж не говоря о других, всего 2-3 комнаты. Спальня, гостиная, ну и сени. Мебели минимум.
Мебель состояла, собственно, из лавок по стенам, стены обиты тканями, на полу ковер. Ну, для царя трон, как полагается. Позже в некоторых комнатах стали появляться европейские новинки. Стулья, кресла, красивые, иногда обитые серебром, золоченые, обитые бархатом. Стены, к слову сказать, были не голые. Наши предки имели чувство прекрасного. Стены украшались не только иконами, картинами. Парсуны, как-то называли, портреты. Могли быть

0: подарок почти колдовство. Поэтому путь чист и вкрапи эту дорогу святой водой. Ну, я саму церемонию венчания описывать не буду в Успенском соборе. Все это было довольно традиционно, нам понятно как. Но вот что интересно, еще со времен древнеславянских менялась прическа невесты. Это очень глубокая традиция от Рюрика. И расчесывались волосы на особый манер. Причем, например, при Михаиле Федоровиче расчесывались особым гребнем, смазанным медом. Нам это будет казаться не очень, наверное, эстетично, но тем не менее. Потом уже при Алексее Михайловиче перестали гребень смазывать медом, но тоже особенная прическа. Если мы с вами судим о свадьбе исключительно по русской классике, фильму «Горько», то в те времена все было не так. Никакого особого пьянства в первый день на свадьбах не допускалось. Не надо думать, что все там набрасывались на выпивку, на еду нет. В первый день, первый свадебный пир, мало ели, в том числе жених и невеста. И жених и невеста ничего не пили. А гости пили подчеркнуто очень мало, дабы не смущать. Почему? Потому что потом брачная ночь. Все должно быть по-трезвому. На здоровье может сказаться зачатого наследника. Поэтому никакой выпивки. Постель новобрачных делалась так. В основу клали 27 ржаных снопов. Уж не знаю, почему 27. Поверх 7 перин и специальный валик в изголовье. Ну, а потом сверху подушки, ковер, одеяло. В ногах непременно должна лежать соболиная шуба. Не знаю, для тепла. На второй день для невесты проводился обряд удостоверения ее невинности. Как это было в деталях, честно говоря, не знаю. Ну, как-то удостоверялись. Ну, и, наконец, второй, третий день уже настоящий свадебный пир, где можно было уже поесть и выпить от души. Вот этот все весь церемониал свадьбы подробнейшим образом был расписан. И, как мы знаем с вами, Алексей Михайлович, большой любитель порядка во всем, правильно прописанного протокола сценария, за этим следил. Поэтому, когда он женился второй раз, уже на Нарышкиной в 42 года, умудренный, опытный человек, он лично внес в свадебный чин изменения. Они заключались в том, что нужно было угощать, жаловать не только тех, кто приглашен на свадебный пир, но и всех москвичей вокруг, ну или, по крайней мере, всех рядом находившихся в Кремле, дабы, в кавычках, как написал государь, ни един не пребывал в печали. Так что, когда герой Яковлева говорит «Марфуша, нам ли быть в печали?», то он практически цитирует свадебный сценарий, написанный Алексеем Михайловичем Романовым.
1: Это Марфуша, нам ли быть в печали?
0: Фраза эта вполне аутентична. Коли говорим о свадьбе, давайте пару слов о суровой женской доле. Функция царицы, роль царицы и положение ее, конечно, немного отличалось от королевы европейской. Вот как писал об этом иноземный гость по имени Рейнтельфс, это во времена Алексея Михайловича. Кавычки. «Ни одна государыня в Европе не пользуется таким уважением подданных, как русская. Русские не смеют не только говорить свободно о своей царице, но даже смотреть ей в лицо. Когда она едет по городу, экипаж всегда закрыт, чтобы никто ее не видел. Русские так привыкли к скромному образу жизни своей государыни, что когда нынешняя царица, имеется в виду Наталья Кирилловна Нарышкина, молодая, вторая жена Алексея Михайловича, проезжая посреди народа, несколько раз приоткрыла окно кареты, то москвичи не могли надивиться такому смелому поступку». В общем, это вам не королева Марго и не другие европейские королевы с довольно свободных нравов того времени. А вот что пишет при той же эпохе другой иностранец по имени Мейерберг. «Из тысячи придворных едва ли найдется один, который может похвалиться тем, что он видел царицу или кого-то из сестер или дочерей государя. Даже врач никогда не мог ее видеть. Когда однажды по случаю болезни царицы необходимо было призвать врача, то прежде чем ввели его в комнату к больной, то занавесили плотно все окна, чтобы ничего не было видно. И когда нужно было пощупать у нее пульс, то руку ее покрыли тонким покровом, дабы даже медик не мог коснуться ее тела». Вот так. «Если же кто-то из мужчин, либо слуг, случайно встречался в переходах дворца с царицей, начиналось расследование». Это он зачем? Что там попался на глаза? А не было ли какого

злобого умысла, а может, сглазить хотел, что он вообще там делал в женской половине. Так что те, кто о нравах европейского двора и судят по фильму «Игра престолов», знаете, у нас было все совершенно по-другому, по крайней мере, в женской части. Царица не присутствовала публично ни при служениях в церкви, ни при совершении торжественных обрядов, на которые неизменно выходил только один государь. А если был уже объявлен официальный наследник, то вместе с ним царевич. Царица общалась с женским кругом. Да, она не скучала, она не была в одиночестве. В царицыной палате устраивались приемы, полноценные обеды, и ужины, чаепития, но для женщин. Ну, это могли быть родственницы, подруги, жены бояр. Приглашались часто игумени, уважаемые разных монастырей, даже простые монахини, но это женская половина. В мужской части до Софьи не появлялся, по сути, никто. В этом-то и революционность царевны Софьи, наиболее образованной, умной, решительной, волевой дочери Алексея Михайловича. Она нарушила все каноны. Тогда же, помним с вами, это глубокая традиция. Жена государя должна быть где-то, чтобы ее было не видно. И поэтому прошли столетия, но памятная всем нам Раиса Максимовна Горбачева шокировала широкую общественность, массовое общественное мнение, активно общаясь не где-то в тени государя, генерального секретаря, а на виду, вмешиваясь в разговор, наверное, из самых благих побуждений. И, наверное, многое было очень разумно и правильно, но это было непривычно. Ибо эта традиция с тех самых времен складывалась столетиями. Жена государя должна быть далеко-далеко в тени на женской половине. Про праздники долго вам рассказывать не буду. Праздников было много религиозных, а других, собственно, и не было. Но вот что любопытно, знаменитое крещение, праздник Богоявления, с погружением в прорубь, это не старинная и не церковная традиция. В те времена никто в проруби не окунался. Таких предписаний, таких церковных не существовало. Это народная традиция, причем, скорее всего, более поздняя. Считается, что она возникла в деревнях уже в послепетровское время, ну, по причине проводить, естественно, святки в потехах, озорничать, пакостничать, всячески хулиганить. Ну и потом участники этих потех верили, что омовение в проруби, в крещенской воде даст от этих праздничных гуляний и совершенных там мелких грехов очищение. Ну, в общем, так вот возникло практически почти как суеверие. А тем не менее, относимся мы сегодня к этому совсем по-другому. Традиция устоялась. И что самое поразительное, то я, честно говоря, не знаю людей, которые простудились бы во время крещенских купаний. Наверное, сила веры бесконечна. Царский обед. Важное протокольное мероприятие. Вообще Михаил Федорович и особенно его сын Алексей Михайлович в еде были воздержаны. Алексей Михайлович так вообще считался строжайшим постником в царстве. Это означает, что пост соблюдался самым строгим образом. Ну, что можно было есть в пост? Ржаной хлеб, овсяная брага, капуста, ягоды. Считается, что 3 раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам в пост Алексей Михайлович вообще почти ничего не ел. Голодал. Но, тем не менее, царские обеды, будь они постные или не постные, важное протокольное мероприятие. Подавалось множество блюд, десятки. И даже если с этих блюд почти ничего не ели, то потом эти блюда рассылались по протоколу боярам, послам иностранным, так было принято в Москве. Ничего не выбрасывалось. Это называлось послать еду с царского стола. Большой почет. Для сравнения, например, во Франции в те же самые времена тоже королевские обеды роскошные, но недоеденные блюда с королевского стола отправлялись на продажу, на парижский рынок. Так что многие парижане могли задорого попитаться объедками царского стола. Ну, такая практичная была европейская традиция. Французы народ прижимистый. У нас же царь угощал бояр, послов и ближних людей. Причем бояре почитали для себя получить что-то с царского стола за особую честь. Это называлось подача
царская подача. Если вдруг по ошибке курьера какой-то доставки, по любой другой причине, это царская подача в положенный день. Часть пирога, поросенка запеченного. До боярина не доходило, поднимался страшный шум. А кому это попало? Это же бесчестие. Бояре могли заявиться к царскому двору и заявить, я процитирую современника, «Ни царского гнева над собой, ни вины за собой не ведаем, а в подаче перед своей братьей мы обесчещены». А пирог не дошел. Как же так-то? Обидно. Как проходил сам обед? Ну, прежде всего, блюдо сначала пробовал повар. Это обязательно. Повар это пробовал в присутствии царского дворецкого. Все изготовил, как положено. Далее блюдо пробовал сам дворецкий. Перед подачей на стол. Так, дважды попробованное блюдо оказывалось на столе. А затем кравчий, который ставил еду перед царем, тоже должен был отпробовать это кушанье. Через такую цепочку получалось, что отравить царя – это вот отравить и повара, и всех его ближайших слуг. Безопасность. Вот вам картинка с праздничным посольским обедом. Посмотрите, вы видите, это миниатюра из книги 1672 года, описывающая царский прием более ранее при Михаиле Федоровиче. Мы видим, что царь сидит не за общим столом, что у царя стол отдельный, а вдоль стола уже обеденного бояре по стенкам. В общем, все это довольно похоже на современное застолье. Заносилось посуда, главным образом серебряная, специи, соль, перец, горчица, хрен, уксус. Посуда была красивая, это не какие-то там тарелки, плошки деревянные. Со вкусом, как описывалось, немка серебряно-золоченна, а в руках у ней лохань, кубок золоченный, а на кубке колокольчик с язычком, а под кубком змей со свистом. Вот пойми, то ли это кубок описывается, то ли какое-то блюдо с элементами кубка. В общем, в посуде знали толк. Каждому за столом полагалась непременно своя тарелка, своя ложка и свой собственный отдельный хлеб. Кушанья приносились на больших блюдах. С этих блюд ты ложкой брал себе на свою тарелку порцию, ну, либо накладывал тебе слуга. Блюда заставляли весь стол. А если уже места на столе не было, тогда старые блюда уносились, пусть они будут совсем не тронуты, либо недоедены, и вместо них ставились новые, не дожидаясь, пока все будет съедено. Культура была. Ложка своя, нож, естественно, свой, тарелка своя. Это вот крестьяне, они ели из общего котелка ложкой. А при дворе пользовались индивидуальными тарелками. Вилки. Вилки у нас, как мы помним, появились при Лжедмитрии. Это не на плюс ему сработало, потому что вилки увидели какое-то бесовство. Рогатые были они не приняты у нас на Руси. Это было такое новомодное изобретение, только-только появившееся впервые в Италии. Вилок не было ни во Франции, ни в Англии. В Англии первое упоминание вилки 1660 год. Времена нашего Алексея Михайловича, считайте, через 50 лет после Москвы, после Лжедмитрия. Та же самая Анна Австрийская, супруга Людовика XIII, которая давала поручение мушкетерам. Про нее писали современники, что она любила есть, погружая пальцы в блюдо с мясом. То есть она и ножом-то не пользовалась. Так, руками. Не надо думать, что там было все весьма куртуазно. У нас все-таки ложка своя и тарелка. Но постепенно вилка, тем не менее, нашла свое место и при дворе. А Петр I уже без вилки никуда. У него всегда был с собой, как мы помним, индивидуальный набор столовый, который он возил с собой, своя ложка, своя вилка, свой ножик. То он чужими вообще никогда не пользовался. Был в этом отношении брезглив. За столом много пирогов, до 50 видов. Пирог – это главное наше кушанье с самыми разными начинками. Хлеб ржаной, пшеничный. Самый лучший, кстати, хлеб считался не обычный, из муки грубого помола, а так называемый крупитчатый, то есть из самой-самой мелкой муки. Это хлеб самый-самый дорогой. Тогда, к сожалению, медицина не знала, раскрою вам страшную тайну, отвлечемся, но это полезное отвлечение, что хлеб сам по себе совершенно не вреден. На хлебе и квасе можно прекрасно жить. Вреден хлеб из муки мелкого помола, той самой муки, которая превращается в пыль. Если мы посмотрим на муку, которая продается в магазине, мы видим, что эта мука, она... Вот мука крупного помола на деревенских мельницах, мука более похожа на такое мелкое зерно совсем, да, на песок. Вот такая мука совершенно другой фактуры. Если печь хлеб из нее, то он гораздо полезнее. Беда в том заключается, что мука крупного помола, в ней заводятся жучки –
Поэтому она сложно хранится, очень сложно транспортируется, и это экономически нерентабельно.

Поэтому в XIX веке, во время промышленной революции, были созданы гигантские мукомольные предприятия, на которых муку стали мельчить в пыль. Такая мука экономически рентабельна, но хлеб из такой муки хуже качеством и хуже своими, ну, как питательными свойствами. Поэтому хотите соблюдать диету, ешьте хлеб, если найдете где-то. С деревенской мельницы, с муки крупного помола. Тогда все думали наоборот. И тогда как раз самый дорогой хлеб был из мелкой муки. Ее ели в Европе только знать и аристократы. У нас он был более доступен, конечно, но и дороже. Большая проблема была во время обеда усадить бояр. Сидеть ближе к царю почетно. Некоторые отказывались садиться. Не по чину. Начинали натуральным способом брыкаться. Слуги пытались их посадить на положенное место на лавке. Они отказывались. Кричали, что их бесчестят этим местом. Кричит боярин, пишет современник, кавычки. «Да хоть мне сам царь велит голову отсечь, а не на своем месте ниже других сидеть не буду». Был и такой законный способ выразить свой протест. Не ссориться, не драться ни с кем за столом, а просто спуститься под стол и сидеть в знак протеста под обеденным столом. Практически предшественники нашего непротивления злу насилием и принципов Махатмы Ганди, бояре таким образом заявляли, что лучше будет сидеть на полу под столом и не есть вообще, чем сядут не по чину. Чтобы избежать подобного рода скандалов и бояр в шапках, залезших под стол, заранее на многих процедурах, особенно на таких радостных, как свадьба, объявлялось, что рассадка за столом без мест. То есть чины не соблюдаются. Таким образом, сесть на свободном месте, а не на самом, как тебе предполагается, ближнем, было никому не обидно. Что ели? Меню. В России вообще ели и ценили больше рыбы, чем мяса. Не потому, что мяса не было. Просто было много постов и много рыбы в реках. Россия – речная страна. Поэтому рыбы было всегда больше, чем мяса. Из рыбы делали уху, десятки видов ухи. Если начнем перечислять названия этих рыбных супов, мы даже не поймем, о чем идет речь. Шафранная, янтарная, золотая, разные виды рыб. Холодные закуски. Самая популярная черная икра, кстати, самая недорогая тогда закуска. Рыбой начиняли многочисленные пироги. Очень много ели овощей. Вот я отмечу. Здоровая пища. Очень много овощей в самом разном виде. В свежем, в соленом, вареном, жареном. Репа, свекла, огурцы. Молодых поросят запекали обычно целиком. С хреном, чесноком. Телятину, кстати, не ели. Удивительно, но факт. Почему-то долгое время это считалось грехом. Я напомню, что, опять же, Лжедмитрий I мало того, что пользовался вилкой, так он еще и ел телятину. И это испортило ему репутацию серьезно в Москве. Лишь постепенно поедание телятины, говядины было растабуировано. Ценили мясо, свинину, дичь, особенно мясо лосей. Птицу, курицу обычно жарили целиком на вертеле, но предварительно, естественно, ее потрошили и часто начиняли внутри разными кашами. Было вкусно. Подавали что-то вроде колбас. Но это были не те колбасы, которые делают сегодня, и, как говорят, остряки, которые вы никогда не будете есть, если хоть раз побываете на колбасном производстве. Нет, это были колбасы другие, совсем натуральные, когда кишки животных начиняли разного рода мясом, гречневой кашей, луком, яйцом. Натуральные, домашние, как бы сейчас сказали, колбаски. Существовало особое блюдо под названием похмелье. Это комбинированное блюдо включало в себя холодную баранину, соленые огурцы, перец и уксус. Ну, в общем, вполне соответствует своему названию. Конечно, любили сладости. Но сахар, чистый сахар, это была диковинка. Заграничный товар, поэтому чистый сахар, слава богу, не ели. Зубы берегли. Я вам тут про кариес рассказывать не буду. Кариес в массовом народонаселении появился только тогда, когда массовым продуктом стал рафинированный сахар. То есть вторая половина 19 века. Если мы посмотрим с вами кривую мирового производства сахара и кривую роста кариеса, то это две просто такие параллельные совершенно линии. Тогда на сладкое ели фрукты, ягоды в свежем виде, ну, иногда в патоке, в меду, орехи, пастила, старинное русское сладкое кушанье, особенно

яблочная пастила. Из дынь и арбузов, кстати, арбузы вызывали всеобщий восторг иностранцев, потому что это были обычной вещью за столом в Москве. Особенно любили астраханские арбузы. Но арбузы были тогда немного другими. Если мы посмотрим с вами описание, либо картинки, они были мельче. И мне кажется, что они вообще мало напоминали современные арбузы, особенно те, что выращивали в оранжереях московских. Все-таки северное солнце, но они были. Но в свежем виде арбузы почти не ели. Из дыни, из пастилы нарезали полосы такие, пастилы, почти в бумагу. Затем их как-то в патоке с перцем, имбирем, корицей, мускатом, разными дорогими специями как-то обрабатывали, сушили. И это было такое сушеное лакомство. Ну, пили что? Пили, все подряд пили. Квас, пиво, морсы различные, фруктовые, воды, мед, вино. Вином тогда называли русскую водку, как бы по-современному самогон. Но только градус был пониже, существенно, чем у современной водки. Ну, а кроме того, было и привозное вино. Хлебное – это русское вино, а привозное вино – виноградное, фряжское. Как-то договорили, дорогое. Развлечения. Развлечения царские – стрельба из лука, огнестрельного оружия по летающим тарелочкам, только по летающим шапкам. Главное развлечение – охота. Михаил Федорович, Алексей Михайлович были страстными охотниками, как и все последующие Романовы. Но кроме охоты, Михаил Федорович любил такое развлечение – поединок человека с медведем. Ко двору царскому доставляли медведей, сажали их в зверинец, и назначался такой полноценный гладиаторский поединок со зрителями. Уж не знаю, принимали ли там ставки. Нет, не наша, не православная история, вряд ли. Но не надо думать, что это было кровавое убийство, что выходил охотник с рогатиной и вспарывал медведю брюхо. Нет, все было гораздо сложнее. Охотник был одет соответствующим образом в какие-то защитные кафтаны и ватники. Не знаю, как там бедняга берег свою голову, честно говоря. Наверное, какой-то шлем был специальный. И надо было с медведем вручную, внимание, бороться. И не просто так схватиться и сразу его зарезать. Нет. А дать медведю порвать на себе одежду. Страшная вообще забава. Если медведь драл, как полагает охотника, а только потом после этого охотник из-под него как-то выкаблучивался, выкручивался и медведя поражал, то это интересная забава. Тогда охотнику можно большую награду выдать за смелость. А если просто так убить медведя, то в чем потеха? Неинтересно тогда. Это любой так может с рогатиной. Мужчина. Вот так вот. Нам это кажется дикостью. А вы на Кариде в современной Испании были? А я был. Посмотрите. Там не сразу убивают быка на потеху публики. Нет. Сначала он должен погонять тореадора. А бывает, что и с ног сбить. А бывает, не дай бог, что и покалечить. Вот это тогда потеха, понимаете? А так просто взять, заколоть несчастное животное. В чем же смысл-то? Какая потеха? А это, друзья мои, с вами 21 век. Поэтому вы так особо над первыми Романами не насмехайтесь. С медведем она, конечно, по-другому. Но, в общем-то, от этой кориды мало чем отличается. Вечер. Время семейных развлечений. Выступали шуты, всякие там акробаты, плясуны, звучали гусли, трубы, прочая музыка. Были популярны выступления стендаперов той эпохи, то есть шутов-скоморохов, которые шутили, рассказывали веселые истории и царя с семьей веселили. Алексей Михайлович выступление этих стендаперов-скоморохов при царском дворе запретил. Видимо, шутки у них были какие-то пошлые, плоские. Но зато при Алексее Михайловиче появилась другая потеха на иноземный манер. Не поверите, настоящий театр, в котором представляли разные пьесы. Об этом, наверное, стоит рассказать поподробнее. Откуда вообще Алексей Михайлович узнал о существовании в Европе театра? Я полагаю, что, скорее всего, из отчетов послов. Все-таки постоянных посольств у нас не было за границей. Они уже при Петре появятся. Но миссии дипломатические были. И вот что писал царю посланник, который ездил к герцогу Тосканскому, в Италию, то бишь, в Тоскану, 1659 год. Он описывает, видимо, им в Италии театральное представление. Кавычки. «Представление сие в шесть перемен», то есть шесть актов. «Да в тех же палатах в театре».

Объявлялось и море колеблемо волнами, а в море рыбы, а на рыбах люди ездят, а вверху палаты неба, а на облаках люди сидят. Да спущается с неба сед человек в карете, то есть это просто не спектакль, а какое-то супершоу, цирк дю Солей. Спускается с неба человек в карете, да против его в другой карете прекрасна девица. А кони под каретами, как есть живы, ногами подрягивают. Ну, то есть кони-то, конечно, не живые, но движущиеся. А в иной перемене объявлялся человек 50 в латах. И почали саблями и шпагами рубиться, и из пищали стреляти. И человека с три как будто бы и убили. Ну, как будто бы, конечно. И многие придивны молодцы и девицы выходят из занавеса и танцуют, и многие диковинки делают. Шикарное представление в Тоскане. Вот такого начитавшись, Алексей Михайлович решил дома завести тоже диковинную игрушку. Ну, понятия театрального искусства тогда еще не было. Но идея этой диковинки царя охватила. И стремление потешить, видимо, молодую жену, новую, Нарышкину. Кстати сказать, свадьба с ней состоялась в 1671 году, а распоряжение по созданию театра уже на следующий год. Связаны эти моменты, молодая жена. И театр. Решил такой театр Алексей Михайлович завести в Москве. Сначала в Курляндию, современную Латвию, послали специальных послов приискать мастеров, которые бы умели всякие комедии строить. Но заманить в Москву никого не удалось, а может, и не было там никаких комедиантов. Поэтому решили назначить и сочинителя пьес, и режиссера-постановщика в одном лице. Вызвали какого-то протестантского пастора из немецкой слободы и поручили ему организовать театр. Пастор какое-то время отнекивался, говоря, что у него нет профильного образования. Но в те времена, да и сейчас, противиться царской воле не стоит. Куда-нибудь могут сослать в Сибирь или на Алтай. Поэтому пастор согласился. Актеров набрал у себя из числа иноземных детишек, которые ходили в его лютеранскую школу, и поставил пьесу. Продюсером всего этого театра был назначен тот самый Артамон Матвеев, ближний царский боярин. Очень прозападный, продвинутый человек. Я об этом отдельно еще расскажу потом как-нибудь. Роскошный дом, напоминающий дворец венецианского дожа в Москве, с картинами, европейской мебелью, не задернутыми, не закрытой материей, зеркалами и всякими сервантами и хрусталем. Артамон Матвеев стал продюсером генеральным этого театра, а пастор, соответственно, автором пьесы, режиссером-постановщиком. Ну, мы понимаем, да, что ставил он не Шекспира. Наше не готовое еще к светским пьесам общество могло пережить только религиозные сюжеты, поэтому сюжеты выбирались из Ветхого Завета. Но пастор там такие почти детективные находил повороты. Например, первая пьеса, тоже по ветхозаветному сюжету, и длилась 10 часов без перерыва. Ну, видимо, могли по ходу дела куда-то зрители выходить. С трудом представляю, 10 часов нон-стоп. Но, тем не менее, почти детектив был. И вот 17 октября 1672 года, этот день можно было бы полноправно считать днем рождения российского театра, в Преображенском дворце состоялась премьера. Зрители, царь, семья, какие-то близкие люди. Несмотря на сугубо библейский сюжет, в пьесе были и элементы детектива, и даже некоторые, я бы сказал, вольности. Ну, например, любвеобильный герой этой пьесы достаточно откровенно изъяснялся с придворными. Когда он требовал, чтобы слуги привели к нему царицу, то он говорил дословно так: «Аз ее желаю, взирая лабзати». Очень откровенно по тем временам. Почти эротика. Потом в театре были поставлены и другие пьесы, тоже на библейские сюжеты. «Иудив», «Жалостная комедия об Адаме и Еве». Можно сказать, исторический был театр. Опять же, конечно, не Европа. В Европе театр был уже на другом совершенно уровне. Если мы вспомним с вами Шекспира, то я не могу не рассказать вам поразительную историю. Документы об этом несколько лет назад нашли в архиве британского адмиралтейства. Судно большое, торговое, плыло в Индию, попало в шторм, повредилось, и где-то
в Южной Африке встала на несколько недель на ремонт. Команда большая. Когда бы команда там не спилась и была чем-то занята в свободное время, офицеры решили организовать любительский матросский театр, в котором бы в качестве актеров выступили сами матросы и офицеры, ну, а остальные, соответственно, зрителями. Долго спорили в капитанской каюте по поводу того, какую выбрать пьесу. Важно было ведь не религиозный сюжет поставить. Иудеев бы у простых английских матросов бы не пошла. Они даже не поняли бы, о чем речь идет. Это были не религиозные романовы. Им нужно было что-то попроще, понароднее, чтобы сюжет такой был, понятный морякам. Поэтому решили выбрать пьесу, в которой было бы непременно побольше крови, убийства, драки. Пьесу, в которой присутствовали бы военные, поединки на сцене. Пьесу, в которой непременно была бы какая-то загробная жизнь, какие-то пророчества, мертвецы ходящие, черепа, что-то такое страшное с элементами хоррора. Пьеса, в которой, конечно, было бы побольше любви, эротики и почти секса в понимании того времени. В пьесе, в которой присутствовало бы непременно что-то такое страшное, но притягательно отвратительное, какое-то там кровосмешение преступное. В пьесе, в которой все эти страсти и детектив, и ужас, и кровь. Такую пьесу нашли. Это была пьеса модного британского драматурга «Гамлет», «Принц датский». И именно так это воспринималось в то время, а не так, чтобы философия быть или не быть. Вот в чем вопрос. «Гамлет» бы у нас не пошел, но религиозные сюжеты вполне. В Преображенском было отстроено специальное театральное здание. Называлось «Хоромина». Жалко только, что после смерти Алексея Михайловича труппа распалась. Куда запропастился, режиссер-постановщик не знаю, а вот генеральный театральный продюсер Артамон Матвеев отправился в ссылку в Пустозерск. Не путайтесь с Приозерском, красивым, приятным городом на Ладоге. Это, Пустозерск – это там, где сейчас Нарьян-Мар, крайний север, Ненецкий автономный округ. Он, конечно, не за увлечение театром погорел. Борьба за власть. Но результат был. Так постепенно в элите пробивало дорогу понимание, что новое, пришедшее с Запада, одежда западная, и мебель, и увлечения, и культура, и еда, и вилки, и театр, это не обязательно ведет к погибели души. Много чего есть разумного. И этого не надо бояться. Так общество постепенно готовилось к реформам Петра. Готовилась на уровне не только государственном, военном, но и на уровне чисто бытовом, на уровне понимания бытоустройства. И пройдет одно поколение. Появятся ассамблеи, европейская одежда, башмаки, карты, табак, танцы. Полное раскрепощение женщин. Забудется вся эта женская половина. Женщины будут играть в большую политику и на протяжении почти века править нашей страной. Это революция, которую осуществит любимый младший сын Алексея Михайловича, Петр Алексеевич Романов, будущий Петр Великий. Но об этом, как вы знаете, у нас есть отдельный цикл лекций «Петровские времена», про мою любимую эпоху, про эпоху взлета России при Петре. Смотрите «Петровские времена» на лектории Достоевски и на канале «Культура». Ну, кстати сказать, и на моем канале в Рутюбе, который пришлось мне завести последнее время, потому что что-то там стал Ютуб притормаживать. Ну, в общем, мы за бесплатное историческое просвещение, поэтому наши исторические лекции есть на всех носителях. Рутюб, Ютуб, ВК, Телеграм и, конечно, наш любимый канал «Культура», которому я машу и перед которым преклоняюсь. Канал без рекламы о добром и вечном. Всего вам доброго. Спасибо за любовь к русской истории. И до следующей встречи.

0: Всем добрый вечер. Мы продолжаем наши эфиры «Неурочные беспозвоночные». Вадим Валерьевич, прошу вас.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Сегодня мы немножко подробнее поговорим про один из крупных и значимых как для биосферы нашей планеты, так и для понимания вообще структуры царства животных типа беспозвоночных. Мы поговорим про тип аннелида, кольчатые черви.

Ну, это один из кольчатых червей, один из тех типов, которые есть в школьной программе, более того, про которых в школьной программе говорят достаточно подробно и со строением их знакомятся, и с системами органов, и с полостью тела. Про это, про все рассказывают. Но, честно говоря, обычно, ну, если говорить про школьную программу, то она, ну, в общих чертах говорит про них, но без какого бы то ни было углубления в их разнообразие. А ведь это потрясающе разнообразная группа. А более того, за последние пару десятилетий мы узнали о кольчатых червях многое, причем некоторые знания оказались, ну, по-настоящему революционными. Более того, даже то, а кто же входит в этот тип кольчатые черви, за последние 20-30 лет представления о том, кого туда включать, очень сильно изменились. Ну, давайте для начала обсудим, на какие классы делится этот тип. Ну, опять же, если говорить про школьную программу, она пользуется чуть-чуть устаревшей системой деления. Это не принципиально. Если вы откроете школьный учебник, вы увидите, что там будет написано, что тип кольчатые черви делится на класс многощетинковые, полихета, полимногохетощетинки. Класс олигохета, малощетинковые, олигомалохетощетинки. И класс герудинея, пиявки. То есть получается, что три класса – многощетинковые, малощетинковые и пиявки. Сейчас немножко пересмотрели систематики структуру типа кольчатые черви. Их разделяют на два класса. Класс полихета и класс клителлата. На русский переводится как поисковые, которые, в свою очередь, делятся на подкласс. То есть класс клителлата, поисковые, делятся теперь на подкласс олигохета, малощетинковые, и подкласс герудинея, пиявки. Ну, у вас может возникнуть закономерный вопрос, да что-то систематики опять мудрят, зачем вообще это все делать? Нормально же, ну, дождевой червь, представитель класса олигохета, малощетинковые, хорошо отличается, не знаю, там, от медицинской пиявки, представителя, ну, класс пиявки, если мы используем немножко вот эту устаревшую систему, сильно отличаются. Зачем их объединять в один класс? Ну, объяснение здесь довольно понятное, логичное. Во многом оно формальное, но оно действительно логичное. Дело в том, что малощетинковые черви и пиявки друг к другу значительно более близкие родственники, чем к полихетам. Многощетинковым. И, ну, руководствуясь тем, как сейчас в системе живой природы, в систематике животных конкретнее, принято дробить группы, ну, систематики приняли решение, что все-таки надо обязательно в самой структуре системы, в самой классификации, обязательно это показывать. Ну, поэтому теперь тип кольчатые черви делится на два класса. Класс полихета многощетинковый, куда относится большинство представителей кольчатых червей, и класс клителлата поисковый. У вас сразу может возникнуть вопрос, вот здесь указано число видов, которые встречаются в тех или иных группах внутри типа кольчатые черви. И если вы сложите эти числа, то можете упрекнуть меня либо в недобросовестности, либо в невнимательности, что вот у меня написано сверху, что к типу кольчатые черви относятся около 18 тысяч видов, а если складывать числа, которые написаны по отдельным группам, 18 тысяч видов не наберется. Но на самом деле это, я бы сказал, верхняя и нижняя граница. Дело в том, что, я про это уже говорил, не такая простая задача, если мы говорим про там, группу живых существ, в которой входят десятки, даже первые десятки тысяч видов, не такая простая задача посчитать, а сколько же точно сейчас видов выделено. Потому что виды выделяются, виды сводятся. Плюс иногда целые группы присоединяются, отсоединяются. Поэтому не удивляйтесь, что

представителей тип на удалении от берега чаще всего и, в общем, там, где рыбы. И чаще всего живут, кстати, в прохладных морях. Отдельно, наверное, стоит отметить такую пиявку, как Johansonia extrema. Это пиявка, которая встречена на глубине больше в Тихом океане 8 километров. То есть среди пиявок есть и по-настоящему глубоководные существа, хотя от них, казалось бы, этого ожидать тяжело. Тем не менее. Ну и, наверное, стоит упомянуть такую тропическую пиявку, как Гименерия гиллиани, самую крупную пиявку. Она водная, не наземная, но, правда, на суше некоторое время выживать тоже может. Да, она действительно впечатляет размерами. И если несколько таких присосутся к человеку, они могут прокусить тело человека. Может случиться довольно серьезная кровопотеря. Но с малощетинковыми, с подклассом малощетинковые и подклассом пиявки на этом мы заканчиваем. Как можно заметить, оба эти подкласса довольно разнообразны. Живут в разных местах. Но давайте перейдем к следующему классу, классу полихета, многощетинковые. Вообще долгое время полихеты, ну, конечно, было понятно, что они очень разнообразная группа, но не считалось, что исследователями, что полихеты как-то принципиально разнообразнее по вариантам строения своих тел, чем малощетинковые черви или пиявки. На самом деле разнообразнее, ощутимо разнообразнее. Вообще, что касается многощетинковых червей, вот даже по этим двум картинкам видно, что они могут быть довольно разными. Характерная черта их строения – то, что у них хорошо заметные сегменты, на большинстве из которых расположены парные выросты, несущие щетинки. Эти парные выросты называются параподии. На головном конце есть хорошо заметная голова, чаще всего, очень часто, с довольно мощными челюстями. Задний конец тоже хорошо отличается и часто несет выросты, которые называются анальные усики. Вот здесь слева показан передний конец многощетинкового червя Нерис с вывернутой глоткой. Она у них выворачивается и выворачивается. И спереди видны мощные хитиновые челюсти. А на правой картинке как раз строение параподии, вот этого парного выроста, конечности, используемые для движения, показано. И да, видно, что там довольно много больших щетинок. Что касается многощетинковых червей, то у них достаточно интересное развитие. Вообще для малощетинковых червей и для пиявок обычно характерно прямое развитие. Что значит прямое развитие? Ну, когда из яйца выходит маленькая копия взрослого организма. Ну, как у людей, например. У нас вообще у млекопитающих прямое развитие, никаких личинок нет. А у представителей класса многощетинковые черви развитие обычно не прямое, то есть с личинкой. Личинка у них устроена по принципу трохофоры. Ну, трохос, это, собственно, трохи – это пояса щетинок, фора – несу. То есть трохофоры – это существо, несущее на себе такие, сказал, пояса из щетинок. В самом простом варианте трохофора выглядит как нечто такое яйцевидное, у которого есть рот, анальное отверстие, и действительно плавает с помощью щетинок. Прошу прощения, не щетинок, конечно же, ресничек. Это я оговорился. Пояса ресничек, конечно же, ради бога, извините, что-то...

сегодня второй раз за день оговариваюсь. И третий раз за два дня. Ужас. Да, разумеется, трахофора несет не пояса щетинок, а пояса ресничек. Реснички – это выросты клеток подвижные. Собственно говоря, с их помощью трахофора удерживает свое положение в пространстве, в воде. Ну, понятно, что плавать она умеет, но сопротивляться течению нет. Сопротивляться течению она не может. Поэтому является планктоном, то есть организмом, который просто несет с течением. Ну, вообще, варианты того, как устроены трахофоры полихет, довольно много. Вариантов того, как устроены более поздние их личинки, более поздние возраста их личинок, еще больше. Так что личинки у полихет довольно разнообразные. Но план строения именно такой. Помимо полового размножения, а, собственно, разумеется, образование личинки подразумевает, что она развивается из оплодотворенной яйцеклетки. То есть речь о половом размножении. У многощетинковых червей есть удивительный способ бесполого размножения, который называется паротомия. Когда у взрослого червя начинают отпочковываться сзади маленькие дочерние червячки, получается такой паровозик из все увеличивающихся особей, которые в конце просто отваливаются. Вот да, такой удивительный способ размножения. Видимо, со способностью вот к такому способу размножения связано то, что есть совершенно удивительные полихеты, относительно недавно открытые на самом деле. Такие, как, например, несколько видов рода Ремиссилис. Здесь фотография вида Ремиссилис мультикаудата, Ремиссилис многохвостовый. Почему он называется многохвостовый? Потому что у него одна голова с одним ртом. И до нескольких сотен хвостовых частей, которые как бы ветвятся, отходя друг от друга под прямым углом. На конце каждой такой хвостовой части есть анальное отверстие. А в каком страшном эволюционном сне Ремиссилису приснилось вот сформировать такое, не очень понятно. Причем место, где живут Ремиссилисы, оно тоже не самое тривиальное. Они живут внутри губок. Губки, напомню, это такой тип, очень примитивный тип, собственно, самый примитивный из крупных типов. Тип исходно примитивный. Они упростившиеся в процессе эволюции, там при переходе к паразитизму, например. Тип животных. Губки-фильтраторы. У них в теле много каналов, по которым, собственно говоря, проходит жидкость. В этих каналах как раз расположено тело Ремиссилиса. Это все один червь. Где-то тут у него даже есть голова. Все остальное – это ветвящиеся хвосты. В целом он, на самом деле, на многощетинкового червя не очень похож, хотя параподии, вот они, вполне себе заметны. Но самый главный вопрос – зачем ему это? И как он питается, потому что в кишечнике, кишечник у них хорошо развит, то есть он прям ведет от рта в эти многочисленные анальные отверстия. В кишечнике Ремиссилисов никогда не находили пищу. Как они питаются внутри кубок? Как-то питаются, но как? Непонятно. Никаких симбиотических, то есть сожительствующих с ними бактерий или других одноклеточных организмов, которые могли бы как-то снабжать их пищей, у них тоже не нашли. Такой вот загадочный многохвостовый организм. Хотя в целом, как я уже сказал, наиболее такой классический вариант строения многощетинкового червя – это, как, например, у представителей рода Нерис. Вот есть головной конец хорошо заметный, задний конец, хвостовой конец хорошо заметный и многочисленные сегменты, несущие парные параподии. Среди многощетинковых червей есть существа, которые ползают по дну, закапываются в грунт.
плавают. Есть те, кто в норме ползают по дну, а в период размножения начинают плавать. Ну, как раз, собственно, виды рода Нерис. Есть действительно крупные организмы, как, например, Ионице афродитоис. Его еще называют часто червь Боббита. И под таким названием во всякие, знаете, рейтинги в интернете, там 10 самых кровожадных или 10 самых ужасных, 10 самых опасных созданий на Земле. Он закапывается, как в фильме ужасов, закапывается в песок и поджидает свою жертву. У него очень мощные, вот они заметны, хитиновые челюсти. Соответственно, когда какая-нибудь рыбка проплывает мимо, он выпрыгивает и хватает ее, затаскивает к себе в нору и съедает. Ионице афродитоис может быть, ну, тоже почти до 2 метров длиной, на самом деле. То есть это действительно крупное существо. Единственное, опять же, сразу скажу, бояться его не стоит. Обычно они все-таки тяготеют к глубине больше человеческого роста. Да и, в общем, там, где люди активно купаются, они обычно не встречаются. Но помимо вот таких способных к активному передвижению и активно двигающихся червей, есть многощетинковых червей, есть, например, те, кто живут в таких трубиках, домиках, трубочек, прошу прощения, трубочках, домиках, что ж такое, оговариваюсь, прошу прощения, которые они строят из склеенных, например, частиц песка, как пектинария. Пектинария может чуть-чуть ползти, но не то чтобы очень любит этим заниматься. А некоторые многощетинковые черви, в принципе, никуда не передвигаются. Они сидят в трубочках, опять же, либо из слипшихся частиц вокруг их тела, слизь для того, чтобы они, которые их скрепляют, не выделяют сами, либо выделяют известковые трубки, из которых торчат вот такие очень красивые фильтрационные аппараты, которые, если до них дотронуться, они очень быстро втягиваются. Действительно эффектные создания. И ну вот сейчас вышла вторая часть фильма «Аватар», а в первой части фильма «Аватар» там в лесу планеты Пандора, если вдруг помните, были такие странные существа, до которых можно было дотронуться, они втягивались, такие красноватые. Вот господин Кэмерон явно насмотрелся на них под водой, потому что, да, их прообраз – это явно как раз вот такие вот сидячие, фильтрующие кольчатые черви. Есть многощетинковые кольчатые черви. Есть многощетинковые черви совсем небольшого размера, которые занимаются примерно тем же. На различных объектах или водорослях на берегу моря, в том числе на берегу Черного моря, например, можно увидеть вот такие приклеенные к ним как будто белые ракушки. Это не раковины моллюсков, это известковые домики червей рода спирорбис, например, могут быть, хотя не только спирорбисы, что-то похожее могут делать, выделять. Да, вот торчит фильтрационный аппарат спирорбиса, вот сам он сидит там вполне себе. Для многощетинковых червей практически не показан паразитизм. Ну, вернее так, известен один вид многощетинковых червей, Ихтиотомус сангвинариус, который не очень понятно, то ли паразитирует, то ли просто живет на угрях. Причем он цепляется на них еще, в общем, на личиночной стадии, знаете, про миграцию угрей, я думаю, и вместе с ними пересекает океан. Я, к сожалению, для Ихтиотомуса лучших картинок, чем вот справа, то, что в верхнем правом углу нарисовано, я, к сожалению, не нашел. Но вот так действительно он примерно выглядит. То есть вполне себе узнаваемый многощетинковый червь, но
живущий на поверхности угрей. И не так давно было описано еще очень интересное взаимодействие. Собственно, был обнаружен многощетинковый червь Спатохета октоподис, ну, из видового эпитета октоподис, по видовому эпитету октоподис, можно догадаться, что как-то связано с осьминогами. Он живет на поверхности тела осьминогов. Что он там делает, вообще-то вопрос. Если паразитирует, то как? Если он комменсал-сожитель, то какие получает от этого преимущества? Скорее всего, комменсал. Но, в общем, во взаимоотношениях с патохеты и осьминогов пока не разобрались. Также среди многощетинковых червей есть совсем странные существа. Например, Альвинелла помпеяна или помпейский червь. Названа она так, потому что предпочитает жить в океане рядом с гидротермальными горячими источниками. Собственно говоря, с горячими источниками. Причем в воде с достаточно большой температурой, ну, изначально вообще предполагали, что она может жить там в воде с температурой 60 градусов, соответственно, что температура тела ее может быть больше 50 градусов, что было бы сенсацией для царства животных. Когда разобрались, стало понятно, что все-таки температурный оптимум, оптимальная температура, при которой Альвинелла живет, это 42-40, в районе 42 градусов, это все равно очень много. Вот выдерживать она может еще чуть больше, там, ближе к 50, но больше, при температуре воды больше 50 она гибнет. Это действительно интересно. Да? Вот такие существа среди многощетинковых червей тоже есть. Есть среди многощетинковых червей и те, кто на многощетинковых не очень-то похожи. Например, многощетинковые черви из рода Полигордиус, честно говоря, похожи они на малощетинковых. Объясняется это просто. Это маленькие существа, живущие между частицами песка, ила и, соответственно, особенно, в общем, такое строение с параподиями им не очень-то важно, потому что они пошли по эволюционному пути миниатюризации. Помимо того, что многощетинковые живут в морях, черви, а в основном многощетинковые черви действительно живут в морях. Они встречаются и в пресных водах. Ну, например, вот у нас в Москве реке можно встретить такое существо, как гипания инвалида. Честно говоря, жизненная форма максимально похожа на трубочников из малощетинковых. То есть они тоже живут в таких трубочках из частиц ила. Но, правда, если присмотреться, да, видно, что это все-таки многощетинковый червь. Она небольшая, ну, обычно там меньше сантиметра. Но, да, вполне себе настоящий пресноводный многощетинковый червь. В Байкале есть многощетинковые черви, причем эндемичные виды, живущие только там. Но пресноводные многощетинковые черви в плане видового разнообразия это все-таки скорее такая экзотика, то есть видов не очень много. Но, правда, есть семейство червей, которых, кольчатых червей, которых долго вообще не знали, куда приткнуть, относили их и к малощетинковым, потому что ну, на хитогастера, помните, мы знакомились с хитогастером? Похоже на хитогастера, правда? Параподий никаких нет, щетинки есть. Семейство элосоматиды. Относили их и к малощетинковым червям, олигохетам. Потом, когда разобрались с их строением, поняли, что что-то там странно. Не олигохеты, это не малощетинковые черви. Была идея вообще выделить их в отдельный класс элосоматида. А потом, когда удалось расшифровать их геном и сравнить с другими кольчатыми червями, стало понятно, что это такие странные полихеты, многощетинковые черви. Вот элосоматид довольно много пресноводных, и поэтому, считая их, ну, то есть нестандартного облика полихет, пресноводных полихет на самом деле довольно много. А если вернуться к черным курильщикам на дно океана, гидротермальным источникам, горячим подводным источникам, то там мы столкнемся с совсем необычными организмами. Вообще открытие в 70-е годы 20 века
живых организмов, которые живут рядом с гидротермальными источниками, с черными курильщиками. Черные курильщики, они называются, потому что действительно выходит вода, которая визуально похожа на вот под водой, как будто это клубы черного дыма. На самом деле это вода просто насыщенная, горячая вода, насыщенная огромным количеством химических элементов. Выходит она, кстати, с температурой часто больше 100 градусов. Почему больше 100 градусов? Ну, потому что, возможно, вы помните, что чем больше давление, тем выше температура кипения воды. И именно поэтому, кстати, когда там мясо сельскохозяйственных животных, зараженных какими-нибудь паразитами, плоскими червями, из него делают что-то, что можно употребить в пищу, то его в промышленном производстве, на производстве кипятят при повышенном давлении, чтобы прокипятить его больше, чем при 100 градусах сварить. Так вот, понятно, что в глубинах, в недрах нашей планеты вода находится под давлением, поэтому выходить горячая вода может вообще с температурой больше 100 градусов. Так вот, в 70-е годы 20 века было совершено действительно революционное открытие. Вообще, на дне океана жизнь есть, она разнообразная, но биомасса, ее не очень велика. То есть плотность организмов невысока. Потому что на дне океана проблемы с едой. Единственный хорошо доступный источник питания, постоянно доступный, это дождь из трупов, которые падают сверху. А пока там на глубину нескольких километров этот труп, не знаю, акулы или кита опустится, его, понятно, еще объедят 10 раз. В общем, рожки до ножки дойдут вниз на дно. Поэтому там, да, разнообразие очень интересное живых существ, но плотность живых существ, там, не знаю, на квадратный метр невелика, но не рядом с черными курильщиками. Собственно говоря, изучая черные курильщики, в 70-е годы 20 века было обнаружено, что вокруг них живут настоящие, существуют удивительные сообщества организмов, которые живут только там, больше не живут нигде, и это настоящие прям такие сады. Плотность организмов там огромна. Там есть и рыбы, и различные беспозвоночные. Но чаще всего, больше всего, там вот таких вот странных существ с какими-то красными выростами на передней части тела, которые живут, ну, в таких трубках, которые сами выделяют. Вот такие вот создания, довольно крупные, как вы видите. Ну да, создания с червеобразной формой тела. Когда их стали изучать, стало понятно, что у них очень нестандартное строение тела. Их даже долгое время выделяли в отдельный тип паганофоры. Но потом, в первую очередь, когда удалось, опять же, расшифровать их геном, стало понятно, что это такие очень странные представители класса полихеты, многощетинковые черви. А почему очень странные? Ну, собственно говоря, сейчас они относятся к семейству сибоглениды внутри класса многощетинковые черви. Почему это существа странные? Да потому что при их изучении у них не смогли найти пищеварительные системы вообще. А это крупные существа. Причем их там много. И явно они составляют, ну, как бы основу этих экосистем. То есть дальше ими уже питаются. Но они-то как питаются? Когда изучили их строение, разобраться удалось. Оказалось, что значительный объем внутри их тела занимает, так, это поперечный срез сибоглениды, так называемая трофосома. Это орган, обильно снабженный кровеносными сосудами, в котором размножаются хемоавтотрофные бактерии. То есть бактерии, которые, используя энергию химических реакций, синтезируют органические вещества из неорганических. Затем этим уже питаются, собственно говоря, сибоглениды, потихоньку переваривая
Их, то есть получается, что они просто внутри своих тел создают идеальные условия для размножения таких бактерий. Вот такие причудливые создания. Кстати, в этом семействе сибагленидов есть еще одна группа тоже странных довольно многощетинковых червей, род Acetes. Ну да, вот видно, сверху у них передний конец, собственно, с такими тоже выростами. Эти выросты сибагленидам, которые живут вокруг, рядом с черными курильщиками, нужны, собственно, чтобы улавливать те вещества, которые необходимы бактериям, обитающим в их трофосоме. Сома переводится как тело, трофа – питаюсь, то есть питающее тело, улавливают вещества. А вот сибаглениды рода Acetes, их еще иногда называют так поэтично жутковато черви-зомби, видите, у них задний конец тела немножко странный. Они врастают им в кости китов. В костях китов много питательных веществ, которыми они и питаются, тоже, правда, с помощью хемоавтотрофных бактерий. Небольшие, как можете заметить, ну, умеренно небольшие по сравнению с другими сибагленидами существа, но да, это организмы, которые фактически едят кости китов, врастая в них. И могут на костях китов довольно большую плотность образовывать, даже очень большую. Это, кстати, показывает, насколько для глубин океана все, что можно съесть, ценно. Даже те самые рожки да ножки. Но сейчас к многощетинковым червям относят еще одну группу организмов, которые на них совсем не похожи. Они к многощетинковым червям попали исключительно по результатам, как бы фактически молекулярных исследований, прочтения генома. Это эхиуриды. Подкласс эхиура внутри, собственно, класса полихеты, многощетинковые. В чем их странность? Как вы можете заметить, никакой сегментации особенно здесь не видно. Ну, на самом деле прослеживается что-то похожее, но в глаза совершенно не бросается. На переднем конце тела у них есть нефтяной хоботок, который выглядит, ну, как в два раза сложенная такая пластинка, в самом простом варианте, покрытая слизью, на которой залипают питательные частички, и они их просто съедают, когда они стекают к ним в рот. Да. Вот достаточно экстравагантные, будем честны, существа. Вот это то был задний конец только что, а вот сейчас на переднем конце, вон он такой, вот этот слабо втяжной хоботок. То есть они полностью его совсем втянуть не могут, вот, то есть он торчит все время. Но они, вот можно посмотреть, это задний конец тела. А вот передний, вот он хоботок, и он его чуть-чуть так подтягивает и высовывает обратно. А к эхиуридам относится такое существо, как, например, виды рода Боннелли. Они живут, закопавшись в грунт, из которого торчит вот этот хоботок нефтяжной, раздваивающийся, ну, вернее, переходящий в такую вытянутую пластину, я бы сказал, на конце. И, соответственно, на эту пластинку оседают питательные частицы съедобные, и затем с током слизи они попадают внутрь. Собственно, из норки торчит только исключительно этот хоботок. Род Боннелли интересен тем, что у них встречается один из самых неожиданных, самых ярко выраженных половых диморфизмов, различий в строении самцов и самок в животном царстве. Вот крупная зеленая – это самка. Маленький здесь изображен. То есть самка, ну, само тело без хоботка в районе 10 сантиметров, с хоботком она там до 30 сантиметров может быть. А самец всего около 3 миллиметров. Он не похож на
хиуриду нормальную. Такая вытянутая штуковина, которая, вытянутый организм, который живет в протоках выделительной системы самки. Ну, и туда же протоки половой системы, собственно, открываются, и там он и сидит все время, всю свою жизнь.

0: уклонившиеся, разные бывают и варианты трахофор у них, и того, что потом из этого получается. Но, соответственно, личинка затем претерпевает метаморфоз, то есть превращение, серьезную перестройку организма, и преобразуется во взрослого червя сначала маленького, ну, вернее, преобразуется, да, во взрослого червя сначала маленького, потом, соответственно, он растет. А что касается пиявок и олигохет, я сказал, что развитие у них обычно прямое, то есть из яйца выходит существо, которое является просто уменьшенной копией взрослого организма. Для пиявок и олигохет характерен гермафродитизм, то есть они обычно имеют в себе и мужской, и женский набор половых органов. Вот. Для полихет, ну, для полихет, скажем так, нормально, классического полихетного строения для некоторых, ну, потому что мы обсудили, что есть еще там элосоматиды, сибоглениды, эхиуриды, что для полихет, вот с таким классическим полихетным строением, для некоторых видов характерна паротомия, отделение вот такого, я бы сказал, паровозика из дочерних организмов, это, соответственно, бесполое размножение. Для некоторых олигохет тоже показано бесполое размножение, не совсем такое, но похожее. Например, есть такая пресноводная олигохета дерафурката, дерабифурката, би или фурката, или бифурката. Слушайте, у меня вылетело из головы видовой эпитет. Ну, рода Дера, короче говоря. У нее просто раздвоенный конец тела. Фурка – это вилка. Наверное, фурката просто, да. Ладно, бог с ним. Вылетело из головы точно. Есть пресноводные олигохеты рода Дера, которые размножаются преимущественно бесполым путем, отпочковывая от себя новые особей. На самом деле, в чем-то это похоже на то, как делает Ремесилис мультикаудат, только Ремесилис не отпочковывает от себя вот эти структуры, а Дера отпочковывает. Но Ремесилис – это многощетинковый червь, Дера – это малощетинковый червь. Дера, кстати, активно сейчас все больше начинают разводить аквариумисты. Это такой достаточно перспективный объект для наращивание биомассы кормовой. Так, ладно, это я совсем ухожу в сторону, прошу прощения. Да, я готов ответить еще на вопросы.
1: Можно ли есть или как-то вкусно готовить этих червей? Вроде они родственники наших любимых вкусных моллюсков.
0: Отвечая на ваш вопрос. Например, нериса можно замечательно жарить на сливочном масле. Во, получается. Очень вкусно. Немножко неаппетитно, но очень вкусно. И в отличие от, например, там, приготовленных каких-нибудь личинок насекомых, тут у вас нет никакого шанса подцепить какого-нибудь паразита. Поэтому, ну да, есть виды, в первую очередь, многощетинковых червей, которых можно есть, причем вкусно. Собственно, нерисы в период размножения, они всплывают к поверхности, плавают по поверхности, их можно уловить, прям жарить. Мне нравится на сливочном масле. Но я, правда, вообще больше люблю готовить на сливочном масле, чем на растительном, поэтому, может, кому-то на растительном и понравится. Что касается олигохет, ну, пиявок. Есть, конечно, пиявки, которые так слабо ядовиты, но в целом, ну, не знаю, какую-нибудь медицинскую пиявку... В общем, у нас ядовитых пиявок нет, медицинскую пиявку можно съесть, гемописа можно съесть. Но я не думаю, что это будет вкусно, потому что они должны быть чрезвычайно жесткими. В общем, в отличие от нерис, который действительно вкусный. А дождевых червей, ну да, можно есть... Правда, я не пробовал. Насколько я подозреваю, как и все грунтоеды, они должны быть не то чтобы очень вкусные. Знаете, то, что называется с душком. Вот. А нериса, да, если в период размножения поймаете, если вам будет его не жалко, такую красоту, то можете смело съесть, пожарить на сливочном масле. Да, и прошу прощения, тут я... чуть не забылся. А что касается эхиурид, так их просто едят в юго-восточном

0: Восточной Азии прекрасно собирают и едят. И, а уж сипункулит, хотя сипункулит это, напомню, отдельный, как сейчас считается, тип, среди них вообще есть практически промысловые объекты, которых тоже добывают и едят. Поэтому, ну, если говорить про сипункулиды, ладно, да, понятно, все-таки отдельный тип. Если говорить про аннелит кольчатых червей, то ну, промышленно, фактически, ну, как бы массово добывают и используют в пище, ну, вот и хиурит, например, да, их едят. Ну, что, крупные, не ядовитые, мясистые. Да, еще вопрос.
1: Да, еще где-то порядка 7 вопросов. Наверное, мы чуть поторопимся, да, потому что время уже.
0: Да, да, да, я очень постараюсь.
1: Да. А что у кольчатых червей с дыхательной системой? Где все эти жабры, легкие при такой прогрессивной замкнутой кровеносной системе?
0: На самом деле, смотрите, это интересный момент. Интуитивно кажется, что замкнутая кровеносная система – это что-то более прогрессивное, более поздно появляющееся в процессе эволюции, чем незамкнутая кровеносная система. На самом деле замкнутые и незамкнутые кровеносные системы, они просто выполняют немножко разную, они чуть-чуть по-разному работают. И те организмы, у которых незамкнутая кровеносная система, это совершенно не обязательно, что она у них исходно незамкнутая. Она может у них в процессе эволюции стать незамкнутой. Так, например, у пиявок, у многих, кровеносная система фактически стала незамкнутой. Вообще пиявки – это группа, которая в плане строения кровеносной системы и вообще того, что они с полостью тела делают в процессе эволюции, очень разнообразна. Замкнутая кровеносная система удобна, когда тебе нужно прокачивать кровь, разнося кислород и питательные вещества, через что-то длинное, разделенное на сегменты. И при этом, когда у тебя сама полость тела, окружающая все органы, заполнена жидкостью, которая выполняет в первую очередь функции того самого гидростатического скелета. То есть жидкость, кровь, заполняющая замкнутую кровеносную систему, и жидкость, которая заполняет полость тела у кольчатых червей, они разделены в том числе, потому что выполняют совсем разные функции. Но если отвечать, поэтому суть не в том, что у них какая-то очень продвинутая система кровеносная, она у них просто такого строения, потому что такое строение для них оптимально. Оказалось оптимальным в процессе эволюции. Что касается жабр, ну, на самом деле, специализированные дыхательные системы у кольчатых червей обычно нет. Почему? Ну, потому что, когда ты длинный червеобразный, у тебя очень удачное соотношение площади поверхности к внутреннему объему. И в целом ты даже за счет просто диффузии, ну просто газообмена через поверхность тела, замечательно можешь обеспечивать себя кислородом. Но другое дело, понятно, что у тех кольчатых червей, у которых, например, как у сидячих полихет разных, большая часть тела заключена в какую-нибудь трубку, да, газообмен в основном идет через органы фильтрации, которые выполняют одновременные функции таких нечто похожего на жабры. Вот. Но большинству кольчатых червей достаточно просто газообмена, который идет через их длинное тело с большой площадью поверхности. А дальше внутри эффективно все разносит замкнутая кровеносная система. Следующий вопрос.
1: А как в окаменелостях многощетинковых отличает от многоножек? Они же живьем выглядят одинаково.
0: Во-первых, не одинаково. У многоножек, как вы понимаете, многоножки действительно в целом тоже имеют червеобразную форму тела и отчасти похожи на многощетинковых червей, но только у многощетинковых червей вот эти выросты параподии, они же не членистые. Плюс ко всему, кутикула, как я сказал, кольчатых червей не содержит хитина. Кутикула – покров неклеточный, который выделяется кожей. Кутикула многоножек, она хитиновая, и их ножки, они членистые, потому что многоножки относятся к типу членистоногие. Поэтому перепутать в палеонтологической летописи многоножку с кольчатым червем все-таки не получится. Вот, хотя, да, визуально они немножко похожи, но на самом деле нет. Да, следующий вопрос.
1: А где поймать медицинскую пиявку и может ли пиявка умереть от перепив крови?
0: Ну, перепив крови, она не умрет, она в какой-то момент сама отвалится. Поймать медицинскую пиявку можно в любом пруду. Чем южнее, тем больше вероятность того, что в пруду будет медицинская пиявка. Будут жить медицинские пиявки. Проще всего их купить в аптеке. Их разводят, используют для лечения. Причем это не что-то там, знаете, в духе шаманизма, заклинаний, вот этого всего нет. Медицинские пиявки действительно с помощью понятных механизмов оказывают благотворный эффект на организм человека при некоторых нарушениях. Собственно, они впрыскивают антикоагулянты, вещества, которые, ну, грубо говоря, разжижают кровь. И при некоторых нарушениях работы организма это действительно полезно. Так что их можно просто купить, держать как домашних животных, иногда кормить собой, засовывая к ним в аквариум руку. Сложно, единственное, будет сделать так, чтобы они не сбежали. Они легко сбегают из аквариума. Следующий вопрос.
1: Бывают ли яркие кольчатые черви? Живут ли они на земле, вне грунта, в тропиках? Спасибо за интересную лекцию.
0: Ну, собственно говоря, в первую очередь, это, если мы говорим про самых ярких, это различные наземные пиявки, как вот гемодипса, или вот неописанная красная пиявка с Борнео. Если говорить про олигохет малощетинковых червей, то обычно они все-таки не очень яркие, ну вот расцветки либо земляных червей, либо чего-нибудь подобное, либо совсем почти бесцветные. А вот среди многощетинковых бывают чрезвычайно яркие, пестрые, какие только не бывают, в общем, в морях. Они бывают очень и очень яркие. А из неморских, ну, наверное, это как раз всякие вот тропические наземные пиявки. Да, следующий вопрос.
1: Линеевские черви – это как мегалозавриды в палеонтологии. Скажите, что откопал какого-то мегалозаврида, а потом посмотрим. То есть, хочет человек продолжить, но, наверное, уже в следующий раз.
0: Я честно могу сказать, что сходу, ну, то есть мегалозавриды – это какая-то группа динозавров, но какие с ними таксономические сложности, я, будучи зоологом без позвоночных, а не позвоночных, вот так сходу, разумеется, не помню. И поэтому как бы ответить на вопрос, включая именно мегалозаврид, не могу, честно могу сказать. Вообще, мне казалось, что это какой-то реально существующий таксон, а значит, он все-таки должен быть монофилетическим или хотя бы парафилетическим, ну, то есть не должен объединять каких-то совсем неродственных организмов, то есть не быть полифилетическим. Но тут я с уверенностью ответить не смогу, конечно. Так, да, линеевские черви – это была просто искусственная группа, которая объединяла неблизкородственных организмов, и в нее не попадал последний общий предок этих организмов, если коротко ответить.
1: Да, на этот вопрос вам, возможно, ответит Ярослав Попов по понедельникам у нас в эфире.
0: Спросите да, его. Вот это с большей вероятностью.
1: Или Павел Скучас.
0: Так, еще вопросы?
1: Да. Правильно ли я понял, что многощетинковые и малощетинковые генетически близки, потому что внешне они такие же родственники, как улитки с тараканами?
0: Простите, что? В смысле, во-первых, я сказал, что близки малощетинковые пиявки. Именно поэтому их сейчас как бы немножко понизили, их таксономический ранг до подклассов, и они объединяются в класс клителата, поисковые. От многощетинковых они как раз, судя по всему, ну как бы нет, это мы точно знаем, они далеки достаточно, хотя образуют вместе один тип. Улитки с тараканами, ну, объединяет их то, что они относятся к эволюционной ветви первичнороты. Это да. Но они относятся, но они относятся к совершенно разным ветвям внутри эволюционной ветви первичной роты, поэтому улитки относятся к, собственно говоря, спиралиям, а тараканы к дизозою, линяющим. Поэтому, а внешне они совсем не похожи, так что я, честно говоря, не очень понял ваш вопрос. Да, следующий вопрос.
1: Да, давайте, два вопроса осталось. Угу. А если пиявка...
0: Сейчас, секундочку, прошу прощения. Да, да.
2: Нет.
0: Да, конечно. Я прошу прощения. Да.
1: Если пиявка присосется к животному, которого вынесет ее на берег и унесет от воды, то пиявка погибнет? Или она сможет как-то добраться до воды самостоятельно?
0: Если мы говорим о медицинской пиявке, то она прекрасно доберется до воды. Медицинские пиявки могут, они замечательно чувствуют себя на суше, главное, чтобы это было не, ну как бы, чтобы это было что-то влажное. Прекрасно могут ползать в траве, выползать из водоема могут, прицепившись к какому-нибудь, не знаю, к лосю, например, некоторое время на нем проехаться, отцепиться и затем уползти в какой-нибудь ближайший водоем. Главное им не пересохнуть, а так, на самом деле, они прекрасно себя чувствуют. Дело в том, что из пресноводных пиявок некоторые являются первично водными, они... как бы их предки никогда не покидали воду, а некоторые вторично водными. Ну, собственно, медицинская пиявка – это вторично водные, относится к вторично водным пиявкам. Ее предки когда-то в эволюционном прошлом выходили на сушу, были наземными пиявками, затем вторично ушли в пресные воды. И вот вторично водные пиявки прекрасно себя чувствуют на суше до тех пор, пока не высохнут. То есть, если после дождя по влажной траве практически неограниченно может ползти. Да, еще вопрос?
1: И следующий вопрос в продолжении. Если я разрублю лопатой дождевого червя, получится два живых червя или один мертвый червь? И почему дождевые черви так любят дождь? Вряд ли им нравится романтика дождя.
0: Вопрос очень интересный. Если вы разрубите пополам дождевого червя, то передний конец его тела, если оно окажется в благоприятных условиях, точно сможет выжить и регенерировать задний конец тела. Задний конец тела у него может получиться, а может не получиться отрастить голову. То есть хвост отращивать им легко, голову отращивать им не очень легко. Поэтому тут, честно говоря, как повезет. Ну, рассчитывать можно, что голова хвост точно отрастит, а вот хвост голову по-разному бывает. Если говорить про пиявок, ну, они вообще, особенно как бы к регенерации, не склонны. А вот, да, малощетинковые вполне себе. И там какая-то вторая половина вопроса
1: почему
0: была.
1: Почему они так любят дождь?
0: А, да, они не любят дождь, вы что? Они называются дождевые, потому что они в дождь выползают из своих нор, потому что их затапливает. Соответственно, именно поэтому в дождь их так много, там, на асфальте, например. Им неудобно дышать в узкой норке, заполненной водой. Просто кислорода начинает не хватать, и все. Это в первую очередь, собственно, что их заставляет в дождь так массово покидать почву и куда-нибудь ползти. Часто они при этом тонут в лужах и так далее, и так далее.
1: Спасибо большое за лекцию, за ответы на вопросы, за ваши донаты, слушатели, спасибо. Увидимся через 2 недели.
0: Да, тогда что ж, спасибо за внимание и до свидания.
1: До свидания.

0: Доброе утро. Сегодня в утреннем отборе будет не очень веселая тема, но для меня очень важная. И начну эту историю, пожалуй, с самого конца. 1 сентября 1914 года в зоопарке Цинциннати умерла голубка по имени Марта. Уже несколько лет к этому времени она жила в одиночестве, по этому поводу стала малоподвижной, у нее были какие-то заболевания. И возраст ее на тот момент оценивался не то 17, не то 29 лет. То есть это событие было весьма ожидаемое. Но дело в том, что это был последний представитель вида странствующих голубей на нашей планете. Но самое потрясающее в этой истории, что за 100 лет до этого эти голуби были самыми многочисленными птицами. И в разное время и оценивается их количество от 3 до 5 миллиардов. И трудно себе представить, как за такой срок, меньше чем 100 лет, эти голуби практически исчезли с лица Земли. Ну, не практически, а фактически исчезли с лица Земли. Я хочу вам показать первое изображение этого голубя. Это книга британского орнитолога Марка Гэтсби. И, по сути, это вообще первое такое сочинение, посвященное флоре и фауне Северной Америки. А книга была напечатана в 18 веке, в 1743 году. И вот оно, первое изображение. Оригинальная акварель этой книги находится в коллекции королевской британской семьи, а мы можем посмотреть изображение, напечатанное с этого издания. Птица эта была уже известна и ученым, и простым людям. Она известна вообще испокон веков и коренным жителям Америки. И вообще трудно было ее не заметить, потому что эта птица была достаточно крупная. Ее размер был плюс-минус 40 сантиметров. А самцы были вот так ярко окрашены, имели такую розовато-оранжевую грудку. И плюс ко всему, стаи были весьма многочисленны. Тут идешь, бывало, по улице, на тебя налетит стая в 20 птиц, уже, мам дорогая, не знаешь, куда деться. А эти стаи насчитывали количество десятки и даже сотни тысяч. Это огромное количество этих птиц, которые полностью затемняло небо. И передо мной лежит один лист. Это самое известное изображение странствующего голубя. И наиболее частое публикуемое. На самом деле это самый дорогой лист, который когда-либо держал в руках. Да даже что говорит, что лист. Это вообще самая дорогая вещь, которую я держала в своих руках. Про издание «Птицы Америки» Джона Джеймса Эдюбона мы обязательно снимем большой ролик, и мы расскажем, в чем уникальность этого издания и именно нашего конкретного экземпляра. Эдюбон изобразил птиц в полную величину. И здесь он уже изобразил пару голубей в такой несколько романтической обстановке, когда они либо ухаживают друг за другом, либо заботятся друг о друге. И это изображение вообще-то поддавалось критике, поскольку голуби так делают, но обычно у них другая поза. Они сидят друг с другом рядом, бок о бок. И у голуби должно быть более такой распушенный хвост при этом действии. Но Эдюбон был не только орнитолог, но и художник-анималист. И поэтому он хотел придать некой динамике этого рисунка, некого движения. Поэтому он изобразил их в такой позе. А к своему вот этому изданию альбома с изображениями Эдюбон несколько позже издал вот такой сборник. Это не только описание птиц, но и такие дневниковые заметки. И он был свидетелем, очевидцем, он видел эти стаи. И странствующему голубю посвящена целая глава. Я не знаю, мне кажется, это очень интересно написано. Я читаю с большим удовольствием, с большим интересом. И он рассказывает о том, как летом, вернее не летом, а уже осенью 1813 года ему было необходимо совершить свой обычный маршрут из того города, где он жил. Ну, и это был такой небольшой трехдневный маршрут. И он по дороге заметил пролетающих голубей, стаи голубей. И он решил посчитать не количество птиц в стае, вы сами понимаете, что это невозможно, а просто пролетающие стаи. И за 21 минуту он насчитал 163 стаи. И на протяжении всего его пути, трехдневного пути, эти голуби летели, летели, это было бесконечное число. И он говорит о том, что это был теплый день, был солнечный, светило солнце, никакой грозы не было. Но голуби настолько плотно прикрывали этот солнечный свет, что было ощущение такого предгрозового неба, как будто вообще сейчас разразится гроза. Еще интересно, он замечает, не знаю, на самом деле, так это или нет, что ну, стаи следовали одна за другой, и если вдруг на стаю нападала какая-то хищная птица, а птицы эти были очень маневренные, очень быстро летали, они такие огибали этого хищника, очень красивые маневры проделывали, и хищник, я думаю, что на самом деле-то обалдевал от такого количества птиц, но следующая стая, следуя за ним, делала те же самые пируэты. И если человек какой-то заметил это и застыв в изумлении, смотрел на небо, но достаточно не разглядел, он мог дождаться следующей стаи, но это было прям буквально секунда, и они делали тот же самый пируэт и маневр. А, конечно же, благодаря такой многочисленности эта птица была легкой добычей, она даже не была мишенью. Убивали эту птицу люди испокон веков, даже коренные американцы. Но делали они это гораздо аккуратнее, чем люди 19 века. Некоторые племена мигрировали вслед за этими стаями и организовывали стоянки. Но охотились они очень аккуратно только на возрастающих птенцов, которых вытаскивали высокими палками из гнезда, стараясь не потревожить взрослых птиц. У племени, которое называлось Сенека, было специальное обозначение этой птицы, которое в переводе означало «большой хлеб». А в 19 веке, во-первых, в Америку стали приезжать переселенцы. Количество жителей резко увеличилось. Люди стали обрабатывать землю, распахивать, стало развиваться сельское хозяйство. И, конечно, в первую очередь фермеры признали эту птицу вообще-то вредителем. Поэтому ничего зазорного не было в том, что ее убивали. И убивали ее совершенно вот невероятными каким-то количеством способов. Ну, во-первых, когда эта стая летела, ее было достаточно нетрудно поймать, вообще и кривой, и косой мог в них попасть. И бросали палки, кидали каштаны, но помимо того, что использовали ружья, конечно, и убивали их какими-то тысячами, все это исчислялось тысячами. Эту птицу использовали как в конкурсах по стрельбе, ловили этих голубей и выпускали как тарелочки. И обычно вообще участвовала в этом молодежь. И для того, чтобы получить приз, нужно было убить 30 тысяч голубей вообще за это время. Натягивали такие сети, там насыпали зерно, а птицы это летали не очень высоко. Они вообще высматривали, где лежит, ну, где ну, можно поживиться, где есть какая-то еда. Они, собственно, и перелетали из-за того, что они объедали все вокруг и летели на новые места, где можно было найти еду. А питались они вообще зернами, плодами, там, желудями, каштанами, ягодами. Поэтому представляете, что эта стая достаточно быстро объедала окрестности того места, где они скрывались или там ночевали, стоянки свои, и перемещались на новое место. И летели они невысоко, они выглядывали, они видели это зерно, опускались и попадали в такие туннельные сети, которые закрывались веревкой, и они попадали целыми стаями. Иногда выкапывали траншеи, на которых, значит, посыпали зерно и тоже, соответственно, отстреливали этих голубей. Был еще такой способ охоты, когда ловили голубя, зашивали ему веки, привязывали на веревку, и когда пролетала стая, то дергали его за веревку так, чтобы он прижимался к земле, и пролетающая стая видела, что голубь ест что-то интересное, ну, что-то вкусное, и тоже попадалась в эту ловушку, опускаясь ниже. Но этого казалось мало. Люди специально искали места стоянок. Приходили туда большими вообще своими поселениями, там, от мала до велика, вооруженные палками и ружьями, привозили с собой свиней. Они дожидались, когда ночью голуби садились на деревья, поджигали эти деревья, использовали серу, срубали эти деревья так, что они как по принципу домино падали друг на друга. Птицы оказывались на земле, их убивали, целыми кучами складывали. А то, что вот они не собирались, то уже пускали этих свиней, которые подъедали. Ну а потом на это пиршество приходили дикие звери, которые, значит, все съедали вокруг. Это и лисы, и волки, и рыси, и медведи, и хищные птицы. В общем, всем было хорошо, кроме странствующих голубей. И самое, еще один способ был ловли, когда птицы останавливались во время гнездования. Там они достаточно долго задерживались на определенных местах, и у них были птенцы, которые были не способны к полету. И там тоже срубали деревья, вытаскивали этих птенцов. Мясо голубей солили в бочках или мариновали. И в начале 19 века стоимость была небольшая. За одного голубя просили 1 цент, а уже вот к середине, ко второй половине 19 века настолько подешевело, что за пару полцента. То есть рынок был перенасыщен вообще этим мясом, но людей это не останавливало, они лупили и мочили этих голубей. И Адюбон, видимо, эта тема вообще поднималась уже неоднократно. Хотя и в книге и Кэтсби говорится о том, что голубей убивают в невероятных количествах. И Адюбон пишет, что несмотря на то, что вот так много их убивают, я не думаю, что они могут исчезнуть, потому что если они могут исчезнуть, то исчезнут они только потому, что вырубают леса. А эти птицы настолько плодовитые и многочисленные, что невероятно, что можно их вот полностью истребить. Тем не менее, уже к середине 19 века голубей становилось все меньше и меньше, и уже в 1852 году был подан первый законопроект, в котором просили какие-то меры принимать по охране этих голубей, по уменьшению отстрела. Но специальная комиссия приняла решение, что это необоснованная вообще просьба, и ничего страшного не грозит. Уже к 70-м годам стало очевидно, что стаи редеют, их становится меньше, и приняли специальный закон, который ограничивал отстрел голубей хотя бы на период гнездования и в районе 3 километра от места гнездования. Но одно дело это принять закон, другое дело начать его исполнять. И, видимо, не так четко его исполняли, потому что уже в 1890-х годах голубей практически не стало. Их уже редко где встречали. Среди простых людей было мнение о том, что голуби собрались и полетели в Австралию через океан, там попали в какую-то грозу и потерялись, и исчезли. Но на самом деле люди-то их истребили. А в зоопарках в это время голуби содержались. Еще Адюбон пишет, что он поймал 350 голубей и отправил их в Европу, и они там жили и размножались. Но к началу 20 века этих голубей становилось все меньше и меньше, и в 1914 году уже осталась одна Марта, которая до конца года этого и не дожила. Последний голубь на свободе, по разным сведениям, вроде был убит в начале 20 века, в 1900 году. Мальчик случайно убил этого голубя, который вообще-то присоединился к стае других голубей, он его не распознал и убил. В 1910 году была объявлена награда тому человеку, который найдет гнездование диких голубей, но, увы и ах, этих голубей не нашли, и их сейчас уже нет. В разных, естественно, научных музеях сохранились 6 скелетов этих голубей и около 1500 чучел и тушек. И в нашем музее тоже есть. Мы сейчас пойдем в хранилище орнитологии и посмотрим на наши экземпляры. Но прежде чем мы пойдем в хранилище, я хочу сказать очень важную вещь одну, сделать такое небольшое отступление. Это важно для меня и для нашего музея. И это издание «Птицы Америки», и те чучела, которые мы с вами будем смотреть, и много чего очень редкого, красивого, интересного, что есть в нашем музее, поступило в 1919 году в составе национализированной коллекции Алексея Степановича Хомякова. И нам, конечно, очень интересно узнать о нем, узнать какие-то аспекты его жизни, и что-то мы уже узнали, но на самом деле не все. Мы знаем, что он представитель известного дворянского рода и полный тезка своего двоюродного деда Алексея Степановича Хомякова, философа, поэта, знакомого с Пушкиным человека. И про него как раз очень много что можно узнать и найти. А про нашего Хомякова какие-то такие отрывочные сведения. Мы знаем, что после известных событий революционных начала 20 века он покинул территорию Российской империи и всю оставшуюся жизнь провел за границей по разным сведениям, не то в Париже, не то в Швейцарии, но ничего более конкретного мы не знаем. Мы также не знаем, как он выглядел, у нас нет его портрета, изображения, и поэтому я хочу обратиться к вам с просьбой, если вы что-нибудь о нем знаете, или знаете тех людей, которые о нем знают, или можете подсказать, где что-то можно поискать, мы будем очень благодарны, это очень важное для нас дело и очень полезное. Но сейчас пройдем в наше хранилище. Ну что, ждем тебя, тоскуем. Показывай свои закрома. Они тебе все вместе стоят, эти странствующие голуби?
1: Да, все вместе летают.
0: А летают даже?
2: Этикетки-то, да. Вот они,
0: этикетки. Ну доставай их всех, сейчас будем конкурс красоты проводить.
2: Вот они, этикетки-то.
1: Это это старые этикетки.
2: Да надо отсканировать, пользуясь случаем. Да. Вот странствующий голубь. Вот так они летали.
0: Покаж.
2: Вот. Вот умножь на миллион.
0: На миллиард?
2: На миллиард умножь. И как раз будет то количество, которое имелось.
0: Давай еще доставай нам.
1: Хватит вам.
0: Ну нет, а мы хотим конкурс красоты провести. Понял. Так, подожди, значит, вот этих 3, 4, 5, да? 5 штук у нас.
1: Сколько тебе надо-то?
0: Все.
1: Вот все.
0: 5.
1: 5 или 6?
0: Ну вот я вижу 5.
2: Где? Еще один с горлицы, который есть. На одной
0: где
2: полке.
0: Где у тебя с горлицы? Давай. Нету, да? Ну ладно, давай расскажи.
1: А что нету? Вот она.
0: А вот! Ну отлично. А расскажи мне, это кто? Самец или самка? Две самки и самец? Или как это?
1: Nobody knows.
0: Никто не знает?
1: Да.
0: Почему?
1: Ну потому что.
2: Потрохов нет.
0: А, не, ну а пока по окраске вы что не можете определить? Вы товарищи орнитологи.
1: Ну, ладно.
0: Я скажу, это два самца, и это самка. Так, да?
2: Ври.
0: Не, ну правда неизвестно,
1: что... Ради бога.
0: Ну ладно.
2: Там один молодой.
1: Как вы хотите. Вот это, скорее всего, самцы. Вот это, по крайней мере.
0: Вот это,
1: скорее всего, самка. Вот это тоже самка.
0: А, то есть один самец и две самочки.
1: Ну, да.
2: Тут, по идее, наверное, самка, самец и молодая птица.
0: А почему спрятаться-то? Иди сюда. Ты кого боишься?
2: Да, по-моему, пока я не знаю.
0: Я хотела, знаешь, Жень, тебя спросить
2: сюжет-то
0: такой вопрос. Птица была многочисленная, несомненно, там играла какую-то роль, да, во всем вот этом кругообращении. Вот после того, как она вымерла, выяснили, что стали чаще возникать, например, пожары. Хотя непонятно,
1: что
0: почему.
1: Тебе лучше?
0: Посмотри, Жень.
1: Это для бога.
0: Как ты думаешь, что это? Это гнезда для птичек. Вот, стали часто возникать пожары. Потом появилось огромное количество этих желудей, которых никто не ел. Их стали есть эти какие-то, по-моему, белоногие мыши. А белоногие мыши – это переносчики болезни Лайма. Вот, не стоит ли нам восстановить странствующего голубя и выпустить его на простор? Как вы думаете?
2: Я, не думаю, что количество пожаров связано со странствующими голубями. Потому что время меняется. Мобильные телефоны почему изобрели? Потому что странствующие голуби, что ли, исчезли? Не надо связывать в одну кучу причин и следствий. Здесь, мне кажется...
0: Ну, не имеет смысла его восстанавливать. Как вы? Ведь и работы такие ведутся.
2: Да суть в чем? Во-первых, его сейчас невозможно восстановить на нынешнем уровне развития науки. Поэтому можно тратить огромные деньги, любые, совершенно не рассчитывая ни на какой результат. Может быть, эти деньги лучше использовать на сохранение того, что еще есть? Или хотя бы улучшить среду обитания тех видов, которые сейчас страдают от ее исчезновения, изменений и прочего?
0: Ну, то есть никогда мы не увидим такой вот стаи, которая закроет небо?
2: Да, может быть, увидим. Это компьютерная графика творит чудеса. Но непонятно, зачем. Можно восстановить все, что угодно, включая какую-нибудь дикарскую фауну. Точнее, нельзя. На нашем уровне развития науки. А если даже и можно, первые методы, они будут чрезвычайно дорогие. И получишь в результате зомби, которые надо там на каждом шагу лечить, поддерживать. Это мне напоминает, понедельник начинается с субботы, как там кадавра производили.
0: Угу.
2: И ни разу это не кончилось. Потому что кадавр, он и есть кадавр.
0: Но это
2: биологический вид, я даже не представляю, как можно установить. Потому что там цена же внутривидовое разнообразие генетическое.
0: Угу.
2: А тут ты что получишь? Какое-то искусственно созданное существо, которое хромое со всех сторон, как Франкенштейн, из кусочков сляпанное. Или это выведешь, можно вывести из сизаря породу голубей, которая будет очень похожа.
1: Конечно.
2: Даже, может быть, и не отличишь. Потому что отбором такие чудеса создаются искусственно, что можно вывести. Но это будет оболочка с виду такой же, но совершенно все другое.
0: Я вас не просто так спросила, потому что каждый раз, когда рассказываешь, что животное пропало, то люди пишут в комментариях, а можно ли его восстановить, а нужно, а давайте скинемся.
2: Когда-нибудь.
0: Поэтому я
2: и
0: спросила,
2: будущем.
0: Чтобы ты компетентно рассказал, почему не стоит. Может быть, когда-нибудь мы сможем этим заниматься.
2: Сейчас пока
0: когда
2: это
0: мы
2: хайп
0: все дела переделаем, у нас будет куча денег, а делать нечего.
2: Типа или хотя бы это будет простым, относительно дешевым процессом. Потому что, допустим, там 30 лет назад расшифровка генома человека была там определенной фантастикой, которая стоила невероятных денег. Сейчас это все там укладывается, не знаю, в $1000 весь геном. Когда-то это стоило миллиарды долларов и занимало там 20 лет.
0: Угу.
2: Сейчас все проще. Просто надо дождаться, когда созреет. Оно созреет, наверное. Но и в любом случае, там же причина-то не в голубе. а в том, что у него просто землю, на которой он обитал, вырвали из-под лап, из-под крыльев. Там теперь совсем другие ландшафты, там растут другие растения. И вот так вот выпустите миллиард голубей туда, что скажут фермеры про свою кукурузу?
0: Но все равно скажет что-нибудь позитивное в конце.
3: Не, ну знаешь, интересно мне вот знать, когда мы говорим о странствующем голубе с Игорем, Игорь такой: зачем это, ну Женя, зачем? Ну, зачем? Это да. Зомби, хрень. Игорь, а вот хочется дрон-то? Да, дрон-то я бы посмотрел. Вот, ну,
2: это, я много чего бы посмотрел. Я много чего-нибудь посмотрел, но...
1: Да, даже... Киев посмотрел бы. Да,
2: посмотрел бы.
1: Здорово, посмотрел.
2: Интересно. Да, но с другой стороны, вот все, что сейчас вокруг этого крутится, не более чем спекуляция.
3: Нет, я правильно понимаю, не только этот разговор, что мамонта мы не восстанавливаем. Не будем восстанавливать.
1: Слушайте, мы чем занимаемся? Вы едите тогда.
4: На самом деле,
1: да. Пространствующих голубей вы еще хотите.
2: Пока все это хайп и спекуляции, да. Ну, вообще-то, восстановлением мамонтов занимался зоопарк Сан-Диего, потому что есть люди богатые, которым просто хочется, вот денег куда-то надо вложить, какую-нибудь такую рекламную кампанию, вот это естественно восстановление мамонта, это же самое великое дело, которым только можно заняться человеку, да? Вот, поэтому вот зоопарк Сан-Диего, но они...
1: Я не
2: когда попали эти деньги в руки
1: ученых? Ни во что, вот во все это восстановление, ни в коем случае мы болеем, мы убиваем все на этом шарике. Мы убьем все, рано или поздно. Ничего мы не восстановим. Мы восстановим только штучно, чтобы показать или там побаловаться. Ничего, не все остальные ерунда.
0: Я хотела сказать, что он не просто так напрасно умер. Между прочим, люди
1: проткнулись.
0: Напрасно. Его массово убивали, незаслуженно совершенно. И жестоко убивали. И люди тогда сколыхнулись, и это был первый, вот когда на глазах такая многочисленная масса пришла в ноль. И, между прочим, тогда благодаря нему сохранился бизон, потому что он тоже был на грани помирания, и люди спохватились и сохранили.
2: Мне кажется, это все не настолько связанные вещи, как мы
1: посмотрим
2: издалека. Скорее всего, тут в огороде Бузина, а тут вот в Киеве дядька.
0: Ну, может быть и так.
2: Это сейчас мы смотрим, обобщаем, все эти процессы происходили не мгновенно.
0: Нет,
2: все это на протяжении жизни нескольких поколений происходило.
0: Ну, просто с голубем
2: никто
0: очень
2: так на глазах не увидел.
0: Очень поздно спохватились,
2: так на глазах
0: когда они уже подумали, что год надо уже что-то принимать.
1: Поздно, когда уже не было.
0: Когда уже не было.
2: Опять же, я думаю, что нам кажется, что прям важнее события не было, а я думаю, большинство людей просто не замечало это.
3: Он же был-был-был. А потом вдруг резко пошел на убыль.
2: Мы сейчас только теоретизировать можем по этому поводу. Сколько надо там минимально, чтобы вид сохранился. Если такая численность, там, допустим, вот 5 тысяч живет, да?